0: Ну, вообще считается, что сплетни – это плохо, да? Или сплетни – это хорошо? Вот, ну…
1: Мне кажется, зависит от информации, которую ты передаешь.
2: Я считаю, что, типа, это норма в обществе. От нее в любом случае никуда не уйти.
0: Ну, это норма,
2: начнем
0: хорошо.
2: С этого. Да,
0: норма.
2: Если от нее никуда не уйти, то это норма.
0: Так это норма, ну, как скажем, хорошая или плохая? Какую оценку дать этой норме?
2: Это уже нужно давать не оценку норме, а тому человеку, кто пользуется этой информацией, в каких целях.
0: Сплетни – это хорошо или плохо? Пусть
1: надо
0: это норма.
1: Надо думать о последствиях.
0: М?
1: О последствиях. Например, я пришла домой в семью, и там говорю, вот я ехала в автобусе, и кондукторша мне наступила на ногу. Вот эта информация, которую я с вами поделилась, что кондуктор от этого будет?
0: Так.
1: Я ему как-то наврежу, а она даже не запомнила меня в лицо. Я сказала, я выговорилась, мне проще. Если я там пришла домой, в семью, и говорю, вот там на работе у меня вот коллега там, т-т-т-т-т-т-т. И, ну, как-нибудь там потом кто-нибудь из семьи, кто-нибудь кому-то другому передал. Или там, например, теперь кто-то из членов моей семьи будет про этого коллегу думать вот так вот.
0: Угу.
1: Ну, это получается, что я уже повлияла на статус коллеги в лице некоторых людей. Изменила к нему отношение, восприятие.
0: Ты приходишь на работу, коллега тебе говорит
1: да.
0: Все, что ты рассказала дома.
1: Он говорит, а я-то слышал, а почему вот этот знает, что я как бы это, тут это? И ты такой думаешь, а как, где, как исчезнуть просто сейчас?
0: Я понимаю, что это не модно сегодня давать оценку какому-то явлению, категоричную оценку, да? Но тем не менее, всегда считалось, во всяком случае, вот пока я себя помню, никто в жизни не сказал, что сплетни – это хорошо. Вот и это традиционная точка зрения, как бы вот, во всяком случае, засевшая моя сознание, что сплетни – это плохо. Так сплетни – это плохо или хорошо? Может, я отстал от жизни?
2: Короче, я что думаю? В общем, раньше было вот это старое поколение бабушек, дедушек, которые сидели на лавочках и...
1: Они
2: постоянно...
1: до сих пор сидят.
2: Да, у некоторых там... Да ну, я не встречал.
1: Да сидят, отвечаю.
2: Ну, короче, вот они любили, типа, просто сесть и там кому-то перемить кости. Потому что был просто такой устой. Сейчас, типа, в принципе, никто никому не нужен. Ну, так что, типа, там, надавить, принизить и так далее. Сейчас, наоборот, типа, ну, то есть шутки... подсмеивание, поливание грязью у кого-то, ну, в шуточном контексте, считается нормой.
1: Напрямую, ну, то есть... ты имеешь в виду? Или все-таки за спиной?
2: Напрямую.
0: И
2: за спиной тоже, потому что... Но, типа...
3: Мы миксуем, все нормально.
2: Опять же, то есть, если вы просто пошутили там и так далее, ну, что в этом плохого, как бы?
1: А человеку обидно, например.
2: Какому человеку обидно?
1: Ну, за которого ты пошутил, над которым ты...
3: Ты смеешь. Думаешь, бабушки, которые сидят и говорят, а она вот, вот эта вот, которая в короткой юбке, вот с этим вот пошла. Ты думаешь, они шутят?
2: Я тебе прикол говорю, то, что
1: наверное,
2: вот такое было
1: бабушки.
2: Поколение.
0: И мне кажется, что бабушки,
2: сейчас поколение
0: которые
2: другое.
0: Сплетничали на лавочке, это самый безобидный вид сплетни, который вообще только существовал.
2: Ну, может быть,
3: во-первых, это не сплетни, потому что они это говорят просто тебе вслед. То есть ты это можешь
1: услышать. Они забыли потом тебя.
0: Ну, так давайте.
2: Короче, возможно. Может быть, но это раньше создавало возможно, прям негативное. Прям, ну, я не знаю, по крайней мере, я, наверное, 8-9 лет прожил в деревне, ну, вот с нуля до 9. Вот, и как бы, ну, там именно всегда, ну, преподносилось в том контексте, что прям, ну, жесткое какое-то переминание костей и вот какие-то ситуации грязного белья. Вот, и, ну, тот, кто слышал про себя эти сплетни, ему прям становилось плохо. Сейчас, мне кажется, такого не происходит, по крайней мере, часто, такого, что тебя загнобили соседи.
0: Но соседи это... нет, но сплетни, я говорю, переехали с лавочек куда-то в другое место. А может быть, они там всегда и были. На работу, среди друзей.
1: Коллектив какой-то
0: коллектив,
1: определенный,
0: который,
1: небольшой.
0: В твое сообщество, которое для тебя является близким, в котором ты часто проводишь время. Пусть это твоя работа, или церковь даже будет, ну... или круг друзей.
2: Важно, как они на тебя влияют. Типа, если они просто там что-то говорят, ты можешь просто ходить еще, ну, говорить что угодно.
1: Ну, это уже зависит от твоей самооценки. Есть люди, которые мне, например, тяжело воспринимать.
0: Послушал твой ответ и хочу, исходя из него, предложить определение сплетен. Мне уж больно понравилось. Сплетни – это перемывание костей и...
2: обсуждение грязного белья.
0: Да, так скажем так. Нормальное определение?
1: То есть, а все остальное, если ты... Ну, ты же можешь обсуждать что-то в хорошем
0: да. Когда мы можем контексте. Обсуждать человека, обсуждать ситуацию, говорить об этом с другими людьми, да, не переживая о том, что это сплетни. А когда, например, все-таки лучше помолчать, и даже если эта информация правдивая, может быть, ее лучше приберечь?
2: Ну, я вот, короче, у меня, наверное, оно складывается так, то, что я вижу, как, ну, каким из людей я могу доверить что-то, какие-то свои размышления. Вот, и исходя из этого уже, типа, ну, уже как, делюсь какой-то информацией. Потому что если люди мне не знакомы, я не знаю, как они поведут себя в той или иной ситуации. Вот, ну, даже близкие тоже могут, но чаще всего нет. Чаще всего ты знаешь, как они себя ведут. А вот люди, которые могут просто это слышать и потом уже передавать дальше, вот от них, мне кажется, исходит, ну, вся проблема. Вот, потому что с друзьями, опять же, смотря какие у кого друзья, не знаю, у меня друзья такие, то что, ну, вот прям мой близкий круг общения, это те люди, с которыми я могу обсудить все практически.
0: С которыми можно посплетничать, в принципе, да.
2: Да, но, опять же, диалог строится не в том ключе, чтобы кого-то унизить и так далее. Чаще всего диалоги строятся, ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у других, в том ключе, то, что ты можешь перенять опыт того человека. Потому что, ну, то есть ты говоришь о ситуации его в жизни какой-то, ну, такой неположительный, скажем так. Вот. И ты, ну, ты можешь как-то проанализировать, сделать выводы себя. Как бы для себя, ну, и для друзей. И из этого еще развить какие-нибудь темы прикольные. Ну, в плане, как нужно поступать. Но в той или иной ситуации, в работе и так далее.
1: Ну, вот. Мне кажется, что было бы, ну, полезно, если ты хочешь что-то обсудить про кого-то с кем-то другим, тебе нужно представить, что вот если бы этот человек сейчас был здесь, ты бы смог бы это сказать?
3: Да. Не говори того, чего ты не сможешь сказать человеку в лицо.
0: Угу.
1: Вот исходя из
0: то
1: этого.
0: То есть вот это вот главный критерий, где сплетня, например, а где... Не, а где...
2: Ну, слушайте, я скажу так, я могу много чего сказать в лицо, типа, если мне скажут, там, какой-нибудь человек подойдет, вот недавно, кстати, была такая ситуация,
0: пару месяцев назад. И при этом не будешь чувствовать себя дискомфортно.
2: Не буду чувствовать себя дискомфортно вообще ни разу. Потому что я объясню то же самое, что объясню вам.
1: Подожди, ты в лицо ему наедине или с кем-то в кругу еще других людей, которые тоже услышат эту информацию?
2: Нет, наедине, я, конечно,
1: ну,
2: тот
1: так,
2: человек...
1: А вот,
2: нет, смотри.
1: А тут идет именно сплетни, что
2: скорее
1: ты
2: всего,
1: не
2: когда
1: ему
2: тебя
1: говоришь, а другим.
2: В сплетнях, то подходит человек к тебе наедине и говорит, типа, давай обсудим, что произошло.
0: Но если ты про кого-то, кому-то про него рассказывал, ты рассказывал это без него, но рассказывал кому-то. Предположим,
1: да.
0: Давай соберем круг людей, кому вот, ты вот. Про него рассказал,
1: но
0: и
1: он,
0: его поставим.
1: И он тоже стоит.
0: И как ты вот будешь себя чувствовать, когда ты будешь то же самое говорить им, но уже при нем?
1: Вот, такое.
2: Подождите, вы меня запутали. Еще раз. То есть, если я говорил какой-то компании, допустим, вот мы с Наташей...
0: Сказал Наташе, Лене, там, другим, например, про меня. Но я этого не знал. Ты им говорил, там...
1: Собирают нас всех.
0: А ты слышал, что он...
1: Но ты готов это сказать ему в лицо без нас.
0: Да, ты мне этого в лицо готов сказать без нас.
1: А при нас всех и при нем.
0: Что ты никогда им этого не говорил.
2: Я, может быть, скажу... Смотрите.
0: И мы собрались втроем, и ты им говоришь, слушай, а вот он, знаешь...
2: Я, может быть, скажу не в такой, как сказать...
1: В жесткой форме?
2: Да, в жесткой форме, потому что все равно, когда ты что-то обсуждаешь, ты как бы хочешь того или не хочешь, по крайней мере у меня, не знаю, как у других, все равно чуть-чуть, но приукрашиваешь.
1: От себя.
2: Да, и я думаю, вот тот круг друзей, с которым я близко общаюсь, это понимают. Ну, мы с ними проговаривали, они это понимают. Вот. Как бы я не вижу ничего плохого.
0: То есть все-таки давайте попробуем, ну... Как-то можете систематизировать нашу беседу и определить, что же сплетню делает сплетней. Правда может быть в сплетне, а может нет. Чаще всего сплетня, вот как мы прочитали, это слух, да, но он может быть, в конце концов, может быть, стать правдой. Но с другой стороны, мы не должны забывать такую деталь, что даже если это правда, но ее один кто-то передал, другой потом передал, третий передал, она искажается.
1: Да,
0: она вырывается из контекста ситуации, и несмотря на чисто голая правда, представленная, ну, или вырванная из жизненной ситуации, она может совершенно быть по-другому воспринята другими людьми, и здесь она, например, если мы не знаем мотив, почему человек так поступил, другой человек может осудить, и, ну, то есть...
1: Другой человек даже в любом случае может осудить и преподнести это уже с этой стороны, даже если он не будет преподносить им, все равно как бы...
3: А если нам преподносят просто сухой факт, без оценки?
0: Без оценки.
2: А, например,
0: вот,
2: человек плохой, типа...
3: Он сделал так-то, я не
0: это
3: говорю,
0: оценка
3: как
0: уже.
3: Я.
0: Плохой,
3: да.
0: Это оценка.
3: Он просто, он пошел вот туда-то.
1: Он
3: и он не говорит
1: телефон.
3: Дальше, я не понимаю все. Этого или еще что-то. Он просто, представляешь, он пошел туда-то. Считается, и ты не даешь никакой оценки. Это сплетня.
2: Если...
0: На человек, который услышал тебя, он даст оценку?
1: Скорее всего.
0: Скорее всего, даст. Поэтому...
1: И ты уже, наверное, дала.
2: Поэтому нужно говорить, что кому говоришь.
0: Может быть, стоит задавать вопрос, если я хочу кому-то о чем рассказать, почему я это хочу сделать? Зачем я хочу передать информацию? И что, и может быть, задать второй потом вопрос, и что эта информация, как она, а как эта информация, которую я передам, отразится на репутации того человека?
2: Да, вот про репутацию я хотел задать сейчас.
3: Могу ли я чем-то поделиться, если меня это тяготит? Я знаю какую-то информацию, она вот во мне, а я не могу вот с ней справиться.
2: Вообще. Я думаю,
3: это считается сплетней все равно?
0: Вот это считается сплетней или нет?
1: Почему она тебя тяготит, во-первых?
3: Если какой-то касается... человек со мной чем-то поделился, и...
1: А почему ты можешь другими-то этим поделиться?
0: Короче,
3: потому что
0: тяготит.
3: Меня это
0: она
3: тяготит.
0: Она с этим жить не может. Да.
2: Спрашиваю разрешение. Можно, я не помню, пару лет назад...
0: Хорошее предложение. Спроси разрешение у человека.
3: Если он приходит ко мне со словами, никому не говори, а я все...
2: У нас была ситуация. Короче, я считал тебя близким и доверенным человеком.
0: Вот так.
3: Ох...
2: Я сказал...
3: Остановите его. Остановите.
2: Во-первых, я никого не пропалю, но я сказал тебе информацию, надеясь на то, что ты мне просто скажешь, типа, ответ, да или нет. Ты взяла и эту инфу сказала своей подруге.
0: Слила.
2: И ты считаешь это не сплетней.
3: Что-то бы не было.
2: Но как бы все бы закончилось на том, если бы ты сказала да или нет. Ну, то есть, как бы... Все.
3: Я не понимаю, о чем он.
0: Лена время никогда не сплетничает. Она же сказала об этом в самом начале.
2: Вот.
3: Я никогда не сплетничаю. Я сказала то, что ты сказал. Это не сплетни.
2: Да, да, да. Ты сказала то, что я сказал. Типа...
3: Где проблема?
2: Смотри, проблема в том, что после этого как раздулось это все. Это пипец.
0: Вот именно проблема сплетен заключается в том, что после того, что ты можешь сказать самые безобидные вещи, оно все потом раздувается. Поэтому, дорогие друзья, наверное, когда вы хотите что-то кому-то сказать, и вы не знаете, слух это или нет, подумайте о другом человеке, подумайте о том, о ком вы хотите что-то передать дальше. И тогда вам легче будет ответить на вопрос, будет это сплетни или нет. Мы ждем ваших комментариев на нашем сайте, в социальных сетях. Пока!
2: Пока.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, продолжаем сегодня ту тему, которую мы начали в прошлую субботу. В прошлую субботу мы смогли с вами открыть только то, что каждый из нас хочет быть любимым человеком и поэтому выбирает для своей жизни несколько инструментов. Кто-то одним пользуется, кто-то целой оравой вот этой инструментов пользуется, чтобы любовь каким-то образом получить и заслужить. Но вопрос остался открытым. Как же на самом деле себя любить? Как научиться себя любить? Потому что вот когда вы читаете книгу «Бытие», то вы там открываете интересный момент, где Бог говорит: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». И у меня сразу вопрос. Вы знаете, что многие христиане, они живут с вот этими словами на протяжении всей своей жизни. Как только до них этот текст донесли: «В поте лица своего будешь зарабатывать хлеб свой» или «Есть хлеб свой», и вот они всю жизнь в поте лица трудятся и зарабатывают. У меня вопрос. А это повеление было или что? Разве Бог повелел им в поте лица зарабатывать? Это констатация факта была. То есть, когда они согрешили, понятно, что уже того процесса, который Бог задумал, его не будет. Но это не повеление, и поэтому вы видите, что некоторые люди действительно зарабатывают в поте лица, а некоторые даже с радостью зарабатывают. И там никакого пота лица нет. Поэтому это не повеление. Но когда вы читаете заповеди Божьи, то заповедь как раз является чем? Повелением. И когда Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью своей», повеление. Ну и вторая заповедь, подобно ей, Иисус Христос говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». И сегодня у меня проповедь называется: «А как самого себя любить?» Как? Понимаете, я тут разговаривал с Сашей, он мне говорит: нас с детства научили, как любить ближнего. Я говорю: хорошо, прекрасно, но ответь мне тогда на вопрос: а как себя любить? И многие люди встают в ступор, потому что они всю жизнь учились кого-то любить, их учили кого-то любить, но при этом они не понимают, как самого себя любить. А как ты можешь любить ближнего, если ты не знаешь, как себя любить? Если заповедь говорит: люби, возлюби ближнего, как? Как самого себя? Итак, друзья мои, человек должен сначала полюбить себя. Влюбленный в себя соперников не имеет, сказал Марк Цицерон. Человек должен сначала полюбить себя. Отсутствие этого чувства ни скрыть, ни эпатажным поведением, ни значимостью, ни веселостью, ни вежливостью. Люди безошибочно определяют человека, который в глубине своей готов к пренебрежению и даже унижению своей собственной личности. Итак, сегодня мы будем говорить, как научиться себя любить. Как себя любить? С чего мы с вами начнем? А начнем мы вот с такого вопроса. Как вы думаете, почему люди не любят себя? Почему люди не любят себя? В чем причина? Как вы считаете? Ну, может быть, из-за воспитания. Потом, может быть, не считают себя значимым. Ну, я, кто я такой? Я вообще не достоин ничего. Низкая самооценка. Еще в чем причина может быть? Недостаток чего? А, не до конца понимает как. Ну, хорошо. То есть, в принципе, да, мы понимаем, что человек не знает, как себя любить по причине того, ну, просто, что есть разные обстоятельства в жизни человека, и благодаря этим обстоятельствам человек не знает, как себя любить. Давайте мы с вами отправимся в самое начало Библии и увидим, что же там в Библии произошло такое, почему человек себя не знает, как любить, не научен себя любить. Давайте прочитаем интересную вещь. Первое, знаете, я так называю, мы не любим себя, потому что у нас, если вы запомните эту фразу, такая величайшая подстава мозга. Нас подставляет наш собственный мозг. И я сейчас попытаюсь вам объяснить, как он нас подставляет. Притчи 3 глава, 5 стих. Притчи 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». И дальше что написано? «И не полагайся на разум твой». «Надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на разум свой». Почему на разум не нужно полагаться? Я хочу вам привести такой маленький пример. Ну, и вы попытаетесь, или такой пример вопроса, вы попытаетесь на него ответить. Представьте себе такую картину. Представьте себе такую картину. Так, о ком же мы сегодня будем размышлять? Ну, я думаю, Володя Мартынов не обидится, если мы его в оборот сегодня возьмем. Представьте так, ситуация. Я пишу в средства массовой информации на Первый канал России, пишу статью о Мартынове Володе и пишу следующее. Этот человек обладает божественным даром. Он просто гений электроники. Он, кстати, Наташа подтвердит, он вот этот орган, который стоит, я не скажу сколько, очень много стоит. Там схемы, мы с Володей разбирали, я не помню, какие финские, что ли, там схемы или какие. Голландские. Мы разобрали этот орган. Володя смотрит на этот орган и говорит, тут голландские схемы, но ничего, мы сделаем русские. И, короче, там что-то пошаманил, и орган заиграл. Руки золотые, гений. Вот я о нем статью напишу на Первом канале России. Первая такая. Вторую статью я напишу такого плана. Я напишу так. Кто вообще родил этого человека? Это бездарщина. Все, к чему не прикасаются его руки, можно выкинуть на свалку. Как вы считаете, размещу вот эти две статьи в средствах массовой информации, какая из них будет пользоваться большим спросом? К сожалению, дорогие сестры, вторая будет пользоваться спросом гораздо больше. А вот знаете, так, есть такое понятие, как «желтая пресса». Очень часто наши звезды, у которых рейтинг начинает потихонечку падать, они знаете, что делают? Они размещают о себе какую-то негативную информацию. И как только негативная информация о них вышла в свет, в средствах массовой информации, их популярность тут же начинает набирать обороты. Вот. Негативная информация пользуется всегда большим спросом. Давайте теперь ответим на вопрос, почему людей привлекает негативная информация больше, чем позитивная? То есть, если она будет, вот на весы мы помещаем положительную информацию и негативную информацию с одинаковым окрасом эмоциональным, негативная в сотни раз превзойдет. Вот величайшая подстава мозга. О чем в Библии написано? Полагайся всем сердцем на Господа, но не полагайся на разум свой. Что с нашим разумом не так? Почему мы так мыслим? Почему негативная информация больше нас привлекает? Хорошо, давайте попытаемся на этот ответить вопрос. Возвращаемся в книгу «Бытие», 3 глава, 10 стих. «Бытие», 3 глава, 10 стих. Бог обращается к Адаму, который уже согрешил. И он говорит, он по раю, Бог ходит по раю, говорит, «Адам, ты где? Ты где, Адам? Адам, где?» И Адам отвечает, «Твой я услышал». Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся». И убоялся. Римлянам 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Иакова 1 глава, 15 стих. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Итак, первое, что появляется у человека после того, как он грешит, это страх. Страх. Я хочу прочитать вам Николая Бердяева, небольшую выдержку из его труда «Диалектика божественного и человеческого», глава 4, называется эта глава «Страх». Смотрите, как он пишет Бердяев. «Страх лежит в основе жизни этого мира. Существовал древний страх. В числе многих определений человека можно дать определение его как существа, испытывающего страх. И это можно сказать про все живое. Страх животных ужасен. Тяжело смотреть в глаза животного, испытывающего страх. Страх связан с опасным, угрожающим положением жизни в мире. И чем совершеннее жизнь, тем более она угрожаема, тем большим опасностям подвержена, и тем более участь ее смерть. Нужно все время защищаться от опасностей. Организм в значительной степени построен для защиты. Борьба за существование, которое полна жизнь, предполагает страх». Вот что Бердяев пишет. «Неверно думать, что храбрость и страх совершенно исключают друг друга. Храбрость есть не только отсутствие страха, сколько победа над страхом. И при том в определенном направлении. Человек может быть очень храбрым в одном отношении и трусом совершенно в другом. Например, очень храбрый на войне и трусом перед своей собственной женой». Правда? Кстати, я читал по насилию, да, кто больше всего физическое насилие проявляет в семье. Как вы думаете, кто? Женщины, вообще, я просто поражаюсь. Все время бьют и обижают мужчин. Все время. То подзатыльник дадут, то еще что-то такое. Агрессия какая-то со стороны женщин. И вот он на войне храбрый, а перед женой сказку помню. Да-да-да-да, помните это, как его? Щеки такие натирала этим свеклой. Марфушка, да-да-да-да-да. Марфушечка такая. Итак, вы видите, да, что страх двигает человеком. Теперь я вам хочу привести маленький примерчик, чтобы вы увидели, как нас разум подставляет. То есть из-за того, что мы согрешили, в нашу жизнь пришел страх. Что делает страх? Страх, он нас побуждает бороться за свою собственную жизнь, за сохранность жизни. Теперь давайте посмотрим на примере, как он работает вообще в жизни, как работает. Представьте себе, что вы охотник. Мы с вами вышли на охоту. Вы охотник или охотница? Как хотите. С луком или с копьем. И вот вы сидите в засаде. И я гоню по лесу на вас кого? Какого зверька я на вас гоню? Кого? Кабанчика дикого. Ну, вы еще тогда не адвентисты. Вы не знаете, что кабанчика кушать нельзя. Вы этого не знаете. Ну, вот... Вот вы стоите в этой засаде, я на вас гоню этого кабанчика, этот кабанчик вылетает из леса и мчится прямо на вас. Вы стоите с этим копьем в руке или с луком, и от этого зависит благословение. То есть, если вы этого кабанчика сейчас схватите, схапаете, застрелите, у вас будет еда, вы будете тран-дан-дан, у вас там праздник будет. И вот вы стоите, кабанчик летит на вас. Вдруг вы краем глаза замечаете, что в кустах рядом с вами, буквально в метре, кобра приготовилась к прыжку и уже готова вас укусить за ногу. Что вы будете делать? Продолжать стоять и ждать, чтобы этот кабанчик прибежал? Или начнете спасать свою жизнь, отпрыгивая от змеи? Что вы будете делать? Как мне одна сестра говорит, мы страхом недвижимы. Я говорю, тот, кто страхом недвижим, те уже вымерли. Понимаете? Поэтому, когда в грех вошел в мир, человеком начал двигать страх. И если у него нет страха, и он не отпрыгнет от этой змеи, пусть это благословение промчится мимо. Кабанчик пролетел, тук-тук-тук-тук-тук-тук, но я спас свою жизнь. Все будут надо мной смеяться, но мне все равно, что они смеются надо мной, меня не укусила змея. Вот как страх действует. И наш мозг привык работать таким образом. Почему мы негативную информацию будем слушать? А потому что, когда я о нем говорю негативную информацию, о Володе, вы воспринимаете его как опасность для своей жизни. И когда вам Володя говорит, ну, я вам сказал, с одной стороны, я говорю, Володя золотые руки, а с другой стороны, кто-то дал информацию, у Володи растут руки вообще не из того места, никогда ему ничего не доверяйте. И он приходит к вам и говорит, я хочу вам телевизор отремонтировать, который вы купили за 50 тысяч рублей. Вот я уже даже чемоданчик принес. И вы о нем слышали две информации. Что вы сделаете? Вы скажете, Володя, извини, у меня телевизор вообще просто так стоит, не нужно его трогать, не ремонтирую его. Страх за сохранность своего имущества первым будет в вашем сознании, в вашем разуме. И теперь представьте себе, что на протяжении всей жизни ваши родители, когда вы родились, пошли вы в детский садик, потом вы пошли в школу. Как вот вас в школе учили? Пишешь диктант. Диктант написал, отдал учителю. Так, где у нас Елена Петровна? Елена Венедиктовна здесь? Отдали ей тетрадочку. Елена Венедиктовна, у нее ручка есть специальная, красная. Вы синими чернилами написали, а она красным подчеркивает. Что это значит? Ошибка. И дальше она одну, второе, третье, и потом ставит в конце кол. Все. Вы в шоке. И так всю жизнь. Вы вырастаете до определенного возраста, и у вас уже сознание сформировано настолько, что вы, ваш мотиватор – это страх. Подстава от мозга. Идем дальше. То есть мы разобрались с тем, как наш мозг мыслит. Почему мы на негатив больше обращаем внимание? На негатив вне мира и на негатив к себе. Потому что это опасность. Мы пытаемся сохранить свою жизнь, защитить свою жизнь. Смотрите, что дальше говорит Библия. Да, мы же с вами хорошие, послушные. Мы же любим Слово Божье читать и ему следовать. И, наконец, Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, только что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, только то, что добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть, смотрите, апостол Павел к филиппийцам, он пытается научить нас правильно мыслить. Можно подумать, что только Павел нас учит мыслить правильно. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Иоанн пишет, в любви нет страха, но совершенная любовь что делает? Изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. К счастью, как раз вот из этого текста видно, что любви можно научиться, и от страха можно избавляться, от страха можно освобождаться. Римлянам 13 глава, 10 стих. «Любовь не делает ближнему своему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь не делает ближнему своему зла». А кто твой ближний? Кто самый главный человек в вашей жизни? Без религиозных, там, Иисус Христос, там, понятно, что Бог, понятно, что Христос. Я говорю о том, какой человек самый главный у вас в жизни. Домашние. Мама, папа. Мама, папа, домашние. Вы самый главный человек в своей жизни. Вы самый главный человек в жизни. Все в вашей жизни вытекает из вашего отношения к себе. Как вы относитесь к себе, так вы будете относиться к вашим ближним. Поэтому самый главный человек для вас – это вы. И когда речь идет о том, что любящий не делает ближнему своему зла, то любящий не должен кому сделать зло в первую очередь? Себе. И совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому необходимо работать над своей собственной жизнью, над своим собственным сознанием. Необходимо сделать все возможное, чтобы научиться себя любить. И это возможно. Это возможно, научиться себя любить. Вот статистика интересная. Людям задавали вопрос. Вопрос звучит так. Вы когда-либо чувствовали себя полностью любимым самим собой или кем-то еще? Вы когда-либо чувствовали себя полностью любимым? Как вы думаете, какие ответы звучали чаще всего? Люди говорят, нет. То есть люди себя не чувствуют любимыми ни самим собой, ни другими людьми. Итак, Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих, повеление. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как себя. Возлюби, как себя. Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Итак, любовь есть глагол и создание комфортных условий в разных аспектах жизни – это новый уровень отношений с собой, в основе которого целенаправленные, последовательные преобразования твоей собственной жизни. Глагол. То есть любить нужно научиться самого себя. И это не просто что-то такое. Это глагол. Что такое глагол? Это действие. Мысли, чувства, поступки. То, что вы думаете о себе вчера, это то, кем вы сегодня являетесь. Вы сегодня то, что думали о себе позавчера или 3 дня назад. Как вы считаете, ваши мысли влияют на ваши чувства? Как вы себя чувствуете эмоционально? Знаете, закон физики такой. Если берешь 2 сосуда и между собой соединяешь их трубопроводами, начинаешь 1 сосуд наполнять водой, то 2-й всегда будет наполняться ровно столько, сколько наполнен 1-й. Итак, все, что вы о себе думаете, то вы будете так себя и чувствовать. Как вы себя будете чувствовать, так вы будете себя и вести. Так вы будете и поступать. Знаешь, с чего нужно начать? Где надо преобразование делать? В мыслях. Надо начинать с мыслей. Надо изменять мысли свои. Итак, давайте я вам буду давать советы, как же научиться себя любить. Первое, начнем вот с чего. Потом мы к мыслям перейдем. Первое, начнем с того, что нужно ухаживать за собой. Нужно ухаживать за своим телом. Это глагол. Любить нужно ухаживать. Вот когда я влюбился в свою жену, что я делал? Я ухаживал за своей женой, правда? Был предупредителен, нежен, ласков. Я не грубил своей жене, как сейчас. Я шучу, я не грублю ее. То есть, когда вы влюбляетесь, вот вы проявляете определенную нежность, заботу, ласковость, да? Вот с чего нужно начать? Начните любить себя. Уделите огромное внимание своему телу. Есть у нас отдел здорового образа жизни, да, в церкви. Первое, если я люблю себя, я уделяю огромное внимание своему телу. В чем это выражается? В чем выражается забота о своем теле? В чем? Первое, физические упражнения. Я должен делать зарядку, хотя бы 30 минут в день я должен делать зарядку. Второе, в чем это выражается? Сколько я должен спать? 7-8 часов. Как вы считаете, сон – это правильно, хорошо? Что делает сон? Восстанавливает, лечит. Во время сна у человека происходят именно как раз вот эти процессы, которые восстанавливают затраченные силы. Нервные клетки восстанавливают. От нервной системы много чего зависит. Вы можете физически себя хорошо чувствовать некоторое время, даже десятилетия. Но если вы не высыпаетесь, у вас будут проблемы со здоровьем. Если вы любите себя, начните с этого. Начните любить свое тело. Правильно питаетесь, хорошо спите, делайте упражнения. Поднимите руку, кто вот эти три основные правила кто делает. Кто спит правильно, Поднимите руку. Вот 7-8 часов, кто спит? Отлично. Кто не спит эти часы? Поднимите руку. Ага, хорошо, вот вы уже не любите себя. Следующее. Кто правильно питается? Поднимите ручку, чтобы я видел. Кто старается правильно питаться? Прекрасно. А кто ходит в спортзал? Кто упражнения делает? Зарядку кто делает? Молодцы. Вот вы уже начали себя любить. Ой, я попал в общество любящих себя. Мы любим сами себя, да? Прекрасно. Дальше что нужно делать? Следующий закон, я его называю «важность зеркала». Вы когда утром просыпаетесь, чего вы начинаете? Ну, сделали зарядку, все вы сделали. Вы знаете, иногда зарядку не хочется делать. Вот я вам совет даю такой. Начинайте с зеркала зарядку. Утро проснулись и подходите к зеркалу. Смотрите в зеркало в свое отражение. И что вы там видите в этом отражении? Я сейчас вам прочитаю, что видят люди в отражении в зеркале. Сейчас, секундочку. Я лентяй. Я не соответствую ожиданиям родственников. Я неряха. У меня ничего не получается в жизни. Я толстая. Я некрасивая. Я замученный. Я неуверенный в себе. Я замкнутый. Я бездарный. Я безответственный. Я ненавижу себя. Я недостоин счастья. Я тряпка. Люди вот так говорят. Вы так начинаете утро? А что вы говорите? Ну, тут даже речь, понимаете, речь не столько о внешности. Конечно, и внешность тоже имеет значение. Огромное значение имеет внешность. Огромное значение имеет то, что вы себя принимаете таким, какой вы есть. И это классно, когда вы смотрите на себя и говорите: «Бог, ты чудно меня сотворил». У меня был один такой проповедник, когда я ему говорил, я делал ремонт автомобиля, сделал двигатель, завел мотор, и мотор стал работать. И я говорю: какой я молодец. А он мне говорит: хвалящийся дохвалится чего? Господом. И вы знаете, такой натиск был. Всякий раз, когда я говорил, что я молодец, каждый раз он слышал это, и каждый раз он мне говорил: хвалящийся, хвались Господом, хвалящийся, хвались Господом. И я себя так чувствовал неловко. Я думаю, может, я какой-то хвостун. Начал этот вопрос изучать. И пришел к удивительному откровению. Давайте прочитаем, что же там имеется в виду, когда речь идет о похвале. Еремия, и второе послание Коринфянам, 2 Коринфянам 10 глава 17 стих, апостол Павел повторяет то, что сказал Еремия. «Хвалящийся, хвались о Господе», говорит апостол Павел. В 17 стихе, 10 главе, 2 послание. Но если вы прочитаете чуть ниже 13 текст, то вы увидите вот эти слова. «А мы не без веры хвалиться будем по мере удела, который назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть до вас». И Еремия так говорит эти слова у Еремии. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеем, что знает меня, что я Господь, творящий милость, суд, правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть Еремия говорит то же самое, что и апостол Павел. Можно хвалиться? Можно. Но не путайте. Помните у басни у Крылова? «За что кукушка хвалит петуха? За то, что тот хвалит кукушку». То есть речь не идет о лести. Речь идет о правильном, трезвом, взвешенном отношении к себе самому. Когда вы смотрите на себя в зеркало, и вы вспоминаете качества, которыми вас наделил Господь. Конечно, вы начинаете хвалиться и хвалитесь в Господе, потому что Господь вас так устроил. Давид говорит, помните, «Чудны дела твои, Господи! Не поражаюсь, не могу даже понять, как я дивно устроен». Поэтому не критикуй себя, глядя в зеркало, потому что критика тебя сжигает и уничтожает. И ты делаешь это на протяжении всей своей жизни. А научись говорить себе комплименты, если ты себя любишь. Научись трезво думать о себе, правильно думать в свете того, чем ты действительно обладаешь. Теми качествами, которыми наделил тебя Господь. Слава Богу, я уверен, что Он наделил вас многими добрыми качествами. Поэтому, когда вы просыпаетесь, смотрите на себя в зеркало, вспоминаете все то, что вы умеете делать. И как вы это круто сделали. К примеру, вчера варили вы борщ мужу своему. Кто варил борщик мужу? Поднимите ручку, чтобы я видел. Круто сварили? Вот так, я лучше всех варю борщ. Все, как я варю борщ, так никто не варит борщ. Круто. Я, кстати, электрику сделал. Так как я электрику делаю, никто так, даже Коля не сделает, Арзамасов, электрику. Я взялся за провода, меня 3 раза трахнуло током. Но лучше всех делаю электрику я, понимаете? Потому что я сам ее сделал. То есть вы просыпаетесь, начинаете говорить себе комплименты. Не то, что вы тряпка, ничего не достойны, а то, чем действительно вас наделил Бог, теми качествами, которые у вас есть, которыми вы обладаете. При этом выражайте благодарность Богу. Благодарите людей, которые рядом с вами. Вы видите, что человек вам помогает? Вы видите, что человек даже не вам, а кому-то другому помогает? Благодарите его, хвалите его. Это будет воодушевлять его и поддерживать его. Еще что нужно? Молитва. Молитва – это сильнейшая вещь. Ну, скажу для современного общества, для них, может быть, это будет более понятно. Медитация. Медитация или молитва. Почему молитва важна? Вы знаете, интересно, ученые делают опыты, ставят. К примеру, какая-то ситуация очень напряженная, очень негативная. Молотком даже вы себе еще по пальцу в этой ситуации ударили. Если вы начинаете молиться, то ваш мозг, интересно, он отключается от всего негативного и сосредотачивается на позитивном. Если вы приучили себя молиться, то есть если вы можете время проводить в молитве, тем самым вы ограждаете себя от негативного влияния. Если вам захотелось поплакаться и подумать о том, что вы плохой и нехороший человек, склоните коленки, помолитесь Господу и скажите Господу: «Господь, ты чудно меня сотворил, я классный человек. У меня талант вот этот. Я молодец». Начни с себя. Если ты себя не любишь, если ты себя считаешь тряпкой, как ты кого-то другого можешь любить, скажи мне. Научи меня. Ты никогда не сможешь другого любить, потому что ты себя не любишь. А если ты себя любишь, если ты к себе уважительно относишься, ты любишь людей. Если ты видишь, как Бог тебя благословил, как Бог тебя наделил какими-то определенными добрыми качествами, ты будешь видеть, как Бог их наделил этими качествами. Если ты в себе ничего не видишь божественного, ты и в них не увидишь ничего божественного. Это все будет игрулечки, игры в христианство и в христианское доброе поведение. Лицедейство, лицемерие. Следующее, что необходимо делать, мои возлюбленные братья и сестры, чтобы научиться себя любить. Определите границы. Что за границы? Есть книга, помните, «Границы границ»? Хорошая книга, которая учит не давать людям тобою манипулировать. Барьеры, да, книга называется «Барьеры». То есть эта книга учит вас, чтобы вы так окружали свою жизнь, так выстраивали свою жизнь, чтобы не допускали людям вами манипулировать. Свободны должны вы быть. К свободе вы призваны, так учит Слово Божье. Если вы будете свободны, вы будете освобождаться от тех людей, которые вами пытаются манипулировать. Более того, освобождаетесь от тех вещей, которые держат вас в рабстве. Допустим, кто-то курит, да, у него зависимость, сегодня Миша говорил. Это рабство. Если это держит вас в рабстве, прилагайте все усилия, чтобы освобождаться от рабства, становиться свободным. Если вы себя любите, учитесь себя любить. Выстраивайте эти границы. Следующее, что нужно делать. Две вещи еще нужно мне сказать. Две вещи, на которых я считаю, что нужно обратить внимание. Если вы хотите научиться себя любить, научитесь принимать свою темную сторону. Я как-то проповедь говорил о том, что у каждого человека есть скелет в шкафу. У каждого. Сегодня Миша спрашивал, есть тут безгрешные люди? Ну, нету безгрешных людей. Но вопрос идет не о том, что принять свою темную сторону, это принять свою природу с негативными наклонностями. Речь идет не об этом. Я в своей жизни встречал христиан, которые, они говорят так: Бог нас любит, аллилуйя, хвала Всевышнему, Бог есть любовь, Бог меня благословляет, я такой, я вообще, ну, я крут, и вообще все мне хорошо, все замечательно. Но когда в их жизни происходил несчастный случай, у них почва уходила из-под ног, и они становились самыми несчастными людьми на земле. И я им говорю, как вот ты с одной стороны говоришь, я такой счастливый, такой благословенный Богом, а когда у тебя неприятности, у меня одна девушка такая была, не адвентистка, православная верующая, ну, прошу прощения, да, без религии. Озвучил уже, ладно, в следующий раз не буду говорить. То есть она верующим человеком себя называла, и она говорила, меня Бог любит, я вообще люблю так по жизни идти, так, чтобы на позитивчике было. И когда у нее на работе были неприятности, она почему-то начинала бухать, курить, пить эти антидепрессанты. Я говорю, как это соотносится с твоим? Ты говоришь мне одно, а делаешь совершенно другое. Что значит принять темную сторону жизни, мои возлюбленные братья и сестры? Вот Россия – это то место, где горят леса в Сибири. Знаете? Я хожу в лес. Лес – это чудесное место. Красивые деревья растут. Там, я не знаю, ели, пихты, березы стоят. Вот вы ходите по лесу, наслаждаетесь. Лес стоит, никого не трогает. И вдруг молния – шарах! И лес за минуты выгорел дотла. Почему это происходит? Ну, потому что мы живем на такой планете, на такой земле. На ней есть грех. Слышали такое выражение, что, к сожалению, на нашей планете страдают и хорошие люди. Поэтому вы должны понять и принять ту темную сторону своей жизни, что не всегда и не все будет гладко. Более того, если лес выгорел дотла, то зола, которая попала в почву, через, может быть, год, два, три, четыре она эту почву удобрит и вырастет лес еще круче, еще красивше. Поэтому, если вы будете принимать темную сторону своей жизни, будете учиться на этой темной стороне, то ваша жизнь будет становиться краше и ярче. И вы должны так, о, Бог меня не любит, это произошло со мной, поэтому по какой причине со мной произошло? Да просто произошло и все. Прими это. И знай, что на этой почве вырастет что-то доброе и хорошее. И последнее, что нужно, мои возлюбленные братья и сестры, для того, чтобы научиться любить себя, вам нужно освобождение. Освободиться нужно. Что за освобождение? От чего нужно освободиться? Притчи, 4 глава, 23 стих. Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». К сожалению, сегодня сердце никому не нужно, никому оно не нравится, сердце. Сегодня люди больше живут разумом. Они готовы идти по головам для того, чтобы достичь определенной цели. И человечеству пришлось выстраивать в отношении своего сердца или вокруг своего сердца определенную стену. И человек живет за этой стеной. Он боится кому-то что-то довериться. Он боится быть осмеянным. Он боится, что его подставят, предадут. Еще он живет так за стенами, потому что его, может быть, мама там с папой, знаете, в детстве прессовали. Знаете, как родители, что делают родители? Они делают следующее. Они говорят так. Ой, Сереженька, ты сегодня 5 получил, молодец. Мама тебе мороженое купит. Мама тебя так любит. Сережа завтра получает 2. Сережа, Сергей, ты почему 2 получил? Ты почему маму расстраиваешь?

которые у вас еще с детских травм, они у вас есть у всех, потому что все несовершенны, и ваши родители в том числе. И если у вас классные родители, вам повезло просто супер, если вы выросли в семье, где хорошие родители. Вам просто повезло, это чудо, если вы выросли в этой семье. Но большинство семей не такие. Что нужно сделать, чтобы сердце ваше открылось? Как освободиться? Помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Глеб Жеглов, там такой герой, Высоцкий играет этого героя. И там такая картина. Убивают женщину одну, и в убийстве этой женщины Жеглов обвиняет мужа. И приглашает он мужа на допрос и говорит ему, я не помню, как его зовут, ну, допустим, там Федя. Он говорит: Федор, покайся, сознайся, что это ты убил, и тебе станет легче, я знаю. Помните этот момент из этого фильма? Так вот, Слово Божье говорит следующее: чтобы освободиться от этой тяжести, которую вы несете, необходимо что сделать? Покаяние нужно, мои возлюбленные братья и сестры, покаяться нужно. И некоторые, знаете, как каются, они сидят напряженно, думают: так, какой же грех они сделали? Ничего вспомнить, ничего на ум не приходит. Я же такой хороший человек, к чему мне может на ум прийти? Я же замечательный, я гений, я покаяться не могу. Речь идет вот о чем, мои дорогие братья и сестры. Вам нужно сделать следующее. Вам нужно найти как-то время, такое, чтобы у вас было достаточно свободного времени, чтобы никого не было рядом с вами, чтобы вы были одни. И вам надо рассказать историю своей жизни. Эту историю надо проговорить. Расскажите от того момента, как вы помните себя, вот как вы родились. Когда вот вы осознали себя, вот вы помните себя в детстве, вы в садик ходили, какие-то моменты вы помните несправедливость в отношении вас, кого-то родных и близких, там мамы, папы или еще кого-то не было. Вы помните, что кто-то вас из подростков там обидел или еще что-то. Вот начиная с детства, расскажите всю историю своей жизни. Кому рассказать? Богу расскажите, потому что там написаны такие слова: «Придите и рассудим». И если вы что-то в вашей жизни было, помните, было, грехи ваши были багряные, то я как снег убелю их. Интересно там стоит фраза: вы придите и вы увидите. Поэтому я считаю, что одним из фундаментальных аспектов начала любви к себе – это исповедь. Исповедь Создателю. Расскажите ему все, что было с вами с самого начала, с самого детства. Расскажите ему все, что вы чувствовали, все, что вы переживали. Расскажите ему тогда, когда с вами поступили несправедливо, и вы вынуждены были сделать какой-то отвратительный, отрицательный какой-то поступок. Вы его сделали, и что вы при этом чувствовали, тоже расскажите Богу. И тогда ваше сердце освободится. И тогда те оковы, та ноша, которую вы с собой несете, эта книга называется «Путешествие пилигрима», когда он ему говорит, евангелист, он ему говорит: тебе нужно этот рюкзак снять и оставить у Голгофского креста. Тебе нужно снять эту ношу и оставить у ног Христа, тогда ты пойдешь спокойно. И пилигрим, когда это сделал, помните, как у него путешествие началось? Легко и свободно, а до этого он все время тонул, то в болоте, то в трясине, то еще где. Поэтому покаяние нужно. Расскажите Богу историю вашей жизни. С этого начинается любовь к себе. Это очень трудно. Это очень трудно. Но это повеление Христа. Если вы хотите жить счастливо, если вы хотите любить других, научитесь любить себя. Начните с себя. И да поможет вам Бог. Помолимся. Наш Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты, Господь, открываешь нам любовь. Любовь к Тебе, Отец Небесный. Интересно, что Слово Твое раскрывает нам эту любовь. Интересно. Если не любим ближнего, который рядом с нами, как можем любить Бога, которого мы не видим? А как мы можем любить ближнего, если не любим себя?

Благодарим Тебя, Господь, за это повеление. Возлюби ближнего, как себя. Господь, мы просим Тебя, пожалуйста, помоги нам научиться любить себя. Помоги нам научиться относиться к себе с должным почтением, с должным уважением, с любовью, с нежностью, с бережливостью относиться к себе. Любить то, что Ты нам дал, любить наше тело, которым Ты, Господь, нас снабдил, то здоровье, которое Ты нам дал, Господь, любить ту жизнь, которую Ты нам дал, Господь. Научи нас этому всему. Ради Иисуса Христа мы просим и за все Тебя благодарим. Благодарим Отца, благодарим Сына, благодарим Духа Святого, Тебе, вечному Богу, слава и держава во веки веков. Аминь. Да благословит вас Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Нельзя начать жизнь сначала, но можно продолжить ее по-другому. Что может изменить и преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях Анна Варенова, жена пастора и мама трех очаровательных девочек. Аня, привет.
2: Привет,
1: Аня. Спасибо, что нашла время в своем плотном графике, и сегодня ты с нами.
2: Спасибо, что позвали.
1: Аня, твой жизненный путь, который ты выбирала, и на сегодняшний день твой выбор, он вообще приносит тебе счастье?
2: Раньше не приносил, и вообще выбирать у меня плохо получалось. Мне приходилось либо принимать то, что есть, либо делала просто неудачные выборы сама. То есть из плохого, не очень плохого, плохенького. А сейчас мой выбор, наоборот, очень счастливый.
1: В детстве, по словам папы, ты была достаточно активным ребенком. И был такой момент, он рассказывал, делился со мной, и то, что ты убежала из дома с девочками, с подружками своими, и ничего об этом не сказала родителям. Родители очень переживали. Вот скажи, ты хотела всегда быть независимым ребенком? Вот было такое?
2: Скорее, дело было в другом. Просто дети, они есть дети, они любопытны, им хочется приключений, мне в частности. И когда заигрываешься, то есть и с себе подобными общения, то есть оно было привлекательным на тот момент в силу, может быть, моего возраста. Потому что конкретную ситуацию, о которой папа вот рассказал, я не помню. Независимой я была вынуждена стать в процессе жизни. Вот. А когда в детстве? Нет. Просто хотелось играть, просто хотелось гулять, радостное время проводить.
1: Я также знаю, что ты была достаточно такой щедрой девочкой всегда, и в школе делилась с подружками, приносила различные вкусности, угощала всех. И такое было, что вот к бабушке, когда приходили, а бабушка могла испечь очень много и пирогов, да, и вот различные выпечки, и ты всех угощала. То есть такая была щедрая, и остаешься, собственно, такой щедрой. То есть у тебя такая черта?
2: Да, я по натуре вообще альтруист. И если правильно так говорить, в общем, я проходила тест один, и там был такой вариант, как бы, талант или дар, который у меня есть, это добровольная бедность. То есть я все отдам другим, сама буду нуждаться, но как бы это не будет мне сложно, я это могу совершенно нести. Вот. Поэтому да, мне нравилось что-то давать. Наверное, я думаю вот сейчас, что я не была выдающимся каким-то ребенком в плане там положения или статуса родителей, да, там великих больших начальников или умных людей, таких вот мыслителей или финансово обеспеченные, что вот не было нужды. Но отношения выстраивать нужно было, и все, что вот у меня было внутри, это просто вот, отдать близким вот людям все, что есть. Вот поэтому чем могла, тем делилась.
1: Бабушка у тебя однажды сказала такую фразу, что простота хуже воровства.
2: Да.
1: А что ты думаешь по поводу этой фразы?
2: Я считаю, что это как бы правда жизни, что люди вот простые и добрые, наивные и вот такие бесхитростные, вот простые, они много могут пострадать. То есть, в этой
1: а ты
2: жизни.
1: Себя такой считаешь?
2: Я была таким, да, человеком. Я, может быть, и сейчас сохранила какие-то вещи, но, по крайней мере, у меня уже есть не костыли, а твердые ноги, на которых я могу стоять. Вот тогда у меня не было. Поэтому все правда.
1: Школьные годы часто, бывает такое, что вот мы видим, что кто-то побогаче, да, вот девочки, мальчики, да, кто-то вот менее обеспечен в семьях. И часто бывает такое, вот, как расслоение общества, да, и сталкиваемся с этим. Ты же тоже общалась с такими, были такие моменты, когда тебе некомфортно было. Папа просто рассказал мне такую историю, что вот, иногда ты огорчалась. Было такое. Вот скажи, тебя что именно огорчало вот в таких ситуациях? Какое-то недопонимание возникало, или тебе хотелось жить так же, как они?
2: Мне просто школа, в принципе, не давалась легко. У меня были трудности в отношениях с детьми. И никто как бы особо не заступался, не мог помочь в этом. Вот. И вообще школа – это времена великой, я не знаю, депрессии, трудной жизни для меня. То есть, ну, позитивные моменты, конечно, они есть, но если вот рассказывать. То есть то, что печалило, то, что огорчало, то да, мне вообще ходить туда не хотелось.
1: А какие причины-то были, почему не хотелось?
2: Не знаю, как бы конкретно ли дело было во мне. То есть, скорее всего, нет. Просто дети, когда они предоставлены сами себе, угу. потому что у каждого взрослого в школе есть своя доля ответственности, да, там учитель, он учит определенному предмету, он не нянька, который будет постоянно бегать и разрешать ваши конфликтные ситуации. Вот. А дети... приходили из разных семей, действительно разного уровня, да, обеспеченные, менее обеспеченные, средние. И ну, каждый похвалялся просто чем, кто хотел, как. Вот. И, ну, темперамент, характер, да, кто-то лидер там от природы, кто-то вот такой, есть же вот групповые вот эти особенности психологические, да, что есть там звезда, есть лидер, есть тот, кто тихонь, есть кто такой вообще несмелый, робкий, и вот он как изгой в классе. То есть вот, собственно, делясь вот по этим категориям, то есть я была вот в категории изгоев. То есть я не была сильной, я не была выдающейся вот сразу с детства там, наверное, ну, на лицо, может быть, да, что не говорю, что я была некрасивой, просто... Может быть, не так миловидна была, как другие более там привлекательные девочки. Вот. И не было у меня силы, чтобы, ну, как бы дать сдачу, там, чтобы меня боялись. То есть я добрый человек. Что с меня взять? Вот. Поэтому уходила на второй план, получается. И из-за этого отношения не строились. То есть вот это вот, как это... инстинкты детские, они, то есть, брали верх. Детская жестокость вот эти вот в отношениях, оно тоже все это было. Не знаю, учили ли всех нас, наверное, учили, что надо быть там добрыми, там, дружелюбными. Но вот, честно говоря, чтобы вот эти вот наставления бесконечно звучали в уши детей, ну, то есть это вряд ли. Школа — это обычное место, где есть много трудностей и для ребенка, и для родителя, и для учителей.
1: Но родители вообще давали вот эту опору, когда ты, вот, например, возвращалась домой, могла поделиться своими переживаниями, огорчениями?
2: Жизнь-то, она ведь непростая штука. И как вот, ну, как вот они, как родители, что они могли? Вот школа, вот там определенное количество человек, да, вот там какие-то дети, какие-то родители. Ты, может быть, не со всеми знаком, да, и по каждой жалобе своего ребенка это же надо провести целое расследование. Кто что там сделал, да, и кто был прав и виноват. И родители, как бы, ну, каждый же защищает обычно своего ребенка. И получится ли сказать, вот вы знаете, ваш сын там вот обидел мою там дочь, и вот как бы хотелось, могли бы вы с ним поговорить, то есть вот такого вот, ну еще это интеллигентным надо быть таким, да, чтобы вот подойти и так поговорить. Но я говорю, что родители все были в работе, и поэтому вот это вот решение этих вопросов предоставлялось, ну, как бы нам самим, детям. Ну, и, может быть, кто-то в школе, там, учителя как-то помогут, подсмотрят где-то, там, что-то подправят. Вот. Но в наши вот межличностные отношения как бы никто не вмешивался. Ну да, скажут там, ну что, типа, если бьет, значит, ты им нравишься, наверное.
1: Ну да, вот. Такой стереотип, да?
2: Да, да, вот это. Ну потому что надо же что-то сказать, когда ребенок жалуется, да? Вот. И к тому, когда ребенок жалуется, он открывает только свой взгляд, другой не открывает. К тому, может, что-то не сказать. И ты еще пойдешь и потом покраснеешь из-за своего ребенка, окажешься, что он, оказывается, не прав и спровоцировал, а ты тут пришел справедливости требовать. То есть, как бы это все сложно. Но я говорю, ночь полночь, родители пришли с работы, ждут, что ты уроки уже тут кое-как сделал, и чуть-чуть осталось тебе помочь. И когда разбираться, когда там что,
1: ну, конечно,
2: уже день сменяет.
1: Конечно, тем более время такое сложное было достаточно.
2: Да.
1: Задачи-то были заработать, обеспечить
2: да.
1: себе. Ань, а вот был такой период, когда ты в колледж поступила. Кстати говоря, для меня было новостью, что ты, оказывается, кондитером еще успела побыть какое-то время. То есть ты умеешь, да, что-то печь? Сейчас
2: что-то
1: практикуешь? Тортики, капкейки, например?
2: Ну, редко сейчас в таком положении с тремя детьми я как, ну, не очень готовлю сейчас много, и я не работаю по этой профессии. Вообще так получилось, что я закончила 9 классов. Угу. То есть в школе мне оставаться уже нельзя было, мне сказали, что все. С тебя хватит, нас с тебя хватит. Вот, поэтому 9 класс – это последний класс, который будет в этой школе. Вот дальше мы тебя видеть не хотим. И у меня, получается, было время до института, до совершеннолетия.
1: Почему такое отношение? Что случилось?
2: Да вот вообще, то есть ему непостижимо, что ребенок, который добрый, который, в общем-то, щедрый, простой, да, вот оказывается порой, ну, какой-то вот костью, занозой там.
1: То есть как вот было ощущение, что изгой, что ли, как будто, да, какой-то?
2: Да, у меня такое было. Ну, во-первых, мои родители развелись, когда я была ребенком. Эта ситуация мне добавила стресса, уверенности как бы в себе тоже не было. Поскольку их не было дома, то есть они были на работе, и я, получается, должна была расти сама, принимать решения сама, какие-то вопросы решать сама, при том, что у меня как бы никаких козырей на руках. То есть я говорю, то есть ни положение, там, ни финансово, чтобы как-то людей сильных привлечь на свою сторону. Там, да? Вот. Потому что люди общаются с себе, скажем, подобными. И получается, что вот этот момент, он как бы трудности еще больше для меня создавал в школе. То есть я понимала, что мама тут, папа там, и постоять как бы за меня особо некому. Ну, был брат, он, конечно, старался что-то делать, но он тоже все равно не мог бесконечно сестринские какие-то моменты решать. Вот. И от всех же не защитишь. Вот. Также у меня в учебе не было успеваемости. То есть довольность у меня, видимо, спала. Вот. Кстати, когда там был переход расставания с учительницей первой, это тоже для меня какой-то был, видимо, стресс, потому что вот она была одна, она там о нас заботилась, а тут вот мы переходим, тут много учителей, и все тебя ждут, а ты не знаешь, ты способен или нет. Ну вот как бы... Оказалось, что в той манере преподавания тех учителей я не могла быть способной. То есть, вот, ну, видимо, для меня нужен был другой подход, но они его дать не могли. Я не успевала по одному, по другому, по третьему предмету. Едва меня вытягивали на тройки. Вот. Я закончила, у меня было 13 троек, 9 класс. Ну, это, конечно, преувеличено, то есть можно было бы и лучше, но так не пошло. Вот.
1: Аня, вот ситуация такая, когда ты уже в колледже училась и параллельно еще работала официанткой. Вот я знаю
2: это такую
1: историю.
2: Это уже было в институте.
1: А, это в институте, да?
2: Да, это уже было в институте. Когда я закончила 9 класс, я пошла на 3 года на повар-кондитера. Ну, мама мне сказала, что, ну, давай подумаем что-то, потому что, чтобы время тебе зря не терять, а так хоть готовить научишься. Ну, можно, говорит, не станешь там супер-поваром там, да? Ну, как бы не на это было заточено. Ну, просто, чтобы время не терять, что ты будешь делать? Дома сидеть, сколько мне там было, 15 лет, и чем бы я занималась? На работу... особо никуда не пойдешь. Возможностей таких технологических, они только-только начинали появляться и еще не были в такой силе, чтобы я там могла сама чему-то научаться. Поэтому я пошла на 3 года в местное заведение. Вот. А по окончанию уже поступала в институт. И в институте уже, да, совмещала работу вместе с учебой.
1: Это вот почему так происходило? Нехватка средств? Или все-таки у тебя больше твое сердце склонялось изменить что-то в твоей жизни?
2: Ну, вообще, для меня момент института – это такой сокровенный момент, потому что, вот представь, я живу в маленьком городе. Я себя чувствовала, как в консервной банке. Ну, то есть вот, ну, пусть не в консервной, да, пусть просто как в банке. То есть вот мне было мало пространства. То есть что меня ждало, какое у меня было будущее? Поваром-кондитером работать я не особо хотела. Продавцом я тоже быть не хотела, то есть уже сразу отметаются, да, 2 отрасли. И что у меня еще под рукой? Талантов своих как бы я не знаю, способностей, да, к чему. И что-то такого профессиональной ориентации, вот не помню, чтобы у нас такое было, чтобы можно было себя оценить. И получается, что заводской город маленький, все как рождаются, как по завещанию, просто идут на завод. Ну, то есть от безысходности, от вот какой-то себя ненайденности, да, что ты еще не знаешь, что ты, кто ты. На завод я не хотела идти никогда ни за что. У меня была там практика, ну, то есть это просто вот, ну, не мое было совершенно. И это так угнетало, на самом деле, внутри. Вот какой же выход? То есть я чувствую, что хочу чего-то другого. Даже с 15 лет я точно знала, что я хочу на психолога. Вот. Потому что... Почему? Потому что мои личные отношения, то есть с противоположным полом, не строились совсем никак так, как мне хотелось. То есть люди попадались, мы там дружили, встречались, но к логическому своему завершению все не приходило. Вот. Поэтому, то есть такое меня не устраивало. И вообще представления как бы в голове были все-таки другие, а тут я как бы морально, нравственно пала в своих глазах, собственно, да, как бы внутри себя. И все это вот одно на одно накладывалось, что мне здесь нет места, я не могу здесь остаться. Родители были разведены, отношения между ними было не очень хорошее. Я была просто как между молотом и наковальней. Ну, все мы люди эмоциональные, несовершенные, все это понятно. И когда я разговаривала с папой, мы встречались, то есть он меня не бросал ни в коем случае, даже когда он уже повторно женился, вот, то есть я не была для него ничем или никем, по-прежнему любимая дочка. Вот. Самое лучшее, самое замечательное. Вот. И как-то я папе сказала, что хочу поехать учиться в другой город. Хочу. Он говорит, а на кого ты хочешь? Я говорю, ну, на психолога хотела бы. Ну, он так, ну, ты подумай еще, может, там, на экономиста, там, ну, экономика это тоже не мое. Вот. И он сказал, я говорю, ну, не знаю как. Денег нету у мамы, говорю, как бы я тоже не могу их ниоткуда взять. И ну, что-нибудь придумаем. Папа у меня ездил на заработки, он тогда был такой вольный работник. И как-то вот однажды он мне об этом сказал, что все хорошо, едешь учиться, я тебе помогу. И вот это прям мечта. Вот оно, вот этот переломный момент, то есть вот все в моей жизни достигло критической точки. Я заканчиваю учиться, и что же будет в моей жизни дальше? Какое у меня будущее? Где вот на обочине, там, не знаю, или еще где-то? То есть, или я все-таки вырвусь за пределы и смогу чего-то добиться, достигнуть в жизни? Вот, и этот момент произошел. Я уехала.
1: Вырвалась.
2: От этих страданий в новую счастливую жизнь.
1: Да, ну вот ты приехала в город, новая жизнь, плюс еще работа официанткой. Ну, вообще, эта работа достаточно сложная, я тебе скажу, и
2: иногда... По молодости оно все по плечу, ничего не страшно. То есть
1: ну, совмещать же, да, считай, и студенческой жизни, и
2: ну,
1: плюс
2: да,
1: официант.
2: Но мне не было так сложно совмещать. У меня были силы для того, чтобы это делать. В принципе, то есть я видела опыт ребят, они тоже работали. Многие, кто со мной учился, они параллельно подрабатывали. То есть никому не было легко, никто не был настолько обеспечен, чтобы вот работать и как бы за счет родителей там жить и не нуждаться. Все, то есть вынуждены были вот искать какие-то пути, решения.
1: А тебе нравилось?
2: Я не была исключением.
1: Вот это вот направление.
2: Мне нравилось работать официантом, да, мне не обижали, мне хорошо платили, лицо делало свое дело, и чаевые тоже были хорошие.
1: Слушай, лицо делало свое дело, как раз в тему хочу уточнить. А, на тот момент ты носил такой яркий достаточно макияж, и бруску одежду тоже любила. Тебе нравился такой стиль?
2: Вообще, да, я вообще одевалась весьма... конкретно, ну, как бы довольно раскованно, вот, и ни в чем себе не отказывала. Ни в плохом, ни в хорошем. Вот так.
1: Вот скажи, исходя из этого, да, момента, как ты думаешь, внутреннее — это отражение внешнего или наоборот? Твое мнение хочу услышать.
2: Внутреннее — это отражение, да, во внешнем. То только надо понять, что все-таки у человека внутреннее. То есть ты видишь что-то, а причина какова? Грусть, неуверенность, гнев, страх, какая-то травма, еще какая-то там ситуация больная, да, и вот человек пытается показать. Может быть, придать себе силы, веса в обществе, в котором приняты определенные нормы. Вот. Поэтому да. То, да. Что было внутри, вот этот, на самом деле, беспорядок и вот смятение боль, вот она отражалась во внешнем таким образом, что я уверенная, я красивая, то есть я взрослая, там, сильная, то есть я все могу, а на самом деле внутри как бы не было вот этих вот всех моментов жестких.
1: То есть это вот визуально как
2: ну,
1: бы
2: это показное
1: только, да?
2: больше, наверное, было, да. То есть, ну, я же не могла предстать перед людьми во всей своей неуверенности, нерешительности какой-то. Мне все равно жизнь вынуждала принимать решения, идти, искать, что-то делать. Поэтому через себя, как бы переступая, все равно шла, ища путь.
1: Ну, слушай, ну,
2: во тьме.
1: Вот бывает же так, что, да, и без различных, да, макияжей, чрезмерных и брусских одежд можно как-то себя позиционировать и выдавать, как бы, да, смело. То есть это стереотип общества?
2: Бывает, если есть пример, да, если было с кого научиться, если у тебя, ну, как сказать, сильные такие были, кто-то рядом, да, вот. То есть, например, у меня мама швея, она всегда шила себе одежду. Я вообще не бельмес в этом деле. То есть я не знаю, с какого конца подойти к этим делам. И как-то я не научилась стилю особому. Вот. Одевалась, как понимала. Красилась тоже, как понимала, как это нужно делать. Вообще, мне кажется, что у меня была какая-то зависимость от косметики, потому что я боялась, что а вдруг вот меня не полюбят, если я буду не накрашенная, там мне не понравлюсь, там, да, там как бы внешне оттолкну. Вот. И мне казалось, что надо нанести обязательно. Вот, пусть это не всегда получалось хорошо, там, да, вот где-то видишь, с тональником переборщила, там, да, и ресницы в разные стороны. Злишься от этого, но все равно, как бы, это лучше, чем без косметики. Вот, казалось, что косметика – это прям вот все, тренд. Это просто вот без нее нельзя жить. Если ты не накрашенный, ты не человек.
1: Слушай, вот она, жизнь в городе, достаточно активная. И ты тут и официантом работаешь, студенческая жизнь. Можно ли так сказать, что это вот как раз та жизнь, о которой ты мечтала?
2: Ну, нет вообще-то, потому что исполнилась только часть в моей жизни. То есть я только поступила учиться. Но как бы все равно это такие, на самом деле, переживания, ну, для меня тоже того времени сложные. То есть денег особо как бы... немного было так, чтобы вот я могла широко раскинуться. Я знала, что мне будут помогать там в учебе, я знала, что мне помогут оплатить квартиру, но как долго эта благодать продлится, то есть как долго мне будут в этом помогать, и что я должна буду предпринимать. То есть я не могу полностью положиться, потому что я все-таки уже такой взрослый человек, мне надо тоже что-то как-то помогать родителям, себе помогать, то есть брать на себя ответственность взрослую. Вот. Но
1: что-то захотелось изменить, да, в своей жизни? Вот было такое чувство?
2: Например, у меня было такое ощущение всегда, что вот я курила, например, да, то я тоже как все и я все, вот, и мне было стыдно жутко перед родителями, я скрывалась как могла, моя мама меня палила тысячи раз, но что ей оставалось делать? Я уже подросток, меня в угол не поставишь, ремнем не напоришь, какие запреты могут быть, что она могла мне предложить? Ничего. Я отмазывалась как могла. Ну, мама смирялась, покорялась, просто, ну, надеялась, что... Ну, все такое переживают, и мы переживем. Главное, скажем так, чтобы мое вот такое бунтарское какое-то, да, состояние подростковое, оно не ушло, ну, в какие-то сильные такие сложные ситуации, там, по типу наркотиков каких-то сложных, да, когда люди там вот завязают в этом и потом не могут выбраться, и это страдание большое, да, для семьи, то есть для репутации в таком маленьком городе. Вот. Главное, чтобы не было вот такого. Главное, чтобы вот, ну, может быть, в Подоле не принесено было. Но поскольку у меня всегда было вот это чувство какого-то стыда перед ними, то есть я всегда знала, что это, ну, плохо, у меня не было такого, что «да вы чего, это все классно, подумаешь», как бы вот такого отношения. И вот какой-то внутренний голос был о том, что «я однажды брошу, я брошу однажды, это совсем». То есть так не будет продолжаться вот вечно, то есть. И оно случилось.
1: Когда? В какой момент?
2: Я бросила. В момент... До этого момента еще надо дойти, потому что в моей группе училась девочка, которая одна на 40 там, человек, да, была отлично от всех остальных в плане веры, убеждений, вот, религиозности. Не могу сказать, что я человеком таким была, неверующим совсем, да, атеиста полный. То есть нет, меня с детства приучали, там, бабушки, родители, там, молиться обязательно, причащаться, вот это все. И просто у меня не было твердости вот христианских вот этих верованиях. И вот эта девочка, как бы она мне, не знаю, напомнила, или просто вот как-то Бог через нее воскресил все во мне, вот, вот эту веру, что оно может быть по-другому, что оно может быть так. И я тогда вот жила с хозяйкой, и она тоже знала, что я курю, а родители не знают. И она говорит: Аня, вот как ты будешь, вот если они узнают? Я говорю: не знаю. Я говорю: Анна Михайловна тоже. Ну, в общем, на самом деле это все подсобило очень, потому что у меня не было компании в Нижнем, то есть своей какой-то такой, где я могла постоянно быть. Я часто была один на один, вот сама с собой или с хозяйкой, с которой жила. Ну и вот учеба, да, когда она была, и работа. Таких вот выходов, каких-то посиделок, гулянок, то есть вот этого всего не было. И вот Бог помог просто в этой ситуации бросить. Зачем мне было куда-то выходить, то есть, ну, вот это вот бегать.
1: Ну, это понятно, но нужна же еще, понимаешь, своя собственная воля. Вот почему ты захотела оставить это? Что внутри у тебя произошло?
2: Ну, время пришло, я думаю, что не то чтобы я вот собралась духом, я вообще-то не очень волевой человек, так я думаю, да, вот силы воли. То есть я хотела, просто у меня всегда было желание доброго, но чтобы сделать этого, не находила, то есть силы в себе. Вот. Но когда поверила в то, что Бог сможет мне помочь каким-то образом, то я увидела, что обстоятельства сложились именно так, как нужно. У меня, ну, там, может быть, был переход сначала там от больших сигарет на маленькие, там, потом у меня была вот Анна Михайловна, при ней я, кстати, даже, наверное, скрывала от нее, что я курю, и не смела выходить. А, потому что у нее были соседки, которые вот плохо тоже говорили, могли думать, поэтому мне никак нельзя было спалиться. И на работу, когда я ходила, там тоже, ну, не было возможности вот этих вот выбежать, там, покурить, постоять, поэтому все сложилось самым лучшим образом. То есть обстоятельства выстроились так, что я была в них, ну, заперта в хорошем смысле слова, мягко. То есть что меня поддерживала подруга, то есть вот, с которой я училась, что у меня все получится. Вот, и я от этого ушла. Мне не было, так скажем, легко. Не то чтобы, знаете, я заснула, на следующий день проснулась. Все, у меня ни тяги нет, никаких проблем, ничего. То есть, ну, то есть все равно вот оно было постепенно, но оно ушло.
1: В общем, и ты понимала, осознавала, что это нехорошо, как бы для твоего собственного здоровья, да, в первую очередь.
2: Да.
1: А вот меня интересует еще, почему ты захотела дальше узнавать Бога ближе и встала на этот путь.
2: Наверное, почему все-таки тебя это привлекло? От многих скорбей, пережитых личностных, да, вот этих моментов. То есть все, вот кто вокруг, они видят тебя, но они не знают твоих переживаний. Ты можешь о них говорить, но все равно полностью, может быть, не можешь рассказать абсолютно все. Ну, или же, когда рассказываешь, ты находишь вот эту эмпатию, что ну ладно, все будет хорошо. И вот это вот. Вера, то есть, что все однажды будет хорошо, она тоже у меня в сознании почему-то сидела, что вот я думаю: Господи, за что я страдаю? Вот почему мне так не везет? Почему меня все время там, не знаю, притесняют, унижают, там как-то пытаются ноги вытирать об меня? И получается, самое главное, как бы, а я вот, ну, человек беззлобный, наоборот, самыми благими намерениями. То есть хочу, чтобы все было хорошо, ладно, вот складно. И не выходит. То есть думаю: Господи, ну я либо умру, вот сейчас уже покончу с собой просто, если у меня такие страдания так и продолжатся. Да. Даже попытки были, и
1: а что
2: уже
1: помогло
2: стало
1: тебе стать вот именно другой? Что постепенно стало в тебе происходить? Расскажи подробнее.
2: Бог тоже работает, да, на человека. Он тоже пытается какие-то маяки ему давать. И у меня тоже вот они всю жизнь были. То есть вот моя жизнь от рождения и до сего дня, вот она вот именно вот такими вот строилась кусочками. Где-то один, где-то другой, где-то одно влияние, где-то другое, да, влияние. И все свелось к тому, что когда я приехала в институт учиться, вот ко встрече судьбоносной, скажем так, с человеком, который показал, что можно по-другому, что может быть по-другому, что есть по-другому, есть другая жизнь, есть другие люди.
1: Что ты увидела в этих людях?
2: Вот я говорю про девочку, с которой мы учились, она ни слова, ни полслова не обмолвилась, что она там, какой она там церкви там ходит или еще что-то. Она так вот как-то неохотно говорила, так вот скромно как-то вот. Она больше пыталась, просто дружила, вот, помогала, то есть вот так, как понимала. То есть как я в детстве щедрая была, да, вот такая вот заботливая, всех к себе приглашала, все свои игрушки выносила, там со всеми делилась.
1: То есть тебе это было понятно, да, то, как
2: да,
1: она
2: вот так же она, такой же добрый человек, такой же вот, ну, настроенный на хорошие отношения, дружеские, ну, если кто-то откликается, да, то помочь, вот не пройти там просто мимо, вот, а сделать со своей стороны как бы все, да. И мы с ней подружились, и как-то вот был такой момент, что ей нужно было проводить молодежку, так называлась встреча молодежи в церкви, и она вот вся тряслась, как осиновый лист, по-моему, вся посинела, тоже у нее холодок по рукам.
1: То есть она какую-то ответственность, да, чувствовала?
2: Да, то есть это первый раз, ей надо было провести, она готовилась так вот и нервничала. И я видела это, и мне как подруге захотелось ее поддержать. Я говорю, ну хочешь, говорю, я с тобой пойду. Там, может, я чем-то могу помочь, хотя вот тоже вот, ну, ничего я не могла, да, особо. Библию я не читала в детстве, я слышала какие-то фразы, но не больше. И она говорит, а ты можешь со мной пойти? Ну, как бы ты хочешь, вроде, ну смотри, ну давай. И я пошла с ней и, ну, старалась ее поддерживать. Думаю, ну, буду импровизировать, но я же все понимаю, как бы, буду слушать, может, мне что-то откликнется внутри, и я это скажу, то есть тоже. Не обязательно, что я там, не знаю, Библию там наизусть вдоль поперек, вот как, может, эти ребята. Я просто могу рассказать что-то, вот какой-то опыт, похожий на их, вот, может, я пригожусь чего-нибудь, вот. И так и получилось, что...
1: Это изменило твою жизнь?
2: Да, это вообще вот отношения с этим человеком, с этой девушкой, да, они полностью изменили последствия моей жизни.
1: Я знаю, что один человек сыграл тоже огромнейшую роль в твоей жизни. Это твой будущий муж. И он своей верой, да, то, как вот он показывал эту веру, он верующим человеком.
2: Вот уже мне тут хочется вот так вот хлопнуть. А нет! Потому что вот это меня на самом деле даже создает какой-то, ну, как сказать... Так люди обо мне думают. То есть, когда с кем-то встречаемся, они такие говорят, а, ну все понятно, ты за мужем пошла? Да вот нет же, вот не за мужем пошла.
1: Все-таки зачем пошла, скажи?
2: То есть, я считаю, что у меня был поиск Бога, то есть в душе. У меня совесть как бы не жила спокойно. Я не могла жить по совести так, как я считала, что нужно жить. Моя жизнь все равно шла вразрез. То есть, да, я жила так, как все, но вот это так, как все, меня абсолютно не устраивало. Потому что я жила в невыигрышном для себя плане, свете и так далее, то есть положении. Поэтому получается, что у меня было какое-то саморазрушение себя. То есть я не хочу так делать, но я делаю. То есть я не хочу курить, но курю, потому что это делают все. Я вроде как сказать, не хочу матом ругаться, но ругаюсь так, что с меня тоже можно брать пример в этом. То есть я так это делаю очень хорошо, что вот, ну, как будто оно мое. Но на самом деле это как бы такие вещи. При родителях же я не ругалась, то есть я все равно скрывала. То есть вот это вот какая-то двуличная жизнь, что тебе все равно приходится что-то скрывать, да, и не показывать этого. Как бы, получается, ты делаешь плохое, но не показываешь, что делаешь плохое. Вот. И вот этот вот диссонанс какой-то внутри
1: сейчас
2: создается.
1: По-другому, потому что часто так бывает. Вот я просто на тебя смотрю, такая естественная девушка, никакого вот этого брусского макияжа.
2: А все ушло.
1: Понимаешь? То есть вот полностью уходит? Или все-таки иногда хочется вернуться к тем каким-то прошлым привычкам? Там,
2: нет,
1: да,
2: вот
1: или...
2: такого вообще нет. Бывает так, что, знаешь, во сне просто спишь, и это такое реальное чувство, что ты вот затягиваешься и выдыхаешь. И вот мы с мужем просыпаемся, и он мне тоже иногда говорил, что, ты знаешь, мне приснилось, что ты курила. Хотя он никогда в жизни не видел. Он бы даже не знал, как бы, если я ему не сказала, да, то есть вот, что такое вообще было. То есть он меня никогда в этом виде не наблюдал. Вот. Но, говорит, это так страшно, говорит, почему-то было. То есть и у меня такие тоже были моменты, и я прям просыпалась и думаю, фух, у нас же вот как приснилось, так приснилось, что вот крепко, что как будто наяву было. Но не более того, не более того. То В моменты эмоциональных каких-то конфликтов я вспоминаю сразу весь этот вот лексикон этих вот матерных слов, но я держусь. То есть я уже как бы знаю, что мне это не нужно. То есть и мой язык этим не владеет вообще. Вот как бы оно настолько вот прям разделение вот это произошло, что Бог вот помог это все выбросить из жизни и заполнить ее другими хорошими вещами.
1: Скажи, чем заполнил Бог твою жизнь сейчас?
2: Наверное, то, что у меня есть хорошие люди вокруг, которые меня окружают, и вот они действительно пример, они действительно поддержка. То есть почему я так делала? Потому что такие были вокруг меня люди. Они так делали, я так делала. Потому что так нужно было выстраивать отношения. По-другому я и без того казалась весьма странной почему-то всегда, то есть людям. То есть если бы я еще не соблюдала принятые нормы, скажем, общества вот такие, да, негативные, то я бы еще страннее была и вообще не знаю, с кем-нибудь общалась бы или нет. Вот. Потому что круг других, ну, как бы другого не было, других выходов не было. Но когда я поступила вот учиться, вот образование сказалось, да, сыграло свою роль, потому что преподаватели, они такие ученые люди, вот она терминология, вот он красивый язык поставлен. А, знаете, такой момент был. Парни, с которыми я училась в институте, не ругались матом и не курили. Вот компания. Миша, он тогда актер такой был, вот одногруппник, и он такой говорит, зашел издалека, говорит, Анечка, ты такая красивая девушка. Ну так матом ругаешься, говорит. Это просто, ну, говорит, как-то вот не сходит с тобой. И я так устыдилась тогда, думаю, боже мой, какой позор просто. Ну, думаю, надо что-то с этим делать, как бы надо что-то менять. И я стала... ну, как бы себя сдерживать там что-то. Я вообще не помню себя уже вот ту, которой я была. То есть вот, может, первое время какое-то у меня было отпечаток себя, но потом я вот сейчас даже не могу взглянуть вот только вот именно на этот момент. Не получается. Но люди, которые знают меня, они видят перемены, они радуются этой перемене, они удивляются, что такое... вдруг случилось, произошло кардинальное вот изменение меня. И они, ну, вроде довольны. То есть они видят, что все хорошо, мне не, мой выбор, связанный с верой, убеждением, да, таким принципиальным, он не сделал меня хуже, он не сделал меня закрытой, какое-то такое страшное для них, да. Вот. Все хорошо, значит, все хорошо.
1: Аня, слава Богу за эту прекрасную историю. Спасибо тебе, что ты поделилась этим опытом. Была максимально искренней, потому что не каждый готов вот так вот открыть, да, историю своей жизни. Но ты это сделала. Спасибо тебе за то, что ты была с нами.
2: Да, вот Бог помог просто пережить вот эту всю боль и посмотреть на ситуацию, проанализировать ее. Вот что я, маленькая беззащитная женщина, слабая, могла вообще сделать? При том, что я говорю, не обладала, ну, собственно, ничем. Ни финансами, ни связями, да, чтобы как-то поменять свою жизнь. Но Бог, он вот... я чувствую, что несмотря на все мои плохие поступки, я слышала его голос, да, что он говорит, и что будет как-то по-другому. Пусть я не могла делать правильные решения, но он потом вот показал себя, да, дав вот мне выход из этих сложных ситуаций. И сейчас, собственно, я настолько украшена вот моя жизнь вот этим божественным, да, самим Богом, что... я не могу ни на что пожаловаться. У меня прекрасные дети родились. У меня невероятный муж прекрасный. И я очень благодарна за это Богу. Потому что это то, о чем я, наверное, мечтала, к чему стремилась. Я не могу сказать, что сейчас в моей жизни нет трудностей, или у меня такой человек попался, что мы прям вот душа в душу понимаем друг друга. Но это тот человек, который вот... лучше него не может быть. И это вот только Бог знает, как вот это все сопоставить, чтобы оно было лучшим для тебя в жизни.
1: Да, слава Богу за все. Спасибо тебе. В Слове Божьем сказано: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, настало новое». И эту возможность Бог дает каждому.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя, Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед, англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

Итак, мы направляемся в район, где сможем наглядно увидеть то, что сейчас является государственной религией Израиля – иудаизм. Этот район называется Меа-Шеарим, что на русский переводится как «100 ворот». Когда мы входим в квартал, нас грозно встречает две вывески. Первая вывеска гласит: «Осторожно, остановитесь. Всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала». Следующая ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и не обтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Яарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «Встречают по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме Золотом Небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Лад Кошер». Кошерное уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, супер чистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать рави. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе, должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущают постоянно путающиеся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках. Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь Гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

В 321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви

0: Мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин получил письмо от иерусалимского епископа, в Иерусалим направилась на паломничество императрица Елена. Именно она спустилась в этот гроб, и именно здесь, спустя 200 лет после распятия, она обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Именно с этой находки начинается многовековая история развития христианской церкви. Именно с этого места начинается возводиться и это уникальное сооружение, демонстрирующее всю многоплановость и противоречивость современного христианства. После того, как, по легенде, на этом месте был найден крест Иисуса Христа, рядом же здесь была воздвигнута базилика святой Елены. Так началась история этой церкви. В это же самое время император Константин объявил Палестину святейшей землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви, с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической церкви, и самое крайнее – это армянская церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной католической церкви – это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитера. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено, однако в конце концов в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание. После чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это Стена Плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями. Между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитвы. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале». В связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня, сзади, на фоне, находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех, но смерть не удержала Его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В семейных отношениях очень важную роль играет эмоциональная и духовная составляющая, особенно для женщин. Женщины, как все мы знаем, очень эмоциональные, и также некоторые мужчины бывают очень эмоциональные. И сегодня в данной теме, в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Виталий, духовная и эмоциональная составляющая в семье — это, пожалуй, наверное, самый важный аспект, да? И очень важно, вот, в особенности для женщин, как я подметила уже, что женщины, они эмоциональные существа, они, можно даже сказать, питаются вот этой вот эмоциональностью. Вот как правильно подстроить взаимоотношения?
4: Питаются, изливают.
3: Да.
4: Дело в том, что когда мы говорим, да, о функциях семьи, и мы больше говорили, наверное, о том, что является фундаментом любого общества и что является двигателем любого общества, и мы про эти функции проговорили. Но мы не затронули одну очень важную функцию, я ее называю так, функцию восстановления. Да? И эта функция восстановления очень важная для того, чтобы мы с вами не только отдавали, вот я часто встречаю так взаимоотношения между мужем и женой, и муж говорит мне, вот я только даю, но жена моя мне ничего не воздаёт, ничем не восполняет то, что я отдаю. Она как бы питается мной, да, там говорят, есть такой вампир такой психологический. Ну, могу женщинам дать совет такой, да, посмотрите, хочет ваш муж возвращаться домой или нет. Если мужу не хочется возвращаться домой, если он где-то задерживается, это уже о чем-то говорит, то есть, да, нужно о чем-то задуматься. И тема наша, да, семейные ценности, семейные отношения между мужчиной и женщиной. Угу. И если говорить о мужчине и женщине, то мы совершенно должны понимать, что это диаметрально противоположные личности, это разные абсолютно существа. Да. И если говорить о восполнении эмоциональных и духовных потребностей мужчины и женщины, мы должны понимать, что они совершенно разные. Если говорить о духовных или эмоциональных потребностях женщины. Но я хочу вам показать, что сам Бог в этом заинтересован, и Бог нам говорит о важности восполнения,
3: да,
4: этих,
3: это интересно,
4: функций. Угу. Вот смотрите. «Сказал Господь, нехорошо быть человеку одному». То есть, первое, человек – это такое существо, которое не может находиться в одиночестве. За редким исключением, да, бывает всегда исключение из правил. Еще есть текст Экклесиаста, 4 глава, с 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Или упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда он упадет, а другого нет, чтобы поднял его». То есть как раз речь идет о том, что каждый из нас переживает определенные эмоциональные трудности, связанные, я не знаю, с работой, может быть, с какими-то неприятными взаимоотношениями. Угу. Женщина очень сильно нуждается именно в эмоциональной поддержке. Женщина без эмоциональной поддержки вообще, мне кажется, не женщина. И если ей не восполнять ее эмоциональную потребность, то она чувствует себя несчастной.
3: Как вы интересно сказали, эмоциональная потребность, да? А вот объясните для мужчин сейчас, в частности,
4: да,
3: эмоциональная потребность, что это такое? Вот некоторые просто даже не понимают этого термина.
4: Ну, вот давайте пример возьмем. Пример. Угу. Женщина переживает какой-то определенный кризис, стресс, я не знаю, проблему какую-то. В чем она нуждается, то есть эмоционально. Как, вернее, какое поведение будет женщины эмоционально? Вот если у нее что-то произошло, что она будет делать?
3: Опять-таки зависит, я думаю, от психотипа женщины. Некоторые разбитые, они очень погруженные в себя.
4: Нет, что она будет делать? Вот что она будет делать?
3: Ну, как правило, на свою вторую половину акцент смещается. Ты должен мне помочь сделать что-нибудь.
4: Да, ну, если мы говорим о том, что женщина эмоциональное существо, более того, в сферу того, что физиологические, не знаю, девочки и девушки отличаются от мальчиков и парней, девочки начинают раньше говорить, у них больше именно связей, связанных с разговором, у нее много подруг, у нее много с кем есть пообщаться, с кем поговорить. Мужчины отличаются, кстати, в этом вопросе. Поэтому, когда у женщины что-то происходит, и она, существуя эмоционально, первое ее желание это сделать что? Она ей хочется выговорить, да, проговорить. И она ищет, ну, так называемую жилеточку, в которой можно было бы поплакаться. То есть она ищет, звонит подруге какой-нибудь, маме она может позвонить, но лучше, чтобы этим человеком был, ну, если мы говорим о эмоциональной восполняемости и эмоциональному восстановлению, лучше бы что-то было дома. Потому что если у девушки нет хорошей подруги, которой бы она могла доверять, не очень хорошие отношения с родителями, может, не связались, я не знаю, каким образом, то она обязательно будет искать того, кому это можно было бы выговорить, да, с кем можно было бы поделиться. И помните, я вам говорил, что если не восполняешь сексуальные отношения, появляется третий, не восполняешь эмоциональные отношения, появляется тоже третий. Поэтому если вы не хотите, чтобы в вашей семье появился кто-то третий, вы должны восполнять эмоциональные потребности друг друга. Итак, эмоциональная потребность женщины выговориться, проговорить, рассказать, поделиться, значит, задача мужа в чем заключается?
3: Выслушать и промолчать, да?
4: Выслушать, поддержать, ну, может быть, я не знаю.
3: Ну, где-то промолчать, потому что иногда вот женщине все-таки хочется просто выплеснуться, да, выговорить, что у нее накипело, да, рассказать.
4: Вот мужчина совершенно противоположная личность, и очень часто женщины, не понимая, да, как они проецируют. То есть у мужа проблема, она думает, что нужно ему, у него проблема, ему нужно выговориться, да, и они...
3: Давай поговорим.
4: Они такие, что случилось, расскажи. Там, поделись со мной, что ты молчишь? А мужчина устроен совершенно по-другому. Ему необходима тишина и покой. То есть, когда что-то у него происходит, он эмоционально восстанавливается, находясь в полном одиночестве.
3: Тогда вот я хочу обратить внимание на то, что вот зачастую мужчины говорят, оставь меня в покое, или вот погружаются в что-то там, да, к примеру, в соцсети, да, там, например, как вариант, кто-то там еще в какие-то направления, кто-то пошел машину сразу ремонтировать, ну, я не знаю, у всех методы свои.
4: Автопилот, он переходит в систему автопилотирования.
3: Или я поехал сразу, то есть он переключился, я куда-нибудь поехал, как-то вот, ну, переключусь. То есть это метод переключения, да, у мужчины сразу срабатывает, он с этой сложной ситуации начинает переключаться, то есть уходить, ну, да, как бы от этой
4: чтобы ситуации. Успокоиться, чтобы, ага, найти равновесие, чтобы, я так называю, самоисцелиться. Самоисцеление у него именно происходит, когда он находится вот в таком одиночестве, да, когда он, ему никто не беспокоит, никто не мешает ему восстановить свои эмоциональные силы.
3: Она
4: поэтому грамотная женщина, да, когда она видит, что муж пришел с работы, что-то случилось, да, она улыбнулась ему, там, сказала там, «Привет, там, мы рады, что ты пришел домой». И если она видит, что он там ходит, буркает, что-то у него произошло, она оставляет его в покое. Она и так его должна не беспокоить в течение 20 минут.
3: Да, после того, как разгрузил себя.
4: Да, чтобы он переключился с тем, чем он занимался, на то, что происходит дома. Но если она видит, что у него реально какие-то проблемы, нужно оставить его в покое. Все, не беспокоить его. Если вы продолжите...
3: Навязываете вопросы свои.
4: Если вы продолжите восстанавливать его эмоционально, то, как вам кажется, что это правильно, то часто вы можете иметь даже, ну, такую агрессивную реакцию. То есть, да, муж может нагрубить, муж может резко что-то ответить, а потом вы будете обижаться, почему он с вами так обходится, да?
3: Как интересно.
4: А причина заключается именно в том, что вы не понимаете, что человеку нужно эмоциональное восстановление, а восстанавливается он в тишине. Вот оставьте его в покое.
3: То есть, соответственно, бывает, что вот многие вот эти разлады, да, в семьях, они, как правило, из-за того, что женщина, в свою очередь, не проявила какую-то чуткость, не заметила, что, ага, у мужчин какая-то проблема, здесь нужно остановиться, отойти в сторону. Заняться своими делами, например, да, как вариант. Вот. А мужчина, в свою очередь, вовремя не выслушал. То есть, по сути, это все легко и просто.
4: Да.
3: Он вовремя не выслушал, а она вовремя не остановила себя, да, в плане вот своих вот этих эмоций, как я за день провела свой вообще режим дня, распорядок.
4: Да, нужно это выслушать обязательно.
3: Да, понятно.
4: И нужно друг другу быть чутким, как мы вот текст читали, да, чувствовать друг друга. То есть нужно видеть, в каком состоянии находится эмоциональном ваш партнер. Следующее, что необходимо, да, это первое, мы говорим о эмоциональной составляющей, а следующая составляющая – это духовная составляющая, и это очень важно – восполнение духовных потребностей друг друга.
3: Угу.
4: В Библии есть очень интересный текст, который говорит о восстановлении человека в духовном плане. Давайте мы с вами его прочитаем.
3: Да, конечно.
4: Книга «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его». В этот день не делай никакого дела, ни ты, ни жена твоя, ни дочь твоя, ни сын твой, ни тот, кто пришел в доме твой, ни скот твой, который у тебя есть. То есть Бог уделяет огромное внимание, да, восстановлению человеческих в человеке духовного потенциала или духовных сил. Поэтому, что важно, несмотря на то, что вы должны работать, несмотря на то, что нужно восполнять все вот эти функции, о которых мы с вами говорили, необходимо останавливаться в процессе вашей семейной жизни и уделять один день. Ну, Слово Божие говорит, раз в неделю надо, да? И мы читаем, что, ну, суббота, по крайней
3: так
4: мере,
3: так сказал Библия Господь.
4: Говорит, да, о субботе, о том, что должен быть один день у семьи во взаимоотношениях для того, чтобы человек мог не только эмоционально восстановиться, да, но и духовно восстановиться. Почему? Потому что если вы возьмете устройство человека, как человек сотворен Богом, да, как он сделал, человек – это дух, душа и тело. И все это нуждается в исцелении, восстановлении. То есть если вы начнете пренебрегать одной составляющей частей человека, то вы будете иметь проблемы со здоровьем, с духовным здоровьем, душевным здоровьем или физическим здоровьем. Поэтому очень важно уделять внимание духовности. Что подразумевается под духовностью? Подразумевается под духовностью не только взаимоотношения человека и Бога. Под духовностью подразумевается все-таки все, ну, все, что связано с духовностью, может быть. Вот. Восстановление именно духовных сил каких-то. Да? Это время, когда муж и жена... Но если мы говорим о семье, да, муж, жена, если есть дети, значит, муж, жена и дети восстанавливают или налаживают духовные связи. То, что их должно объединять, то, что должно их соединять.
3: Да, хорошо, это вот идеальный союз такой, да, но зачастую как бывает, что, к примеру, женщина, она посещает церковь, она, к примеру, служит, да, то есть в церкви, и она действительно отдыхает в субботу, а мужчина, к примеру, нет. Ну вот он, для него суббота, к примеру, это обычный день. Вот в данном случае как быть, чтобы были гармоничные взаимоотношения?
4: Я, наверное, разочарую нашу слабую половину, ну, девушек разочарую, женщин разочарую. Дело в том, что если женщина захотела, да, вот мы говорим о каких-то вещах, мы говорим, что понимание важности образования в вопросах семейных отношений, семейных ценностей очень важно для того, чтобы человек был счастлив и гармоничен в этих отношениях. И если женщина увидела, что это важно для нее, и решила для себя, что вот все, что мы здесь говорим, и она решила, да, это важно, я буду делать это, я буду там искать где-то там в интернете, или буду книги какие-то важные читать, и вот она решила двигаться в этом направлении, молодец. Но она не сдвинет мужчину на миллиметр. То есть мужчину невозможно к этому мероприятию привлечь. Так мужчина устроен. Единственная причина, по которой мужчина будет учиться в плане вот именно семейных отношений, семейных ценностей, это его личное желание. Его это невозможно желание... к этому привлечь.
3: Личное желание, оно откуда может вообще возникнуть?
4: Вот.
3: Ну, пример, наверное, женщины все-таки, он думаю, может сыграть
4: бесполезно,
3: роль?
4: Бесполезно.
3: Нет, бесполезно
4: вот,
3: женщина.
4: Вот, и ситуация совершенно иная. Допустим, если мужчина, будучи главой, да, вот мы читаем, мужчина, там, глава, если он увидел важность образования в этом вопросе и начал двигаться в этом направлении, то есть учиться, он реально может женщину сдвинуть тоже, то есть, да, подвинуть в этом направлении, и женщина тоже начнет учиться и получать определенное образование для того, чтобы стать счастливыми и двигаться в этом направлении. Угу. Поэтому, вот, когда вы задаете этот вопрос, да, как это сделать, я думаю, что можно прибегнуть к определенным вещам, которые позволят, ну, я говорил, мужчина прямолинейный, да, которые позволят интеллектуально мужчине понять важность этого. Допустим, он трудоголик, да, но Слово Божие говорит о том, что нужен отдых. Угу. И нужно говорить ему о его здоровье, да, о том, что можно примеры какие-то привести, что люди, допустим, работали, и в конечном итоге ничего не получили, да, и ничего у них не вышло. Можно говорить о том, что для детей и жены, для детей, да, взять, mm-hmm. Если вы будете анализировать, что дети вспоминают о своих родителях, то мы говорили о финансовой важности, да, там, о том, что детей нужно кормить, там, обучать, и спрашивают детей, вот родители умерли, к примеру, отца нет, и у детей спрашивают, что вы помните? Они никогда не вспоминают, что там папа им машину купил, там, или папа им квартиру дал, они вспоминают о времени, проведенном вместе. Поэтому здесь можно, конечно, подбирать определенную информацию и каким-то образом, я не знаю, нужно, знаете, как есть такой классный текст в Библии написано, мудрая жена устроит свой дом, а глупая своими руками его разрушит. То есть необходимо включить мудрость. У женщины все-таки, она не только эмоциональное существо, да, у женщины очень сильно развито чувство интуиции, да, угу. То есть интуитивно думать. Если вы будете об этом размышлять, как мужу своему вот эти вещи разъяснить, то я думаю, что Бог вам и ваша интуиция будет давать какие-то подсказки. Важно иметь в этом желание. Если вы будете иметь в этом желание и двигаться в этом направлении, то, дай Бог, ваш мужчина, он откликнется на это, и вы будете в таком случае счастливы. Mm-hmm. Вот. Но вы должны помнить, что вы мужчину не переделаете. Вы его никуда не сдвинете с места, вы его не направите. Это его желание. То есть вот это вы должны запомнить.
3: Угу. То есть для женщины важно знать и понимать, что мужчину нужно принимать таким, какой он есть.
4: Ну и женщина тоже такой, как она угу. есть. Но женщина более склонна к вот этому...
3: постоянному какому-то изменению.
4: Мечте вот это, или такой вымысел такой, я его переделаю. Да тебя никто не переделал, и ты никогда никого не переделаешь. Вот, поэтому это надо выкинуть из головы. И перестаньте трудиться над этим вопросом. Я вам привел пример, что мужчина – это как сейф. Сколько бы ты его ни пытался открыть, когда ты откроешь, ты увидишь, что там ничего нет, кроме счет.
3: Хорошо, Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, насколько важен духовный, эмоциональный аспект в вашей семье. Все это необходимо для гармонии и идиллии между супругами. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Тема сегодняшней беседы – суд, справедливость, человеческий божественный подход. На наши вопросы отвечает пастор Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Первый вопрос, который я хотел бы задать, это вопрос, который тесно связан с темой справедливости, вопрос смертной казни. Достаточно остро обсуждается этот вопрос в обществе. Ваше мнение по этому поводу?
2: Социологические опросы показывают, что большинство россиян, большинство граждан нашего государства, они за смертную казнь. И их можно понять, потому что эти люди, наверное, желают справедливости и должного воздаяния людям за преступления, ими не совершенные. Но если говорить о моей личной позиции, я противник смертной казни. И для этого есть у меня свои основания.
1: Но мы знаем, что в Библии достаточно часто говорится о смертной казни.
2: Да, такой институт существовал тогда, когда было уголовное право в Ветхом Завете. И, будем так говорить, времена не сильно изменились с реакцией общества на преступление. Но я говорю о том, что у меня позиция такова, что людям, которые совершили преступление, их, конечно, необходимо изолировать от общества, дабы общество не страдало от их деяний злых. Но им надо сохранить жизнь для такой простой вещи, как возможности покаяния.
1: Но не является ли это слишком жестоким по отношению к людям, например, пожизненное заключение?
2: Да, здесь это сложный момент. Возможно, существовал бы какой-то механизм предоставления права выбора человеку, и это право он мог бы использовать перед тем, как суд вынес бы ему вердикт пожизненного заключения или смертной казни. Но вы знаете, я знаю, что для юриспруденции это было бы очень сложный казус, очень сложный случай.
1: Да, потому что человек в состоянии стресса находится, да, во время суда, и он не всегда может правильно, адекватно оценить свои поступки.
2: Абсолютно верно.
1: И суд существует как институт, который не относится эмоционально к этому вопросу.
2: Да, абсолютно верно. Здесь, понимаете, мы всегда должны предполагать возможность ошибки или возможность какого-то неадекватного восприятия человека на каком-то времени, того, что происходит, и этот выбор может быть поспешен. Конечно, можно сказать, что надо давать какое-то время после вердикта суда и так далее. Это очень сложные моменты, и это, наверное, дело юриста в первую очередь. А я говорю как служитель церкви о принципе, что человек, совершивший злое, не просто зло, а какое-то очень большое зло, от которого пострадали люди, он должен был быть огражден от общества. Но так как все люди все-таки совершают зло, и оно может быть не столько опасно для общества, они тоже совершают грех. И здесь уже вопрос встает не просто наказание за человеческий поступок, а вопрос встает суда Божьего, то есть вердикта к смерти или к жизни. Если человек не будет иметь времени и возможности для раскаяния в своих деяниях, тогда, я думаю, для Царства Божьего будет мало спасенных.
1: Но я думаю, то, что продлили запрет на смертную казнь, а в нашей стране это был огромный вопрос, который возникал, потому что еще 100 лет назад смертная казнь была, и в Советском Союзе, насколько я помню, тоже была смертная казнь. И еще в 1909 году общество очень сильно старалось повлиять на Госдуму, которая тогда только-только начала свое существование, чтобы они приняли закон запрета смертной казни. Но этого не случилось, и мы только это в 90-х годах, да, смертную казнь отменили. И теперь вопрос у меня заключается в чем? Что государство, оно не озабочено пока раскаянием. Оно, наоборот, озабочено ошибкой, которую можно совершить, и были примеры тому, да? И поэтому смертная казнь со стороны государства запрещена, как и в других цивилизованных странах, чтобы не лишать человека жизни. То есть институт ценности жизни человека здесь во главу угла поставлен, но не раскаяние.
2: Да, я понимаю. Вот я здесь вижу, что есть совершенно разные задачи. Даже у суда Божьего и у суда человеческого или у власти или у судебной системы. А правосудие, оно необходимо для того, чтобы общество имело определенные механизмы контроля и влияния на ту часть этого общества, которая является угрозой для других. И поэтому вопрос правосудия – это, с одной стороны, вопрос воздаяния за совершенные какие-то преступления, с другой стороны – это вопрос изоляции вот этого преступного элемента, как они говорят очень часто, этого человека, преступника от общества, дабы не было повадно продолжать подобные действия. Но здесь, может быть, вопрос такой возникает, как сочетается институт государства с божественным предназначением его. Мы знаем, что, читая апостола Павла, что государственный институт, он все-таки имеет божественное предназначение. И его предназначение как раз ограждать цивилизованное человеческое общество от подобных вот проблем, то есть от преступности, иметь какой-то контроль, иметь какое-то влияние, охранять человека от посягательств и так далее. И здесь, в данном случае, государство имеет свое божественное предназначение, потому что Бог лично этим как бы, в основном, будем так говорить, не занимается, потому что иначе бы нас бы спасали, всегда охраняли ангелы-хранители, и у нас с нами никаких проблем не совершалось бы, то есть никакого зла бы вокруг нас не было.
1: Да, вот когда с человеком происходит неприятность, да, или человек сталкивался с убийством, например, да, мы сейчас говорим крайняя степень, тяжелое преступление, то не является ли тюрьма спасением для тех убийц от мести родственников и так далее? Если мы будем говорить, Россия большая, да?
2: Да, это уже другая сторона, действительно. То есть человеку, совершившему преступление, его с одной стороны наказывают, с другой стороны, возможно, ограждают от мести, потому что мы знаем, что в некоторых наших регионах нашего большого государства существует, будем так говорить, элементы культуры или традиции, да,
1: но мы сейчас
2: этнической,
1: говорим,
2: что называется местью, кровной, да, местью.
1: Если
2: и вот в этом плане так.
1: В разрезе справедливости, да, то есть получается так, что мы лишаем какую-то часть населения справедливого возмездия.
2: Ну, если человек готов решения. На себя взять полномочия исполнителя суда Божьего, судьи за место Бога, то тогда этот вопрос имеет место быть.
1: Да, вот
2: я
1: сейчас
2: думаю, что это не так. Бог такого права не передавал.
1: Да, вот сейчас хочу о справедливости перейти. Да, то есть справедливость, как мы обозначили в названии темы, тесно связана с судом. То есть мы не можем выяснить, что такое справедливо, если не произойдет суд или разбирательство, да, основанное на каких-либо нормативах. Вот подробнее расскажите об этом.
2: Да, это очень верно, что понятие справедливости, оно не может быть не связано с понятием суда. Это неразрывная вещь. Поэтому прежде всего стоит разделить понятие суда человеческого и суда Божьего. Вот надо очень четко понимать, что с одной стороны Бог передал какую-то часть вот этого возможности контроля над обществом государству как элементу сдерживающего фактора вот этого зла. С другой стороны, Бог не передавал полномочия своего суда суду человеческому. Или вот...
1: А в чем разница?
2: Вот есть принципиальная разница, и это надо понимать. Чем руководствуется правосудие? Правосудие руководствуется законом. Каким законом оно руководствуется? Тот, который установлен или принят в определенном порядке в том государстве или в человеческом социуме, который вот есть на данный момент. Чем руководствуется Бог в своем суде? Он руководствуется не человеческим законом, не законом государства, но законом, который есть у него, законом Божьим. И вы понимаете, что эти два закона – это не одно и то же, и здесь очень сложно сравнивать. Поэтому мы говорим о том, что Бог решает вопрос своей справедливости через свой суд, а человек решает вопрос справедливости в нашем обществе через тот суд, который есть на земле.
1: Насколько я понял, что человек, который потерпевшая сторона, он всегда ждет справедливого возмездия или справедливого решения его вопроса. И очень популярны сейчас на телевидении передачи, там «Суд идет» или еще какие-либо, да, которые очень люди любят посмотреть, как справедливость вообще работает. Мы понимаем, что это шоу, но в любом случае человек как-то приобщается, потому что в нашей культуре пойти в суд – это что-то страшное.
2: Да.
1: Вот. И теперь вопрос мой хочу задать о том, что понимание суда Божьего часто для нашей ментальности, оно совершенно не связано с тем судом, который существует сейчас. Как бы мы там ни называли, какие бы мы ярлыки к этому не вешали, не будем этим заниматься, но понятие суда Божьего в ментальности, это значит, что человек что-то натворил, а потом он идет, упала молния с неба, да, на него, или там еще что-то с ним случилось, или он заболел, или мы говорим суд Божий. То есть мы представляем Бога, как Бога все равно полицая.
2: Да, а откуда такое представление, откуда такие мотивы? Наверное, в нашем обществе существует определенный дефицит справедливости. Просто люди видят, что очень часто беззаконие, оно остается безнаказанным, и они хотят

0: Господь откладывает решение вопроса по справедливости?
1: Но если вот кратко ответить на вопрос, почему Бог вот сейчас не восполняет эту справедливость, можно сказать так. Если бы Бог сейчас бы поставил перед собой цель навести абсолютный порядок и достичь абсолютной справедливости в нашем обществе, то большинство бы из нас сегодня, возможно, были бы приговорены к смерти. Потому что Бог и Он свои стандарты не занижает. Если будет сейчас стоять вопрос, насколько мы соответствуем божественной воле, наша жизнь соответствует божественной воле, то, наверное, я думаю, что большинство из нас попали бы в категорию преступника. Хотя большинство людей так это не считают.
0: Но ведь человек старается, чтобы к нему относились справедливо. И требует справедливости к самому себе. И сейчас вы сказали, что раз мы все преступники, это справедливо по отношению к нам. У меня вопрос, как нам соединить эти вещи, понятие справедливости, которое мы о себе думаем, и о том, что Бог говорит о справедливости?
1: Ну, вот вся проблема заключается в том, что у нас зачастую разное понятие справедливости, то есть у человека и у Бога. Человек по своей совести, может быть, по своему вот бытию считает, что справедливо одно, а несправедливо другое. Но где критерий справедливости? И мы говорим, что проблема в том, что мы мыслим и видим то, что происходит в окружающей нас действительности, не так, как видит это Бог. Потому что у Бога есть другой, может быть, взгляд на вещи. У него абсолютно есть категории, и есть такая категория, как закон. Потому что суд, закон, справедливость – это все взаимосвязано. Поэтому иногда мы требуем справедливости. Вот как бы по словам «справедливость» часто люди подразумевают возмездие. Вот если уж говорить честно и открыто, они хотят возмездия.
0: А что нужно подразумевать?
1: Ну, я думаю, что, может быть, это и подразумевается, и, может быть, и нужно. Но люди должны понимать, что они, когда хотят воздаяния для другого человека, они видят только его преступление, но они склонны не замечать, что происходит с ними. А Бог видит как преступление одного, так преступление и, может быть, твое. И его критерий, его абсолютный закон, он гораздо четче высвечивает вопросы, за которые требуется воздаяние или предмет воздаяния. Если мы знаем то, что есть убийство, вот оно открыто и понятно, есть убийство. И мы говорим, у нас есть уголовное законодательство, и этого человека надо изолировать. Почему? Потому что он опасен для общества. Но у нас нет, допустим, в нашем уголовном законодательстве статьи наказания за прелюбодеяние, за измену. Нет? Нет. А у Бога есть.
0: Ну, в других странах есть.
1: Ну, и мы сейчас говорим о нашем законе. Поэтому, хорошо, сейчас мы очень сильно так возмутимся против человека, совершившего то или иное преступление, но против того, что мы нарушили божественный закон, мы не возмутимся. Но Бог скажет, если ты требуешь абсолютной справедливости, будь готов к тому, что эта справедливость, этот суд и этот приговор будет вынесен также в отношении тебя.
0: Но не превратится ли это в круговую поруку, когда человек, зная, что он где-то поступает неправильно, будет попустительствовать или закрывать глаза на грехи другого и на преступления другого человека, потому что он такой уже, и к нему это может тоже относиться.
1: Но вот вы знаете, иногда так и происходит. И это, знаете, иногда прикрывается, вот, как бы сказать, гуманистическими какими-то идеями. Ну вот мы все люди, мы все, в общем-то, такие искаженные и так далее, поэтому мы будем говорить только о крайностях, вот их ограничений. А вот если это принято в обществе, если это станет обычаем, потому что мы можем спросить, откуда берется право, откуда берется закон. Один из источников закона – это обычай. Если в моем обществе принято так, это норма.
0: Да, в древнее время было принято убивать, и это не считалось.
1: Если сейчас, допустим, ну, я не хотел бы уходить в какие-то там политические вопросы, но это известно, и об этом знает все общество, что некоторые даже лидеры заявляют о том, что обычай кровном месте – это нормальная вещь, допустим, ну, может быть, для кавказских народов и так далее. И здесь мы уже видим, что даже в человеческом правосудии, правосудии государства, здесь уже происходит конфликт. Никто не предусматривает ни в каком законодательстве вопрос кровной мести, но есть обычай. А это формирует представление, мировоззрение, а потом и право на той территории, где этот народ живет. Поэтому, знаете, если мы будем исходить из человеческих пониманий, то мы все равно не найдем таких универсальных стандартов для закона.
0: Но обычно человек понимает справедливость, это чтобы то, что человек совершил, и его наказание были примерно одного масштаба, одного веса. Да? То есть возместить, можно так сказать.
1: Вы ставите вопрос о соразмерности или соответствии преступления и наказания или суда. И это очень правомерный вопрос. Но я хочу сказать, что учитывает Бог и что не учитывает суд человеческий. Вот давайте посмотрим на правосудие. В законе есть статья. Статья применяется за определенное там, преступление, какое-то правонарушение, если в административном порядке. И там есть вроде бы соответствие. Хотя там есть такой люфт, например, разное количество лет человек может отсидеть, и ему может это вмениться. Но Что не учитывает суд и что учитывает Бог?

0: когда, допустим, произошло, ну, не будем говорить о смерти, может быть, давайте немножко так простой вещи. Вот человек украл чужое имущество или часть чужого имущества. Есть статья, есть определенный вид наказания, и он действует. Суд, конечно, пытается разобраться в мотивах, но, вы знаете, практика показала, что это не самое существенное в судопроизводстве. А для Бога вопрос мотивов или причины следствия – это один из самых, может быть, основных в его правосудии. Почему? Потому что Бог может учитывать то, что не учитывает человек. Вы украли кошелек, и вы можете сказать: «Да, меня моя жизнь не устраивает, я хочу жить лучше, поэтому я украл кошелек». И мы говорим только о том, что сделали вы. Но Бог оценивает, по всей видимости, последствия того, что вы сделали и для вас, для вашей судьбы, и для того человека. А может быть, из-за того, что вы украли какие-то вроде бы незначительные деньги, а они были отложены на лекарство для спасения другого человека. Так, третьего лица, будем так говорить. И вы можете вот украсть не просто кошелек, а вы можете как последствия отнять жизнь у какого-то человека. А может, у него маленький ребенок, и он болеет, или ему не хватает на питание. А вы украли последнее, вы этого не знаете.
1: Но человек и не может это узнать.
0: Правильно, поэтому я и говорю, если брать в плане суда, если мы будем такие ревностны по справедливости к другим людям, что, в принципе, на это мы имеем право, то мы должны быть готовы узнать то, что мы совершили в своей жизни, как это отразилось на судьбах других людей, какие страдания мы причинили своими вроде бы незначительными вещами, которые не попадают вообще ни под какое определение ни уголовного, ни гражданского, там, ни административного закона. А это просто ошибки. Но в плане божественного, абсолютного суда, вот этого нравственного, морального значения, последствий всех, вот мы можем быть преступниками. И нам вот это надо учитывать, когда мы требуем справедливости и какой-то абсолютной справедливости для преступников.
1: Так что же нам теперь не требовать справедливости?
0: Требовать? Но какой справедливости?
1: А когда мы можем вообще выяснить, будет справедливость или не будет?
0: Вот вы знаете, чем отличается божественная справедливость от человеческой? Я думаю, что надо рассмотреть этот вопрос в перспективе того, что же Бог желает сделать для человека или что Он сделал. Потому что вопрос суда, он неразрывно связан с вопросом спасения у Бога. Поэтому это может быть уже немножко другая плоскость. Это
1: да,
0: немножко другой вопрос.
1: И об этом поговорим в следующей передаче о Божьей справедливости, Божьем суде. И сегодня я хотел бы подвести итог нашей беседы, что справедливость человек каждый понимает по-своему. Это зависит от того, какое у него было воспитание, в какой среде он живет, как принято в этом обществе решать вопросы те или иные. И поэтому человек, стараясь свою справедливость навязать другим людям, может совершить ошибку или тоже стать преступником. И поэтому сейчас существует такая система, что справедливость решает третья сторона, справедливая или нет. И наша роль в этом, чтобы мы позволили другим людям решить этот вопрос на основании каких-то общих нормативов. Но есть еще Божья справедливость, о которой мы сегодня упоминали, о которой будем говорить в следующей передаче. И эта справедливость для нас тайна, но мы ждем ее явления. И это явление является судом Божьим над миром и над нами тоже. Сегодня пастор Андрей как раз упомянул эту мысль, что Бог в суде являет свою справедливость. И эта справедливость стремится к тому, чтобы мы были спасены. Бог рассматривает нас как объект спасения, а не как объект, который нужно наказывать. Именно об этом мы будем говорить в следующей программе «Контрасты души». До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить о
0: хвастовстве.
1: Да, точно, о хвастовстве.

0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был не убит.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнула от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустила, смеясь.
2: Марк, а ты заправду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом. Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Но раз ты подготовился, тогда начинай.
3: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
2: Это почему еще?
3: Ну, что ж тут непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
2: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
3: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
2: Стоп, стоп, стоп, пора внести ясность. Вообще змея – это не хвастливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать, у ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно, хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
3: И в чем же разница?
2: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом, а хвостливые – это такие люди.
3: Тоже с хвостом.
2: Нет, хвостливые – это люди, которые выставляют себя на показ, представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
3: То есть люди не с хвостом, а с носом.
2: Ну почему с носом-то?
3: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят о себе: все я, да я.
2: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
3: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
2: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
3: Давай, может тогда ты сможешь распутаться.

0: случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.
0: В древности был обычай. Перед началом битвы два воина, по одному от каждой из сторон, выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
2: «Эй, вы, трусы!» – закричал Голиаф. «Выходите вперед, я одолею любого! Никакой бог вам не поможет!»
0: Много дней Голиаф похвалялся своей силой, но никто из израильтян так и не решился сразиться с ним.
1: Но вот однажды на место будущего сражения пришел Давид. Он был еще очень юн, поэтому на войну его не брали. Он просто принес своим братьям хлеб.
0: Вдруг Давид услышал, как Голиаф хвастается и насмехается над Богом и его воинством. Ему стало стыдно за своих братьев, и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи. Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился.
2: «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
1: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью прощей запустил его в Голиафа.
1: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: В этот день израильское войско одержало великую победу.
1: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
0: Ну как, теперь тебе все ясно?
1: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
0: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам. И что в любом добром деле нам помогает Бог.
1: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
0: Какое дело?
1: Не показали ребятам, как мастерить змею.
0: Тогда давай покажем.
1: Берем старые колготки и отрезаем одну штанину.
0: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
1: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: Осталось сделать прическу.
1: Ну вот, самое хвастливое, то есть хвостатое животное готово.
0: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
1: Ну, наконец-то! Я-то уж думала, что ты забыла.
0: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
1: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
1: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
1: А как его зовут?
2: А его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
1: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
0: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года упорных тренировок.
1: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
0: Спасибо вам большое. Ну а нам пора прощаться.
1: Сегодня мы говорили о хвостовстве и рассказывали историю про Голиафа.
0: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
1: До свидания.
2: Пока.
0: До новых встреч!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы продолжаем наши темы по лицемерию.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
2: Ну вот официальное определение лести – это угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
1: Угодливое, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
3: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: С целью добиться благосклонности.
4: Ну а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко, говорил французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести. Она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть. Имеет место быть.
1: Но, с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее, и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца. Угу. По крайней мере, из этой ситуации.
4: Каждый льстец имеет корыстную цель. И первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
6: То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные тяжелые времена.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
4: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
1: Милостыню просит, да?
4: Да, милостыню просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
1: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить?
4: Конечно, никого нет. Тут все понятно.
1: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
6: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это ну, что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
4: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину, и я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать?» «Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему, вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно. Скажите ему об этом». «Ну, вообще о семье он заботится?» «Ну, а как же? Так напомните ему об этом». Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке, мой муж влюбился в меня». «Ну вот, а теперь подавайте на развод». Он говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
1: «Отомстить, да».
4: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его тоже люблю». Вот она. То есть что, комплимент?
6: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека.
2: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это была лесть?
6: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лесть.
1: Но у нее была корысть. Ей нужно было его, значит, себя влюбить, чтобы потом отомстить.
2: Но вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
1: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае.
4: Да. Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
2: Отомстить.
4: Ну, да. И отомстить
1: потом. А он влюбился, а просто она передумала.
4: Да.
6: Есть... А все-таки мне интересно, могу я отличить вот, комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестный, то ли комплимент. Как распознать?
4: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу, близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
1: Да тут встречного
4: тоже... попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
1: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все...
6: Ну, это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
1: Ну, вот я и говорю, да? Что... А значит, все это время они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
6: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент, что слушай, но уж комплимент это или лесть...
1: Мне кажется, здесь...
6: Так и не узнаешь.
1: Будет играть роль некий дар, может быть, внутренний, потому что у одних людей есть дар распознавать, когда им врут в лицо, вот, или льстят, или лицемерят. А у других людей есть противоположный дар врать так в лицо, что это не видно, вот, или льстить так, что это будет очень красиво подано и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
4: А что вот Библия говорит по этому поводу?
1: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
4: Ну вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
1: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
4: Вот так вот.
1: Ну тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если так конкретно...
4: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. Замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но...
1: А поддержка является...
6: Значит, если меня хвалят за то, чего я не делал... Я уже понимаю, вот. Что это лесть.
4: Вот так.
6: Да?
4: Ну,
6: так все-таки
4: получается.
6: Смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
4: Чем вообще опасно лесть, да?
2: Вот. Написано на ней еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
4: О.
2: Чем она опасна, да?
1: Нет, чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. Ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
4: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что это тщеславие есть у человека. И ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса.
1: Угу.
4: Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. и он может потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
1: Но я,
4: он потеряется сказал, вообще как личность.
1: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
2: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя. Он приятно слушает и начинает жить этими...
1: Потеря правильного
4: зрения. Он самодостаточен. Становится в своих собственных глазах. Ну, а общество подтверждает это. Что ему еще нужно?
2: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов, да, и, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе, был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да, как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда, все, теперь работать с ним становится невозможно. Там нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле-то это что? Это же тоже лесть фактического рода, пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
4: Ну вот к этому люди привыкают, и, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
6: Так, может быть, вообще не хвалить? Ни жену, ни детей, никого, ни начальников. Может быть... Так лучше даже.
1: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
6: Чтобы с ног не валить.
1: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентир у человека, и человек становится, ну, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то. А комплименты не могут так же сбивать?
6: Ну вот, вопрос.
1: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
4: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал. Старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
1: да,
4: сынок.
1: Да.
4: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
1: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
2: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
4: Конечно.
2: Если человека постоянно хвалить, то у него
6: завышенная
2: будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное, не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
4: Ну, даже в Библии взять вот...
2: Но никто не застрахован.
4: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если Священное Писание эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу. Наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
2: Но на самом
4: хороший,
2: деле,
4: здоровый,
2: да,
4: комплимент. Нет.
2: Да, на самом деле, ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
4: Конечно.
2: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там как-то воспринимать.
1: То есть нужна поддержка однозначно для человека, и когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить, то есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
4: Фильм художественный был как-то до старых времен советских, про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должности. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве, вот. А третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествуя, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, а одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые, серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, тоже поправить надо.
1: Интересно, что...
6: А вот в этом, я извиняюсь, да, вот, в этом случае вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг его заносит, угу. А я молчу. Это лесть или это что?
1: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
2: Если есть в этом смысл.
1: Интересно, что сказать, то есть осудить, а именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
4: Нет, не может. Это точно.
1: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
4: Ну вот, да.
1: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
4: Вот библейский пример. Царь Давид, который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
6: Урия.
4: Урия, хитиянин, да? Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Ты тот человек. Как? Да ты же убил Урию хитиянина, мечом филистимлян. А теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее на обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
2: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да? Потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место там.
1: Пусть в шутливой форме.
2: Вот. Там, но...
1: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
4: Ну, всерьез их не воспринимали. Ну, поэтому все с рук сходило.
1: Да.
4: Вот этим шутам.
1: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну, или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
4: Это в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым. Льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства. Что ты ешь? Я же это так. Угу. Вот такие вещи имеют место быть.
1: Остепенился,
4: да?
1: Резко.
4: Да, сразу.
6: Вот. Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, вот, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. Вот. А какие-то вот так вот по шагам расписать, по шагам расписать и сказать, что вот человек тебе вот точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, вот это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Ну, я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы вот было расписано по шагам, что вот как распознать и увидеть эту лесть.
4: Пушкин написал.
6: Как?
4: Его знаменитом стихотворении, маленьком, таком коротком. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, а муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
2: Но... Отстраняться нужно от таких людей, отстраняться.
1: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть клевета в данном случае это лесть, а хвала это у нас получается обычный комплимент нормальный.
4: Хвала это нет, клевета, нет, хвалу и клевету. Клевета это клевета. То есть наговор какой-то, наговор, да?
1: Ну, может быть, и как положительный, так и отрицательный. Почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
4: Ну да, то есть вот равнодушно приемли.
1: Да, вот, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать, игнорируй.
4: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Сильные они.
2: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто не избежать, да, вот этого как бы раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
4: Как у кого? Юлий Цезарь был такой человек, который говорил, помни, Юлий, что ты человек.
1: Ага.
4: Во. Ага. Да, и он ему жалование давал хорошее, и кормил со своего стола этого человека. Вот верите, мудрость древних времен.
1: Да. Действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно самим быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить, и чтобы он остался тебе другом. И вот когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, вот тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
4: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечь Христу и говорить о том, что не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать,
1: должен умереть.
4: Да не будет этого с тобой, Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
1: Отойди, говорит, от меня сатана.
4: Ну, а по другому переводу?
1: Не знаю, другой.
4: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
6: А Петру помогло это впоследствии?
4: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
1: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
6: Главное все-таки в отношениях – это искренность.
4: Да. Конечно.
6: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет, и ему это поможет. Правда?
1: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известная, обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил. Сыграл на ее чувствах, ну, вот этих вот, и
4: тщеславие, возродил в ней. Тщеславие было у нее?
1: А оно появилось от лести.
4: Вот смотрите.
1: Появилось. Да. Вот то самое, что из той цитаты, кто это говорил, вот вы прочли только что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей. Все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
4: Абсолютно верно.
1: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
4: и усомниться в словах своего Создателя.
1: Да.
4: Потому что самое страшное.
1: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
4: Будете как боги, знающие добро и зло. О, какая сфера.
1: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть? Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые, если такие последствия лести.
6: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить. Да. Истинную, искреннюю похвалу от лести.
4: Как Павел об этом сказал? Для меня мало что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы. Или что думают другие люди. Категорическое, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом. Но вместе с тем, апостол знал, что говорил?
1: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
2: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах. Да? Ты – это то, что ты имеешь, ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз место лести есть, чтобы формировать и воспитывать человека. Это очень опасно. Поэтому нужно... И вот эти вот три вещи, о которых я сказала, они разрушают человека, если он именно на этом строит свою самооценку. Но очень часто именно так в жизни бывает. Ты это не то, что ты говорят о тебе другие. Ты это то, как к тебе относится Бог.
4: Да.
2: Вот.
1: Вот где действительно
2: и тогда тогда закрываются двери для лести и вот этих вот вещей.
4: А как относится Бог? Можем мы знать вот конкретно, как Бог относится к каждому человеку на земле, независимо от его статуса, его социального
2: Бог
4: положения?
2: Бог знает, что я грешник.
4: Да.
2: Знает?
4: Знает.
2: И я должен знать об этом. И не забывать.
4: Это
2: да?
4: Просто,
2: но
4: да,
2: Бог
4: и...
2: меня любит такого, какой я есть.
1: И любит. Тут же урезается вся вот эта вот гордость.
2: Да. Да. Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня такого грешника пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, ни самобичеванием не заниматься, в то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
1: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты. Избегайте покупать картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести и картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, внутренний жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь.

0: как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса, и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики. Сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками. Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов. Того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, яркие леденцы. Все это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. – И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. О влиянии алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы. Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Дорогие Дорогие

0: друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, друзья! Как сегодня все пестрит вокруг нас, иногда, да, кажется, что это в сказку попадаешь. Ты слышишь о том, что сегодня черная пятница, время невероятных распродаж. Успей купить, иначе все рухнет. Ты потеряешь свое счастье, ты потеряешь уникальную возможность, которая у тебя была, и ты ее упустил. Купи что-нибудь. Я думаю, многие из вас подверглись таким рассылкам, такому прессингу, что в черную пятницу обязательно все будет даром, бесплатно. Почти или как минимум очень-очень дешево, и ты должен обязательно попасть в какой-нибудь магазин и чего-нибудь себе купить. И знаете, сразу иногда вот в эти моменты хочется вспомнить тот старый-старый добрый советский мультфильм, в котором была очень интересная легендарная фраза: «Чтобы что-нибудь ненужное купить, нужно что-нибудь ненужное продать». Ну и плюс ко всему, знаете, мы близимся к Новому году, а Новый год – это время, когда сбывается все то, что в другое время сбыть невозможно. Итак, «Черная пятница». Вы знаете, друзья, я нашел интереснейшую библейскую историю, которая очень близка по лейтмотиву вот того, что сейчас происходит вокруг. Вот этот ажиотаж, этот накал, что что-то происходит, что распродажи, скидки. И многие такие прагматичные люди, или я бы даже прямо сказал, здравомыслящие люди, они задаются вопросом, а почему, допустим, какой-то товар, который стоит определенных денег, ну, условно скажем, сегодня, должен вдруг подешеветь в половину вот завтра? Что такого должно произойти? Неужели производители, продавцы и прочие, скажем, люди торговой структуры решили пожертвовать свою прибыль в пользу кого? В пользу меня и вас? Просто так? Ну нет, конечно, да, то есть за этим всем что-то стоит. Ну и давайте мы с вами начнем с одного библейского очень важного сюжета, который, мне кажется, будет очень важно сегодня правильно понять во свете того, что происходит вокруг нас. Итак, читаем. Луки 12 глава, 13 стих и ниже. «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Интересно заметить, что в другом переводе этот текст тоже звучит достаточно интересно. Он говорит: вот что сделаю, снесу-ка житницы, построю больше, соберу в них всю пшеницу и все свое добро, и скажу себе: теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы, отдыхай, ешь, пей, веселись. И сказал ему Бог: безумный, в эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою, и кому достанется то, что ты заготовил? И написано: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божьих. Итак, перед нами история, в которой есть важный посыл. Казалось бы, абсолютно непонятная реакция Иисуса. «Боже, помоги, скажи брату моему, чтобы он правильно разделил со мною наследство. Это жадный брат, он не хочет отдавать, или еще какая-то проблема». И Христос говорит: «А зачем? А кто поставил меня судить или делить вас?» Вот это очень интересный момент. как бы Христос показывает, что не ввязывайте меня, не впутывайте меня вот в то, что и так уже понятно и отрегулировано. То есть есть правила, как делится наследство между родственниками, братьями и так далее. И поэтому говорит, но при этом скажу вам одну важную притчу. И он этой притчей фактически ответил на вопрос того человека, который обращался относительно своей доли наследства родительского, которое он должен был поделить со своим братом. Конечно, это всегда непростая ситуация, знаете, делить что-то. И иногда не зря есть выражение, что вы не можете сказать, что вы хорошо знаете человека, если вы не делили с ним наследство. И слава Богу, когда родные братья, родные сестры, брат, сестра, когда их много, умеют красиво делить наследство, правильно делить наследство, с взаимной уступчивостью, да, когда не просто «отдай мое и еще немножко», а когда они могут сказать, возьми, ну, у меня есть, например, да, давай я тебе лучше переуступим, давай ей поможем, нашей сестре, потому что нас как-то Бог благословил, или там у нас, мы тверже на ногах стоим. То есть это прекрасно, когда такое есть. И хороши те родители, молодцы, пусть Бог их еще больше благословит, которые сумели вот так воспитать своих детей, чтобы ни при жизни, ни после их смерти не было вот этих, знаете, раздираний, когда одну квартиру несчастную там делят, или еще что-то, какое-то имущество, какие-нибудь машину даже. Да хоть что, это все того не стоит. Ну вот здесь как бы красота этого текста в том, что Господь убирает внимание от вот этих разборок на нечто более и более важное. И вот здесь, в этом Евангелии просматривается ночь. У нас будет еще одна, вторая часть продолжения нашей сегодняшней темы. Еще одна ночь, которая тоже сыграла колоссальную роль в жизни моей и вашей. Но это позже. Так, давайте возвращаемся в текст. Он говорит здесь притчу о человеке, который все сделал правильно. По нашим понятиям, по нашему времени он не сделал ничего плохого. Он заготовил, он посадил, он пожал, он сохранил. И он сказал, я молодец, у меня все есть. И я не просто живу одним днем, да живу до вечера. И потом, может быть, ничего этого не останется. Или там через год у меня опять будет плохо, а у меня будет уже плохое здоровье, а я постарею. А как же я ничего не приготовил? Все хорошо сделал, но Господь говорит, что есть нечто, что он все-таки упустил. И вот тут есть несколько ключевых мыслей. Посмотрите, он говорит, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека, не столько качество жизни зависит от изобилия имения. Это однозначно. Хотя кто-то может сказать, а нет, не зависит, и тоже будет прав, потому что человек, не имеющий Lexus, не имеющий много денег, не имеющий счетов, акций, облигаций и всего там, что может как-то его обогатить, имея какой-нибудь мопед там старый, да, живя в глуши деревенской, он может быть очень счастлив, то есть его качество жизни, ну, удовлетворяет его, потому что он счастливый, не имея того, что хотят или имеют многие другие более состоятельные люди. Но вы знаете что? Здесь тоже нельзя так рассуждать, что богатый – это равно плохой, продажный, нечестный, а бедный – равно святой и праведный. Я не могу никогда с этим согласиться, потому что среди бедных полно воров, и Библия говорит о том, что Господи, ну, 30 глава книги притчи, слова Агура, Господи, сохрани меня от этой крайности, чтобы я не стал бедным и не начал воровать, и не стал употреблять имя Твое, великого Бога, святое имя, в суете или напрасно, да, и богатым, когда я стану, чтобы я тоже не забыл, кто такой Господь, и не сказал, что я сам молодец, все это себе заработал. То есть, таким образом, мы видим, что проблемы есть в абсолютно любой крайности. Поэтому апостол Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым, то есть честным и довольным. Когда ты верен Господу, не воруешь, не обманываешь, то есть просто нормально живешь, помещаешься в то, что у тебя есть, и тебе Бог еще дает, да, то есть ты доволен тем, что есть, но не живешь всегда вот с таким, знаете, чувством такого чего-то недоданного тебе. Есть даже такая притча интересная христианская, я недавно прочитал, что, ну, между, знаете, эта тема ад и рай, она достаточно популярна, хотя мы не верим в ад, а рай нам представлен в Библии очень ярко, то есть рай был, рай будет, а вот ад вот в том виде, в котором его привнесли, скажем, вот эти ложные учения, он не существует. Но есть такая притча, когда один попал в рай, и первое, скажем, попадает на небо, и ему показывают экскурсию «Рай и ад». Он говорит, ну, смотрит, в раю все хорошо, красиво, чисто, все довольны, все улыбаются, счастливы и так далее. Он говорит, а ад можно посмотреть? Он говорит, да, конечно, приходят в ад, все то же самое, только люди такие хмурые, такие недовольные, такие расстроенные. Вот, и он говорит, слушай, а ангел, объясни, а какая разница? Смотри, и тут хорошо, а тут люди такие недовольные. А они, говорит, думают, что в раю лучше, поэтому они такие недовольны тем, что у них есть. То есть, знаете, как говорят, сказка-ложь, да в ней намек. Вот сегодня мы видим нечто подобное. То есть, что делает Господь? Он употребляет одно интересное слово. «Берегитесь любостяжания». Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Качество жизни, радость, довольство жизнью, оно может быть независимо от того, сколько денег в кошельке. Но, с другой стороны, обратите внимание вот еще на что. Он здесь говорит о человеке в категории, что в эту ночь с ним может что-то произойти. В эту ночь его жизнь прервется. И он говорит, и что потом? И вот здесь как бы ключевой вопрос, кому же достанется то, что ты заготовил? И вот тут как бы Бог открыл, Христос открыл такую широкую дверь, знаете, вот для кому достанется? Племянникам достанется, да нет, детям, ну как детям, у этот же такой неблагополучный, чуть-чуть детям, чуть-чуть племянникам, и пошло, то есть это бесконечно, и пошло рвать на части, кому достанется, кто этим будет управлять? И вот это ключевой вопрос. Поэтому Христос говорит, послушай, ты думаешь о том, чего может никогда не наступить. И вы знаете, вот в период этой пандемии, когда люди стали очень сильно умирать, молодые люди умирают, состоятельные люди умирают. То есть ломается наше старое представление, что умирает старый и бедный, а молодой и богатый купит себе возможности, лечиться в хорошей клинике, и так далее, и так далее. И когда это не работает, вот тут, знаете, время прибегнуть к Богу и сказать, Господи, да как же так? Но я хочу, знаете, снова вернуться в начало, о чем мы начали говорить. Что такое черная пятница и откуда у нее интересные корни, да? Потому что у кого-то черная пятница, у кого-то черная полоса. Мне понравился совет одного человека. Он говорит, как не тратить в черную пятницу, да? Ну, совет простой. Потратить все это до пятницы. Ну, тем не менее, давайте теперь мы с вами возвратимся в историю. Я бы хотел посмотреть вот на что. Впервые начал отмечаться этот день как бы в различных университетах Нанкина. Это бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, место пребывания вот этих властителей провинции Янцзу. Так вот, в 90-х годах 20 века оно получило название «День холостяков». Из-за чего? Из-за того, что дата проведения приходилась на 11-11, то есть 11 число 11 месяца. 4 единички, то есть 1-1-1-1, которые символизируют не состоящих в паре людей. То есть как бы 1-1-1-1, да, одинокие люди. Вот они собрались, 4 единицы. И вот что интересно, Китай, это страна, вы знаете, много там мифических разных поверий ходит. Они относятся серьезно к магии цифр и считают, что именно этот день является один из самых благоприятных в году для заведения новых знакомств. Вот, ну еще, кстати, интересная информация. Черная пятница. Ну, почему, кстати, скидки делали в Китае? Я не хочу сегодня очень много. Вы можете это в Гугле найти или в Яндексе. Что вообще происходило? Как росли прибыли в таких огромных торговых площадках, как Alibaba, AliExpress там и прочие? Что вообще было и что стало? Но есть кое-что интересное. Они решили в этот день для студентов, для холостяков, для одиноких людей сделать праздник. Сделали скидку, да, не с цены, скажем, и народ пошел. А вы знаете, все, что дешево, сразу почему-то нам становится катастрофически нужно. И это, наверное, не только в моей семье происходит, когда я смотрю на Лиану, которая приходит с двумя пакетами, я говорю, а это зачем? А это была распродажа. Ты представляешь, 50% скидка. Ну а нам зачем 2 или 3? Ну вот это маме будет, это еще, это на подарок. То есть, понимаете, по-всякому может быть. И вдруг оно нам стало надо. Но когда смотришь чек, думаешь, не, наверное, не надо было. Ну, уже что есть. Так вот, что интересно. Черная пятница, она появилась как понятие после Дня Благодарения в США. Потому что с нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. И скажу, что в странах Запада действительно очень большой акцент не на Новый год, а на Рождество. И поэтому вот этот ажиотаж, вот это, знаете, черная пятница, скидка, надо что-то покупать, покупать, оно стало накатывать как ком. И я сейчас объясню почему. Посмотрите. «Черная пятница» появился в 1966 году. И поначалу употреблялся в основном на восточном побережье США из-за того, что в День Благодарения приходится на 4-й четверг ноября, то «Черная пятница» выпадает в промежуток времени уже с 23 по 29 ноября. И что получается? Что «Черная пятница» она не является официальным праздником, но многие работники в этот день берут отгул. Посмотрите. За исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В Черную пятницу магазины открываются очень рано, некоторые в 5 утра, а некоторые крупнейшие торговые сети даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьезные скидки от 50 до 80%. И это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей. И вот интересно, посмотрите, термин «черная пятница» впервые появился в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня Благодарения. То есть современная же, кстати, трактовка этого термина в английском языке, она более позитивна, ну и подразумевает положительный баланс, как бы «in the black» или там «in the red», что значит «продавец выйдет в плюс, а не в минус», да? И вот интересно, что уже с 2010-х годов вот этих ряд компаний проводят что-то подобное по распродажам и в России, хотя это не наш праздник, не отечественный. Но чуть-чуть статистики. Посмотрите, Национальная федерация розничной торговли в США регулярно публикует данные о продажах на День Благодарения. Совокупное количество покупателей в последние годы превышает 200 миллионов человек. Вы слышите? 200 миллионов человек участвуют в распродаже. И что дальше, вы думаете, происходит? Средний чек составляет порядка $400. А теперь умножайте 200 миллионов на $400, средний чек, да? То есть каждый купил бы в среднем. Кто-то купил на 800, кто-то купил на 200, но 400, вот если на каждого распределить, это минимум потрачено. Так что же это значит? Это означает, что за всем стоит коммерция. Стоит маркетинг, да, то есть для того, чтобы привлечь такое количество людей, нужна идея. И вот идея пришла, 4 холостяка, да, то есть, ну, одинокие люди. Потом, например, там вот этот вот, что черная, потому что она с пробками и так далее. А вот теперь послушайте, друзья, а что еще произошло вот на эти праздники, так скажем? Вот что есть негативное в этом? В 2008 году, во время старта «Черной пятницы», в ноябре, 2008 года, обезумевшая толпа покупателей насмерть затоптала 34-летнего сотрудника торгового центра Walmart. Это такой, как сетевой магазин, как типа у нас Ашан, наверное, вот так. Джимитая Дамура на Лонг-Айленде. По словам коллеги погибшего, 43-летнего Джимми Оверби, на мужчину ринулись сотни покупателей. В тот день в давке пострадали еще несколько человек, в том числе и 28-летняя беременная женщина. Ее госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. А в 2009 году, в декабре, подготовка к Рождеству в немецком городе Ахен довела повздоривших покупателей до больницы. Пожилой мужчина пытался вырвать из рук женщины, приехавшей в магазин вместе с братом и матерью, свободную тележку для продуктов. Ей на помощь поспешил младший брат. Отобрал тележку, толкнул пенсионера. Вышли на парковку. Тот начал драться колбасой там и сыром, пуляться и так далее. В итоге зачинщики драки там вызвали полицию и больницу. В итоге их отвезли. 70-летняя пенсионерка. То есть тоже немало пострадала от этих трагедий. Еще интересно, одна пожилая женщина в январе 2009 года. Соседи заподозрили неладное. Женщину несколько дней она не появлялась на улице. Ее автомобиль стоял во дворе. Вызвали полицию, и они нашли пропавшую женщину. Послушайте, только с помощью специалистов они смогли открыть двери. И когда они вошли внутрь, они обнаружили пенсионерку, труп ее под грудой неразобранных коробок и пакетов с покупками. И вот по словам соседей, эта женщина, мисс Каннет, шопинг был для нее единственным увлечением. За неимением семьи пенсионерка уделяла покупкам все свое свободное время. В 2012 году, в ноябре, житель штата Санта-Клара, Калифорния, 48-летний Арвинд отправился с женой и четырьмя дочерьми на ночную распродажу в один из магазинов. На обратном пути автомобиль семьи попал в аварию, столкнувшись с полицейской машиной. Две из четырех дочерей Тандела погибли на месте от полученных травм. По словам полицейских, причиной смерти стало отсутствие ремня безопасности, а позже выяснилось, что девушки были не пристегнуты из-за большого количества покупок, разложенных в салоне автомобиля. Кроме того, из-за распродаж отец дочерей не спал больше 20 часов. Вероятно, поэтому он невнимательно управлял машиной. Вы знаете, может быть, для нас, для россиян, это немножко, ну, не так актуально, но когда выходит новый iPhone или еще что-то, сотни людей сидят там, ночуют, спят, да, возле магазина, чтобы первыми зайти и купить. А вот еще интересный случай. В 2013 году житель Лас-Вегаса приобрел в магазине торговой сети Target телевизор. Мужчина решил самостоятельно донести покупку до автомобиля, припаркованного там же. Однако его остановил вооруженный пистолетом злоумышленник, потребовал отдать коробку с покупкой. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой уже бывший владелец телевизора получил несколько огнестрельных ранений в живот. Покупатель выжил, судьба телевизора остается неизвестной. Итак, давайте немножко подведем итог. В мире происходит что-то. В мире всегда что-то происходит. Но важно, а что мы делаем в то время, когда где-то что-то происходит? Какова наша роль? Мы также точно участвуем во всем этом. Мы также, сломя голову, летим и тратим какие-то деньги, как сегодня говорят у нас здесь, в России, после вот таких распродаж на Авито. Это такая вот маленькая подсказочка нашим зрителям, дорогим друзьям. На Авито появляется вчера купленное, потом осознанное, осмысленное, с уже скидочкой на продажу. Почему? Потому что, когда покупали, не понимали, что-то происходило. Мы были как под гипнозом. И говорят, что маркетологи очень серьезно работают, чтобы во время этих вот дней музыка была энергичная, чтобы человек почувствовал, что он что-то теряет, если он сейчас не купит эту последнюю пару или там последнее что-то по этой цене. И вы знаете, это все работает, потому что цифры, я тоже много сегодня не могу вам сказать, у нас нет столько времени, сколько миллионов, как растут продажи, как сначала было там сколько-то миллионов, потом сотни миллионов, потом миллиард, потом сотни миллиардов, вот именно за эти дни. Почему они растянулись до новогодних? Потому что одного дня мало, потому что это тренд. И вот сегодня Господь через слово свое немножко нас отрезвляет. Он не говорит, ты должен быть нищим, ты должен ничего не иметь. Нет, Христос этому не учит. Он просто говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Как много случаев, когда бедные люди счастливы, когда они больше помогают, чем богатые, когда они больше улыбаются, когда они счастливее намного, чем тот, у которого есть больше. И вот этот принцип, вот этот феномен, он остается тайной для нас. И вы знаете, интересен еще вот какой вопрос. Он задает вопрос, а кому достанется то, что ты заготовил? Вот когда человек начинает об этом задумываться, и иногда задается такая, появляется мысль, а может оно и мне не надо? Может мне просто навязали, что мне нужен вот какой-то там вот последний вот, да, аспект вот достижений нашей современности? Может быть, он мне и не нужен. И поэтому, когда мы начинаем смотреть на вот этот вопрос, мне понравился один заголовок, который я нашел. «Люди гибнут за товар». «Люди гибнут за товар». И возник очень важный вывод. А не может ли случиться такое, что мы тоже можем погибнуть, только уже в глобальном смысле слова, погибнуть, раз и навсегда оставшись на этой земле? За что? За товар. За что-то, за что мы платили деньги, платили своим временем, а это дороже, чем деньги. И в итоге, когда Христос пришел, и нам нечего было ему сказать, потому что у нас не было с ним отношений, он остался для нас чужой, и его принципы, и мы так и не познакомились с ним. Мы не пустили его к себе домой, как говорит книга Откровения, где он стоял за дверью, стучал и просил, может быть, кто-то откроет, может быть, пустят. Я сяду, я поговорю, я повечерю с ним, побеседую, я благословлю его. Но мы говорили, нет, мне некогда, я занят. Мне нужно вот это, мне нужно сейчас квартиру, мне нужно машину, мне нужно туда-то уехать, мне нужен частный дом, мне нужен больший дом. И вот это было без конца, что человеку некогда было остановиться и подумать, как написано, о своей душе. Ну и посмотрите еще на одну интересную мысль. В этой главе он заканчивает словами: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Интересно, да, если я сегодня живу, как мне сделать так, чтобы я начал в Бога богатеть? Как можно вообще Богом разбогатеть? Я вам хочу сказать, друзья, вы уже очень богатые люди, потому что Бог для нас все приготовил, Он дал нам все. И если бы нам оценить, сколько стоит человек, вы знаете, мы бесценны, потому что если спросить, сколько человек готов отдать денег, если у него нет глаза, чтобы ему вернули глаз, он скажет, все. Если у него нет руки, и вдруг ему кто-то скажет, ты знаешь, вот 10 миллионов, и у тебя будет точно такая рука, вот как при рождении. Я думаю, он бы любой кредит бы взял, только чтобы была рука. А у нас это все есть. И когда мы это имеем, мы не ценим, это не совсем хорошо. Поэтому ценя то, что у нас есть, мы понимаем, что да, вокруг могут происходить глобальные распродажи. И это может нас как бы где-то тоже подхватить этой волной. Но всегда пусть сохраняется вот этот холодный такой, знаете, спокойный рассудок, чтобы сказать, Господи, дай мне силу воли удержаться от этой истерии, чтобы я, имея то, что имею, был доволен. Если мне что-то надо, чтобы я тоже это купил. Но чтобы я не терял голову, чтобы я не делал это в ущерб верности тебе, чтобы ты на меня смотрел по-другому. Знаете, интересно, кто-то заметил. Специалисты утверждают, что мы стали жить лучше. Да как же лучше? Все дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают. Не, мы не стали жить лучше. Откуда вы знаете? Вы же не специалисты, а специалисты утверждают, что мы стали жить лучше. А я вам хочу сказать, мы будем жить лучше, потому что Бог для нас приготовил все, чтобы мы ни в чем не нуждались. И даже когда у нас мало, вот прям мало, вспоминайте ту вдову, которой было мало, один кувшинчик с маслом, и что? И у нее было немножко муки, но оно не заканчивалось. Почему? Потому что Господь мог это умножить для своих детей. Ему не жалко. Он сделает для нас все, что мы, в чем мы нуждаемся, все, что мы, может быть, даже не попросили у него. Поэтому пусть Господь прославится. Я хочу помолиться, чтобы Господь сохранил нас от таких черных пятниц, чтобы мы теряли голову, теряли рассудок, теряли вот это чувство правильного понимания жизни и вещей. И не ставили вещи выше, чем отношения, чем людей и чем отношения с нашим Творцом. Хочу об этом помолиться. Боже любящий, Ты открыл нам такую интересную истину, что наша жизнь, она в Твоей руке. И она может в любой момент прекратиться, и мы знаем, что она никогда не прекратится, наша жизнь, без воли Твоей, без того, чтобы Ты об этом знал, и чтобы Ты это мог допустить. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил нас здесь, на этой земле, свою жизнь построить абсолютно правильным образом, чтобы наша жизнь, она была ценнее, чем вещи, которые вокруг нас. Пожалуйста, Господи, благослови нуждающихся, тех, у кого, может быть, нет достаточно вещей, чтобы они также не были алчны и падки на эти вещи. А Ты их благослови, пожалуйста, чтобы те, у кого есть эти вещи, могли также делиться и от этого получать радость, чтобы мы все были как братья и сестры, помогая друг другу. Господи, мы ждем, когда Ты придешь. У Тебя на небе приготовлены дворы, приготовлены апартаменты для Твоих детей, которых Ты ждешь, чтобы показать им настоящую красоту вечности. Помоги же нам не променять эти сокровища на вот эти мелочные предметы, которые уже буквально через несколько месяцев абсолютно сильно могут устареть. Сбереги нас от этого, благослови нас и прославься, наш Бог Отец, наш Творец и наш Спаситель, который вскоре грядет. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
5: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Пшеница и плевелы. Так мало времени. Вас отделить наступит.

0: Духовное наследие.
1: Для меня нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство. Константин. В монашестве Кирилл. В дни царей греческих Льва Армянина, Михаила Травла, его сына Феофила в Македонии, в городе Салуни или Фессалониках жил благочестивый муж. Званием воин-сотник, с женой своей Марией. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, младшего – Константином. Уже с самого раннего детства младший сын в своем поведении проявлял некоторые особенности. Согласно преданию, он не хотел питаться молоком кормилицы и желал употреблять только молоко своей мамы. В 7 лет ему приснился интересный сон, который он рассказал своим родителям. «Воевода, — говорил он, — предложил мне, выбери себе одну из всех девиц города в невест.

0: Я осмотрел и избрал красивейшую из них, светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами, дорогими каменьями, по имени Софию. София по-гречески «премудрость». И благочестивые родители, как гласит житие святого Константина, сразу поняли, что мальчик должен быть научен всевозможным знаниям. И уже с самого детства они отдали его в обучение грамоте. В 14 лет они оставили его, покинув этот мир. И с 14 лет начался его самостоятельный путь в жизни. Он хотел очень сильно обучиться грамоте, но в городе не было достаточно грамотных учителей для того, чтобы это сделать. И вот появился один странник. Он знал грамматику и многих ей обучил. Но когда Константин пришел к нему с просьбой, чтобы он и его мог научить грамматике, он отказался, сказав, что дал клятву никого более не учить, ибо учение приводит к злу. Как Константин его не упрашивал, как не умолял, обещал даже отдать ему свою долю наследства за то только, чтобы тот научил его грамоте, этот странник не соглашался. И по преданию Константин начал усердно молиться. И вскоре, как раз в это время, умер царь, который в то время был правителем, и на трон взошел Михаил со своей матерью Феодорой. Михаил был молод в то время, этот греческий царь, и поэтому для того, чтобы его как-то поддержать, как-то наставить на пути, к нему были представлены учителя. И вот один из тех, на попечении кого был молодой царь Михаил, знал родителей Константина. И он пригласил его учиться познаниям, наукам вместе с царем, для того, чтобы этот царь Михаил, смотря на усердие и прилежность Константина, мог также каким-то образом получить образование. И, как гласит история, Константин в 3 месяца выучил грамматику, затем изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме этих наук, изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа и мудреца. Таким образом закончился первый период его жизни. Далее наступила зрелая жизнь.
1: Духовное наследие.
0: Константин в монашестве Кирилл. Когда он получил образование и широко стал известен по причине своей мудрости и знаний, его захотели женить на одной из богатейших девушек этого города. И вот в Константинополе это происходило. К нему пришел один из тех, кто опекал его все это время, и предложил жениться на этой девушке, вместе с которой как раз пришли бы честь, слава, богатство и так далее. И цитата, которую мы с вами привели в начале нашей программы, как раз является ответом Константина на это предложение. «Велик дар этот для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После этого, для того, чтобы его как-то удержать в столице, в Константинополе, человек, который предлагал ему этот брак, предложил ему остаться главным библиотекарем, патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Таким образом, надеясь удержать его рядом около себя и в дальнейшем все-таки выполнить свои планы в отношении этого молодого, блестящего человека. Недолго пробыл Константин в ипостаси библиотекаря. Скоро ему понадобилось переосмыслить свои цели в жизни, и он уходит в монастырь, никому ничего об этом не сказав. Он пробыл там 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев его, наконец, обнаружили и нашли. Он более никак не соглашался быть библиотекарем, и единственное, на что удалось его уговорить, это быть преподавателем философии в главном училище Константинополя. И как раз в это время, когда ему было примерно 24 года, от сарацин, от мусульман, прислано было в Царьград приглашение прислать к ним человека, который мог бы объяснить суть христианской веры и поспорить с их философами и мыслителями. И это дело поручают молодому Константину. Это является его первой известной миссией, так называемая сарацинская миссия. И вот он поехал туда. И когда мы читаем, каким образом он общался с этими людьми, исповедующими, безусловно, отличные от его взгляды, мы наполняемся удивлением и изумлением по поводу того, как ему удалось самые спорные вопросы разрешать в пользу христианства, используя определенные методы. Какие же они? Самое главное – это внимательность к собеседнику. Самое главное – это желание узнать, что на самом деле думает собеседник по этому вопросу. Знание того, во что верит собеседник. Использование этого материала для того, чтобы привести его к истине. Второй миссией Константина уже вместе с его старшим братом Мефодием была хазарская миссия, когда, услышав о его мудрости, его тоже пригласили для того, чтобы объяснить веру христианскую. И там он встретился с представителями двух великих религий – иудаизма и ислама. И вновь, используя писания этих людей и зная их очень хорошо, он смог доказать превосходство во всех отношениях религии, которую исповедовал. Итак, когда мы задаем вопрос, учение – это хорошо или оно ведет к чему-то плохому, в случае великого просветителя Руси мы видим, что единственной возможностью найти разумное разрешение противоречивых взглядов является внимательность к аргументам другого и желание понять.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем исследование нашей темы, цикле лекций «Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра». Итак, сегодняшняя наша лекция, она посвящена одному из самых главных и, можно так сказать, одной из самых болезненных проблем. Проблеме, приносит ли Бог войны, несет ли Он ответственность за войны, побуждает ли Бог свой народ вести войны, приказывает ли Он своему народу убивать. Вы знаете, в 2003 году, я очень хорошо помню эту передачу по CNN в Америке. Был еще тогда известный такой комментатор Ларри Кинг. Это было в феврале месяце, буквально за несколько недель до ввода американских войск в Ирак и начала Второй Иракской войны. Поднимался вопрос. Он, Ларри Кинг, интервьюировал служителей церкви. И там были католики, и там были евангельские проповедники, пастора вот этих больших, таких вот американских мегацерквей. И вот интересно, как разделились мнения. Удивительно, но католики выступали против войны. Католические священнослужители говорили: «Иисус не призывает нас вести войну». А вот евангелические служители, пасторы, они в один голос твердили, что вот Бог повелел Израилю уничтожить этих хананеев. Так вот, Бог сегодня и повелевает президенту Бушу уничтожить Саддама Хусейна. И вот это вопрос очень непростой сегодня в христианском мире. Как понимать эти войны? Но я хочу начать с еще более общего вопроса. Вопроса, который тоже интересует очень многих людей. Наказывает ли Бог кого-либо смертью? Потому что есть две точки зрения. И они вроде бы, как бы подтверждается Священным Писанием. Вот посмотрите, первая точка зрения. У нас записано в Псалме 10, стих 5 и 6. Говорится о том, что Господь ненавидит нечестивого, и дождем Он на нечестивых проливает горячие угли, огонь, серу и так далее. А вот второй стих, посмотрите. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал все, что слышал».

Ну и им противостоят вот это вот другая точка зрения. Ну как же? Бог же мой такой друг, понимаете? Ну, друган, понимаете, такой, вот я его сейчас обниму за плечи, и все, но он мне ничего, понимаете, плохого не может сделать. Это только я своими последствиями поступков себе делаю плохо. Типа, если я пью водку, у меня начнется цирроз печени. А Бог меня за это не будет наказывать. Он же мой такой друг, понимаете? Что делать? Где, кто прав? Вопрос неоднозначный. Все зависит от контекста. Смотрите, неужели Анания упал замертво от того, что Петр раскрыл их махинацию? У него просто инфаркт случился от стресса. А египетские первенцы тогда от чего умерли? Да так вот, заразились чем-то, грипп подхватил, в осложнение перерос, понимаете? То есть, что мы видим на этих двух примерах? На этих двух примерах мы видим, и на наших прошлых лекциях мы говорили, что Бог может вызвать смерть человека. Понятно, что когда мы говорили о египетских первенцах, у их родителей были все шансы взять агнца, заколоть его, и все бы было нормально. Но вы понимаете, здесь очень тонкая грань, да? С одной стороны, мы не можем, понимаете, быть движимы, да, в нашем послушании Богу, мы не можем быть движимы только тем, что если я этого делать не буду, Бог меня посадит в адский огонь. Да, вот поэтому я, как говорится, не пью, наркотиками не колюсь. А если вдруг я узнаю, что Бог вот меня любит, о, все, можно пить водку, наркотиками колоться, да, он же меня любит, он меня все это простит. Понимаете, такого нельзя тоже, жить так нельзя. С другой стороны, нельзя тоже делать из Бога такого добренького, понимаете, что все, что угодно, может с рук сойти, да? Ой, Бог сказал, первенцев убьет. Ой, они не принесли. Ну, давайте не... Вы знаете, что это, какой это создаст прецедент? То есть это создаст, соответственно, прецедент, что Бог – это вообще никто. И можно, он, так как он любовь, то можно, как говорится, вертеть, как хотим. Это непростые вопросы. Именно поэтому, почему я эти примеры привожу? Я эти примеры привожу, потому что, когда мы поднимаем вопросы характера Божьего, нам нельзя делать голословные какие-то утверждения. Потому что каждый случай отдельно. Анания и Сапфира – отдельный случай. Египетские первенцы – отдельный случай. Войны в Ханаане. Войны, которые случались при завоевании Ханаана, кровопролитие – отдельный случай. Вот что вызывает трудности у многих читателей Библии.

Вот этот текст, пожалуй, чаще всего приводят. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, да, эти семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог, и поразишь их, предай заклятию их, не вступай с ними в суд, не щади их. Это вызывает вот этот стих, друзья мои, вот этот конкретно стих вызывает у многих людей нехорошие ассоциации. И многие скептики говорят о том, что израильтяне, израилиты, завоевав Ханаан, совершили геноцид местного населения. Это, во-первых, прежде всего бьет, опять же, по характеру Бога. И поэтому нам нужно разобраться. Нам нужно разобраться, почему Бог сказал эти слова. Потому что часто мы виним Бога, но не очень любим задавать вопрос, каковы мы. Мы любим рассуждать о том, какой Бог нехороший. А мы вот всегда хорошие. И поэтому вот этот стих, книга Бытие, 15 глава, с 13 по 16 стихи. В этой главе мы уже в предыдущих лекциях ее смотрели. Бог заключает союз, завет с Авраамом, и он ему говорит: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, а я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, в четвертом роде возвратятся они сюда», имеется в виду в землю хананскую. И дальше вот это ключевое слово: «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не исполнилась». Что это за беззакония амореев, которые, мера которых еще не исполнилась? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо посмотреть немножечко на некоторые законы, которые Бог прописал в Торе, в частности, в книге Левит, 18-20 главах этой книги. Бог описывает и призывает, будем так лучше говорить, призывает народ свой не подражать обычаям народов хананейских. Левит 18 глава, 1 стих и 2 сказано: «По обычаям народов хананейских, которые вы идете, не поступайте». Я приведу вам несколько примеров. Вот первый из них. Написано о принесении детей Молоху. Что это такое? Это вот это Молох, это вот такая статуя. Это, кстати, моавитское божество плодородия. И для того, чтобы был урожай, был дождь, хананеи считали, что на раскаленные его руки ему нужно кинуть в жертву
новорожденного младенца. Вы спросите себя, а какая мать своего младенца так вот отдаст? Ответ простой – специальная мать. Дело в том, что существовали вместе с культом плодородия, существовали храмы любви по всему Леванту, вся эта восточное Средиземноморье, там были вот эти храмы, в которых совершали служение жрицы любви, и обязанностью святой каждого мужчины было прийти в эти храмы и совокупляться с этими жрицами любви. И потом рождались эти дети, которые отправлялись в жертву Молоху. Вы понимаете, как работала эта машина? Вот она фактически была запущена. Друзья мои, Бог хотел остановить эту жуткую машину деградации общества. Я не привожу вам другие примеры на экране, но вы можете почитать. Левит 18 глава. Мужеложество, скотоложество, инцест. Кстати говоря, это процветало и в Египте. Я не знаю, слышали вы или нет, такой известный фараон Рамзес II. Так вот, он был женат на двух женах. Одна из его жен, первая его жена, это была первая жена, а вторая его жена, это была дочь, рожденная от первой жены. Вы понимаете, это было официально. Они просто не видели в этом ничего предрассудительного. И это не только у фараонов. Инцест процветал повсеместно. Вот почему Бог говорит о беззакониях. И поэтому Он желал остановить эти беззакония. Это не просто было сделать. Но основной вопрос, который все-таки следует задать, посмотрев на эту ситуацию несколько с другой стороны, это вообще, что привело Хананеев вот к таким беззакониям? И можно ли было вообще обойтись без этих войн и как-то изменить этот народ? Перед вами текст из 12 главы книги Бытия. О чем здесь, собственно говоря, идет речь в этом тексте? Речь идет как раз о том, и мы говорили, что Бог уже в других лекциях, что Бог повелевает Аврааму выйти из родства своего, из дома отца своего, в землю, в которую он ему повелел идти. И вот Авраам прибывает в Ханаан и поселяется в городе, возле города под названием Сихем. И что он делает? В первую очередь он там ставит жертвенник Господу. Вот, среди всех этих язычников, среди всех этих хананеев Авраам поселяется и ставит жертвенник Господу. И все на это смотрят. И вроде бы нормально воспринимают. Посмотрите, Авраам постоянно живет в земле Ханаанской и кочует по этой земле и ставит жертвенники Господу, призывает имя Господа. Что значит, он призвал имя Господа? Однозначно мы видим на основании книги Бытия, что призывание имени Господа – это не
какое-то, знаете, что надо задрать голову, как то волк воет на луну, и истошно кричать слово Яхве. Вот. А речь идет о жертвоприношении с времен Сифа, третьего сына Адама и Евы, призывают праведники имя Господа. Связано с жертвоприношением всегда. У жертвенника призывается имя Господа. Да, то есть оно провозглашается. То есть через эти обряды жертвоприношения провозглашается, и именно это делал Авраам, среди язычников провозглашал имя Господа Всевышнего Яхве. Как язычники это воспринимали? Давайте посмотрим на вот этот интересный стих. Это Бытие 14:13. Мы этот стих тоже уже читали про Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. Скажите, пожалуйста, посмотрите на этот текст и скажите, пожалуйста, что такое Мамре? Если вы внимательно посмотрите, Мамре – это не что такое, это кто такой. Дальше, видите, запятая. Аморианина. То есть Мамре – это имя Аморианина. Он брата Эшколу и брата Анеру, которые союзники Авраама. То есть этот аморианин по имени Мамре – это Дубрава, это была его усадьба. И вот в своей усадьбе, в этой Дубраве, он позволил Аврааму поставить жертвенник Богу Всевышнему Яхве, и с этого жертвенника богослужениями и жертвоприношениями провозглашать имя Господа. И еще его два брата были, которые были Аврааму союзниками. Вы видите, какая интересная ситуация. Вы видите, что успешно проходило провозглашение имени Господа через жизнь Авраама хананеем в Ханаане. Но что-то начинает меняться. Хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту параллель. Вот текст слева у вас, Бытие 12 глава, который мы с вами уже прочитали. Это о том, как в Сихеме Авраам ставит жертвенник Господу. А вот у вас справа это внук Авраама, Яков. Он тоже, что самое интересное, возвращается из Месопотамии и тоже оказывается в предместьях города Сихем и тоже ставит жертвенник Господу. Но вот тут происходит нечто интересное. История приобретает иной оттенок. Дина, дочь Лии, вышла посмотреть на дочерей с земли той. Увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней. Вот тут дальше русский перевод, переводит синодальный, сделал ей насилие. Но здесь есть проблема с этим переводом.
Потому что дальше написано, и прилепилась душа его к Дине, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. То есть здесь явно речь не идет о том, что этот князь был какой-то маньяк, знаете, как сегодня. Выражение, оно многозначно в данном случае, и может быть переведено просто как «обольстил ее», ну и «полюбил ее». То есть не просто так, он же князь, он сын царя, понимаете, что могли делать, ну, как говорится в песне, все могут короли, а он не так себя повел. Вот посмотрите, как он себя начинает дальше вести. Вот это вот Яков, вот это его семья, вот это царь местного города, да, и, понимаете, они могли просто себе сказать, вот вы на нашей территории, мы на вас все права имеем, и так далее, и так далее. Так это в феодальной Европе было, а тут не так. Вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним, и вот что он начинает говорить им. «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, и а наших дочерей берите себе, живите с нами, земля сия перед вами, живите, промышляйте на ней, приобретайте ее во владение». Вы знаете, почему я это подчеркиваю? В Ханаане там земли, знаете, сколько? Это вам не Россия великая. Там друг у друга люди на голове живут. Это манюсенькая территория. Если взять Ханаанскую землю, то от моря до реки Иордан всего от Средиземного, всего каких-то 20 километров. Ну и с севера на юг, может быть, 200 километров. А народу там живет огромное количество, понимаете? У них той земли, понимаете, совершенно нет. А они говорят, пожалуйста, приходите, в тесноте да не в обиде, породнимся с вами, будем жить. Понимаете, как настроен этот царь? Знаете, почему он так настроен? Потому что Авраама, деда Якова, знал. Поэтому Якова пустил. Поэтому хорошо люди настроены. А вот дальше что интересно. Сыновья Якова отвечают Сихему и Емору, но тут написано с лукавством. Но вот что они говорят. «Не можем мы этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан». Вот, поэтому будем это делать только если у вас весь мужской пол обрежется. Мы уже говорили об этом обрезании. Это фактически акт, не просто такая хирургическая операция. Это акт обращения. И вот смотрите на реакцию. Смотрите на реакцию, обратите внимание, послушали царь и его сын об этом, они приходят к воротам своего города, они не так, как, извините, Владимир князь Красносолнышко всех принудил там креститься, они идут к воротам и со своим народом разговаривают, они им говорят: «Си люди мирны с нами, пусть они селятся, пусть промышляют на нашей земле, земля живет пространно, станем
брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Ну, только в одном условии соглашаются жить с нами, чтобы у нас был обрезан весь мужской пол, как и они обрезаны. Друзья мои, вы видите, что совершает Господь? Да, происходит, конечно, изначально конфуз. И серьезный конфуз. Вот. Но Бог оборачивает этот конфуз совершенно другой стороной. Предоставляется возможность теперь действительно вот этой маленькой семье Якова, да, Яков и 12 сыновей, предоставляется сейчас эта возможность, чтобы они резко стали народом. Понимаете, готово население целого языческого хананейского города оставить свое язычество и стать частью народа Божьего. Как эта возможность была использована, мы узнаем в нашей второй части лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение и уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот, но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья, я перестала пить только дома, я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка, мне было плохо, нужно было похмелиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпёшь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку, но площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. Я не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года – это был кошмар. Да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю законы помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да? Только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было. Я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да. Страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины. Да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд. Есть нечего, пить нечего. На ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. И вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только был. Вот. Здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. Я не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме Надежды на горе, да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома Надежды на горе. Потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, но я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслость его, в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как «Левиафан» описывается в иных местах Библии. Например, книга «Псалтирь», 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги «Псалтирь», левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе, в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе, во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет группа «Глина».

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Сегодня снова с вами мы, ваши ведущие Размик, Сережа и наш сегодняшний гость Юля.
2: Программа «Найди свой путь». И я бы хотел такое небольшое вступление сказать. Значит, для нас, для всех одной понятной и привычной эмоцией является обида. Обида, мы все с этим встречаемся, кто-то привык обижаться, кто-то говорит, что я не обижаюсь никогда, но каждый из вас когда-то чувствовал обиду, это 100%. Возможно, и вы сами обижали других, не так ли?
1: Кстати говоря, есть такое мнение, что многолетняя обида, если держать ее в себе, она очень вредна для здоровья и даже вызывает такие заболевания, как рак, цирроз печени.
2: Поэтому... Да, это правда. Ну вот такой вот вопрос. Можно ли избавиться от обиды? Вот. Можно ли перестать, нужно ли перестать не общаться с обидчиком, порвать с ним все отношения? Вообще, что стоит делать человеку, когда его обидели?
1: Да.
3: Вообще обида – это такое сложное чувство, оно не всегда человеком понятно. Если он просто испытывает какой-то гнев резко, да, то он может сказать, я гневаюсь, тра-та-та. А обида, она чаще всего связана как раз с желанием, неприятным желанием отомстить чаще всего, или с саможалением. Вот. У меня, например, был такой опыт, когда я очень была близка с своей подружкой в детстве, в садике, мы вместе дружили, такая у нас прям дружба, не разлей вода. Вот. И долго мы с ней так общаемся, все хорошо, прям я ее очень люблю, она меня тоже, мы ночуем друг у дружки, ходим вместе в школу, сидим вместе, в общем, все здорово. И вдруг в старших классах, неожиданно для меня, она начинает меня при друзьях унижать. Ну, как бы подсмеиваться, подтрунивать. Я сначала это как-то восприняла немножко, типа, а что случилось? Думаю, ладно, юмор у нее просто так проявляется. Я как-то сначала все сглаживала, старалась не обращать внимания на некоторые ее поведения. Но в результате дошло до того, что она реально стала меня сильно унижать.
2: Может, где-то и дорогу перешла, как парня какого-нибудь отбила.
3: Не знаю, но очень болезненно она на меня как бы воздействовала. В результате, когда я заболела, она очень сильно посмеялась надо мной, унизила тоже. И я тогда осознала, что она больше мне не друг.
2: А заболела она... по причине обиды или просто?
3: Нет, просто у меня были как бы тяжелые времена в моем здоровье. И я пришла как бы в школу все равно, и мне было просто очень плохо. И она это знала и видела по мне, но так как она моя подруга, я была уверена, что она поддержит меня, как поможет мне там, вот. А она почему-то сказала, ты там вообще притворяешься, и нечего тут как бы выпендриваться, и заставила меня, мы с ней дежурные были. Я думала, она мне хотя бы поможет, там, ведро нести тяжелое. А она говорит, тащи сама, то есть такое отношение было. И у меня тогда слезы, и мне и так плохо физически было, а тут она как бы еще так повела, да еще при всех, и начала высмеивать меня при других одноклассниках. И вот тогда у меня как бы пришло это осознание, что человек меня больше не любит и предал меня этим, тем, что он вот так вот поменял свою позицию. Ну да, может быть, я виновата была, потому что сразу не поняла. Вот. Но я долго переживала обиду, что она меня вот так вот бросила очень жестко. Я не могла найти решение, я прямо ее ненавидела. Она еще сплетни потом про меня страшные распространяла, которых у меня просто слезы лились градом от того, что это мой друг, моя как бы лучшая жизнь, часть моей жизни была, и вдруг вот такое отношение. С чего? Вот что я ей плохого сделала такого, что она вдруг вот так вот сделала? Я размышляла, думала, как объяснить, но не могла найти решение долго очень.
2: То есть ты тогда серьезно обиделась на нее?
3: Да.
2: Эта обида тянется до сих пор, до сегодняшнего дня?
3: Нет, слава богу, это как-то вышло из меня. В результате я поняла, что такое обида и как с ней бороться. И вот теперь я как бы решила этот вопрос и очень

0: очень чудным образом, и помог мне в этом Бог.
1: Найди, найди свой путь.
2: Хорошо, Юль, подожди. Прежде чем как прийти, кто тебе помог, как ты выбралась, я вот хочу Размику задать вопрос. Например, ты как парень, как мужчина, если бы тебя вот так друг кинул, можно так сказать, да? И вот то, что Юля рассказывает сейчас, это действительно, на самом деле, очень унизительно. И тем более, это очень больно, наверное, если этот человек тебе близок был. Вот ты бы что сделал в такой ситуации?
3: Ну, знаешь, у меня тут вопрос возник, и не успел еще Юле задать. Ну, как бы разобрались ты в итоге, почему возник? Потому что вот мое желание понять, почему, в какой момент, что произошло, что человек ведет себя именно так. Вот. Ну и, конечно, если...
0: Как я бы... с ней разговаривала, понимаете? Я не вот, вот прям просто тоже... ушла там. Я с ней пыталась выяснить, что случилось, что я тебе сделала, как бы, что такое произошло. Она говорит, ничего не случилось, все хорошо. Она не признавалась, вот в чем именно я ее там задела или как-то, что я ей плохого такого. Она просто вот решила, что она больше не хочет со мной дружить. И таким способом стала ко мне относиться. То есть для меня это был шок, если честно.
2: Обычно так люди делают, я просто тоже не с таким встречался ситуациями, но это не были мои друзья, это просто были люди, которые знакомы, как-то, и вдруг они резко поменяли свой вектор, они стали ко мне относиться плохо, то есть не как хорошо, как раньше. Я тоже думал, почему, чаще всего приходил к выводу, и это на самом деле было так, что просто людям выгоднее стало действовать по-другому, выгоднее стало быть теперь в отношениях не со мной, а с другими. То есть чаще всего люди действуют из-за своей выгоды.
3: Может, из-за зависти.
2: Может, из-за зависти. Кстати, я тоже подумал об этом. Вот когда ты, я подумал, может, ты у нее парня увела.
0: Нет.
2: Может быть, ты какие-то как-то
0: я
2: хорошо
0: сама
2: жить
0: была виновата
2: стала.
0: В этом.
2: Может, у тебя что-то было лучше, чем у нее, и она решила, что вот такими вот действиями она начнет.
0: Спустя
2: тебя...
0: много времени, вот я когда уже поняла, что надо что-то с этим делать, мои чувства обиды росли, я как бы переживала очень, думала, что я не могла уже доверяться потом другим девочкам, которые хотели со мной дружить. Мне все время казалось, что она в какой-то момент, моя подруга сегодняшняя, да, возьмет и вот так же поступит со мной. Я все время была в страхе от этой обиды, вот, непрощенной, как бы вот эту девушку не простила. А выяснилась очень простая ситуация. Совсем в юном возрасте, когда мы еще совсем молодые были, ей так плохо поступило, весь класс к ней очень плохо настроился, и они меня подговорили, сказали, если ты сегодня к ней подойдешь, мы вас изобьем. И я в тот день видела, как она плачет, но я к ней не подошла, потому что я боялась, думала, что нас обоих изобьют, смысл как бы подходить. И когда урок, там, все уроки закончились, я потом уже с ней стала общаться, и она сначала обиделась вроде как, а потом вдруг стало все как обычно. И вот эта ситуация, она ушла из нашей памяти, и мы не думали, то есть она, видимо, обиделась, но не сказала ничего, не простила, просто осталась, как бы забила на это, да, и решила сделать все, как будто ничего не случилось. А, видимо, внутри у нее остался осадок на меня, и в результате, когда мы уже подросли, и, видимо, что-то ей стало невыгодно в наших отношениях, неважно уже что, она начала ко мне агрессивно относиться, потому что у нее внутри была эта обида на меня. Я как бы понимаю ее чувства и простила ее, поняла, что действительно я в тот момент, ну, была не права, возможно, она ожидала другое от меня, как друг я должна была. Пусть нас потом бы избили обоих, но надо было ее поддержать. Да, надо было к ней подойти и поддержать ее. Вот это была моя ошибка, и слава богу, что я это поняла. И простила, и сама как бы теперь хорошо дружу с другими и верю.
1: Найди, найди свой путь.
3: Когда появилась твоя обида, как она развивалась?
0: Какие
3: чувства ты испытывала в этот момент?
0: Был страх, вот, что все люди такие, что я как бы жертва такая несчастная, что вот что же вот во мне такое плохое. То есть я или про себя думала, что я какая-то плохая, что потом про других думала, что они все такие, им доверять нельзя, что жизнь такая плохая. Все как-то все в негативной сфере.
2: Ты жалеть себя не начинала в тот момент?
0: Конечно, я рыдала прям практически каждый день из-за этого, потому что мне казалось... Ну, и вина была, но я не понимала, в чем моя вина. Поэтому я плакала и не понимала, что же я такое сделала. Мне было себя очень жалко. Я помню, я рыдала, и мама меня тут пыталась успокаивать. У меня такие крокодиловые слезы были. Вот. Мне было обидно из-за того, что в самой трудной ситуации, когда вот я заболела, мой друг вот так со мной поступил. Вот это было для меня каким-то вот ударом в спину. Знаете, вот не ожидаешь, и раз тебе так боль такую причинили, вот это было страшно.
2: Ну, вот это вот логично. Вот в жизни девушки, мне кажется, это очень часто, когда девочки плачут, когда их обижают. Для девочек это нормально считается. Ну вот для парней, вот что, потому что нас не только девушки, вот у нас просто гость Юля, девушка, так получилось. Но вот если бы, например, мы говорили об обиде среди мужского общества.
3: Парнями.
2: Да, мужской, вот, мужская обида. Такое есть. И нормально ли, если мужчина обижается? Вот как вы считаете? Вот и Размик, и Юля.
3: Юля, ты когда-нибудь видела обиженных парней?
0: Ой, постоянно. Это такой интересный образ, он напоминает мне женщину, да.
3: Да, вот мне кажется, человек, мужчина с, не знаю, чувством собственного достоинства, все-таки он мужчина, вот, он как-то не то чтобы будет обижаться, вот, он какие-то выводы будет делать там, чтобы, ну, в общем, ну, чтобы не выглядеть жалко.
2: Ты приходишь к тому, как говорят многие, даже наш друг общий, я не обижаюсь, я делаю выводы. Да, это, так скажем, звучит так, ну, солидно, что ты, да, типа не тряпка какой-то, чтобы обижаться, чтобы проявлять слабость, но ты делаешь выводы, то есть в дальнейшем ты все-таки этому человеку, когда надо, отомстишь, или когда надо, ты ему, да, так же к нему отнесешься. Получается, вот эта фраза «я не обижаюсь, делаю выводы» означает, что ты как бы эмоции свои не сейчас не высказываешь, но потом ты обязательно как-нибудь на него это выплеснешь в виде не эмоций уже, а в виде ответного удара, да, ответного поступка. Или, так скажем, когда он к тебе придет за помощью, ты внутри себя, а помнишь вот это вот? Я после этого сделал вывод, и все. То есть это означает, что ты этого человека не простил. Так получается?
0: Да, но я еще насчет мальчиков могу добавить. Да, вообще так и происходит, когда люди заглатывают. Но мне вот кажется, что по отношению мужчин и женщин, как я размышляла потом об обиде и что с ней делать, я пришла к выводу, вообще люди, как и мужчины и женщины, разделяются на две категории. Это люди, которые логичного мышления и больше эмоционального. Даже мужчины бывают очень эмоциональные, восприимчивые, чувствительные, а бывают и женщины более такие сдержанные, логичные. Да. И вот от этого темперамента зависит, как человек воспринимает обиду. Поэтому иногда логичный человек кажется менее обидчивым, потому что он так посмотрел на ситуацию, в голове сделал определенные выводы, что не стоит и обижаться. Как бы у него все спокойно, эмоции сильно не вошли вперед, как бы паровоза. И он успокоился и, может быть, даже не обиделся. А девушка, она, ну или там пример, как девушка, да, они более эмоциональны, конечно, они сразу выдают вот эти чувства вперед, и они захлестывают, они дают возможность анализировать ситуацию, что произошло, кто действительно виноват, просто чувства мешают. И поэтому девушки, они чаще кажутся обидчивыми по причине эмоциональности, а не потому, что они обидчивее.
2: По своему естеству.
0: Просто они вот эмоциональны. То есть эмоция мешает сделать анализ над ситуацией и сделать правильные выводы. А вот если мужчина делает выводы сразу, это тоже эмоция. Это называется «я защитился», это как бы от эмоции, и сделал защиту такую, что я умный, я хороший, я сдержанный. Но на самом деле эмоция, она сыграла свою роль.
2: Но по сути, делать выводы – это хорошо после любой такой обиды. Как человек к тебе относится, ты делаешь вывод. То есть все-таки это влияет на ваши отношения.
0: Но как он это сказал, понимаешь? Выводы. Это я сделал выводы. То есть это ощущение, это даже не выводы, это как раз вот угроза какая-то человеку. Mm-hmm. А когда человек реально делает выводы, он не дает...
2: Он не говорит это.
0: Да, он просто сделал определенное решение, сказал, что да, ну, может быть, надо спросить человека, поговорить с ним, может быть, все разрешится, может быть, он и не хотел меня обидеть. То есть тут идет логическое мышление без угрозы, без наезда на обидчика.
1: Найди свой путь.
3: Все, не могу завершить ту историю в своей голове. Как у вас все-таки с этой девушкой столько слез было пролито? Как вы закончили? Сейчас вы общаетесь? Или, то есть, как вы решили этот момент? Ты была обижена. Вот.
0: Я с ней потеряла контакт, и поэтому решить как бы, ну, результат не получился. Тем более она такие сплетни про меня распространяла, и мы как бы закончили общение, и я потеряла с ней связь. Я страдала много лет и стала изучать вот процесс, вот, что такое обида, что вот с этим делать. И вдруг, вот когда особенно я вот стала Бога просить помочь мне в этой ситуации, я не знала, как мне справиться и простить ее. И Бог мне вот напомнил эту ситуацию в прошлом, что я действительно могла ее ранить. И вот через это я поняла, что надо ее, Лену, вот эту девушку, не то что простить, а просто, ну, принять ее, вот ту, которая жила со мной. То есть, ну, простить не в плане вот «я тебя прощаю», да? А именно любить ее. Такой, как я раньше дружбу к ней испытывала. Я поняла ее поведение, поняла ее боль, поняла, что, ну, да, мы не друзья теперь, но я ее люблю как раньше,
2: чаще
0: могу
2: всего
0: с ней общаться, если она
2: появится. Люди склонны, знаешь, как сказать, обижаться, если чаще всего они не понимают, на самом деле, какие мотивы были этого человека так поступить. Чаще всего они не знают, что привело его к такому поступку, действию. И мы обижаемся, даже не узнав вообще. А вот как раз-таки вот этот процесс, который ты говоришь, что нужно после обиды сказать человеку о том, что мне было неприятно, выяснить, почему он это сделал. Да? И тогда, может быть, ты узнаешь что-то большее, чем у тебя было в голове. Может, ты узнаешь, что на самом деле он не хотел так поступать, и твои обиды все они куда-то исчезнут.
0: Ну, у нас была, как бы, был опыт разговора, но вот как бы он не пришел ни к чему. Я считаю, что прежде всего нужно молиться об этом, потому что есть что-то большее, это Бог, который может дать более, как бы, большую информацию о том, что произойдет. Он поможет человеку простить, полюбить и как бы отпустить это чувство, которое тебя мучает, даже если этот человек действительно сделал зло намеренно. То есть в моей жизни тоже такие ситуации были, когда человек делал зло намеренно, не раскаивается в этом и пользуется так, и использует других людей. И, то есть он не изменился даже после разговора. То есть и даже такого человека Бог научил меня прощать. И я не обижаюсь на таких людей. Ну, конечно, чувство обиды возникает всегда. Мне кажется, это нормально, когда человек сталкивается с проблемой и с нехорошим отношением, унижением там, или еще каким-то обстоятельством. Он обязан честно признаться, какое чувство он испытывает. И этим чувством, прежде всего, поделиться, если возможно, с обидчиком, поговорить об этом спокойно. А если не получается, то обязательно с Богом это решить, и Бог поможет избавиться от этого состояния и излечит от этого, как бы, больное состояние в тебе.
3: То есть прощение с помощью Божьей силы, ну, то есть Божьей помощи, это когда ты желаешь этому, ну, то есть тот, кто тебя обидел, желаешь ему только хорошее, да? Вот,
0: или ну, сразу как? Не получится желать хорошего. Я как делала? Я просто сначала Богу высказывала свою боль, старалась понять, что же он хочет от меня вот в этой ситуации. Потом он мне показал, что, оказывается, он любит и этого человека так же, как меня. Я чувствую, что Бог меня любит, значит, он такую же любовь испытывает и к этому человеку. Я стала просить счастья и, как бы, радости для этого человека, потому что Бог его любит. Я поняла, что я должна его любить и научиться его любить. И Бог действительно дает такие чувства, что ты радуешься тому, что этот человек есть на этом свете. Да, он, может быть, делает зло, но, извините, мы тоже все не святые. Вот. И раз Бог его хранит еще на этой земле, значит, он важен для Иисуса, для Бога, и он его также любит и оберегает.
2: Вот ты сейчас с нами такой некий вывод такой подвела, я хочу отметить. То есть, если мы обижаемся, мы должны в первую очередь выяснить, почему этот человек нам так поступил, должны понять его мотивы. Если сразу это не получается сделать, не стоит, так скажем, на себе накручивать вот это, вот, как да, ты говоришь, ты себя жалела, ты постоянно думала о том, да какая она всякая плохая, чего она так сделала. То есть это нужно от себя отбрасывать, стараться жить дальше.
0: Ну, вот. Нужно просто сначала честно признаться, потому что если сразу это все себе строить, такую планку, вот я обиделась, и тут же прям я такой молодец, я не обижаюсь, я сейчас попробую все понять. Если чувствуешь, есть, его надо выплакать, высказать, прострадать.
2: Ну, мужчина не выплакать, мужчина.
0: Ну, я не знаю, там.
2: Высказать,
0: просто, да.
2: Пойти сходить, побегать, там, физические упражнения помогают.
0: То есть признать это чувство, а потом уже, как бы, с этим чувством прийти искренне к Богу, и вот или там как-то уже дальше с этим что-то работать.
2: И Бог помогает обязательно с этим справиться.
0: Главное его не игнорировать.
2: Ну что ж, нам пора заканчивать. Спасибо за участие, Юля.
0: Нам спасибо.
3: Спасибо, что пришла, Юля. Приятно было с тобой поговорить. Сережа.
2: На этом мы заканчиваем программу «Найди свой путь». Сегодня мы говорили об обидах. Это ваш выбор, обижаться или нет, но не держите все в себе. Сегодня Юля вам рассказала, как с этим справиться, как с этим справилась она. Спасибо вам за внимание. Смотрите наши программы ВКонтакте, оставляйте ваши комментарии, оставляйте лайки. И всем счастливого дня. Пока.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». Сегодня вместе с нами Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы будем обсуждать темы, связанные с праздниками, которые праздновались в земном святилище. Вот если с жертвами и с ежедневным служением, которое проходило в святилище, более-менее все начинает быть понятным, что люди приходили для того, чтобы получить прощение за свои грехи, то как быть с праздниками? Для чего вообще нужны были эти праздники, которые у них ежегодно там происходили?
2: Ну, я попробую начать. Жертвы относятся к, если можно так выразиться, личному измерению. То есть они касаются проблемы каждого конкретного человека. То ли это был грех, и надо было приносить жертву за него, то ли человек хотел выразить свою радость, благодарность Богу, и в этом случае он приносил так называемую мирную жертву. То ли он хотел принести какой-то обет Господу, также приносилась в этом случае мирная жертва с определенными особенностями и отличиями. Но вот что касается годовых праздников, то здесь спасение иллюстрировалось не столько с позиции того, в чем нуждался человек, сколько с позиции того, в чем нуждался весь мир. Вот интересно, об этом в свое время написал апостол Павел в послании к римлянам, где он отмечает такую мысль, что вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая искупления, явления славы сынов Божьих, то есть искупления. И вот этой мыслью апостол Павел хочет подчеркнуть, что в искуплении нуждается не только человек, отдельный или, скажем, люди в целом, но в искуплении нуждается весь мир. И годовые праздники, по сути дела, иллюстрируют в прогрессии, в развитии искупления нашего мира, как это происходило. Вот это измерение искупления очень важно, потому что иногда, думая о собственной нужде в искуплении, мы забываем о том, что Богу как раз-таки нужно думать шире, мыслить шире, если так можно сказать. То есть Господу нужно думать об искуплении всей Вселенной в определенном смысле, потому что ведь грех коснулся не только меня, не только даже человечества, он коснулся всей земли нашей, и он коснулся даже небесных существ, и, в частности, Божий противник, который в Библии назван сатаной, он ведь тоже имеет доступ не только на землю, но и к мирам, которые за пределами этой земли. Вот этим, в общем-то, вся эта история, связанная с совершением ежегодных праздников, очень важна и интересна. И на протяжении годового цикла праздничного эта история спасения всего мира иллюстрировалась. И, конечно же, каждый человек там находил свое место. То есть это тоже важно, чтобы мы понимали, что за вот этой большой задачей спасения всего мира Бог не забывал и меня, не забывал каждого жителя этой земли. Нам тоже есть там свое место. Для этого израильтяне в свое время приглашались на эти годовые праздники, к тому, чтобы они там участвовали, и это участие всячески побуждалось и поощрялось.
1: Вот я уточняющий вопрос хотел бы сделать. Чисто в связи с тем текстом, который вы привели, что вся тварь нуждается как бы вот в этом, в спасении, в искуплении от этого греха. Вы сказали, что кроме человечества в этом нуждается еще и Земля. Что вы имели в виду? Потому что последует вопрос однозначно. То ли это был намек на спасение животных, то ли это речь идет просто о восстановлении природы, Земли как таковой.
2: Да.
1: Или ангелы, уместны ли они вообще вот в этой теме?
2: Когда мы читаем книгу «Бытие», самое начало, мы там обнаруживаем, что человек был сотворен по образу Божьему. И когда дальше расшифровывается это понятие образа Божьего, то наряду с некоторыми элементами, связанными с вопросом взаимоотношений, есть еще одна деталь очень важная. Да, владычествуют они над сотворенным Божьим миром. То есть человек поставлен владыкой. А что значит владыка? Владыка – это не просто приказчик, который только лишь должен или призван отдавать какие-то приказания или указы, и больше ничего. Владыка в библейском понимании – это ответственное лицо, которое наподобие такого, знаете, рачительного хозяина, который не столько приказы отдает на самом деле, а думает о благополучии всего остального. Ну и одновременно во владыке всегда как бы заключено все то, чем он владычествует. Конечно, мы здесь говорим в таком фигуральном, скорее, смысле. Вот. И грех человека, грехопадение человека, безусловно, сказалось на том, над чем он владычествовал. Безусловно, сказалось, и в мире появляются болезни, в мире появляются хищные животные. Смерть приходит не только в род человеческий, она приходит и на живых существ, растения начинают умирать. Даже о земле, вот вы сказали, и как бы цитируя меня, что в спасении нуждается земля. Даже о земле сказано, что она теперь не будет давать своей силы в полной мере. То есть вот точно так же, как земля откликается на Божий голос и производит растения, которые произрастают, так же и здесь земля реагирует на грехопадение человека, потому что человек – владыка. И она уже не функционирует, скажем так, как могла бы и должна была бы функционировать без этого греха. Поэтому искупление – это масштабный вселенский процесс, прежде всего ориентированный на человека, но охватывающий и все окружение человека, охватывающий весь окружающий мир, который так или иначе связан с человеком. И не только, кстати, с человеком. Мы знаем, что этот мир шире, потому что есть и падшие ангелы, есть и богопротивник, который за пределами этой земли. Соответственно, искупление должно ответить на эти вопросы.
0: Далее в программе.
1: Смерть Иисуса Христа – это только начало.
2: Поступок в конечном счете порождает определенное состояние.
3: Грех зародился на небе, об этом говорит Священное Писание. Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить?
1: Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей?
0: Небо на земле.
3: Ну, может быть, здесь, если мы вернемся, мне еще раз хочется процитировать и прочитать вот этот текст, который связан непосредственно со строительством святилища, когда говорится в книге «Исход» в 25 главе, в 40 стихе: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». И вот здесь строительство святилища на земле, в пустыне израильтянами, оно фактически вбирает в себя не только саму по себе архитектуру, оно подразумевает еще и то служение, которое в нем совершалось, включая и годовые праздники, о которых мы говорим. Иначе говоря, годовые праздники, они символическим языком передают все те этапы спасения или плана спасения, которые Господь подразумевает вот во всем комплексе этого служения. Иначе говоря, у евреев не так много годовых праздников, во святилище они совершают их каждый год, но каждый из них в той или иной мере передает или охватывает определенные этапы вот в этом божественном восстановлении человека и в том числе и земли.
1: Ну, здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что понятие «грех» — это не просто неправильный поступок одного там, или нескольких людей. Это нечто более такое, ну, сложно даже передать. Это что-то более всеобъемлющее. И может ли вообще какое-то строение на земле, пусть даже вот названное святилищем с какими-то особыми обрядами, может ли оно действительно помочь в том, чтобы избавиться от этого греха?
3: Ну вот смотрите, что происходит. Вы правы, когда говорите о том, что грех – это нечто большее. Потому что фактически грех зародился на небе, об этом говорит Священное Писание. В книге Откровения говорится в 12 главе о том, что и произошла на небе война. И поэтому вот эта война, начавшаяся на небе, она была перенесена на землю. То есть, иначе говоря, грех – это не просто какой-то неправильный поступок, совершенный там, даже не только по ошибке, а даже целенаправленно, преднамеренно. Вопрос в том, что грех, он надломил то доверие, которое существовало у сотворенных существ к Богу. Фактически грех поставил, грех, совершенный Люцифером, и те вопросы, которые он поставил в великой борьбе, он попытался показать, что Бог – это не то существо, за которое он себя выдает. Богу нельзя доверять на 100%, потому что Бог что-то скрывает. То есть таким вот образом вот подобное недоверие, когда он, так скажем, передал всем тем существам, которые его окружали, существам разумным, посеяв таким образом недоверие, фактически вот это самое недоверие было перенесено на землю. И поэтому для того, чтобы восстановить сегодня Бога в его, так скажем, не только в его, здесь даже не в правах, а для того, чтобы восстановить к Богу доверие, для этого необходимо, чтобы человек наблюдал за всем тем спасением, за всем тем планом спасения, который касается не только лично его самого, то есть вопрос не только в субъективном понимании спасения, а в том, чтобы мы на спасение взглянули с точки зрения доверия к Богу, с точки зрения того, что многие существа во Вселенной утратили это доверие. Поэтому план спасения подразумевает еще и восстановление доверия к Богу и его оправдание перед лицом всех тех существ, которые в этом так или иначе участвуют.
2: Я бы здесь еще добавил одну мысль, на мой взгляд, важную. Когда мы говорим о грехе, то, конечно, в таком прямом смысле грех – это какой-то поступок, который совершается личностью. Но этот поступок не совершается в вакууме. То есть мы же живем во взаимоотношениях с другими людьми, которые могут наблюдать этот поступок. Мы, совершая этот поступок, на что-то воздействуем, на окружающий мир, на других людей и так далее. И этот поступок в конечном счете порождает определенное состояние. Состояние человека, состояние окружающего мира вокруг этого человека. То есть, как вы сказали, грех превращается в нечто большее, чем... Может быть, он начинается с поступка, но превращается в нечто большее, чем поступок. Так произошло и с изначальным грехом, который был совершен вот этим богом, богопротивником сатаной, он привел к установлению во Вселенной определенного состояния. И поэтому искупление требовало не просто прощения человека, который пришел за этим прощением в святилище, а искупление требовало того, чтобы преодолеть вот это состояние. Поэтому, кроме того, что человек получал прощение, когда приносил жертву, надо было идти чуть дальше, идти дальше, потому что был прощен поступок, но состояние это не преодолено, состояние еще сохраняется, в котором даже и этот человек, пережив прощение, ведь это же не означает, что отныне и навсегда он не будет грешить. Время проходило, и грех мог повториться, или другой грех быть совершен. То есть вот это состояние себя проявляло в последующих поступках.
3: Здесь еще немаловажный вопрос. Как сотворенные разумные существа оценивают Бога, который прощает человека, который, по сути дела, своим поступком восстал против Божьего закона, восстал против Божьего правления? Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить? Может ли Он восстановить с ним взаимоотношения, вот попранные именно тем, что человек согрешил? Либо по-другому, когда Господь наказывает какое-то существо, какого-то человека, насколько это наказание является адекватным по отношению к тому поступку, который совершил человек. То есть, иначе говоря, в любом случае, сталкиваясь с проблемой зарождения зла и греха во Вселенной, мы фактически упираемся в вопрос справедливости Божьей, в отношении того, насколько Бог праведен, когда Он судит грех и грешника. И поэтому святилище и годовые праздники в особенности, они оговаривают как раз проблему решения и справедливого решения греха не только для человека в личном смысле, не только для общества, но и в целом. Решение проблемы справедливости Божией во всей Вселенной.
0: Небо на земле.
1: Тут у меня возникает такой вопрос. Если это вот эти все праздники были призваны показать открытость Божью перед Вселенной, показать справедливость Божью и показать то, что Бог на самом деле достоин доверия, то почему нужно было это зашифровывать вот в такие праздники? Почему нельзя было это каким-то образом открыто сказать? Вот 10 заповедей нам даны четко и открыто. Бог встал и сказал, вот, первое, второе, третье, десятое. И никаких вопросов относительно них, никаких... И то находятся люди, которые пытаются это как-то оспаривать. Но там все, что называется, черным по белому. Почему нельзя было объяснить и все остальное? План спасения. Первое, второе, третье. Вот так будет план спасения. Вопрос справедливости. Первое, второе, третье. Понятно, справедливость. Логично, понятно. Зачем нужно было все это зашифровывать так, что теперь среднестатистический человек, открывая Священное Писание, доходя до всех этих жертв и праздников, не может даже близко понять, что там происходит?
2: Здесь вопрос не в том, что Бог это не передал ясно, а вопрос, или и почему Он это не сделал, вопрос немножко в другом. Чего Бог хотел? Или чего Бог желает в целом, когда Он стремится открыть человеку истину? Понимаете, главная задача Бога не проинформировать нас. Главная задача Бога помочь нам пережить опыт, который бы теперь уже нас трансформировал изнутри. То есть всякая информация такая, которую можно назвать информацией в лоб, прямая, открытая, это кнут. Это кнут, который, значит, обладает такой силой человека побуждать к какому-то определенному роду действий из-за страха, возможно, из-за того, что, ну, скорее всего, здесь будет действовать страх и какое-то такое вот осознание, что вот если же не так, тогда что? Тогда у меня нет никаких шансов на спасение и так далее и тому подобное. А Богу важно было все-таки добиться того, чтобы человек шел к нему не от абсолютно такой прозрачной ситуации, которая бы, подобно кнуту, гнала бы его к Богу, понимаете? Не из-за такой информации, которую он имеет, которая бы толкала его к Богу, а все-таки, чтобы человек в первую очередь, пережив опыт, знакомился с самим Богом. Как бы начинал воспринимать Бога в немножко другом ключе, не в ключе такого существа, которое над всем миром, значит, и пытается все выстроить по своему желанию, по собственной воле, а в ключе личности, которая заинтересована в нем, любит его. Ведь представьте себе, самая, может быть, величайшая характеристика Бога – это даже не владыка мира, а любовь. Любовь. И вот это представление, оно как? Оно не посредством информации достигается. Для этого требуется какой-то опыт, какие-то отношения, чтобы это все усвоить.
1: Но ведь и родители из-за любви порой сначала одернут и накажут, когда ребенок потянулся к газовой плите, и они понимают, он не справится с ней. А потом начнут ему объяснять, и опять же объяснять по мере взросления. И он сейчас не оценит, но потом он оценит, что все это было сделано из любви к нему и будет благодарен. Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей? Понятно, что некоторые все равно упрутся рогом и скажут: нет, Боже, нам с тобой не по пути, но если вот так вот все честно и открыто рассказать, вот конец одних, вот конец других, и человек, может быть, на данный момент под давлением вот этого кнута, как вы его назвали, придет к Богу, но потом, познав Бога, будет благодарен ему?
2: Ну так надо ведь признать, что довольно четкие указания относительно того, каким путем человек должен идти, были даны. То есть ведь ситуация не такова, что Бог вообще ничего не сказал, и вот нате вам святилище. Так, или там еще какие-то сложные вещи, в которых трудно разобраться. Не так. Определенные конкретные указания о том, как жить, как поступать, что хорошо, что плохо, у человека были. Но даже при наличии вот этих указаний, четких и ясных, скажем, вопрос о спасении, он требовал определенной, может быть, даже и зашифрованности для того, чтобы, скажем, человек шел что ли синхронно. Синхронным было его познание Бога и опыт, который он переживал в процессе своей веры с Богом, чтобы одно другое не обгоняло и не возникало каких-либо перекосов вот в этом вопросе. Поскольку всякий перекос, он в конечном счете порождает либо отчаяние, либо ересь. Ересь, которая приводит к тому, что человек неверно понимает Бога. Поэтому вот этот баланс необходим.
1: Как же праздники этому помогали?
3: Ну вот смотрите, давайте будем исходить вот из чего. Мы уже говорили о том, что принесение в жертву животного, оно фактически указывало на то, что животное умирает вместо человека. То есть в этом есть какой-то определенный элемент заступничества. Это первое. Весь религиозный год еврейский, он начинается с праздника Пасхи. Пасха сама по себе привязана к событиям исхода. Во время исхода евреев из Египта, из дома рабства, происходит вот этот праздник, который они совершают, поэтому Пасха так или иначе связана с избавлением от рабства. Другое дело, что в Новом Завете происходит расширение этого понимания, и уже Павел говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть, иначе говоря, первым вот этим праздником годовым религиозного года была Пасха, и это не что иное, как указание на то, что первым шагом плана спасения, который Господь нам предлагает, это не что иное, как смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая тоже называется Пасхой. И мы знаем с вами о том, что вот этот ритуал Пасхи, он прежде всего был связан для евреев с тем, что они должны были взять ягненка, они должны были его заколоть, они должны были его есть вместе там в семье, они должны были помазать его кровью косяки дверей, перекладины дверей для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И это все указывает фактически на то, что благодаря смерти Иисуса Христа происходит наше избавление, происходит наше спасение, происходит избавление от рабства, но это рабство, оно уже не является географическим, оно уже не привязано к какой-то отдельной стране, оно фактически связано с рабством греха. Поэтому это первый праздник, который Христос совершает. Все остальные праздники тоже происходят в таком же ключе. Существует земное измерение, ветхозаветное измерение праздника, когда в празднике происходят какие-то ритуальные действия, которые совершает народ. Но вместе с тем мы видим, что эти ритуальные действия, они указывают на что-то большее в жизни Иисуса Христа, в его служении как жертвы и первосвященника.
1: Интересно, вы сказали, что смерть Иисуса Христа – это только начало, как начало всего этого цикла.
3: Совершенно верно.
1: Но ведь большинство христиан даже сейчас видит вот его смерть, вот его воскресение и все. А вы говорите, что это только начало. Может быть, остальные праздники это как-то раскрывают?
3: Вот. И смею предположить, что вот подобный подход, он связан именно с тем, что очень много христиан просто отвергают Ветхий Завет как часть Священного Писания, называя его ветхим, то есть устаревшим, ненужным сегодня. И многие думают о том, что сегодня мы живем в Новом Завете, сейчас у нас, так скажем, новый тип отношений со Христом и так далее, но вместе с тем они упускают очень важные вещи, связанные прежде всего со служением Иисуса Христа в небесном святилище.
1: Получается, нам надо будет немножко остановиться на других праздниках, чтобы увидеть, если Пасха указывала на его смерть здесь, жертву. На земле, и это было на его жертву, это было только начало, то надо глянуть на остальные праздники, что же они символизировали.
3: Совершенно верно.
1: И о чем вообще пойдет дальше речь. Спасибо вам огромное. Мы видим уже темы будущих встреч и нашего общения. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Спасибо, что вы были сейчас. Будьте внимательны к тем темам, которые будут дальше. Они неимоверно важны.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы много и часто говорим с вами о том, что молитва за родных, за детей, за родителей, за друзей своих всегда будет принята Богом, если мы с вами молимся с верой и упованием на Бога. Апостол Иаков в послании говорит такие слова. В 5 главе, в 16 стихе он говорит, что многое может усиленная молитва править. Так произошло и в жизни, в истории Татьяны Дзюбы из Рязанской области. Мы возьмем с вами ее письмо и прочтем, о чем она пишет. «Это было давно, лет 10 назад, но я запомнила этот случай на всю оставшуюся жизнь. Тогда была ночь, Татьяна спала, но вдруг она проснулась от того, что душа наполнилась каким-то беспокойством непонятным. В чем дело? – подумала она. А в голове у нее возникла мысль – молись за Игорька. Кто такой Игорек? Игорек, как пишет Татьяна, это мой горячо любимый и единственный племянник. Татьяна долго молилась, просила Господа сохранить ее племянника от всякого рода зла. И заснула она только к утру, доверив племянника своему любящему Господу. С этого момента, после этой ночи, прошло примерно с полгода, прежде чем Татьяна вновь увиделась со своим племянником, с Игорем. Татьяна уже к тому времени забыла про ту ночь, забыла, как она молилась о своем племяннике. Но когда они встретились, он начал рассказывать ей о своей жизни в общежитии, об учебе в Московской академии Московской области, и говорит ей: «Смерть была близка ко мне, но я остался жив». «Как?» – спросила Татьяна. «Что произошло?» И тогда Игорь рассказал, что однажды он пришел с учебы. Хотел на плите разогреть еду. Воткнул вилку в розетку, а провод был оголенный, за который он держался. Игорь резко дернул за провод, штепсель выскочил из розетки. Все это длилось какое-то мгновение. И только потом он осознал, что держал смерть в своих руках и жив остался лишь чудом. Татьяна спросила, а когда это было? И когда Игорь ответил ей, она сопоставила время своей ночной молитвы и ту историю, то время, о котором рассказывал ей Игорь.

0: и виновностью. А еще чаще люди неверно толкуют мотивы друг друга. И тот, кто хотел сделать добро, оказывается в глазах окружающих чуть ли не злодеем. Как защищать свое доброе имя, если у тебя нет никаких доказательств правоты, хотя в действительности это так? Один из библейских авторов, псалмопевец в 3-м псалме, говорит такие слова: «Но ты, Господи, щит мой, слава моя, и ты возносишь голову мою».
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
0: Библейские герои всегда считали, что именно Бог заботится об их чести и об их достоинстве. Ему они доверяли восстановление своего доброго имени, если оно оказывалось запятнанным несправедливыми подозрениями или обвинениями. Так же поступила и Татьяна Богданова из города Витебск. Вот что из этого вышло. Давайте мы откроем и прочитаем ее письмо. Татьяна пишет: «Ранней весной мы с нашей соседкой поехали на дачный участок посеять редиску. Домики у нас еще не были построены, но у меня был сарайчик. И соседка сняла верхнюю одежду и положила у себя на участке на пенек. Вдруг начался дождик, и Татьяна пригласила ее, то есть свою соседку, в сарайчик спрятаться от дождя. Соседка взяла одежду с пенька, пришла в сарайчик и тут вспомнила, что когда раздевалась, положила поверх одежды часы, а теперь их не было. Татьяна с соседкой пошли искать часы, но обследовав буквально каждый сантиметр того участка, где они могли упасть, ничего не нашли. В траве они не могли затеряться, так как ее еще не было. Взять их тоже было некому, так что кроме Татьяны и ее соседки никого рядом не было. Выходило, что взяла их Татьяна, а Татьяна их не брала. Соседка очень переживала об этой потере, так как эти часы ей очень нравились. Но Татьяна стала молиться Господу, чтобы он указал ей, куда могли подеваться часы, чтобы с нее было снято подозрение. Но прошло 3 летних месяца. Татьяна продолжала об этом молиться. И вот однажды она пригласила на дачу работника выкопать саженку. Когда они работали, вдруг прилетела сорока и прямо к ее сарайчику стала так стрекотать, что работник обратил на нее внимание и спросил, чего это она так интересно раскричалась. Татьяна ответила, что никогда прежде не слышала, чтобы сороки так кричали. Но когда наступило время обеда, они вместе с работником опять пошли к этому сарайчику и вдруг увидели, на тропинке лежат часы. Татьяна подняла их, завела, и они пошли. Татьяна рассказала работнику историю о том, как эти часы пропали. И мужчина подтвердил: сороки любят блестящие вещи. Они могут что-нибудь унести, но чтобы они обратно возвращали, такого он еще не слышал. Вот так дивно Господь услышал молитвы Татьяны и снял с ее души тяжесть и подозрение с нее снял. И, наверное, это действительно он повелел сороке вернуть часы, которые она утащила 3 месяца тому назад. Таким простым образом Бог восстановил доброе имя Татьяны, и причем при свидетелях. И будьте уверены, что у него много путей и возможностей, к тому же достаточно сил, чтобы заботиться о вашей чести и о вашем достоинстве. Когда мы предлагаем сверхчеловеческие усилия и тратим много нервов и думаем о том, правильно ли нас понимают другие люди, как мы выглядим в их глазах, не подумают ли они о нас неверно и превратно, то это больше похоже на борьбу за место под солнцем. Но главное, чтобы наша совесть была чиста перед Богом, а все остальное пусть будет в Его руках.
2: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха“. Вот Иисус как-то пообещал, что Его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписания Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Так и хочется сказать: Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовься сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воля, спасенному рай. Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? В членах моих, вот в членах, вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост, не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее, он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть, одним словом, я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой – к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. И между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „А обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей“. И отошел сатана от лица Господня. Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее: „Я ходил по земле, обошел ее“. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения. Там, где он хозяин. На что Господь отвечает: „А обратил ли ты внимание на раба моего Иова?“ Что имеет в виду Господь? на моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я». Я один, чтобы возвестить тебе. Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали, о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? То, может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал, истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего, а просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда И это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы, она появлялась очень медленно, мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане? Как пишет апостол Павел, распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только, если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазин – это плохо. Но просто там вообще нет товаро-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, ну а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божьего не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем нашу тему о секретах семейного счастья и именно ее пласт – воспитание детей. Сегодня мы будем говорить о том, как наши слова, какие-то предложения, которые стали для нас привычными, влияют на наших детей. Их можно объединить под одним названием – родительские директивы. То есть мы не специально говорим что-то, мы просто как бы вскользь, имея что-то себе в виду, говорим какую-то фразу детям. И эти дети запоминают эту фразу. Если вы сейчас подумаете, вы, наверное, вспомните какую-нибудь интересную фразу, которую говорила ваша бабушка или дедушка, которую вы хорошо запомнили, или, может быть, отец или мама. И эта фраза все время как бы крутится в вашей голове, становится основой каких-то ваших поступков. Это и есть родительские директивы. И как хорошо, когда они положительные, когда они хорошие. Но, к сожалению, родительские директивы могут проявляться как ошибка семейного воспитания. И вот об этом мы сейчас поговорим. Библия открывает нам метод воспитания в книге Второзакония, 6 главе, с 6 по 8 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори они, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и повяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Господь очень серьезное внимание уделяет тем словам, которые должны говорить родители и которые они привыкли говорить. К сожалению, это не всегда будут правильные слова. Ведь мы живем в этом мире. Возможно, у нас какие-то есть переживания. И у ребенка, который слушает наши директивы или наши указания, или наши короткие фразы, возникают некоторые ассоциации. Первое, что может быть, это назревание конфликта. Ребенок может сопротивляться тому, что говорят родители. И он считает это не очень важным. Он думает, что родители не правы, они неправильно ему сказали, но он не может этого высказать родителям. И второе положение может быть, которое вызывает открытый конфликт. Когда родители что-то говорят, ребенок сопротивляется, и это настолько активное сопротивление, что даже иногда приводит к большим психологическим разрывам между мнением родителей и ребенка. И ребенок даже может уйти из дома. Какие же директивы могут стать вот таким основанием неправильного воспитания или стать ошибкой воспитания детей? Вот такая привычная, возможно, для вас фраза. «Мне не нужна такая плохая девочка» или другая. «Я все свои силы и здоровье отдала, чтобы тебя воспитать, но я так и не смогла этого сделать». Это может быть выражено в каком-то конфликте с ребенком. И это, может быть, даже не думает мама, что она сказала эту фразу, но она имеет скрытый смысл. И ребенок знает и увидел этот скрытый смысл, как он ее воспринимает. «А ты вообще напрасно живешь». Вот так воспринимает эту директиву ребенок. То есть ты вообще не живи. А если ты живешь, живи иначе. То есть вот это угнетение психики ребенка, эта директива приносит боль маленькому сердцу и приводит его к хроническому ощущению вины, что он вообще живет, а мама на него столько потратила сил. Еще одна директива. Фраза родительская. «Тебе пора думать своей головой». Как часто родители говорят эту фразу, не задумываясь над тем, какое влияние оно окажет на психику ребенка. И дальше даже. «Ты не маленький, чтобы то или другое сделать или не сделать». Такая директива достается единственным в семье ребенком. То есть дети, которые одни в семье, они говорят, тебе пора думать своей головой. То есть дорастай до моего ума, не будь ребенком. И лишают вот этой возможности ребенка спрашивать, вести себя как ребенок. И вот это влияние останавливает ребенка в отношении самопроявления, когда ребенок что-то хочет сделать такое, что характерно для его возраста. Или такая фраза: «Ты еще маленький, чтобы это знать». Или другая фраза: «Мама тебя никогда не бросит, ты всегда будешь с мамой, не торопись взрослеть». То есть ребенок задает какие-то вопросы. Мама считает, что этот ребенок не должен этого сейчас знать. Она ему отрывисто говорит: ты еще маленький, чтобы это знать. Ребенок, может быть, и не очень будет интересоваться дальше этим. Но вот эта директива, что ты не должен расти, ты маленький, должен быть маленьким, и вот оставайся, мама тебя никогда не бросит. А то это тебя не касается, не думай об этом. Вот эта директива делает очень плохое дело в жизни ребенка. Они боятся, родители боятся взросления ребенка, что он поймет, может, что-то не очень хорошее, что произошло в жизни родителей. И останавливая это развитие ребенка, не дают ему понятия о том, что же будет дальше, как будет развиваться ее жизнь. Ты еще маленький. Директива останавливания роста. Как ты смеешь кричать на учительницу или так говорить об учительнице? Очень часто обрывают детей или об этой бабушке, соседке. Как ты смеешь так думать? То есть директива. Ты не должен думать или не должен это чувствовать. А ребенок это чувствовал. Почему? Возможно, взрослые не были так справедливы к этому ребенку, как ему хотелось бы или как он того заслужил. Ребенок это ощущает. Но когда он это выявляет перед родителями, родители запрещают ему это ощущать, что он обнаружил какую-то несправедливость со стороны взрослых, и они дают ему директиву: «Не чувствуй». Не думай. Это очень плохо. Еще одна директива, очень распространенная. Ты должен быть как все. Не высовывайся. Зачем тебе это надо? Будь как все, наравне со всеми. Вышло даже потом тебе хуже. Будь как наравне со всеми ребятами. То есть мы даем директиву. Не будь лидером. Ты не имеешь права думать не так, как все. Итак, директива эта очень приводит к ребенка к пассивному восприятию всего того, что творится вокруг него. То есть ребенок, если даже творится какая-то несправедливость или что-то не так, как он воспринимает, как он был научен, ребенок не сопротивляется. Почему? А он не должен этого делать. Ему такую директиву дали родители. Не будь лидером. Вот это «будь как все», они склонны воспитать у ребенка восприятие подчинения толпе. Как раз то, о чем мы говорили, что ребенок не должен подчиняться толпе в чем-то плохом. Здесь мы останавливаем ребенка. Зачем ты высовываешься? А если ребенок имеет оригинальное мышление, если он хочет что-то сделать такое, до чего другие не додумались, и, конечно, он что-то сделал, и все начали над ним или посмеялись, или учительница сделала ему замечание. То есть иногда со стороны учителей, иногда со стороны родителей он получает директиву: «Будь как все». Будь равным со всеми, не высовывайся. И именно такая директива делает человека пассивным наблюдателем происходящего вокруг. Он никогда не будет проявлять активности в будущем, когда вырастет, там, где это нужно сделать. Он как все пришел, как все ушел, как все посидел, как все встал. И никакой активности с его стороны не будет. Даже если он видит, что кто-то обидел меньшего или слабого, он не будет проявлять активности. Он получил директиву от родителей: «Не высовывайся. Тебе что, больше всех надо?» Мы часто говорим эту фразу, а она неверна. Это неверная директива, ошибочная. Очень интересные слова иногда мама говорит детям, особенно если это один ребенок, и особенно если эта ситуация касается мамы, которая лишилась мужа, например, он ее оставил, они в разводе, и вот у нее остался на воспитании сын. И вот тут получает этот сын много директив, ненужных и вредных, и оно заключается в том: «Ты принадлежишь мне». То есть мама говорит: не «ты принадлежишь мне». Мама говорит ему, что «я для тебя хочу сделать самое лучшее. Ты этого не делай, я это сделаю. Для тебя это, вот это все для тебя приготовлено. То есть ты зависим от меня, и я буду с тобой до конца твоих дней». Что делает мама в этом случае? Она дает ребенку директиву, что он ее единственный друг. Она заменила состояние пустоты, когда у нее получилась такая ситуация с отсутствием мужа, и поставила на это место этой пустоты своего сына. И она, когда этот сын растет, она ему внушает, что он принадлежит ей и никому больше. И этому сыну может быть уже 15, когда он хочет вырваться от нее, она, эта директива будет работать. Она не может отвязаться от этого ребенка и дать ему возможность проявить самостоятельность. Это самая крупная ошибка матерей-одиночек, которые воспитывают мальчиков. Они должны воспитываться самостоятельными мужчинами, способными принимать решения. Но мама не дает ему это сделать. Почему? Потому что тот союз, который должен был соединять двух, мужчину и женщину, у нее был разрушен. И на место этого мужского положения она поставила своего сына. Даже если он не единственный, она избирает одного из сыновей и ставит его на место мужа. И получает директиву «ты принадлежишь мне». И представьте себе, этот выросший мальчик хочет жениться. И он маме приводит свою невесту или там знакомую девушку, с которой он хочет создать семью. Как мама будет чувствовать себя? Конечно же, она будет критиковать. И вспомнится эта директива. Ты принадлежишь мне. Все остальные – это второстепенные люди в твоей жизни. Мама – это основное. Она так убедила в этом сына, что он теперь по-другому думать не может. И как часто этим сыновьям оказывается по 40-50 лет. И они зависимы от своих родителей, особенно от своей мамы. И это неправильно. А директива была проведена с маленького возраста. Еще одно такое действие со стороны родителей, чтобы они учились доверять только родителям. «Ты меня слушай, ты только ко мне прислушивайся, другим никому доверять нельзя». Такая директива очень вредна, потому что люди, которые вырастают в этой семье, будущие члены общества, они берут это как распоряжение к действию. Любая близость с другими людьми в дружбе ли, в семье ли, опасна и вредна. Обычно такие дети, которые составляют свои семьи, уже будучи взрослыми, они не могут решить вопрос брака. Потому что любые другие близкие дружественные отношения у них внутренне отвергаются. Очень часто родители еще дают такое указание: ты это не делай сам, мы сделаем это вместе. То есть или за ребенка это делают родители, или вместе с ребенком. И родители дают такое указание: подожди, не делай сам. И вместо того, чтобы научить ребенка каким-то образом решать проблему, научить его самостоятельному решению, родители дают директиву: ничего ты сам не можешь делать. И что тогда получается с этим ребенком? Эта девушка, которая, например, выросла, она ничего не решает сама. Она все время бегает к маме за советом. Она не умеет ничего сама делать. Она ни одного решения не принимает сама. Она просто человек с отсутствием правильных решений. А директива пришла с самого детства. Не делай сам. Очень плохая установка. Почему, например, Вася это может делать, а ты нет? Вот эта установка. Почему он это может, а ты нет? И ребенок задумывается, он не может. И директива такая: если я даже хочу это делать, я это не смогу. Что мы прививаем ребенку этим выражением? Или, например, такое выражение: ты должен быть врачом, потому что мама так захотела. А ты занимаешься вот этим мазнёй какой-то, художеством, например. Или вот это трынькаешь там на этом, оно тебе не надо, музыка. То есть ребенку установку делают: ты должен быть врачом. А он чувствует себя художником. Директива поступает от родителей: ты не должен быть самим собою. То, что тебе хочется, что ты чувствуешь, ты не должен. Ты должен делать так, как тебе сказали родители. Как это действует на жизнь ребенка? Во-первых, это способствует возникновению чувства неудовлетворенности ничем. Все, что окружает ребенка, это не то. Ребенок уже, может быть, и вырос. Ему уже 20, он окончил этот институт медицинский. И он не чувствует себя кем-то. Он не привязан к этой специальности. Он сделал по директиве родителей. Он не сам по себе. Он кто-то чужой для себя. А возникло это именно там, при воспитании этого ребенка. Эта же директива работает, когда рождается, например, мальчик, а родители ожидали девочку. Или они привыкли воспитывать, у них несколько девочек. И вот родился мальчик. И тут директива вступает в действие. Этого ребенка одевают так же, как и тех детей. То есть этого мальчика воспитывают как девочку, одевают ее так. И им весело, они смеются над этим. У него там бантики, у него там какие-то кружева, какие-то платьица. Иногда там одевают штанишки. Но ребенок привыкает, что он не тот. И теперь мы удивляемся, когда этот ребенок вырастает, и вдруг у него возникает мысль, что он не должен быть мальчиком, что он девочка. Откуда это? От директивы родителей, которые с маленького возраста вели себя с ним так, как будто он девочка. Итак, мы увидели, что много есть таких фраз, директив, которые портят жизнь ребенка, делают его ущербным в духовной или психологической жизни. И поэтому, если вы подумаете, давайте не будем давать директив, не получится. Воспитание приходит через директивы, потому что метод воспитания – именно родительские директивы. Поэтому нужно теперь подумать, а что же говорить тогда? Какие фразы должны присутствовать при воспитании детей? Я хочу прочитать вам несколько фраз, очень необходимых для тех, кто хочет воспитать благородных духовных детей. Образование ребенка должно начинаться в семье. Это его первая школа. Здесь при содействии своих родителей и наставников он должен постигать уроки, которыми будет руководствоваться всю жизнь. Значит, директивы должны быть, но они должны быть другого качества. Что-то мы должны говорить ребенку, и это должно запомниться им на всю жизнь. Нужно следить за тем, как мы разговариваем с ребенком. Ни одно дело, порученное людям, не влечет за собой таких серьезных и далеко идущих последствий, как дело отцов и матерей. Ответственность мы будем нести за каждое слово, которое сказали ребенку. Если мы внушили одно из этих ненужных, опасных директив родителей, нам придется давать ответ перед Богом. Родители должны в особом смысле считать себя посредниками Бога. Они должны прилежно изучать Писание, чтобы знать пути Господни и учить этому свои семьи. Итак, мы переходим к тому, что же нужно говорить. Какие директивы должны быть и какие фразы наши дети должны помнить всю жизнь. Одна из директив – «Давай мы об этом расскажем Иисусу». Вот одно предложение. О чем оно учит ребенка? Молиться – это не просто говорить, а это замечательно говорить с Богом. Вот такая директива ребенком усваивается, когда мама говорит: «Только Бог тебе поможет сделать правильный выбор. Давай мы его спросим об этом». Это одна из необходимых директив. Еще одна интересная директива, которая должна присутствовать в воспитании ребенка. Как ты думаешь, как бы поступил наш папа на твоем месте? То есть какая директива? Это то, о чем мы говорили, как говорит апостол Павел. Смотрите на меня и делайте то же. Папа или мама, или папа говорит о маме ребенку. Спроси маму, что она думает об этом. То есть для ребенка интересно, как бы папа сделал. Но теперь вопрос родителям. А как папа делает? Если папа курит, если он ругается, если он с мамой не имеет хороших отношений, если он кричит на ребенка, то никак невозможно сказать: «делай как папа». Даже если мама молчит, ребенок будет делать как папа. Он получил эту директиву. Она присутствует всегда в жизни родителей и детей. «Делай как я». Хотите вы этого или не хотите? Если вы делаете плохо, ребенок воспринимает это как директиву. Если вы делаете хорошо, он точно так же ее воспринимает. «Живи, как я». Он учится глазами. Еще одна интересная директива, которая должна присутствовать в жизни детей. «У тебя есть свое мнение». Мы говорим ребенку: «У тебя есть свое мнение». К чему эта директива ведет? К тому, что ребенок знает, что он имеет право иметь свое мнение и поделиться им. Библия об этом говорит так: «Не следуй за большинством на зло». Если это мнение неверное, мы начинаем говорить с ребенком. А если это верное, но не такое, как у всех остальных людей или в этом маленьком обществе, где находится ребенок, то это мнение, отличаясь от всех, делает ребенка изолированным от общества. И он чувствует, если он имеет мнение, например, что «живи как папа», то есть «не ругайся, не кури, не воруй»,

покойным, если он не курит, не пьет, не ругается, не кричит, не грубит, учится хорошо. Если в обществе считается это белая ворона, то он чувствует себя прекрасно, потому что под вашей директивой он принял на себя эту обязанность быть белой вороной. И это замечательно, если ребенок не боится этого. Состояние конформизма, оно действует даже в жизни родителей, взрослых детей и взрослых людей. Сегодня в моде, в выборе, в товарах, везде кругом идут директивы и влияние конформизма. Это модно, это можно, это носят, это всем нравится, значит, оно обязано и мне нравиться. Вот это подчинение как раз и вредит ребенку, он не имеет своего мнения. Директивы, которые переносятся из телевизора в жизнь семьи. Это реклама, значит, мы это покупаем. И мы говорим о том, что у нас нет своего мнения. Директива получена ребенком на всю жизнь. Еще одно интересное состояние для ребенка, которое важно как директива. Высший авторитет – это директива. У нас есть высший авторитет. То есть давай мы посмотрим, как говорит об этом Библия. Если эта фраза часто звучит в семье, ребенок привыкает к такому состоянию. Если он не знает, как поступить, ему нужно посоветоваться с Богом. И он может получить от него ответ, открыв Библию. Это директива. И она остается в уме на всю жизнь у ребенка. И вот как говорят об этом христианские книги. Мы имеем библейские правила, и чтобы ими руководствовались все, и родители, и дети. Это высокое и святое мерило, не допускающее никаких компромиссов. Божьи предписания должны стоять у нас на первом месте. Замечательная директива. Она воспитывает детей чувствовать авторитет Бога. И если мы говорим, давай послушаем, что об этом говорит Бог, мы влагаем эту директиву в мозг ребенка. Учите детей любить истину, потому что это истина, и потому что они должны освящаться посредством истины и готовиться к великому рассмотрению, которое вскоре определит, достойны ли они занять высокую должность и стать членами царственной семьи, детьми небесного царя. То есть эти положительные директивы приведут развитие маленького человечка в состояние достоинства в великой человеческой и царственной семье Небесного Отца. Еще одна директива. Когда родители говорят своему ребенку: «Ты замечательный мальчик, ты это можешь, ты талантливый». И вы не ошибетесь, когда вы дадите такую директиву, потому что каждый ребенок талантлив. Нет детей неталантливых. Определите этот талант у ребенка и говорите ему о том, что он талантливый. Не говорите ему, что он тупица, бездарь, что он какой-нибудь баран или разгильдяй. Вы даете установку ребенку, что он такой, и он будет поступать согласно этой директиве. Поэтому лучше развивайте качество достоинства у человека и благодарности Богу за талант, который получил ребенок. Вы знаете таланты вашего ребенка? Если вы это знаете, убедите ребенка, что он это может сделать. А вы знаете, что делает Бог? Когда человек открывает у себя один талант и выполняет все для того, чтобы развить этот талант, у ребенка или у взрослого человека появляется параллельно много других талантов, которые необходимы ему для работы. А если вы ошиблись, и все-таки уже директива есть? Без человеческих усилий божественные усилия тщетны. Бог будет действовать силой, когда в доверчивой зависимости от Него родители осознают ответственность, лежащую на них, и будут стараться правильно воспитывать своих детей, совершая свое спасение и спасение своих детей. Даже если у вас получилась ошибка, сбой, и вы что-то сделали не то, давайте послушаем, что об этом говорит Библия. «Даже если характер, привычки, обычаи родителей сформировались не по лучшему образцу, если уроки, полученные ими в детстве и в юности, привели к неправильному развитию характера, то и тогда они не должны отчаиваться. Обращающая сила Божья может преобразовать унаследованные и приобретенные наклонности, потому что религия Иисуса Христа возвышает человека».
Замечательно, мы имеем выход. Даже если ваши директивы были неправильными, поменяйте свои директивы, но не совсем устранитесь от воспитания детей. Вы знаете, лучшие директивы, которые сейчас будут звучать в вашей семье,

сделает другими ваших детей. Все-таки, зная и 8 правил воспитания, и зная влияние каждого слова, которое вы говорите, мы придем к лучшему результату. Наши дети будут иметь прекрасные духовные ценности.

0: телерадио компании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о жертве Иисуса Христа и о ее значении для нас. На наши вопросы отвечает священнослужитель Виталий Вальдерович Киссер. Виталий Вальдерович, здравствуйте, рада вас приветствовать. В прошлой программе мы начали разговор о значении жертвы Иисуса Христа для каждого человека. Сегодня хотелось бы обратить внимание на то, меняет ли это нашу повседневную жизнь сегодня и каким образом.
3: Угу. Вы знаете, вот в прошлый раз мы с вами говорили о том, что кровь Иисуса Христа освобождает человека от греха, от чувства за вины за грех и от обвинения сатаны или дьявола. И вот вы знаете, настоящий верующий человек – это человек, который, осознав это, которому Дух Святой это открыл, он по-настоящему счастлив. У него в жизни не бывает практически ничего, чтобы могло омрачить его жизнь. То есть у него всегда внутренний покой, он внутренне стабилен, он имеет мир, радость, о котором говорит Господь. Но здесь интересный момент происходит. Вот я хочу вместе с вами прочитать один текст. Записан он в послании апостола Павла в Рим, 5 глава, 10 текст. Смотрите, какие слова удивительные. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его». То есть мы примиряемся с Богом посредством смерти Его, но примирившись, спасаемся жизнью Его. Примирились смертью, но и дальше идет у нас развитие взаимоотношений человека и Бога. Правда? Вот если человек только остановится на том, что Иисус умер за него, пролил за него свою кровь, он освободил его от грехов. Это радостное состояние продлится недолго. Потому что человек поймет, да, Бог его простил, он примирен с Богом, но человек увидит, что он не имеет мира в самом себе. Почему? А потому что грешить-то он продолжает, по той причине, что мы с вами говорили в прошлый раз, что он грешник. Он грешит не потому, что он вот плохие вещи хочет делать и из-за этого становится грешником. А он таким рожден.
2: То есть он не может не грешить.
3: Не может.
2: Не может.
3: Да.
2: Да, как мы говорили о том, что барс не может изменить свою окраску, да пятнистую окраску, как в Библии написано. Так же и люди не могут изменить свою греховную суть.
3: Вот это человека приводит в состояние глубочайшей депрессии. Вначале он начинает бороться с этими грехами. Он борется. Он хочет изменить свою жизнь. Он хочет измениться. Потому что он видит своего учителя Иисуса Христа, который ходил по земле и не грешил. Он видит в нем пример для подражания. И он пытается своими собственными силами это сделать, не задумываясь о том, что это должен сделать точно так же Христос. Как мы в первый раз говорили, что вы не можете прийти к Богу, у вас нет заслуг, чтобы стать пред Богом. Что заслуга вся в Иисусе Христе, в Его жертве, поэтому вы становитесь пред Богом. Но когда на кресте совершил вот Господь вот это событие, то оно имеет на человека двойное действие. Первое, оно снимает вину за грех. Я бы это называл так. То есть, вот если взять человека, поставить и облить его сверху водой, то так как бы его омыли его сверху, он очистился. Но внутри же остался такой же, какой был. И вот здесь вступает в силу то, что совершил Христос, это действие самого креста. То есть смерть Иисуса Христа, она делает тоже какое-то действие в жизни человека. Как это можно выразить? Христос не только хочет вас очистить, но Он хочет вас изменить. Он хочет не только оказывать внешние действия на вашу жизнь, но Он также хочет жить в вашем сердце, изменяя вас изнутри. Он хочет вас освобождать не от грехов, а Он хочет освободить вас от вашей природы грешника. Если вам, вот смотрите, если вы грешник, вы грешите. Поменяй вашу природу, вы перестанете грешить. Если ваша природа изменена...
2: То есть грех как болезнь, которую мы не в силах преодолеть, как генетическая болезнь, которая передается из поколения в поколение, мы ничего с этим не можем сделать, она неизлечима.
3: Точно. Вот такой пример можно привести. Я немец по происхождению. У меня папа немец. Мама русская, папа немец. Но есть во мне вот немецкие корни. Я живу на территории Российской Федерации, в Нижнем Новгороде. Говорю на русском языке. Немецкого языка совершенно не знаю. Но природы происхождения моей это не меняет. То есть я могу говорить на русском языке, я могу не знать немецкого языка, но по природе я немец. Почему? А потому что мой папа немец. У моего папы тоже папа немец. Вот мы все с вами дети Адама. Библия говорит, что через Адама вошел грех на землю. И мы, он является нашим прародителем, а мы его дети. И поэтому как грех вошел посредством одного человека и с ним смерть, Слово Божье говорит, так же смертью одного человека грех удаляется с этой жизни или прекращает грех существования и начинается новая жизнь в Иисусе Христе.
2: А как это происходит? Вот то, как грех действует в нас и в других людях, мы это очень хорошо знаем и видим, как грех действует вообще в мире на протяжении многих-многих веков мировой истории. А вот когда верующий человек приходит к Богу, он становится верующим. Он же не перестает грешить вообще. Так ведь? Значит, получается, природа его не изменилась. Или он прикладывает какие-то усилия. Может быть, да, он избавляется от вредных привычек. Да, кто-то там был алкоголиком, наркоманом, избавляются от этого. Но они не перестают от этого завидовать. Может быть, где-нибудь привирать. Там, может быть, сомневаться даже в вере. Вот периодически все равно какие-то ошибки такие, пусть и маленькие грешки, но встречаются в жизни людей.
3: Тут проблема такого плана. Как в прошлый раз мы говорили о том, что человек пытается освободиться от вины совести, загладить перед Богом свою ответственность, стать более добрым и прийти к Богу. То есть он думает, что он своими поступками может что-то сделать. Так и в этой категории взаимоотношения человека и Бога, то есть развитие вот этих отношений, влияние Иисуса Христа внутри человека происходит то же самое. Первое, пока человек не поймет, что он грешник. И что все, что он делает, это бесполезно, то есть борьбу с грехом. А есть многие люди верующие, они понимают слово «грешник» или ну, «совершенный грех», когда человек совершил такое грандиозное преступление.
2: Да.
3: Я встречал в своей жизни очень много верующих людей, которые ходят в церковь, и которым ты говоришь, что он грешник, он смотрит на тебя с большим удивлением и думает… Что же он такого сделал? Почему его пастор называет грешником? Ну, а ему говоришь, это не пастор тебя называет грешником, Слово Божье тебя грешником называет. У меня была одна женщина, мне пришлось ее убеждать в том, что она грешница около 3 лет. И всякий раз, когда мы заводили тему, вот я открывал Библию и показывал, что все согрешили и нет праведного ни одного, вот об этом говорит Слово Божье, она мне, загибая пальцы, говорила о том, что вот она же, вот есть пьяница, она не пьет. Вот есть там люди вот такие опустившиеся, она не такая. Она всю жизнь проработала на предприятии, она там хорошая мама, она воспитала детей, она то, она это, она пятое, десятое. То есть есть люди, которые вообще даже понять не могут, что они грешники. И первое, с чего начинается вот это осознание того, что Христос сделал на Голгофе, осознание того, что ты грешник. И грешник не потому, что ты что-то делаешь плохое, а потому, что ты по природе такой.
2: То есть осознать свою полную никчемность.
3: Да. Да.
1: Открытая книга.
2: А дальше что?
3: Осознать свою никчемность до такой степени, что вот, понимаете, тут вот как, если ты не, да, я никчемный, да, я плохой, но не совсем же я плохой. Но есть же во мне хоть чуть-чуть что-то такого, что достойно внимания. Вот человек чаще всего за вот это как раз-то и цепляется. Вот,
2: Половинчатость такая,
3: да.
2: Я, конечно, я не совершенство, но вот, а есть вообще такие люди, да. Которые он вообще такое творят, а я, между прочим, не хуже многих.
3: И вот твоя жизнь, освобождение от греха, от самой природы, не начнется до тех пор, пока ты не поймешь, что ты не годен вообще, совершенно не годен. Вот ты не годен на все 1000%.
2: И даже если я начну ходить в церковь регулярно, начну читать священные писания, много молиться, делать добрые дела, благотворительностью заниматься, все равно от этого грешником я быть не перестану.
3: Нет.
2: И ничего этого не изменит в моей участи.
3: Нет, апостол Павел, когда разговаривал или спорил с иудеями, у него тоже возникал такой у них спор, потому что иудеи очень были люди набожные. праведные, у них было очень много правил, очень много постановлений. Они старались все эти правила, постановления выполнять, и тем самым они думали, что они становятся праведными, ну, перед Богом, они хорошие становятся. И вот это и есть глубочайшая ошибка. И апостол Павел их ссылал, всегда как бы указательный палец на кладбище показывал. И он говорит, ну, если вы праведны, почему это? Чего вы умираете-то? А как бы грех рождает смерть. Жало греха – смерть. Если человек смертен, значит, он грешен. Если человек умирает, значит, он грешник по своей природе. И вот апостол Павел тоже пытался вылечить иудеев тем самым. Он им показывал, посмотрите, если бы вы были праведны, вы бы не умирали. И вот здесь надо осознать, вот это надо понять, что я грешник до мозга костей. И не потому, что я вот такой, я хороший там или плохой, а потому, что Адам это сделал, и благодаря Адаму все это на уровне генетики, ну, так, в кавычках скажем, все это мне передалось. Хочу этого или нет?
2: Понятно. Ну, вот мы это поняли, уяснили, мы осознали, мы приняли Иисуса Христа, а что меняется потом? Ведь хочется, чтобы произошли какие-то видимые перемены в нашей жизни. Потому что принятие Иисуса Христа – это нечто, что лежит на уровне вот глубинном, в душе где-то, ну, в общем, это не откроешь каждому, это очень личный такой опыт, интимный в какой-то степени. А вот это же должно иметь какие-то проявления внешние. Люди же, в конце концов, другие должны видеть, что Бог действует в верующих.
3: Вот здесь интересно, также вот, скорее всего, потому что мужчины и женщины устроены немножко по-разному. То есть мировосприятие немножко другое. То есть женщины как бы воспринимают более на эмоциональном уровне, там им картинка нужна, еще что-то. Мужчины, они воспринимают мир немного по-другому. Им надо все объяснить, все поставить по полочкам, разложить, ну, как бы вот механику. Ну, по крайней мере, мне так нужно.
2: Систематизировать.
3: И, да, систематизировать. Очень долго в моей жизни были проблемы. Вот я то начинал верить вот в то, что Христос омывает меня от греха, и я такой говорю, вот праведность по вере. И вдруг я начинал видеть, что праведность по вере, вот это как бы Христос омывает меня, освобождает от всякого греха, я могу всегда прийти покаяться. Передо мной открывала перспектива, что то есть, значит, я могу, что хочу, то и делать. Сделал какой-то грех, сразу пришел, покаялся, и Бог тебя простил. То есть верующий человек, он проходит через такую, ну, грандиозный путь у него идет. Я могу сразу однозначно сказать, нету ни одного человека верующего, который бы вот так, придя к Богу, и у него первая неделя, у него вот он все понял, вторая неделя он все понял. Порой уходит десятки лет, чтобы произошло вот это усвоение, чтобы произошло откровение от Бога, потому что это труд жизни, вот осознание того, что сделал Бог. Хотя Евангелие по своей сути очень просто и элементарно. Все происходит из-за того, что мы нагромождаем в Евангелие, то, что мы туда вносим в это в Евангелие. А вносим мы, потому что мы так были научены, мы так были воспитаны, на нас оказывало влияние та или иная культура, и от этой культуры нам надо освободиться. Это не так просто. Если, допустим, вам десятилетия что-то внушали, десятилетиями вы были вот так воспитаны, теперь вы пришли, начали читать Библию, вы начали молиться, и не так просто освободиться от всего этого. Даже когда Дух Божий вам говорит, а он говорит, как тихое веяние ветра, вы чаще слушаете не голос Духа Божьего, а сами себя чаще слушаете, потому что голос Духа Божьего, он тихий, как тихое веяние ветра. А я же все знаю, я такой там все знающий. И поэтому человек проходит достаточно длинный путь, чтобы осознать вот это все. Но мне самому было очень важно уразуметь систему, механику того, что произошло, то, что происходило.
2: Есть вообще эта система?
3: Да.
2: Или в жизни каждого человека происходит вот нечто особенное?
3: Механика происходящего, она есть. Восприятие особенное, то есть понимание, угол зрения разный и откровение разное. Но то, что Иисус сделал, оно неизменно. То есть Христос пролил свою кровь. Кровь действует однозначно вот так. Все, она это решает проблему. Христос умер на Голгофском кресте. Смерть. Для чего он умер? Вот это тоже надо понять. Со смертью Христа, вот умер смерть, Христос – это представитель человечества, представитель Адама. Адам. Первый Адам, Христос – это второй Адам. То есть, если с Адамом, вот Адам согрешил, грех внес в землю, на землю, и на земле все стали грешниками, ты грешница, я грешник. Пришел Христос, представитель человека, и все человечество, как бы образно говоря, взял в себя, вместил в себя все человечество. Все. И умер на Голгофе. Это конец человеческой истории, истории Адама. То есть Христос как бы закончил период греховной жизни человечества на Голгофе. На Голгофе все грешники умерли. Весь греховный мир на Голгофе умер. Все. Это произошло. Вот здесь есть интересный момент. Вот как я принимаю, что мои грехи прощаются? Вот, например, я вчера согрешил. Я вам, или вы согрешили вчера. Я вам говорю, Иисус Христос прощает ваши грехи. Вы согласны с тем, что Он прощает ваши грехи?
2: Да.
3: А как
2: сейчас
3: вы узнали?
2: Да.
3: А как вы узнали это? Почему вы так думаете?
2: Потому что я уже давно так думаю. Но я не знаю, как бы я думала, если бы я услышала это в первый раз. Вот я, например, впервые сейчас от вас это слышу. Не знаю, если честно, сейчас, например, при определенных обстоятельствах в жизни, вот с каким-то багажом, который у меня уже есть.
3: Хорошо.
2: Вот. Ну, вот... Может быть, и человек не сразу верит. Сказка какая-то.
3: Вот я зацеплюсь.
2: Но если он думал об этом, если он страдал, если он этот вопрос вынашивал, для него это важно, он может уцепиться за это. А ну-ка дальше, Виталий Валерьевич, ну дальше рассказывайте. Рассказывайте дальше еще про Христа. То есть он будет желать знать больше об этом и как это действует в жизни.
3: Юль, я зацеплюсь за одну фразу, которую ты сказала. Ты сказала, я бы, может, не верила, а сейчас я вот верю. То есть ты вот сказала, я воспринимаю то, что Христос умер за меня и омыл мои грехи верой. У тебя нет свидетельства. Ты же вот не проснулась утром, встала, открываешь тумбочку там, или шифонер открываешь, и там свидетельство от Бога. Ангел принес. И ты его читаешь. Юля,
2: с печатью.
3: Да, печать Божья. Там, Юля, твои грехи все прощаются благодаря крови Иисуса Христа. И ты, о, документ к сердцу прижала, и все. Ты принимаешь то, что твои грехи прощены на основании веры. Веришь в то, что Христос это сделал, это произошло, и это было событие ради тебя. Не только ради всего человечества. Человек должен понять, что это ради него самого произошло. И каждый человек имеет опыт вот этого прощения грехов. Я убежден в этом, потому что я сам проходил через этот опыт. Он разный, но осознание, что с тебя снята ноша, мне кажется, у всех одинаковое. То есть ты понял, что с тебя ношу сняли.
1: Открытая книга.
3: У меня был случай такой, расскажу вам пример. Я уже я читал Библию, но еще не был я воцерквленным человеком, но читал Библию, прочитал, что надо соблюдать закон Божий. И я так вот откликнулся на то, что Бог меня любит, вот Он умер за мои грехи, и я для себя решил, что буду праведником. Я не ходил в церковь. И вот я вел праведный образ жизни. До тех пор, пока в моей жизни не произошли ряд обстоятельств, что я был втянут в группу каких-то людей, которые вели вот такой греховный образ жизни. И я с ними, вот в их вот в этой волне, в струе, тоже совершил грех. Придя домой, осознав, что я сделал, я начал вот прямо мне, я не знаю, такая, как будто под бетонную плиту мне положили. Это люди верующие, которые вот ищут вот этого покоя, свободы. Они прекрасно знают, как грех может давить человека, какую тяжесть человек начинает испытывать. Вот это мучение совести, страдания. И у меня был такой случай, что я два дня лежал на полу, распластавшись. Я молил Бога о том, чтобы Бог освободил меня от греха, от этого. И я четко и ясно почувствовал, что Бог снял с меня вину. Я осознал это не просто даже на уровне ума, интеллекта, на физиологическом уровне. Я почувствовал, что вот я получил свободу, освобождение. Все. Мне стало легко и свободно. Я понял, что Бог снял с меня этот грех. И когда я имею вот этот опыт, я понимаю, вот моя вера настолько держится вот этого факта, о котором сказал Бог в Писании, что кровь Иисуса Христа омывает всякий грех, прощает все грехи человека. Я держусь за этот факт, потому что имею личный опыт. И поэтому я знаю, что Бог прощает мои грехи. Не на основании документов каких-то, а на основании того, что Он сказал. Я верю в это.
2: Виталий Валерьевич, все-таки вы не отвечаете конкретно на вопрос, как меняется жизнь человека. Мне кажется, вот почему. Потому что жизнь человека, который принимает Бога, я думаю, этот человек, вернее, у него, у этого человека, просто меняется отношение к греху. То есть то, что для него раньше было нормальным, приемлемым, с принятием жертвы Иисуса Христа, его начинает беспокоить. То есть человек вот грешил, вот он воровал, например. Он поверил в Иисуса Христа, может быть, он даже продолжает какое-то время совершать те грехи прошлого. Ну, вот червячок этот начинает, он все больше и больше в его душе, все больше и больше он не находит себе покоя, он понимает, нет, не надо, нельзя, я не буду, надо по-другому. То есть вот человек перестает мириться с собственным грехом, и в конце концов, либо он умрет, либо он избавится от этого греха, просто жить по-другому невозможно, одно из двух.
3: Вот это... Блаженные жаждущие или блаженные нищие духом. Вот у Иисуса есть вот эта тема. А я не ухожу от ответа. Я как раз-то вот подвожу к этому, что я хочу сказать. Вот как первый момент, что ты верой принимаешь то, что Христос омыл тебя кровью, второй шаг христианской жизни, он тоже имеет те же самые принципы и то же самое основание. Ты не можешь сам освободиться от грехов. Я понимаю, что ты желаешь стать праведным, но ты не сможешь этого сделать. Эта праведность, опять же, становится благодаря тому, что Христос сделал на Голгофе. И благодаря тому, что ты принимаешь это событие верой. Ты веришь. Вот, к примеру, Христос умер, и вместе с Ним, со Христом, умерло вот это все человечество. Я в это верю? Да. В этом человечестве и я присутствовал. Я, как грешник, умер. Меня нет. Меня не существует. Христос умер. В нем, во Христе, умер и я. Вот точно так же, как мой дедушка Кисер Фридрих, его папа, его сын Кисер Вальтер, и я его сын Кисер Виталий. Вот это мой дед, от него мы произошли. Вот так же я грешник. Точно так же со смертью Иисуса Христа, все, кто верят в Иисуса Христа, как своего, ну так образно говоря,
2: праотца,
3: они понимают, что грешники умерли там на Голгофе. И когда Христос воскрес после смерти, Он воскрес как праведник для новой жизни. И Он мой праотец, а Он праведник, и я праведен, потому что я от Него, от Христа, от Бога родился. Когда я это вижу и начинаю верить в это, не пытаться, а просто верить в то, что это так. Тогда вера начинает действовать в моей жизни. Бог начинает действовать в моей
2: жизни. Без каких-либо усилий с моей стороны.
3: Единственное усилие у верующего человека – одно усилие. Он должен всегда проявлять усилия – оставаться верующим человеком. Ему всегда нужно держаться верой. Апостол Павел в послании к евреям пишет, он говорит такие слова, он говорит, бросьте якорь свой. То есть он как бы человека, христианина представляет как корабль, и он говорит, брось свой якорь туда за завесу, ко Христу, и пусть твой якорь там лежит. Держись этого, никуда от этого не уходи. Всегда твое зрение должно быть приковано к этому. И вот я начинаю свой день с того, что я, открывая свои глаза, я всегда смотрю на то, что Христос сделал для меня.
2: Что это значит, смотрю на то? Вспоминая постоянно, я вспоминать каждый день
3: о жертве Христа? Я вспоминаю то, что Христос совершил на Голгофе. Я вспоминаю, что кровь Иисуса Христа омывает меня от всякого греха. И сегодня я этот день начинаю не благодаря тому, что я хороший или плохой, не благодаря тому, что у меня хорошее настроение или плохое, а благодаря тому, что Иисус сделал для меня. Он пролил свою кровь. И я имею свободный доступ к Богу. Я прихожу к Нему, я исполнен чувство благодарности. Нежной любви к Богу, потому что я понимаю сам, что я настолько испорчен, что во мне нет ничего того, чтобы заслужило Божьего внимания. Божье внимание ко мне – это кучка пепла от меня останется, я это прекрасно понимаю. И поэтому я благодарен Ему безмерно, что Его кровь есть, и эта кровь действует, я верю в это. Я прихожу к Нему и прошу Его, чтобы Он благословил меня. И я мысленно, в сердце своем, вижу то, что было на Голгофе совершено. Я продолжаю держаться верой того, что Христос распял грех всего человечества. То есть Адам со своими грехами был распят на Голгофе. Я продолжаю в это верить, что грешный человек был там распят. И родилось новое человечество, которое не по плоти, но по духу. Это люди духовные, от Христа рожденные. Я живу верой в это. Я не пытаюсь бороться с грехами, я пытаюсь держаться верой того, что их сказал мне Бог.
2: То есть такого понятия, как борьба с искушениями, уже и нету, получается. Бороться не надо.
3: Хорошо, я другой вопрос задам. Я задам вопрос всем, кто продолжает эту борьбу. Ну как? Получается.
2: А у кого-то получается?
3: Нет.
2: У кого-то получается.
3: Что получается, люди начинают себя
2: убеждать.
3: Очень
2: вот кровью просто, своей собственной, причем не кровью Христа.
3: Это все как бы, знаете, ну, и по-другому вопрос так. Станет ли такой человек достаточно хорошим? Сделает ли человек это достаточно поступков хороших, чтобы стать праведным?
2: Ну, праведным, конечно, мы не можем быть, кроме как кровью Христа. Но все-таки, ну, не хочется уже вот жить той жизнью, которая была до этого. Как-то уже хочется другой жизни, качественно другой. Поэтому мы понимаем, что... А внешнее выражение вот всего этого – это отсутствие плохих поступков или хотя бы сведение их к минимуму.
3: Когда вот человек начинает вот это понимать, опять вернусь к тому, что вообще человек понять это не может. Мы можем механику понять, но достоянием это становится только тогда, когда Дух Божий открывает. То есть вот когда Дух Божий запечатлеет это в вашем уме и сердце, тогда вы начнете этим жить. Это растворится, вы растворитесь в этом. Вы растворитесь в Писании, вы растворитесь в самом Боге, и Бог начнет вас жить. Потому что Слово Божие, оно достаточно обширно. Мы затрагиваем только вот эти темы. Кровь Иисуса Христа, там, крест Иисуса Христа. Почему? Потому что я считаю, что вообще христианская жизнь, она именно с этого должна начинаться. Но развитие этих отношений, или еще другое слово можно выразить, освящение, то есть процесс вот этой взаимодействия человека с Богом, он достаточно обширен. И вы будете читать Слово Божие, и вы будете видеть, как Бог меняет вас. Не вы будете меняться, вы будете держаться верой того, что о вас сказал Бог. Вы будете верить каждому его слову. Если он меня назвал праведником, значит, я праведник. Мне не надо стараться быть праведником. Я уже праведник. Я в это верю. Я держусь факта того, что Бог обо мне сказал. Происходит что-то в моей жизни, то, что за, вот праведник это такой, а вот мой поступок это вот такой. Прямая противоположность праведности. Грех какой-нибудь. Я могу посмотреть на грех и сказать, какой я грешник. Так я вам скажу, сколько бы вот в эту сторону вы не смотрели, праведником вы не станете. Поэтому я не сюда смотрю. Я смотрю туда, что сказал мне Бог. Даже делая вот эти поступки. Это не говорит о том, что я хочу делать эти поступки. Нет, я хочу смотреть туда и верить вот сюда. И я предоставляю себя в распоряжение Бога. И сам Бог начинает творить во мне изменения. Но я его не подгоняю, я ему не говорю быстрее, медленнее. Он имеет право, сам знает времена и сроки всем.
2: Да, Виталий Валерьевич, тема, казалось бы, ну такая простая, да, но в то же время очень сложная и обширная. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью, Марина. Смотри, как ты делаешь. Вот так. А теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное – стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая, спина прямая. Смотрим перед собой, Марина. Не наклоняемся. Вот так, вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох, выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение – вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее здесь рукой, прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так, упражнение «Медведь». Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонью пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо, восстановили дыхание, повисели. Так, и еще одно упражнение. Прыжки с хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так, попрыгали, отдохнули чуть-чуть, наклонились вперед и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Выпрямляй ногу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так, прогнулись, задержались, считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе...
1: Веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем три единства Бога, явленные в Ветхом Завете. Библия говорит о том, что Бог триедин. И в прошлый раз мы начали исследование 6 главы книги пророка Исаии, первых 8 стихов этой главы, где содержится указание на триединство Бога. Напомню, что пророк Исаия в видении использует три разных слова для обозначения Бога. Древнееврейское слово «Адонай», затем «Иегова», «Яхве» и «Цебаот», «Саваоф». Мы видим, что, обращаясь к божеству, серафимы произносят три раза слово «свят». И, наконец, Бог говорит «Кто пойдет для нас?», описывая свою природу. Каково же значение этого видения? Мы видим здесь указание на три единства. Посмотрим, как в рамках Нового Завета описывается это место из книги пророка Исаии. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 39 по 41. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 39 по 41. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Итак, описывается служение Иисуса Христа. И говорится о том, что пророк Исаия видел славу его и говорил о нем. И ссылка здесь именно из 6 главы книги пророка Исаии. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое». Это 6 глава, стихи 9 и 10. Прочитаем. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сказано, что эти слова произнес Исаия после того, как видел славу Иисуса Христа. Итак, мы узнаем, во-первых, что помимо Бога Отца, который был явлен в 6 главе книги пророка Исаии, Исаия видел еще и вторую личность Божества, или вторую ипостась Божества, Сына Божия. Но это еще не все. В книге «Деяния апостолов» в 28 главе, в стихах с 25 по 27, мы читаем на эту тему следующее. Книга «Деяния апостолов», 28 глава, стихи с 25 по 27. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей своих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Мы узнаем, что это было сказано словами Духа Святого. Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». Итак, мы узнаем, что когда пророк Исаия слышал слова, это произносил Дух Святой. Дух Святой сказал. Перед нами таким образом полное совпадение при сопоставлении картины. На уровне самого ветхозаветного текста мы находим указание на трех личностей. Имена, троекратное свято, использование множественного «нас». В Новом Завете мы узнаем, что помимо Бога Отца там был Сын Божий и Дух Святой в опыте видения Исаии 6 главы. Итак, мы выяснили, что речь идет именно о триединстве, когда Ветхий Завет говорит о множественности природе Божества. Посмотрим еще на одно место из Ветхого Завета. Это тоже книга пророка Исаии, 48 глава, стихи с 11 по 16. Там также описывается триединая природа Бога. 48 глава, стихи с 11 по 16. Исаии, 48 глава, стихи с 11 по 16. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же». «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над Халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух его». В этом отрывке, во-первых, важно сказать, что синодальный перевод полностью соответствует оригиналу. И, сказав это, давайте посмотрим теперь на то, кто говорит здесь о себе, начиная с 11 стиха. Говорит тот, кто есть первый и последний, тот, кто является Творцом, рука, кого основала землю и все прочее, тот, кто руководит историей. И он же о себе говорит: «Я с того времени, как это происходит, был там, и ныне послал меня», то есть Творца, первого и последнего руководителя истории, «ныне послал меня Господь», в оригинале «Яхве», «Иегова», «послал меня Господь Бог и Дух Его». Перед нами в одном месте здесь описаны три ипостаси Божества. И при всем этом этот отрывок подается в контексте 11

0: Завета, говоря о Боге, описывает его как множество. Например, книга Псалтирь, 2 глава, стихи 7 и 12. Книга Псалтирь, 2 глава, стихи 7 и 12. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Итак, личность сына описывается как личность, на которую нужно уповать. Гнев его возгорится вскоре. Его нужно почитать, чтобы он не прогневался, чтобы не погибнуть в пути нашем. То есть, эта личность сына описывается как божественная личность. И вместе с тем, в 7 стихе сказано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, сказал Господь мне». Перед нами разговор двух божественных личностей. В книге «Псалтирь» в 44 главе, в стихе 7 и 8, на эту тему говорится так. Книга «Псалтирь», 44 глава, стихи 7 и 8. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Ветхий Завет говорит «Престол твой, Боже, вовек», и далее «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих» вновь. Описание двух божественных личностей в рамках одного стиха. Далее книга Псалтирь, 109 глава, стихи 1, 3 и 4. Псалтирь, 109 глава, стихи 1, 3 и 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, Господь говорит Господу. Затем описывается рождение Господа, как-то не странно звучит, в Ветхом Завете. И потом говорится, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, божественная личность, рождается и затем становится священником. В книге пророка Исаии мы тоже находим утверждение об этом, а о том, как пророчески говорится о двух личностях божества. Но разговор об этом мы продолжим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте. В мире популярно мнение, что поскольку мы живем один раз, нужно брать от жизни все. И чем больше, тем лучше. Так ли это? О последствиях такого образа жизни мы поговорим сегодня с нашей гостьей, магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна, что вы можете сказать об отдыхе? Можно ли тоже быть неумеренными? Сон, отдых?
3: Можно быть неуверенным как во сне и спать больше, чем 8-9 часов. Деткам более 12 часов. Это уже школьникам. С маленькими, наверное, проблем нету. Их контролируют мамы. И вовремя разбудят, если надо, и покормят. Что касается взрослых людей, люди, которые спят больше 10-11 часов в сутки каждый день, они больше подвержены, опять же, тем же признакам и заболеваниям, как и те, что не досыпают и спят 4-5. Как ни странно. Если 4 часа поспишь, 5 часов поспишь, ты не выспался, голова болит, точно так же будет болеть голова после 11-часового, 12-часового сна, причем если это регулярно. Если человек долго не спал и там проспал 12 часов, я не думаю, что это какая-то проблема. Мы говорим,
2: да,
3: о регулярности.
2: Да, регулярном нарушении этого принципа. Mm-hmm. То есть даже то, что нам полезно, то, что необходимо для нашей жизни, когда мы этим злоупотребляем, наносит нам, наоборот, вред.
3: Особенно в наше время, когда мы говорим о тенденции к зарабатыванию, к приобретению материального, стоит большая проблема в том, чтобы мы понимали, что работать нужно тоже умеренно. Трудоголизм — это уже не что-то чуждое для нашего общества. Это распространенная болезнь. Трудоголики — люди больные, потому что они уже зависимы от этого. Они не могут расслабиться, у них нету сна, их мысли постоянно заняты тем, что они делают. И очень много случаев, даже попыток суицида у людей, которые вполне успешны в своей работе. Они достигают какой-то цели, достигают, внутренне опустошаются.
2: Это является разрушительным для них.
3: И для физического, и для духовного здоровья.
2: Принцип звучит так, что и полный отказ от того, что нам вредно. Давайте конкретизируем.
3: Есть вещества, которые люди по своей неразумности употребляют, причем им рекламируют, что это откроет новые горизонты или, по крайней мере, поможет хоть на время справиться с чем-то, но это является ядом. Я думаю, что мы все с вами согласимся, что такие наркотики, как героин, кокаин и прочее, то, что относится к запрещенным наркотикам во всем мире и в нашей стране в частности, это запрещенные вещи даже для однократного использования, даже для пробного применения.
2: Да.
3: Особенным образом это важно для молодежи и подростков. Люди, распространяющие это, несут уголовную ответственность. Есть вещи, которые не запрещены уголовным кодексом.
2: Да, и нам, может быть, кажутся они безобидными.
3: И нам они кажутся, может быть, не так безобидными, но, по крайней мере, раз нам не запретили их под страхом уголовного преследования использовать, ну, вроде, значит, как и можно. К этим веществам относятся кофе, алкоголь, в любом содержании его, слабоалкогольное, сильноалкогольное, это уже не важно, кофеин, содержащие вещества, и, конечно же, табакокурение. Это то, что не запрещено уголовным преследованием.
2: Даже продается везде.
3: И даже продается в магазинах, в супермаркетах, даже не в специализированных магазинах продается. Но это то, что вообще не нужно в организм ни разу допускать, чтобы не отравить. Потому что если с героином понятно, то не совсем понятно с пивом, с кофе. Не совсем понятно, может быть, какими-то сигаретами легкими,
2: или
3: так называемыми.
2: Или с легкими винами, да?
3: Да, или не особо высоким содержанием алкоголя. Напитками. Что касается этого, мы должны понять, что алкоголь, кофеин, никотин, который содержится в любой сигарете. Некоторые говорят, ну вот сигареты, есть кальяны, сейчас очень модно, люди специально приходят общаться, может быть, это дорогое удовольствие. Некоторые думают и ошибаются, знаете, заблуждаются. Раз это дорого, значит, это менее вредно. Как раньше был Беломорканал, ну вот там вот,
2: да,
3: а вот
2: там
3: без фильтров, да. Это что-то с фильтром, что касается сигарет. Мы должны уяснить себе сразу и навсегда. Если нам дорог собственный организм, но если мы себе сами недороги, ну кто ж нас заставит себя беречь? То, что они действуют точно так же, как героин, кокаин, морфин и другие сильнодействующие наркотики. Механизм тот же самый. Просто одна доза героина большую часть клеток поражает в нашем организме, поэтому вызывает мгновенное привыкание. А эти вещества вызывают менее быстрое привыкание.
2: Реакция не так заметна.
3: Реакция не так заметна.
0: Живой источник.
3: выпив чашку кофе одно утро, может быть, не привыкну так, как с одной дозы героина к чашке кофе. И, может быть, я могу отказаться. Даже если я, например, несколько месяцев пил кофе, мне легче, может быть, будет оставить эту привычку. Но это не значит, что у меня в организме не произошло никаких изменений, я сам себя не отравил. Может быть, незаметно. А потом мы удивляемся. Некоторые говорят, да я вообще к кофе не привык, но у меня сильно болит голова, если я его не попью. Если головная боль снимается кофеином, это значит, что я уже испытываю мини-ломку, такую, как бы я испытывал, если не дали бы вовремя дозу наркотика. Это же самое происходит с алкоголем. Поэтому люди не могут сами выйти из этой зависимости. Если бы не было химической зависимости в организме, тогда было бы легче. Это просто было бы на уровне привычки. Алкоголизм и курение – это не привычка вредная. Это не вредная привычка. Это зависимость, справиться с которой нужно вмешательство извне. Почему особым образом алкоголь опасен? Это становится нашей частью уже нашего образа жизни. И если мы с вами мало будем спорить, что водка полезна, действительно она опасна, как водка, как сильно крепкий напиток спиртной. Да, вы скажете, там такое количество спирта, что действительно, да мы видим, как алкоголь действует на наших родных, близких, соседей. Но игристые вина, легкие так называемые вина и пиво, содержащее слабый алкоголь, о них в Библии написано «вино глумливое». И секера буйна. Секера – это на старорусском собирательное название всех крепких напитков спиртных.
2: То есть это водка, самогон?
3: Да, вино глумливо. Оно заявляет себя как не с очень высоким содержанием алкоголя. Этим самым оно издевается над человеком, насмехается над ним, делает это из-под тишка. Но самое интересное, что и поведение человека, принявшего этот напиток, будет таким же. Человек начинает насмехаться над окружающими, ведет себя развязно. Вино в Библии сравнивается вот с тем, что оно может незаметно подкрасться и ужалить тогда, когда ты будешь думать, что ничего и не случилось, и много раз ничего не случалось. А человек, который один раз, второй раз привык отмечать, становится алкоголиком с чего? Казалось бы, ни с чего. Сам Иисус Христос умер за нас. Он отдал за меня свою жизнь. Я настолько дорог. Как я буду относиться к тому, что настолько дорого? Подумайте об этом.
2: Спасибо, Татьяна. Действительно, наша опасность чаще кроется не в скудости, а в изобилии. Мы часто искушаем неумеренности. Если же мы хотим сохранить силы, то должны иметь мудрость. Да благословит нас в этом Бог. Всего вам самого доброго.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Уроки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Что говорит Коран об Исе, сыне Марьям? Является ли Иса просто пророком? Почему он особенный? Как Коран открывает нам образ Исы? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия и человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Многие наши зрители задают вопрос, так кто же такой Иса, сын Марьям? Как он представлен в Коране?
2: Спасибо большое за этот вопрос. Все, что связано с Иисусом Христом, очень дорого для меня. И, конечно же, я достаточно много времени, посвятив исследованию Корана, обращал внимание или уделял внимание именно личности Иисуса Христа в Коране. Ну, прежде всего, мне хочется сказать о том, что Коран выражает, показывает эту личность не такой, как все остальные. Это нужно сразу понять. Почему? Потому что об Иисе говорится больше всех. Около 25 раз в Коране упоминается имя Иса. И все, что связано именно с ним. Это первое. Это уже говорит о том, что он не такой, как все. Потому что ему уделено больше внимания, чем всем остальным. По крайней мере, Мухаммед уделял ему больше внимания. Второй факт, очень важный, заключается в том, что Иисус появился на свет не так, как появляются все остальные, даже пророки. У всех пророков был отец земной и мать. Что касается Иисуса Христа, то в его случае это не так. Мы знаем, что Мария, мать Марьям, она была женщина, не тронутая мужчиной. Мужчина не прикасался к ней. И тем не менее, по слову Аллаха, она возымела в чреве и родила мальчика. Родила мальчика. Иисуса. Это очень важный факт, на который нам нельзя не обратить внимание. У Исы не было земного отца. Плюс ко всему, необходимо обратить внимание на высказывания, записанные в Коране, где говорится о том, что Бог общался со многими пророками, говорил с ними. Но когда речь касается Исы, то написано, что он возвел его на наивысшие степени.
1: А что это значит?
2: Вот это очень серьезный вопрос. Он, Иисус, сын Марьям, он говорит, что некоторых я возвел на наивысшие степени, и дальше стоит Иса, сын Марьям. Обратите внимание, что ни к одному пророку таких слов сказано не было. Что это за наивысшие степени? По всей видимости, Иса был особенным посланником. По всей видимости, Иса выполнял некую миссию, которую другие пророки выполнить не могли. Ему было доверено нечто более такое важное, с чем бы не справился ни один другой пророк, рожденный на этой земле, как обычно, как все остальные люди. Хотя пророка, вообще пророка нельзя считать обыкновенным человеком. Сам тот факт, что ему дано быть пророком, ему дана пророческая весть, уже делает его человеком особенным, не таким, как все. Но его делает не таким, как все, не какое-то особенное качество, как человека. Он как человек, как обычный человек. Его особенным делает его миссия, его предназначение. Да, вот пророк Мухаммед, на мой взгляд, это был великий человек, который сделал величайшее дело в истории. И ему честь и хвала. И я уверен, что когда придет судный день, мы увидим пророка Мухаммеда вот лицом к лицу. Почему я так ценю вот этого человека? Потому что он сделал, ну, почти невозможное. Он обратил целый народ от язычества к единому Богу. Вы знаете, что это за задача? Это просто неимоверная задача. И как ему было трудно это делать, что и ему приходилось скитаться, и ему приходилось убеждать людей. Но слава Богу, слава Аллаху, что это произошло, что арабский народ, разрозненный языческий народ, вдруг принял идею единобожия и практически стал приверженцем Всевышнего Аллаха, за что я их очень уважаю. Очень уважаю. Религия, которая превозносит Аллаха. Это же прекрасно.
1: В суре 3, в 45-м аяте сказано об Иисусе, о Иисе, сыне Марьям, что он есть слово Аллаха. Почему Иса в данном аяте назван словом Аллаха? Как вы можете прокомментировать?
2: Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Ну, во-первых, здесь можно подойти с двух сторон к этому вопросу. Первая сторона, чтобы появился на свет человек, у Бога для этого есть, и вообще Бог обладает силой слова. Ему достаточно только сказать «будь», и это приобретает вот бытие. Вот, например, мы в Библии читаем, как Бог сотворил, да, нашу землю. И сказал Бог, да будет свет. И сказал Бог, да соберется вода в одно место. И сказал Бог, да произведет земля зелень. Вот, понимаете? Потом, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Понимаете? Бог, Божье слово, оно обладает творческой силой. Это первое. Поэтому, когда речь шла о рождении Исы, то Богу достаточно было просто сказать «будь», и Иисус появился в чреве у Марии, она его родила. Без участия мужчины.
1: Без участия мужчины. Это было чудесное рождение.
2: Да. Дева Мария, говорят, да? Девственница. Это первое. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Представьте себе, что вы встретились с незнакомцем. Вот перед вами совершенно незнакомый человек. Вы смотрите на него. Вы видите его глаза, вы видите его выражение лица.
1: Внешность его.
2: Вы видите его внешность, да. Конечно же, что-то Вы можете для себя извлечь, смотря на внешность человека. Но есть такое высказывание, что внешность может быть очень обманчивой.
1: Да.
2: Обманчивой. Поэтому до тех пор, пока человек не откроет свои уста, пока он не начнет изъясняться, пока он не начнет что-то вам объяснять, желать, говорить, вам очень трудно выяснить, чем этот человек наполнен. Вы никогда не будете знать, что у него там, в голове. Поэтому слово – это средство выражения того, что у тебя внутри, что у тебя там. То есть для того, чтобы мне быть для вас понятным человеком, чтобы вы могли точно оценить, что я из себя представляю, вам необходимо со мной, вам необходимо не просто увидеть меня и посмотреть на меня, вам необходимо поговорить со мной, вам необходимо услышать мое слово.
1: Поэтому, получается, Иса, он был выражением того, что внутри Аллаха, да?
2: Да, именно. Он назван словом Аллаха. Вы понимаете? Не написано о том, что он просто родился благодаря тому, что Бог сказал. А написано о том, что он является словом Аллаха. То есть Аллах обладает словом своим, а слово Аллаха является выражением его внутреннего содержания. И вот это слово Аллаха, он, Аллах, изрекая это слово, дает возможность человеку и всем понять, кто такой Аллах, что он из себя представляет, да? И вот мы когда читаем, что написано «во имя Аллаха милостивого и милосердного», это же характеристика Аллаха, да. Правильно?
1: Да.
2: И можно заявить что угодно, да, о человеке, об Аллахе, можно сказать что угодно, но очень важно, что сам человек или что сам Аллах говорит о себе, действует и так далее и тому подобное. Поэтому мы верим в Аллаха, мы верим не просто в какую-то эфемерную личность. Мы веруем в существо, которое выразилось посредством слова. Так вот, удивительно, что и Библия, и Коран в один голос говорят, что Иса, именно Иса, является словом Аллаха,
1: а
2: то есть выражением его внутренности.
1: А где в Библии мы встречаемся вот с этой истиной?
2: Ну, во-первых, вот я как-то уже упоминал это. В 17 главе Евангелия от Иоанна написано о том, описана молитва Исы.
1: Молитва.
2: Где он говорит, что я открыл им, ученикам, имя твое.
1: Имя твое.
2: Я открыл им имя твое. В послании к евреям апостол Павел говорил о том, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последнее время говорил нам в Сыне своем, да, то есть через Иисуса Христа, Бог открылся человеку, показал свое внутреннее содержание, кто он,
1: да.
2: Что он милостивый, что он любящий, что он милосердный, что он прощающий, что он человеколюбивый. И вместе с этим, что он справедливый, что он судья, который будет судить человека по справедливости.
1: И в Евангелии от Иоанна упоминается в первой самой главе, что вначале было Слово, да? И потом сказано, что Слово
2: было у Бога, и Слово было Богом.
1: И Слово стало
2: плотью. Совершенно
1: верно. Это указывает ли это на параллель?
2: Да, конечно. Это говорится об Иисе, что это слово стало плотью. Чье слово? Слово Божие. Об этом говорит и Мухаммед в Коране.
1: То есть мы говорим о том, что Иса был необыкновенным человеком,
2: нет,
1: необыкновенным пророком.
2: Однозначно нет.
1: Но а как вы можете прокомментировать вот этот аят, сура 19 аят? Легко запомнить. 19. Там сказано... «О, он сказал, то есть Всевышний, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого».
2: Конечно же, это тоже удивительно интересный, очень важный текст Священного Писания, потому что он, относясь к Иисусу Христу, относится именно только к Нему. Угу. Потому что больше ни к одному человеку, показанному в Коране, эти слова не были адресованы. Мальчик чистый. Угу. Мальчик чистый. Что это за мальчик чистый? Угу. Дело в том, что когда мы с вами рассуждаем на религиозные темы, мы должны понимать, что есть некий библейский или язык Писания, скажем так. Да? Угу. Так вот, на этом языке Писания есть понятие «чистый» и «нечистый». Вы знаете, очень часто вот я встречаю такое выражение среди мусульман. Есть харам, угу, да, а есть халал или халяль, угу, в некоторых языках как халяль выражено, в других как халал выражено. Но важно то, что вот это приемлемо, это чисто. А вот это нечисто.
1: А вот про Аллаха говорят, что вот эта фраза «Субхан Аллах», дословно она переводится как «Аллах пречист».
2: Пречистый. Вот здесь между этими словами есть определенная взаимосвязь. Угу. Что значит на языке Писания быть чистым? Угу. Быть чистым – это значит быть непорочным.
1: Святым.
2: Быть святым с точки зрения без греха. Понимаете? Быть чистым значит быть нетронутым нечистотой, грехом. И вот только об Исе в Коране написано, что он был мальчиком чистым, был дарован мальчик чистый, такой же чистый, как и его, как и тот Творец, который сделал возможным его появление на свет. Поэтому Иса по отношению ко всем жителям земли является особенным, потому что он был безгрешен.
1: Но вот если мы читаем Писание Ветхого Завета, то там в Священном Писании сказано, что кто родится чистым от нечистого? Ни один.
2: Ни один.
1: И апостол Павел пишет, что... нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Совершенно верно.
1: И мы понимаем, что на земле нет ни одного человека, который мог бы...
2: похвастаться своей безгрешностью.
1: Но когда мы читаем Инжил, то мы видим, что Иисус говорит, вот идет князь мира сего, это Иблис, да, или шайтан, да, сатана, да. И он говорит, и во мне он не имеет
2: ничего.
1: Ничего.
2: Он чист.
1: Он чист.
2: Он чист. Потому что посредством греха и нечистоты вот этот шайтан, вот этот Иблис, да, в Коране, он входит в сердце человеческое. Но в сердце Исы он не вошел. Иса поставил ему четкое препятствие. Поэтому считать, что Иса такой же, как все... нельзя. И вот почему о нем говоря, написано, что Аллах возвел его на наивысшие степени. Никто на эти степени подняться не мог. Никто. Все остальные нуждаются в прощающей силе Аллаха. Все остальные. Потому что все были тронуты грехом. Все, совершенно все. И только один Иса, он не нуждался в прощении, потому что у него не было греха. Угу. Он был чистым.
1: Ну и, может быть, последнее, что я хочу спросить. Здесь сказано в суре 19, 21 аяте такие слова. «Мы сделаем Иису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых». Получается, Иса здесь назван милостью Аллаха.
2: Вы знаете, это ключевой текст Корана, который открывает нам личность Исы. Он предмет специального разговора, специальной нашей встречи. Я думаю, давайте мы ему посвятим отдельно внимание.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали с вами о том, что Иса в Коране представлен как особая личность. И он необыкновенный пророк. Он пришел на землю от Всевышнего с особой целью. И, конечно же, мы в следующий раз с вами больше узнаем о том, что значит, что Иса является милостью Аллаха. Приглашаем вас в следующий раз присоединяться к нам. Спасибо и до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад встрече с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Я хотел бы вас спросить, испытывали ли вы когда-нибудь чувство комплекса неполноценности? Казалось ли вам, что вы недостойны ваших друзей, людей, которые окружают вас? Я сегодня хотел бы вам рассказать об одном человеке. Его уникальная судьба, может быть, поможет нам переосмыслить нашу жизнь, наши ценности и все-таки понять, что каждый человек имеет свою определенную ценность. Этот человек когда-то преподавал мне в духовной семинарии предмет психологии. На сегодняшний день он является одним из лучших специалистов этой науки в Соединенных Штатах в университете имени Эндрюса. Это человек по имени Мирослав Тиш. Он является профессором и знатным человеком. Но он поведал свою непростую историю, своей судьбы. Я очень был удивлен, узнав, что в детстве он был обыкновенным двоечником. И вот он рассказывал, что в возрасте 14 лет они вместе со своей многодетной семьей переехали жить в Сербию из Хорватии. И поэтому у него было очень и очень много проблем в этой сербской школе. Во-первых, он не знал сербского языка. Во-вторых, он, конечно же, не блистал какими-то умственными и интеллектуальными способностями. Ну и в-третьих, он был очень невзрачный, и мало кто из его сверстников вообще обращал на него какое-то внимание. И вот однажды он говорит: «Я стою на перемене, и пока детвора бегает по коридору, вдруг ко мне подходит самая красивая девушка в нашем классе по имени Борислава». Он говорит, она подошла ко мне и возложила на меня руку, положила мне на плечо и сказала: «Мирослав, а почему ты ни с кем не говоришь? Почему ты все время чего-то стесняешься? Давай будем дружить. Я хочу с тобой почаще общаться». Мирослав сказал, что это для него был как шок. Он не мог собраться с мыслями, как же так? Борислава, самая красивая, самая умная, подошла ко мне, к двоечнику, самому ничтожному глупцу в нашем классе. Это маленькая картина Божьей любви. Удивительно, но Священное Писание в книге пророка Иеремии удивляет нас замечательными словами, как говорит Господь о отношении к каждому из нас. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Прекрасные слова, не правда ли? Я пытаюсь вообразить себе картину, где стоят двое молодых людей. Красивая Борислава подходит к невзрачному юноше по имени Мирослав, кладет ему на плечо свою руку и говорит: «Давай дружить». Мирослав рассказывал, что даже носки у него были разного цвета. Один был розовый, а другой был зеленым. Он постоянно имел комплекс неполноценности. Чем же он удостоился такого внимания? Дорогие друзья, Господь не смотрит на наши недостатки. Он любит нас, потому что мы Его дети. Он говорит: в тот день, когда я пришел домой, в моей жизни все кардинально изменилось. Я понял, что, оказывается, я не такой уж и страшный, не такой уж и пропадший человек. Я стал заниматься, я стал учить уроки, я понял, что все-таки я кому-то нужен. И он говорит, что через месяц он стал отличником в классе. Его стали уважать, к нему стали присматриваться люди. И спустя какое-то время он уже был совершенно другим человеком. Как мало человеку нужно. Библия рассказывает об одном человеке, который также имел комплекс неполноценности. Его все ненавидели, его отовсюду гнали. Он был презираемый всеми. Но однажды Иисус Христос пришел в его город, и он очень хотел взглянуть на Спасителя Иисуса Христа. И даже для этого взобрался на дерево. И когда Иисус проходил мимо него, Иисус сказал этому пропащему грешнику: «Закхей, я хочу быть сегодня у тебя дома». Как мало нужно человеку возложить всего лишь на него руку, не пройти мимо него и сказать, что ты нужен мне, ты дорог и многоценен в очах моих. Даже если на тебе изорвана одежда, даже если от тебя отворачиваются люди, Закхей, сегодня я должен быть у тебя дома. И написано, что эти слова, этот маленький знак внимания полностью поменял жизнь этого человека. Священное Писание говорит нам о том, что мы должны иметь веру, невзирая на лица. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Этот человек по имени Мирослав сказал нам такие слова: «У меня есть к вам несколько просьб. Первая просьба заключается в том, что если вы видите человека, у которого один носок розовый, а другой носок зеленый, как у того невзрачного юноши, подойдите к нему и возложите ему на плечи свои руки и скажите: «Все-таки ты очень дорог мне, потому что в тебе есть что-то такое, чего нет в любом другом человеке». Вторая просьба. Он сказал: «Поблагодарите за меня эту девушку Бориславу за то, что она такое сделала». Третья просьба заключается в том, что если вы, дорогие друзья, имеете такой же комплекс неполноценности, то знайте, что вы ценны для Господа. Он любит вас, невзирая на ваши лица, и ценит вас, как отборное и чистое золото. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Мы продолжаем разбирать топ-7 мифов о Библии. И второе, довольно распространенное утверждение – Библия – это всего лишь сборник мифов. Почему мифов? Потому что в ней якобы рассказывается о событиях, которые происходили с людьми, которые не существовали в местах, которых не было. Справедливо ли некоторые именуют Библию не иначе, как собранием сказок? Насколько правдивы описания этой книги? О ком она повествует? О сказочных персонажах или о реальных личностях? Давайте рассмотрим несколько примеров. Если еще 100-200 лет назад люди могли сомневаться в существовании Навуходоносора, Пилата, Давида или Езекии, то сегодня эти сомнения просто антинаучны. Библейская книга пророка Даниила сообщает, что царь Навуходоносор очень гордился тем, что построил Вавилон. Но на протяжении многих лет большинство историков высмеивали этот факт, утверждая, что город был построен задолго до упомянутого царя. В самом начале 20 века в Вавилоне археологами были найдены сотни тысяч кирпичей с клеймом Навуходоносора. Дело в том, что во времена Старого Среднего Царства при строительстве использовался высушенный на солнце недолговечный кирпич, а при Навуходоносоре стали использовать обожженный, который отличался высокой прочностью. Именно поэтому здания города практически были отстроены заново. Библия права. Царь Навуходоносор жил, и он построил Вавилон. Переходим к другой истории. Вне библейских свидетельств об Иисусе Христе было достаточно. О нем упоминали и светские историки уже в 1-2 веках. А вот о существовании префекта Понтия Пилата до середины прошлого века сообщала только Библия. Но в 1962 году в Кесарии Палестинской была обнаружена следующая надпись: «Тибериум Понтий Пилат, префект Иудей». Она была вырезана на плите общественного здания под названием «Тибериум», которое было построено Пилатом в честь императора. Текст хорошо сохранился благодаря тому, что в 4 веке после Рождества ее перевернули надписью вниз и использовали повторно при реконструкции местного театра. Существовал ли библейский персонаж Давид? И был ли он действительно могущественным царем? В 1993 году был обнаружен обелиск, датируемый серединой 9-го, началом 8 веков до Рождества Христова. На этом обелиске сообщалось о победе над царем Израиля из династии Давида. Дословно из дома Давида. То есть спустя столетия после его правления этого царя еще помнят и хвалятся победой над его потомками. Аналог Синехириба – еще одна интересная находка. Шестигранная глиняная призма с аккадской клинописью о правлении ассирийского царя. Она содержит прямое упоминание о Езекии и нашествии, совершенном ассирийцами. Что касается Езекии, иудеянина, я закрыл его в городе, как птицу в клетке.

призма обнаружена 2 столетия назад. Примерно в то же время был найден канал. Оказалось, что это водопровод, сооружение которого приписывается в Библии царю Езекии. Тоннель длиной в 0,5 километра, который вел окружным путем к западной части города, как выяснилось, чтобы обойти выдолбленные в скале гробницы Давида и Соломона. Конечно, в рамках программы нам не хватит времени, чтобы хотя бы просто перечислить все находки, имеющиеся на сегодняшний день. Но больше 100 библейских личностей подтверждены сегодня точными историческими данными, и наличие в тексте родословных, соединяющих этих людей, не оставляет сомнений в полной исторической достоверности Писания. Как вы догадываетесь, все они были помещены не в 39-е царство, 30-е государство, а проживали на вполне конкретных территориях, настолько точно описанных, что благодаря этим данным и совершены большинство поразительных археологических открытий. Не только личности, но города, народы и целые империи восставали из праха забвения, когда археологи решали на практике оценить правдивость Библии. Это были реальные люди, настоящие места. Но что можно сказать о событиях? Что насчет чудес чудесных? Разве это не переносит Библию автоматически из разряда исторической литературы в художественную? Вы не верите в чудеса? Да, не каждый день можно увидеть, как что-то взрывается, и из этого взрыва получается все на свете. Значит, большого взрыва не было? Или представьте себе, как тонны горячей воды вырываются из земли и устремляются вверх на высоту 10-этажного дома. Может быть, вы никогда не видели этого воочию, и вся вода, с которой вы встречались, направлялась лишь вниз, но это не означает, что гейзеров не существует. Что такое чудо? Согласно Далю, это явление, которое мы не можем объяснить по известным нам законам природы. Но может ли хоть один человек заявить сегодня, что ему известны все законы природы? Вероятно, для этого нужно было бы, как минимум лично, знать законодателя. То, что вы будете считать невозможным, зависит от вашего выбора. Одни люди могут верить в то, что при взрыве может образоваться что-то путное, другие, что разум существовал всегда, и наша ДНК, и ДНК маленькой семечки – это его работа. Библия очень точна в жизнеописании людей. Она не замалчивает ошибки святых, она не стесняется рассказывать о поражениях. В ней можно увидеть настоящую жизнь, без прикрас. Но в жизни есть место и чудесам. Давайте не будем лишать ее права говорить правду. Ведь, как говорил Исаак Ньютон, Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Какие события, описанные в Библии, кажутся вам вымышленными? Есть мнение, что в Библии, помимо вымышленных событий, много противоречий, и поэтому этой книге нельзя доверять. В следующем видео мы разберем миф о противоречиях в Священном Писании.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Ну, он был примерно, ему уже было 20 лет, и у него была примерно такая же семья, только, ну, такие уже, ну, еще более такие жесткие условия у него. Ну, то есть, если моя мама выпивала, просто любила шумные компании, то у него вообще как бы такая была семья, ну, алкоголики, и неизвестно, ну, где они пропадали. Он почти всегда жил в детстве на улице. Вот, и мы стали с ним жить у его мамы. Там жила бабушка, отчим еще. Как бы они собрались как раз на тот момент все в одной квартире. И я осталась с ним. И мы с ним попробовали первый раз марихуану. И я начала с ним там жить и спокойно. Ходила в училище, в ПТУ. Училась на художника-оформителя. Курила марихуану. И как бы все было нормально, но вот попала в зависимость больше к нему, потому что, ну, у него были свои понятия, такие уличные понятия. И он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, ну, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7-го этажа, вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент, но я еще не знала, что такое вообще игла. И вот он мне сказал, что он сидит на игле, и что вот он колется. И я немного, ну, даже, можно сказать, обрадовалась. Потому что как бы он отстал от меня, то есть уже перестал обращать на меня так много внимания и что-то пытаться из меня сделать, и как бы занялся собой и вот своими вот этими делами. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что, ну, я как жена и там ребенок, а их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем. Понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну, он там был крещен в православной церкви, он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. Вот, я тоже не являлась поддержкой, я просто была в ужасе от этой жизни. Как бы единственное, что он видел, что я постоянно в слезах сижу, и, в общем, ну, как бы он понимал, что и меня счастливой он тоже не сможет сделать никогда. Вот, и наш ребенок уже стал играть со шприцом. В общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и Андрей, ну, как бы мама, я думаю, поняла. Постепенно она уже жила как бы с третьим мужем на тот момент. Они поняли, что я приехала туда уже как бы насовсем, и они сказали мне, если ты сюда приехала насовсем, значит, ты должна оставить Андрея навсегда. А так как он приезжал, и у меня еще оставались какие-то чувства, и мне было его жалко, я как бы все равно, ну, не закрывала перед ним дверь, как-то старалась общаться, там что-то как-то поддерживать его в чем-то. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас, ну, такая произошла как бы гармония в нашем разговоре, и мы стали понимать друг друга. Так продолжалось опять в течение месяца, и мама мне сказала, если ты будешь продолжать с ним встречаться, то ты пойдешь обратно. И я очень испугалась, потому что обратно я не хотела ни в коем случае, и, ну, постаралась прекратить все это. И через некоторое время он решил уехать вообще из страны.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через, ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. Я, конечно же, сразу приняла все на свой счет. Ну, то есть мне почему-то показалось в тот момент, что во всем виновата я, и что я довела его до этого, и как бы его друзья помогли еще мне так думать, потому что они стали приезжать, стали предлагать мне кокаин, естественно, ну, что как бы тебе волноваться нельзя, еще жизнь долгая, тебе нужно держаться, у тебя дочь, вот понюхай кокаин, успокойся. И таким образом я уже конкретно, ну, начала употреблять вот этот наркотик. Стала общаться с ними больше. А так как это была такая криминальная структура, их было много очень в городе, просто в разных местах. И я постепенно стала узнавать таких же людей, только других, ну, с других районов. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, и там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. На самом деле я просто была новый человек в кругу. Во-первых, я была молодая, и, во-вторых, уже, ну, понимала как бы больше, чем моя ровесница, допустим. И как бы со мной было легко делать то, что, ну, как бы им хотелось. И я никуда не пойду, ни в милицию, и как бы я всегда буду с ними. И потом я, когда это поняла, мне даже было круто от того, что я там воровская девчонка. Вот, и постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. Было видно, что я хочу только кокаин от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. Ехать мне было некуда, но мечта у меня такая была, как бы бросить наркотики, уехать из города и как-то и устроиться, и забрать свою дочку. Вот такая цель у меня была поставлена, как бы все равно я надеялась на это. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. Вот, и отчим, я сказала отчиму об этом, что я уеду в монастырь. Он мне нашел в интернете эту страничку и принес мне распечатку. Там было написано адреса не только монастырей, но и вот реабилитационных центров. Я смотрю, город Питер, позвонила в Питер, так как, ну, такой город для меня был интересный. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда и, увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте. Как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Вот я больше всего боялась остаться одна. И тут я приехала, и мне сказали, что, ну, вот есть Бог, и ты можешь отдать ему все свои проблемы. Просто отдать и все. И он уже будет решать, как бы отдаться, ему в руки довериться. И я думаю, ну и хорошо, думаю, наконец-то, пусть я его не вижу, но я ему отдам, пожалуйста, свои проблемы. Они мне абсолютно не нужны, я устала от них. И мне стало так легко, мне было очень, очень здорово здесь. И многие думали, что я сумасшедшая, потому что многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме. Потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем. Потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Когда мы находимся в самоизоляции, у нас есть время, чтобы поразмышлять и подумать над текстами Священного Писания. Сегодня я хотел бы предложить одну историю, притча, которая записана в Евангелии от Луки. Это притча о неправедном судье. Так она называется. Но мне кажется, притчу, которую рассказывает Иисус Христос в первом веке, очень актуальна сегодня и в тех обстоятельствах, в которых мы с вами оказались во время распространения коронавирусной инфекции. Притча о неправедном судье находится в Евангелии от Луки, в 18 главе. Мы прочитаем с 1 по 9, по 8 текст. С 1 по 8 текст. «Сказал также и им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я Бога и не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот это время самоизоляции как раз самое подходящее время, чтобы поразмышлять над словами Священного Писания, когда мы дома, может быть, даже не знаем, чем заняться, или наоборот, мы интересуемся многими вопросами, в том числе и вопросами религиозными. Давайте мы попробуем по порядку попытаться разобраться, вникнуть в эту историю и, конечно же, главное, может быть, ответить на вопросы более запутанные, как это так, что Бог медлит защитить, что это значит, что Иисус, когда Он придет, найдет ли веру на земле, ну и так далее. Вообще, о чем эта притча? Нужно отметить, что сам евангелист Лука, когда приводит слова этой притчи, дает маленький комментарий. Иногда комментарий к притче дается в самом конце, иногда в начале. В данном случае вот как раз евангелист Лука в самом начале говорит о том, как сам евангелист Лука понял эту притчу. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вот это важный момент, на который я хотел бы ваше внимание обратить. Молиться и не унывать. Именно Лука понимает, что притча, которую сейчас он будет приводить, она о молитве и о том, чтобы люди не отчаивались, когда они молятся, когда они просят, особенно в трудное время, когда они просят Божьей защиты, Божьей помощи, чтобы они не унывали. И далее он переходит к самой притче. Идея этой притчи очень проста. Здесь есть главная героиня, это вдова, которая приходит к судье, и есть противник, соперник. Другими словами, соперник – это человек, другой человек, который, ну, скажем, что-то хочет отобрать, может быть, у вдовы. Возможно, под соперником понимается в виду какой-то богатый человек, ну или, по крайней мере, более обеспеченный, который каким-то образом, может быть, претендует на землю этой бедной вдовы, поскольку сама она не способна этой, ну, с наделом этим справиться, потому что женщина и вообще одинокая женщина-вдова, как правило, это незащищенный класс людей в то время был. Поэтому возможно, что если так рисовать картину, вот этот человек пытается что-то у этой женщины отобрать, что у нее осталось, может быть, от мужа и так далее. Соответственно, вдова, чтобы себя, ну, как бы отстоять свои права, она обращается к судье. Однако судья – это как раз такой человек, который, как мы видим с вами, что он, Иисус говорит про него, что это судья неправедный. Более того, характеристика, которая дается этому судье, следующая. Он Бога не боится и людей не стыдится. То есть мы видим, что персонаж довольно-таки очень даже неприятный. И, конечно же, к такому судье идти пытаться просить защиту, ну, в данном случае было бы даже безнадежно. А зачем? Это же человек, которому все равно. Но в данной ситуации, в данной притче как раз Иисус рисует картину так, чтобы создать вот эти вот яркие контрасты. То есть есть судья, да, который не стыдится людей. Мы не знаем точно, что под этим словом подразумевается «не стыдится». Может быть, он действительно берет взятки, может быть, он вообще не боится людей принимать какие-то там радикальные решения, ему вообще все равно, что про него думает и так далее. Ну и в данном случае даже не боится Бога. Нам трудно понять именно конкретно что, но вот в этих словах мы все-таки понимаем, что судья – это человек, который стоит на своем. И надежды у вдовы как раз шансов, скажем так, что ее просьба будет услышана, самый-самый минимальный. Возможно, даже этот соперник и дал какую-то взятку уже судье, и судья даже и не намеревается встать на сторону вдовы. Но что делает вдова? Здесь наше внимание привлекает именно вдова. Она приходит к этому человеку, да, и говорит ему, чтобы он защитил ее от соперника его. И более того, мы из слов самого судьи видим, что судья рассуждает: «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Ну или другими словами, чтобы она меня не доставала. Чтобы она меня не доставала. И дальше Христос обращает внимание вот к чему. Слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Вот здесь мы можем столкнуться с одной проблемой, которая возникает. Когда дальше Иисус говорит, хотя и медлит защищать их. Вот это проблема. Что это значит? Значит ли это, что Бог, видя, как страдают люди на земле, но в данном случае из-за вспышки эпидемии, он не торопится, медлит защитить. Люди молятся. Молится днем, ночью, а он медлит. Не кажется ли, что здесь Бог предстает в каком-то таком неприглядном свете? И наоборот, даже если мы так, ну, понимаем, что Бог не приходит к нам на помощь, стоит ли вообще тогда молиться? В чем же дело? Дело стоит в том, что, к сожалению, к сожалению, Евангелие от Луки, оно было написано на греческом языке. Мы имеем Библию в синодальном переводе, то есть в синодальном издании, и, соответственно, при переводе иногда теряется смысл. Эта проблема, к сожалению, существует. И те, которые занимаются переводом, наверное, хорошо знают, что иногда сложно передать какой-то оборот речи на родном языке, передать его на другой. Иногда как бы есть определенные сложности. И, возможно, переводчики, делая перевод, недостаточно этому уделили внимания, и у нас получился вот такой отрывок, то есть вот такие слова. С греческого текста дословно эта фраза звучит так. «Бог ли не...» Вот очень важно. «Не Бог ли не воздаст отмщение за как бы избранным своим, да, за избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Даже если долготерпит, здесь вот идет, даже если долготерпит». И вот эта фраза может означать следующее. Первое. Речь идет не о том, что Бог сознательно пытается медлить. То есть, ну, пусть они немножечко там помучаются, пусть они пострадают, я посмотрю, как они будут действовать. Речь идет не об этом. Речь идет, скорее всего, о том, что в обстоятельствах, в которых оказались люди, им кажется, что Бог медлит. То есть, что в его бы случае нужно побыстрее бы подать помощь. Но этой помощи не происходит. И в данную минуту люди, верующие, как раз отчаиваются, то есть приходят в уныние. Я молюсь, молюсь, прошу у Бога помощи, а никакого нет ответа, нет никакого результата. И людям кажется, что Бог именно медлит. Хотя Лука не использует слово «медлит», а использует слово «долготерпит». Долготерпит. Во-вторых, слово «защищать их», хотя и медлит, или, то есть дословно, хотя и долготерпит, слово «защищать» в Евангелии от Луки нету в греческом тексте. Речь не идет здесь о защите, просто речь идет о том, что они думают, что Бог медлит, что по какой-то причине Он медлит. Так они думают, так они рассуждают. Тогда как первая фраза означает «Бог ли не защитит», то вот это слово «защитить», оно имеет значение не только защиты, но и имеет значение «воздать по заслугам», то есть «воздать по делам». Это же самое слово, близкое по значению, встречается в 3 стихе, когда вдова приходит к неправедному судье и говорит: «Защити меня от соперника моего». Используется однокоренное слово. Теперь судья, когда рассуждает об этой вдове, которая приходит, докучает, мучает его, и он уже от нее устал, он тоже говорит, и он решает: поскольку она не дает мне покоя, говорит судья, я ее защищу. То есть, другими словами, как бы либо пошлю защиту, да, либо отвечу на ее просьбу и воздам вот ее обидчику. То есть воздам ее обидчику. Если посмотреть, как это слово встречается в другом месте, давайте посмотрим. Есть в этом же Евангелии, в 21 главе, мы читаем. Когда Иисус в 21 главе рассказывает о катастрофе, которая произойдет с городом Иерусалимом из-за того, что народ Божий отверг Иисуса, то, соответственно, Иерусалим будет окружен войсками, то есть придет захватчик, захватит город, окружит его, и город будет опустошен, разрушен, и разрушен будет храм. И вот когда Иисус описывает вот эти вот события, которые случатся с Иерусалимом, он говорит следующие слова. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не выходи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Так вот, здесь используется фраза «дни отмщения». Это то же самое слово, которое используется в притче о неправедном судье, когда делается вывод Иисусом, что Бог ли не воздаст мщение за избранных своих, которые к Нему вопиют день и ночь. Понимаете, как теперь звучат на самом деле слова Иисуса? Либо, с одной стороны, мы можем считать или предположить, что речь идет либо о мщении, то есть верующие люди или люди, которые оказались в, скажем так, стесненных обстоятельствах, их каким-то образом притесняют, они живут в суровое время, да, возникли эти трудности, и Бог пошлет свою защиту. Либо Бог воздаст отмщение за то, что его верующие люди пострадали от рук негодяев, там, худых людей, и Бог как бы даст свой ответ, хотя им кажется, что он медлит. Вот что имеется в виду в этих словах, что подразумевается на самом деле, потому что мы, к сожалению, когда читаем синодальный текст, то вот синодальный текст, он немножечко нас сбивает с толку, то есть он нас уводит, приводит совершенно другим мыслям, и мы, может быть, иногда находимся в таком недоумении. Слушай, неужели так вообще Господь может поступать? Вовсе нет, конечно, нет. Бог не собирается так поступать. Речь идет как раз о том, как верующим людям, которые находятся в очень трудных обстоятельствах, жизненных условиях, да, как им не отчаяться. Я в самом начале уже об этом говорил. Как всегда молиться и не унывать? Вот в чем вопрос. То есть люди молятся, просят Бога о защите. Господи, помоги, поддержи, защити. А кажется им, что не происходит ничего. То есть ничего не меняется. И у них появляется какое-то отчаяние. Потеря веры, сомнения, что Бог не слышит, что Бог не ответит. И вообще за что с ними такое горе, такая беда приключилась. Но самое главное в этой притче – это образ судьи. Обратите внимание еще раз на то, что судья не боится Бога, и судья не стыдится людей. Но все-таки он отвечает на просьбу вдовы. Да, она к нему приходит. Да, она его докучает. Она просит: защити меня, спаси меня от моего соперника, от моего противника. И делает это несколько раз. И все-таки судья, несмотря на то, что он такой, он принимает решение встать на ее сторону. Вот интересный поворот. То есть, когда мы слышим притчу Иисуса о плохом судье и не знаем конца этой притчи, нам может показаться, что просьба вдовы бесполезна и бессмысленна, потому что как к такому человеку негодному вообще обращаться? Да он взятки берет, да он вообще никого не слушает, ему вообще все равно. Нет никаких шансов у тебя на успех в этом деле. Но вдова идет, просит, просит, просит, и в итоге этот человек говорит: она меня уже достала, пусть будет по ее слову. И он решает этот вопрос в ее пользу. Вы понимаете? И вот этот происходит вот этот поворот, что вот такой неправедный судья встал на сторону вдовы. И теперь, а как Бог? И Христос говорит, тем более, Бог ли не защитит? Понимаете, то есть акцент делается на том, что Бог не как этот судья. Бог гораздо лучше судьи. Если уж вот этот вот судья, который не боится Бога и не стыдится людей, но он отозвался на просьбу вдовы, то Бог тем более отзовется. Тем более подаст помощь, подаст защиту, сотворит защиту для своих избранных. Тех, кто в него верит, кто на него надеется и полагается. Вот Бог защитит. И эта притча как раз и направлена на это. Именно не на то, чтобы в нас вызвать какие-то еще большие сомнения, и мы стали, знаете, как иногда верующие люди, они, к сожалению, есть такая группа людей, которые пытаются в себе найти всякую безупречность, что мы должны приступить к Богу, чтобы в нас не было ни капельки никакого там греха, ни пылинки, ничего нечистого. Только такими мы можем к Богу прийти, и только такими, таких Бог услышит. Нет. Эта притча не об этом. Она как раз говорит о том, что к Богу, если ты тянешься к Нему, можешь ты обратиться, если у тебя беда. Что нужно молиться и не унывать. Но люди тогда могут сказать, а как же тогда слова Иисуса? «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Кому адресованы эти слова? Есть два варианта. Первый, что слова Иисуса, придя, найдет ли веру на земле, адресовывается не ученикам Иисуса, а адресованы к людям, которые еще в Иисуса не поверили, которые как раз противятся Евангелию, противятся учению Христа, именно это люди того времени. И когда явится, и когда грядут вот эти вот бедствия, когда нужно будет защищать избранных своих, действительно ли эти люди поймут, что они зря отвергали Христа? Потому что когда будет разрушение Иерусалима, вот тогда действительно будет беда. И будет ли вера в этих людях? Это первый вариант. Второй вариант, скорее всего, может быть, что эти все-таки слова адресованы к ученикам Иисуса Христа, то есть к верующим людям. Но что этими словами хочет сказать Иисус? Эти слова вовсе не говорят о том, что когда Иисус придет, что он будет так взыскивать и смотреть. Ну-ка, какая там у тебя вера, какие там у тебя убеждения? А речь идет о том, что Иисус хочет найти вот эту вот веру, как у этой женщины, вдовы. Что она сделала все свое упование. Единственная защита у нее была, кто мог ее защитить и кто мог разрешить вот этот вот спор, это судья. Больше не было. Ну, я говорю по притче. Ну, понятно, что как бы есть Бог в реальной жизни, да? Но я говорю по притче. И она, единственный, кто мог ей помочь, и она это знала, это вот этот судья. Поэтому она старалась его убедить. Она приходила к нему и просила его, умоляла его о помощи, помоги. И вот здесь, чтобы в нас, в людях, которая находится в трудное время, родилась эта вера, этот вопрос Иисуса не упрек, а это вопрос Иисуса как раз размышление для того, что нам стоит обрести эту веру. И обретается она вот в этом сравнении. Иисус не случайно в притче спрашивает людей, которые его слушают, «Слышите?» Что говорит судья неправедный? Почему Иисус ставит судью неправедного в пример? Как это так? Неправедный судья и вдруг становится в данном случае положительным персонажем, на которого нужно, ну, к которому нужно прислушаться. Да потому что судья поменял свое решение. Неправедный поменял свое решение. Бог не как судья неправедный. Бог, наоборот, праведный. Суд его праведен. Бог милостивый, любящий, и добрый. И поэтому к Нему можно обратиться. В час беды, в час горя, в час стеснения можно Ему молиться. И это как раз и должно было людей, которые слушают Иисуса, вдохновить обратиться к Богу, тем более, потому что Бог не такой, тем более обратиться к Нему, что нужно Ему молиться и не унывать, не нужно опускать руки, не нужно отчаиваться, а нужно действительно верить. Но в это трудное, непростое время, через которое нужно человеку пройти, ему действительно сейчас нужна вера. И вот на это и обратит внимание больше всего Бог. Поэтому Иисус говорит: «Но Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это не вопрос упрека, это не вопрос суда. Найдет ли Сын человеческий? А ну-ка, все ли верят? Нет, вопрос не так нужно ставить. Он ищет этой веры. Он ищет в тебе этой веры, это упование, надежда именно на Него. И поэтому Он ждет ее, ждет, чтобы ты мог молиться и не унывать, чтобы ты мог не отчаиваться в сложную минуту, но доверить свою жизнь Богу. И когда ты Ему доверишь, ты увидишь, что Бог подаст защиту вскоре.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Привет всем, кто присоединился к нашему обсуждению сейчас. Я думаю, что для вас не составило труда найти нашу передачу, потому что современный человек очень хорошо умеет искать. Или, может быть, в некоторых случаях не очень. Об этом мы сегодня и поговорим. Тема звучит так. Гуглим в интернете и по жизни. Я также приветствую вас. Я рад вас снова видеть.

0: и обсуждать с вами интересные темы, вопросы. И вначале я хотел бы обрисовать такую небольшую ситуацию. Ты молод и смотришь на своих друзей, кажется, у них тоже все нормально, они молодые. Ты выбрал свою дорогу, они выбрали свою дорогу. И вроде бы все идет по плану. Но в один момент ты начинаешь сомневаться. Ты начинаешь думать, а правильно ли я путь в жизни выбрал? Правильно ли я решение принял? И начинают одолевать вот эти сомнения, начинают появляться вопросы, у тебя пропадает настроение. Ты думаешь, как же из этого выбраться? А может быть, вообще надо все кардинально изменить в своей жизни? Может быть, вообще нужно изменить вектор своей направленности? Это вам хотя бы отчасти знакомо? Бывало ли это в вашей жизни или нет?
1: Ну, лично в моей бывало, к примеру, то есть я менял разные круг общения, разный вид деятельности, то есть, ну, это не доходило до момента того, когда я затягивал, то есть, этот момент кризиса, то есть, я менял сразу же.
0: Спасибо большое, да. Некоторые с этим сталкиваются, если еще не столкнулись, то обязательно столкнетесь. Обычно вот этот нехороший момент, такой кризис, он приходит в промежутке от 18 до 30 лет. И каждый молодой человек его проходит рано или поздно. Поэтому, я думаю, данная тема будет актуальна для всех тех, кому еще нету 30, а может быть даже и 35, потому что разные кризисы могут либо позже, либо раньше наступить. Сегодня для нахождения ответов на огромное количество вопросов люди часто забивают или формулируют свои запросы в Google поиске, там Яндекс поиске, да, и находят ответы. И в ответ они получают огромное количество информации, но часто эта информация, она не несет настоящей пользы. Часто она бывает просто поверхностная, без глубины. И сегодня мы с вами постараемся как раз-таки нащупать глубину в ответе на поставленный вопрос. Как же найти себя в тот момент, когда ты теряешься, да? Когда ты сам для себя становишься вот таким знаком вопрос, когда ты не понимаешь, почему ты делаешь так, куда теперь дальше тебе идти. Итак, для начала я хочу задать вам такой вопрос. Может быть, вы помните из исторических деятелей, активных, молодых людей. Может быть, из Библии вы кого-то вспомните, кто был молод. Поделитесь вот своими воспоминаниями, своими знаниями по этому поводу. Знаете ли вы таких людей?
1: Любой человек был молод.
0: Что?
1: Любой человек был молод.
0: Я уточнил, я сказал именно из деятелей, таких крупных, да, известных всем. Вот кто был молод?
1: Любой деятель был молод. Ну, то есть...
0: В пик своей активности, так скажем. В тот момент, когда он достиг определенных высот, в тот момент, когда он стал известен. Кто был молод?
2: Давид был молод.
0: Это из Библии пример,
2: ну,
0: да?
2: Ну да, если мы говорим про Библию. Саул тоже был молод.
0: А
2: когда
0: какое
2: его...
0: достижение было у Давида?
2: Когда его выбрали или в смысле потом, когда он уже начал
0: править?
2: Ну,
0: когда он был молодой.
2: Ну, он был красивый.
0: Я думаю, наши парни тоже могут такое заявить о себе.
2: Голиаф он победил.
0: Так, он хорошо, победил. Он одержал великую победу, да, о которой не мыслили многотысячные войска израильское, да.
2: Но он это была только одна из множества побед. Вообще он десятки тысяч победил людей, вот, вражеских.
3: Угу. Если говорить про войны и про людей молодых, то, наверное, хороший пример Александр Македонский, который завоевал достаточное количество территорий. И подчинил своей империи, ну, можно сказать, на тот момент весь мир.
0: Да, практически весь цивилизованный мир, да. И действительно, ему тогда было, я сейчас не буду точно утверждать, но где-то близко к 20 годам ему было тогда. 20 там с лишним или чуть, может, даже меньше. И действительно, это был великий человек, и он совершил грандиозные вещи, да. Я думаю, что вы не будете отрицать, что ученики Иисуса Христа, апостолы, они тоже были достаточно молодыми людьми, когда Он их призвал на служение. И сегодня мы видим наследие, которое они оставили. Это Священное Писание, да? То есть результат их деятельности оказался настолько плодотворным, что он до сих пор влияет на людей, что он до сих пор живет.
3: Еще если, например, примеры брать исторические, то в основном все революционеры и люди, которые хотели свергнуть какое-то правительство, были недовольны, то это были молодые люди, студенты, которые с силы своего возраста еще были такие горячие, активные, им не было что терять, и они поэтому шли вперед, продвигая свои идеи. Угу. Каких-то конкретных примеров не назову, но знаю, что масса...
0: Где-то оно есть, да, да. Вот что-то помнится.
1: Угу. Я бы не сказал, что Владимир Ильич был молод.
0: Молодой.
3: Я не говорю, что про конкретного человека личность, который за собой вел, но кого он вел, в основном люди, то есть это молодые студенты.
1: Само движение, сам весь...
3: Да.
1: Общую массу. Угу. Это да.
0: То есть молодежь, она активно вот, готова участвовать в такого рода деятельности, да? И действительно, вот исходя из этого, я думаю, что мы можем охарактеризовать молодых людей или этот возраст, ну там от 18 до 30 лет, как очень плодотворный для каких-то, ну, больших свершений, да? Очень перспективный возраст, который дает молодежи достаточно возможностей для того, чтобы, ну, что-то прям грандиозное действительно совершить. Именно в этом возрасте, именно вот в этот период, когда приходит и этот кризис, когда ты переоцениваешь, когда ты вновь ставишь какие-то цели, когда ты вновь думаешь о своей жизни. Скажите, пожалуйста, вот если кого-то уже постигал такой кризис, да, кто-то его ожидает, может быть, теперь, если вы о нем только сегодня узнали, каким образом вот вы думаете, считаете, или если оно было... По вашему опыту, скажите, что могло бы вот этот кризис смягчить, да? Сделать его действительно конструктивным, чтобы он не разрушил вас как личность, но чтобы, наоборот, это время послужило созиданию, а может быть, даже каким-то великим свершением. Вот что для этого необходимо человеку?
1: Мне кажется, для этого необходимо человеку быть открытым к разным точкам зрения, которые, возможно, ему до этого были несвойственны, неприятно, может быть, даже. То есть ему в любом случае необходимо быть открытым к ним.
3: Угу. Наверное, открытым к самому себе, чтобы понимать какие-то вещи, которые, например, тебя вкладывали в детство, воспитывали тебя в определенном, как сказать, в определенных каких-то вещах, у тебя были определенные понятия, представления, и сейчас ты пытаешься как бы это поставить под сомнение и на собственном опыте изучить. То есть, мне кажется, нужно быть именно открытым к тому, чтобы себя узнавать больше, лучше постигать.
0: Mm-hmm. Спасибо. То есть быть открытым к внешним идеям, которые поступают, да, относиться к ним максимально непредвзято, так скажем. И быть готовым к каким-то переменам, да? Правильно я понял? Вот идти, смелость какую-то иметь. Угу, спасибо. А кто-то еще хотел высказаться?
4: Возможно, должны быть готовые пути отступления, скажем так. Ну, как бы у тебя... Ты не только развиваешься в одной сфере, но параллельно у тебя есть какие-то интересы, и ты их потом будешь рассматривать как... другую сферу деятельности. Ну, если мы говорим про сферу деятельности, да, когда мы ее хотим поменять. Ну, мы пришли к тому, шли-шли и такие, а я не туда шел. И, возможно, уже будут какие-то... Ну, твои хобби будут твоими готовыми путями к отступлению, то, в чем ты захочешь заново развиваться, допустим.
0: Угу, спасибо.
2: Еще, может быть, то, чем ты до этого занимался и все-таки решил поменять сферу деятельности, тебе это действительно не подходит. Это не означает, что это время было потеряно зря. Нужно посмотреть не на то, чем ты занимался, а то, какие качества это помогло тебе развить в тебе. И как ты эти качества теперь можешь применить в другой профессии, в другом деле, в котором хочешь дальше развиваться.
0: Угу. Интересно, да. Кстати, очень хорошая мысль, чтобы сохранять позитив и не считать все прошлое попросту потраченным временем, да, а извлечь из этого какой-то опыт и использовать для пользы. Но чтобы более конструктивно говорить о том, что может помочь молодому человеку преодолеть этот кризис и не отчаяться, да, и не опустить руки, и в итоге не оказаться на обочине жизни, давайте немножко подумаем о причинах. Почему вообще молодого человека постигает вот такой кризис? Ну, к примеру, о подростках, когда они там переживают, да, процесс полового созревания там, и так далее, мы знаем, в принципе, достаточно. Вот, что там, какие причины, это физиологические причины там и так далее. А вот что уже молодого человека повергает в этот кризис? Ведь он уже и отучился, у него, возможно, есть высшее образование, может быть, он сейчас уже заканчивает какие-то учебные заведения. Что вот его в этот кризис ввергает, вот, по вашему мнению?
1: Мне кажется, главным вопросом в этом кризисе человек задает сам себе, кто я на самом деле и чего я хочу. То есть это его главный вопрос в этом кризисе. И они возникают, к сожалению, в основном из-за подобным образом построенной системы обучения, то есть системы доноса информации с самых ранних лет. То есть если тебя, ну, в системе образования растят как потребители, у тебя будет вопрос такой, типа, зачем я здесь и что я буду делать? Если тебя там система образования растит как творца или как создателя, разработчика чего-то либо, ты будешь разработчиком и будешь знать, что делать. То есть эта проблема возникает, мне кажется, на мой личный взгляд, намного глубже. То есть она возникает из самого детства. То, как ты, по какой системе ты строил, ну, ты обучался.
0: Угу, спасибо большое, интересно.
5: Мне кажется, проблема в разочаровании, потому что иногда человек задаст себе вопрос, а для чего все я это делаю, ради чего я к этому шел, а потом оглянется и поймет, что он находится просто в пустой комнате, где нет ничего. И он не достиг на самом деле то, что хотел.
0: Угу. Ну да, вот это, в принципе, разочарование, это часть этого кризиса. Мы говорим о том, почему оно вообще приходит, по каким причинам. Да.
2: Согласна отчасти с Андреем, что, наверное, потому что мы привыкли мыслить шаблонно. Нас в детстве, если не учат каким-то таким разным взглядом, разным подходом на жизнь, да, разным подходом на какие-то такие жизненно важные вопросы, мы порой сталкиваемся с разочарованием и думаем, так, а что, было еще какое-то мнение по этому поводу? А что, можно было посмотреть с другой стороны? И поэтому происходит разочарование. Хотя, в принципе, в нашем жизни, с другой стороны, оно неизбежно. Мы всегда будем в чем-то либо очаровываться, либо потом разочаровываться. Uh-huh. Поэтому важно действительно, да, ты разочаровался, но как ты подошел к этому разочарованию? То есть, как ты на это смотришь?
0: То есть, по сути дела, вы говорите о том, что у человека не было изначально, да, заложена база, как вообще встречать такие, да, перемены, да, как решать проблемы. Да, вот нет у него этого навыка, и он может прийти действительно к разочарованию. Угу, спасибо большое. А может быть, еще какие-то причины есть?
2: Возможно, человек не стрессоустойчив. И потом, когда он уже начинает заниматься практической деятельностью, уже не в теории, то есть он привык учиться, а вот как-то на практике применить, тут уже начинаются проблемы. Потому что есть, как вот вы уже сказали, есть другие точки зрения, есть другие подходы, а меня так не обучали, я не знаю. И у человека возникает вот, ну, стресс. И то, как он на него отреагирует, от этого уже зависит, будет ли он дальше в этой профессии или нет.
0: Угу, спасибо большое. То есть, да-да, пожалуйста.
3: Еще. По-моему, еще, если я не ошибаюсь, физиологически, когда наступает возраст 21 год примерно, плюс-минус, то вот эти начинаются сомнения, переоценка ценностей. Я не знаю, как это с точки зрения психологии сформулировать, вот, но слышал такую точку зрения, что вот когда тебе 21, вот как раз этот кризис и наступает. Mm. Что его вот надо пережить, вот этот кризис.
2: Кризис взросления, Дань, потому что,
3: ну, да, что-то,
2: ты,
3: наверное,
2: тебя растили, и здесь ты сталкиваешься с тем, так, это было в детстве, а теперь с чем я иду дальше? То есть я уже отделился от родителей, и то есть ты уже смотришь, какие ценности лично в твоей жизни. Будешь ли ты брать то, что тебе было в детстве заложено?
0: Угу, спасибо большое. Сюда можно еще добавить даже физиологические, такие физические причины. К примеру, человек там учился, да, усердно, он вкладывал в это свою силу и здоровье, и к 25 или там, к 23 он себя уже подисчерпал и почувствовал это на себе уже действительно. Потому что на первых этапах ты как бы не ощущаешь, все, вновь восстановился, поспал 2 часа и все хорошо. Но со временем человек себя исчерпывает, и просто на физиологическом уровне он устает. И он уже не понимает, от чего, потому что раньше так не было. Он это не понимает, и это его тоже может вергнуть вот в такое разочарование, потому что ты просто физически уже истощил себя. Спасибо большое. И вы еще подметили важный момент, такой как эмоции, да, там способность их контролировать и так далее. Это действительно тоже имеет место, потому что если человек не способен трезво оценивать, понимать свои эмоции, как он относится к тем или иным обстоятельствам, как он на них реагирует в плане эмоций, то это тоже может принести вот такое разочарование. Ну, к примеру, человек себя зажимает. Вот он не привык о своих чувствах говорить, или не привык он радоваться искренне, да, вот как-то, ну, всякие обстоятельства бывают. И он себя зажимает. И таким образом потом появляются вот эти самые проблемы. Ну, и еще одна причина, почему человека может постигнуть такое разочарование, это может быть духовное его состояние, да. То есть смысл человек перестал видеть, мировоззрение его стало шатким, нет у него ответов на вопросы, которые вдруг перед ним встали. Не достает у него духовных ценностей для того, чтобы все это перекрыть. И его это тоже может привести вот к такому разочарованию. Итак, мы немножечко с вами причины обозначили, да? И я бы еще, наверное, к этим причинам добавил бы еще один очень важный момент, который вообще может быть даже фундаментальный здесь, для того, чтобы, ну так скажем, потом конструктивно реагировать на такой кризис. Отсутствие дисциплины в жизни человека может привести к этому разочарованию, может привести его к такому кризису. И если вот эта дисциплина, она не появится, то, скорее всего, все дальше будет все больше и больше разваливаться. И потом, когда он оглянется обратно, когда уже пройдет какое-то количество лет, времени, он поймет, что те его друзья, там, знакомые, близкие, которые находились в таком же кризисе, но проявили дисциплину в это время, они стали наиболее успешными, они достигли большего теперь. Дисциплина в этом случае важна, потому что она позволяет тебе, вне зависимости от твоих чувств, ощущений, продолжать делать, продолжать идти вперед. Вот. Что еще могло бы быть вот таким позитивным моментом, который помогает преодолеть кризис? Вот теперь уже, когда мы обозначили причины, почему человек это постигает, теперь давайте поговорим и о том, что могло бы помочь.
1: Ну, мне кажется, возможно, если ты найдешь тех же людей, которые сейчас тоже находятся в такой ситуации, как у тебя, это объединит вас, так сказать, в некотором смысле. То есть вы просто найдете что-то общее, и вам будет легче с этим справиться. Это самый, наверное, минимум, что необходимо для...
0: Ну, то есть осознать, кажется... что не твоя проблема, она не настолько прям индивидуальная и уникальная, что вот только ты там, да?
1: Так, мне кажется, человека...
3: наоборот, ну, как бы... Классно знать, что ты не один, но все-таки стараться общаться с теми, кто уже прошел через это, или кто знает, как из этого выбраться, кто...
2: У кого есть твердое,
3: да,
2: убеждение.
3: Кто устойчивее,
2: да,
3: чем ты. Если ты сейчас морально вот шатаешься, а кто-то стоит, вот ты за него возьмешься и будешь держаться.
2: Это очень круто, про что говорит Андрей, в плане поддержки, что я тебя понимаю и понимаю, что ты проживаешь. Но о том, что сказал Даник, мне кажется, самое важное, что у тебя есть образец, вот есть твердое убеждение, есть твердое основание у этого человека, и ты смотришь, и ты знаешь, что ты этого хочешь, и у тебя есть то, к чему стремиться. Это,
0: грубо
2: говоря, цель.
0: А как этого человека одним словом можно назвать? Вот. Того человека, о котором вы сейчас говорите.
3: На которого смотришь?
0: Ну да.
1: Пример. Который...
0: Пример, да, или наставник.
3: Авторитет.
0: Да, еще по-другому можно сказать.
3: Авторитетный,
0: да,
3: человек.
0: И в этом наставнике ты видишь авторитет, ты в нем видишь пример. И вот как вы считаете, какой возраст должен быть этого наставника вот в идеале? Он
3: старше,
0: должен быть твоим,
3: конечно,
0: ровесником?
3: Старше. Ну, лучше старше.
0: На сколько? 60 лет ему должен,
3: нет,
0: быть?
3: Нет, 3-4 года. 5.
0: Угу,
3: может, 10. В зависимости все индивидуально, как вы будете сочетаться.
2: Смотря кто для тебя авторитет. Ага. Ну, вот, то есть это не сильно, но это не сильно должен быть большой разбег в возрасте, потому что чаще всего это тогда будет просто человек, который тебя назидает и будет тебе, ну, как бы нравоучать. А тебе нужен пример, а не нравоучитель.
3: Но сложно учить человека, которому, вот, например, 25, у которого сформировал свой характер, и взять и учить. Это ты сам должен готов к тому, чтобы тебе давали какие-то знания, помощь, поддержку.
1: Мне кажется, тут нельзя считать годами. Тут просто нужно общаться с человеком и понимать.
3: Не, ну смотри, если тебе 15, и ты еще не сформирован, еще можно как бы в тебя вкладывать. А если тебе уже 21, у тебя свое устойчивое мнение, сложно с тобой спорить с взрослым человеком.
1: Ну, тут если намного я сложнее работать. Если я открыт на этот вопрос,
3: если открыт, да. Вот. Я поэтому говорю, что важно именно...
1: Я про лично. То, что человек может быть старше тебя, но его эрудиция и вообще уровень опыта и знаний может быть и ниже твоего. Это как бы нужно, мне кажется, на это смотреть. То есть общаться с человеком и понимать, он разбирается
0: в том,
1: как он вообще сам-то живет. Угу, он вообще разбирается в этом или нет.
0: Да, да. Да, это важный момент. И вот таких людей, вот о которых говорит Андрей, их лучше искать, ну, как говорят психологи, лучше искать в категории старше себя на 8-15 лет. Вот где-то в этой категории вот искать таких людей, которые могут для тебя стать наставником. Это самый такой идеальный разрыв в возрасте будет. Он и не слишком молод, но и недалеко ушел, да? То есть он переживает, в принципе, то же самое, что и ты. И действительно, вот в этих вопросах преодоления кризисов вот просто гиперважен наставник. Очень важно, чтобы был человек, который тебя бы мог вот в этом плане повести, мог бы тебе указать правильный путь и сказать, а как вообще у него было в жизни. Спасибо большое. Итак, мы сказали, будет большой помощью, если человек вообще осознает свою проблему, что она есть, да, этот кризис наступил. Потому что часто бывает, ну, все так плохо как-то, все удручающе. И если, к примеру, у человека уже есть жена или там, ну, хороший друг, они его выслушивают и говорят, да слушай, ну реально, что-то прям вообще, то у тебя руководство такое непонятное, давай увольняйся тогда. То есть, понимаете, да? Они подливают масло в огонь, они не понимают, что сейчас просто наступил такой момент, кризис, вот в который нужно найти конструктивное решение, а не вообще задавить человека, да, ему надо выйти. Поэтому осознание, нужно понять, что тебя этот кризис, он настиг, да? Вот, и... Когда ты осознал, ты должен понять, какую же ты теперь можешь поставить цель перед собой. Да? Вот ты понимаешь, что тебя привело в это состояние, и тебе теперь нужно понять вот, ближайшая цель, куда тебе нужно прийти, чтобы не быть подверженному вот этому упадническому духу, состоянию. И наставник в этом очень хорошо может помочь. Значит, в этот момент вместе со своим наставником необходимо переоценить все, что было сделано до этого, что ты уже применял для того, чтобы вот это состояние тебя покинуло, да, чтобы как-то конструктивно на все это отреагировать. Проанализировать, что ты применил, посмотреть, что помогло, не помогло, что-то оставить и наметить будущие шаги, пожалуйста.
3: Что делать, если нет такого человека, нет такого наставника? Вот ты смотришь на всех людей, которые 8-10 лет старше тебя, и видишь, что я не хочу жить, как они. Что делать, если ты не нашел себе наставника? Угу, как справиться
0: с одиночкой? Хороший вопрос. Есть, может быть, у кого-то?
1: Искать, собственно, людей, у которых такая же проблема, как у тебя, и решать с ними, как вы все-таки хотите жить.
3: Если вы будете вместе в болоте в одном копаться, как бы вряд ли вы выйдете потом к чистой речке.
0: Да, может быть, вы друг друга еще поможете утопить. Это действительно может быть.
1: Вы не обязательно должны копаться в одном болоте. Вы обсуждаете вопросы, которые вас волнуют вместе. То есть вот вы не знаете, допустим, к примеру, как вы хотите относиться к каким-то вещам в своей жизни. То есть не знаете, как это правильно должно быть. То есть вы просто обсуждаете этот вопрос лично для себя. То есть когда человек сам с собой это решить не может, потому что он сидит, думает, блин, я не знаю. Просто, я не знаю, как мне на это думать.
0: Я согласен с тем, что хотя бы надо обсуждать. Нет, да,
3: но это другое. Я про то, что если ты говоришь, просто вот мы с тобой сядем и будем просто плакаться. Вот я ничего не знаю, как делать, и ты такой, и я не знаю. И мы вместе такой, мы не знаем. И
0: ну,
3: вот
0: давай
3: это другое. Тогда мы наоборот
4: просто поболтали,
3: да, утопим
4: и все,
3: друг друга.
1: Так ничего не решится, да.
3: Да,
1: так,
3: и мне кажется, надо... Вот, по крайней мере, для себя я что поставил вообще, в принципе, в служении, в жизни, во всем, что ты должен делать шаги. Неважно, насколько тебе плохо, просто делать.
0: Ну, и вот о чем мы сказали, дисциплина нужна, да? Ты должен
3: идти к этому. Ну да, это тоже к дисциплине.
0: Mm-hmm, спасибо.
3: Что вот стараться как-то двигаться.
0: Я согласен и в какой-то мере с Андреем, потому что начать обсуждать — это тоже уже один из первых шагов, которые важно сделать. Важно понять вот этот момент, пожалуйста.
2: Конечно, это важно,
6: как, грубо говоря, поддержка какая-то такая, который, ну, человек, который вместе с тобой это проживает. Это тоже очень важно. Но действительно знать какой-то ориентир, к которому ты стремишься, к которому ты идешь, обязательно должен быть. Если это не человек, то это могут быть знания, это могут быть какие-то книги, или, к примеру, у нас сейчас информация доступна любому и каждому. То есть ты можешь к этому обратиться и уже, соответственно, из этого продумать стратегию получения своей цели.
7: Можно на своем личном опыте? У меня были друзья, я им высказывалась, они меня понимали, но я не все им говорила. И у меня не было такого человека, но у меня была книга, да. И вот я знала человека лично, который написал эту книгу, и это мне очень помогло.
0: Спасибо, это как раз то, о чем я хотел сказать. Действительно случается так. Ну, к примеру, я живу в деревне, да, где есть три алкоголика и женщины-доярки, к примеру. Ну, нету там человека, который будет моим наставником. Действительно, в этом случае может помочь книга, может помочь человек, которого ты, может быть, даже лично не знаешь, но он, может быть, какой-то известный, да, общественный деятель, ты можешь за ним как-то наблюдать, можешь следить за его, ну, поведением, высказываниями и так далее. То есть можно, ну, это, конечно, худший вариант, когда нету живого человека, то приходится даже так. Это может быть книга, да.
3: Вот еще, если говорить про наше время, современность, интернет, что есть много различных мастер-классов в интернете, курсов, которые ты можешь пройти. Если ты, например, не знаешь, куда идти дальше, ты можешь попробовать. Типа, классно, не классно, не понравилось, ну ладно. Понятно, что в это нужно вкладываться, в это деньги и все такое, но есть такие как бы небольшие экспресс-курсы, которые ты... просто
6: да.
3: Понимаешь.
6: Вот я про это и говорила, что у нас есть сейчас очень много возможностей. Я говорю, и ты уже потом из того, что ты выбрал, наметил себе цель, я хочу вот это, ты продумываешь стратегию. Ага, для этого должен заработать, для этого я должен сходить туда-туда-то, приобрести то-то, то-то. И, соответственно, уже пробуешь.
0: Спасибо большое. Так мы увидели, что в возрасте от 18 до 30 лет может прийти этот кризис в гости, и он придет практически 100%, если еще не приходил. Но это... в то же самое время и очень большая возможность действительно сделать что-то великое, да, что-то стоящее и значимое в жизни. Важно в этот момент не спасовать, продолжать быть дисциплинированным и предпринимать шаги для движения вперед. И очень важно в этот момент найти наставника, очень важно. И вот эти факторы, они помогут преодолеть этот кризис. В этот момент еще очень важно вновь переоценить и заново посмотреть на свою мечту, может быть, даже ее записать, к чему ты вообще в жизни стремишься, к чему ты идешь. Да, может быть, она изменит форму, может быть, она вообще только вновь появится. И вот эти три момента, они очень помогут при выходе из кризиса. Наставничество, переоценка, да, своих устремлений, своей мечты. И духовная также поддержка, это тоже будет очень большой помощью. Я желаю, чтобы каждый из вас, встретившись с кризисом, или если вы его уже пережили, поделитесь опытом, но если вы встретитесь с ним, то успешно его преодолеть и стать такими великими людьми, как даже, может быть, Александр Македонский. Может быть, когда-то ваше имя будет кого-то вдохновлять. Всего доброго. Я также прощаюсь с теми, кто нас сегодня смотрел. Пусть тот кризис, который к вам придет или который сейчас, может быть, к вам пришел, будет для вас возможностью, и вы придете к успеху. Всего доброго.
8: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Всегда радуйтесь.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Пытаясь ответить на вопрос о том, кто описан в 14 главе книги пророка Исаии, мы обращаем внимание на некоторые детали, которые вновь предлагают нам ясный ответ. Написано в 12 стихе: «Как упал ты с неба!» Как мы отмечали, царь Вавилонский никогда не был на небе, потому это не может относиться к человеческому существу. Далее, как названо это существо? Сказано: «Деница, сын зари». Деница – это перевод древнееврейского слова «хелель», что дословно означает «светящийся», «светоносный». Мы помним, что херувимы как раз-таки светились, как читали мы с вами в первой главе книги пророка Иезекииля. Речь идет о существе, излучавшем свет. Слово «Люцифер», кстати, в русской синодальной Библии не используется. Оно пришло к нам в русский язык через богословскую литературу от латинского языка, что означает «несущий свет». Итак, вывод: перед нами вновь описание духовной ангельской личности. Что же произошло там, в небесных просторах? В 13 стихе написано: «А говорил в сердце своем». Вновь знакомо звучит. Грех всегда начинается внутри. И вот теперь, когда там появилось беззаконие, восстание против Бога, сказано: внутри этого существа происходил диалог, происходил разговор. Библия дает возможность заглянуть нам во внутренний мир Деницы, Люцифера, помазанного Херувима, и раскрывает его тайные замыслы в этом процессе восстания. Что же он говорил, 14 стих? «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Ему захотелось стать Богом, занять место Бога. Он четко осознавал, что он выше всех. Он четко знал, что он отличается от всех иных существ во Вселенной. И потому ему показалось, что он вполне мог бы быть и Богом. Но вот проблема. Помните, он есть тварное существо. Люцифер – это творение. Он не имеет творческой силы. Он не мог создать никого. Как будешь Богом, если у тебя нет поклонников? Как быть Богом, если ты не можешь создать себе вселенную, в которой ты мог бы править? Единственное, на что Люцифер мог рассчитывать – он, поскольку не мог сотворить ангелов или людей, чтобы поклоняться ему, он решился увести за собой тех, кто уже Богом был создан. Этот его замысел как раз-таки и начал осуществляться с тех самых существ, кто был его верными подданными. Он был главой ангелов. В 13 стихе написано: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». Что в пророческом библейском языке означает символ звезд? Звезды – это ангелы, как написано в книге Откровений в 12 главе, в стихах 3 и 4. «Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». И вот далее эти образы объясняются в 9 стихе. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю». И еще кто? «И ангелы его низвержены с ним». Таким образом, вот 1/3 звезд, которая была низвергнута на землю, это ангелы. «И он возжелал выше звезд Божьих поставить свой престол, стать Богом над ангелами. Вот это единственное, на что он мог претендовать, ибо, повторимся, он не является Творцом. Священное Писание, продолжая рассказывать о том, как дьявол восстал против Бога, говорит в 13 стихе, передавая внутренний диалог этого существа, «Сяду на горе в сонме богов». Вопрос, откуда там, рядом с Богом, взяться богам, да еще сонму богов? К сожалению, здесь у нас в синодальном переводе некорректный перевод. В подлиннике используется фраза «гар моэд», которая означает «гора собрания». То есть вот то место, где Бог себя видимым образом являет, и куда ангелы и все иные существа Вселенной приходят Ему поклоняться. Вот там сказано «сяду я на место Бога, на горе собрания», как и отражено во всех современных переводах. И еще есть одно указание в 13 стихе «на краю севера». А это что означает? Этот север, как мы уже знаем, должен быть какого-то небесного измерения. Это место обитания Бога, потому что сказано «на небо взойду туда». Когда мы используем Священное Писание для того, чтобы ответить на вопрос, что такое север, мы находим, что север неоднократно ассоциируется с местом Божьего обитания. Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 4 стих. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». И далее объясняется суть этого видения, 2 глава, 1 стих. «Такое было видение, подобие славы Господней». То есть, когда Господь пророку Иезекиилю явился, он шел с севера. Этот север космического измерения – это место обитания Бога. Вот это, что нам известно из 14 главы книги пророка Исаии. Говорится о намерениях и о тактике, которую запланировал использовать сатана для того, чтобы встать на место Бога. Продолжение этой истории мы находим в книге Откровения, в 12 главе. Там в стихах 3 и 4 написано: «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». Рассмотрим коротко значение символов в этом пророчестве. Во-первых, у нас великий дракон и древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Вот здесь вот рядышком у нас соседствуют два термина. Термин «дьявол» от греческого «диаболос» – «клеветник», и термин «сатана» от еврейского «сатан» означает «противник». Дьявол – клеветник, сатана – противник. Вот этот вот дракон символизирует восставшего против Бога дьявола и сатану. Помазанный херувим, Люцифер, светоносный, стал клеветником и противником Бога. Далее. Библия рассказывает о том, что хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. И далее, как мы уже сказали, в 9 стихе этот символ истолковывается, где сказано «ангелы его, низвержены с ним». Перед нами таким образом очень важное откровение о масштабах работы сатаны на небе. Сатане удалось обольстить и увести за собой 1/3 Божьих ангелов. Это был успех. 1/3 Божьих ангелов пошла за сатаной.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: И вот, когда уже две противоборствующие силы определились, когда 1/3 ушла за дьяволом, часть осталась на стороне Бога, когда уже было сформировано два войска, когда уже теперь не только в сердце, а теперь уже и вслух, и в действиях все замыслы сатаны начали проявляться, вот тогда все было подготовлено к первой войне во Вселенной. Читаем об этом в 7 стихе 12 главы книги Откровения. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Восстание перешло в новую фазу, открытое противостояние. Божьи ангелы против ангелов сатаны. Что же было в результате этой первой войны? Чем она закончилась? Читаем в 8 стихе. «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Вот главные итоги этой войны. Поражение дьявола и его ангелов. Они не устояли. И в результате сказано, был он изгнан с неба, не нашлось ему места на небе. И вот теперь приглашаю вас особенно внимательно проанализировать следующий термин. Что в Библии означает термин «небо»? Где ему не нашлось места? Откуда он был выдворен? Где он не мог более находиться? Слово «небо» в Библии имеет три главных значения. Во-первых, это земная атмосфера вокруг земли. Мы читаем в книге «Бытие» в первой главе о том, что по тверди небесной летают птицы. Это воздушная оболочка. Небо – это воздух, это земная атмосфера. Во-вторых, термином «небо» обозначается Вселенная, космос, космическое пространство. Как говорит книга «Бытие», 15 глава, 5 стих, указывая на все звезды, когда Бог рассказывает Аврааму о будущем его потомства, он говорит: «Посмотри на все звезды, взгляни на небо и посчитай звезды». Небо – это место, где звезды находятся. Это Вселенная, это космос. И, наконец, в-третьих, термин «небо» в Библии означает престол Божий. Например, в Евангелии от Марка в 16 главе, в 19 стихе сказано, что Иисус вознесся на небо и воссел по правую руку Отца. Термин «небо» – это место, где Бог видимым образом являет себя своим сотворенным существам. Это Божий престол. Итак, вопрос. Где ему не нашлось места? Где именно, в каком из этих трех небес он больше не мог существовать вот с самого начала, в результате того, что он проиграл это первое сражение? Может ли термин «небо» относиться к земной атмосфере? Нет, не может. Ибо Священное Писание говорит, что даже уже после Голгофы, после смерти Иисуса Христа, послание в Ефес, во 2 главе, во 2 стихе написано: «По воле князя, господствующего где? В воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Дьявол назван здесь князем, господствующим в воздухе. То есть он как раз-таки в нашей атмосфере до сих пор правит. Он отсюда еще не изгнан, он по-прежнему здесь. Может ли это означать Вселенную? Мог ли он быть изгнан из Вселенной, вот на том первом этапе вселенской борьбы? Ответ тоже нет, потому что далее, в 12 главе, только в 9 стихе будет сказано, что он обольщал Вселенную, он продолжил свою деятельность во Вселенной. Откуда он был выдворен тогда? Мы читаем с вами вновь то место, к которому уже обращались, когда пытаемся понять фразу «и не нашлось уже для них места на небе», в книге пророка Иезекииля, в 28 главе, 16 стих: «Я извергнул тебя, как нечистого». Откуда? «С горы Божьей. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Вот оттуда, из святого святых, оттуда он был устранен. Невозможно, чтобы рядом с Божьим престолом кто-то еще поставил престол, выдавая себя за Бога. Первый этап неизвержения сатаны – это устранение его с неба, с места Божия присутствия. Таким образом, вывод. После поражения сатана и его ангелы были удалены от Божия престола и оказались где? Во Вселенной. оказались во Вселенной, оказались в космическом пространстве. И Библия это тоже описывает. В 9 стихе этой 12 главы книги Откровения написано: «Обольщающий всю Вселенную низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Скажите, согласно этой фразе, что было в начале – низвержение на землю или обольщение Вселенной? «Обольщающий Вселенную низвержен на землю» в начале обольщения Вселенной. Теперь, в свою очередь, после чего началось обольщение Вселенной, хочу предложить вам современный перевод этого отрывочка, перевод Кулакова: «Обманывавший всю Вселенную, повержен он был и сброшен на землю вместе с ангелами своими». То есть после того, как произошла битва, после того, как битва была проиграна, после того, как их устранили с неба от Божьего престола, дьявол и его ангелы остались где? Во Вселенной, в космосе. И вот там он начал свою деятельность. После удаления от Божьего престола, но прежде низвержения на землю, он оказался во Вселенной, и появляется вопрос: кого в ней можно обольщать? Кого дьявол мог обольщать во Вселенной? Для этого нам необходимо обратиться с вами к тем отрывкам Священного Писания, которые описывают для нас Вселенную. Библия рассказывает, кто там живет. Книга Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь», говорит Бог Иову. «Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Здесь перед нами очень важный термин «сыны Божии». Давайте определим вначале время, которое описано в этих прочитанных стихах. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Какое время описывается? Время, когда Бог создавал нашу планету. Время создания нашей земли. Время появления нашей земли. Ясно, что на земле никого еще нет. Бог только готовит планету к тому, чтобы на ней поселить Адама и Еву. Но в это время, во время создания Земли, сказано, происходит общее ликование утренних звезд, и все сыны Божьи восклицают от радости, когда нашу планету только-только Бог творит. Итак, у Бога была аудитория, которая радовалась тому, что Бог творил. И эта аудитория описана так. Во-первых, утренние звезды ликовали. Кто такие утренние звезды? Мы уже знаем, это ангелы. Но сказано также, все сыны Божии восклицали от радости.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Кто такие сыны Божии? В Священном Писании у этого термина есть свое устойчивое значение. Когда мы пытаемся понять, кто это такие, то первое, что важно знать, это не ангелы. Это не ангелы. Термин «сыны Божии» к ангелам в Священном Писании никогда не относится. Более того, у нас есть отрывочек послания к Евреям, 1 глава, 5 стих, где написано: «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Скажите, как называется этот вопрос по своей форме? Это риторический вопрос. То есть это подразумевающий отрицательный ответ вопрос. Кому, когда из ангелов говорил Бог: ты сын мой? Ответ – никогда, никому. Кто же называется в Библии термином «сын Божий»? Ответ – те, кто носит образ Божий, кто похож на Бога. Этот термин относится в Священном Писании только к людям, к сынам Божьим, созданным по образу Божию, и к Иисусу Христу. Вот один из отрывочков. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 23 и 38. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын, Иосифов, Ильев, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Обратите внимание на эту генеалогию. Бог был отцом кого? Адама. Адам – отцом Сифа. Сиф – отцом Еноса. И потом, в конечном итоге, до Иисуса Христа. То есть здесь Иисус Христос, который принял человеческую плоть, называется Сыном Божьим. И все люди, которые были сотворены по образу Божию, обозначаются этим термином. Соответственно, очень важный вывод. Вселенная до сотворения Земли была населена подобными нам человеческими существами, существами сознательными, разумными существами, которые называются Сыны Божьи. И они вместе с ангелами восклицали и радовались тому, что Бог еще творит одну планету. И вот именно на них направил свое внимание этот древний змей, обольщающий всю вселенную, говорит 9 стих 12 главы книги Откровения. После того, как он свой урожай собрал среди ангелов, он смог одну треть их обольстить. После этого он начал обольщать сынов Божьих, подобных нам, разумных существ, которые живут во вселенной, которых Бог сотворил прежде землян, прежде Адама и Евы. И вот когда осуществлялся этот процесс, когда дьявол обольщал вселенную, сынов Божьих, он пришел в том числе и на нашу планету, в том числе и к сынам Божьим, которые живут на земле. В книге «Бытие» во 2 главе, в стихах с 15 по 17, Священное Писание рассказывает нам о том, что сказал Бог только что сотворенным на земле сынам Божьим. Читаем. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вчитаемся в этот текст пристальнее. Перед нами предостережение. Сказано, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Что такое возделывать, мы все приблизительно представляем, имея понятие о садовых участках, дачах, огородах и так далее. А что означает хранить его? В оригинале перед нами древнееврейский глагол «шамар», который означает «охранять», «сторожить». Он используется в следующий раз после этого места в 24 стихе 3 главы книги «Бытие», где сказано «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Таким образом, Бог предостерегает сынов Божьих на планете Земля, Адама и Еву, что им нужно охранять свой дом, что им необходимо охранять небесный

0: не вкусить от дерева познания добра и зла, ибо именно этим образом дьявол попытается войти в нашу землю. К сожалению, именно так и случилось. Третья глава книги «Бытие». Первые 6 стихов рассказывают. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Многие задают вопрос, как же так случилось, что змей вдруг стал сотрудничать с сатаной? Каким же образом можно в этом змее видеть сатану? При исследовании, на которое у нас сегодня нет времени, оказывается, что из 5 возможных слов, которым в подлиннике обозначаются змеи разного рода, Моисей по вдохновению выбирает только один термин – подлинники «нахаш». И слово «нахаш» в форме глагола означает «ворожить», «колдовать». В форме существительного «ворожея», «колдун». Змей стал таким образом посредником, медиумом. Сатана использовал это сотворенное Богом существо для того, чтобы говорить через него, как в будущем он будет делать неоднократно в истории Земли. И вот когда Адам и Ева повиновались глазу дьявола, когда они нарушили Богом установленный запрет, когда они не уберегли, не выдержали задачу сторожить Эдемский сад, в результате власть над землею была отдана дьяволу. Ему удалось обольстить сынов Божьих на одной планете из всей Вселенной. В книге Иова, в 9 главе, в 24 стихе написано «Земля отдана в руки нечестивых» в синодальном переводе. В подлиннике сказано «Земля отдана в руки нечестивого» – единственное число, что и отражено в целом ряде переводов, в частности, англоязычных. И вот когда мы смотрим, как этот вопрос понимался в народе Божьем издревле, мы находим, что в Талмуде в разделе «Бава Батра» 16а написано «Раби Йошуа учил, что это относится к сатане». То есть земля отдана в руки нечестивого, единственное число, земля отдана в руки сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Но мы читаем об этом непосредственно из Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 6 и 7 написано, «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Что предложил сатана Иисусу? Он предложил власть над землей. Он сказал, власть над землей предана мне. Кому Бог дал власть над землей в самом начале? Адаму и Еве. Об этом мы можем прочесть в книге «Бытие» в 1 главе, в стихах 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Поначалу Адам и Ева были владыками на земле, но когда они согрешили, когда они отступили от Бога, тогда власть была передана сатане. Фраза «предана мне» означает «передана мне». В послании к римлянам в 6 главе, в 16 стихе написано, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Когда прежние владыки, Адам и Ева, повиновались,

0: дьяволу, тогда они стали его рабами, а власть над землей перешла в руки сатаны. И очень важно отметить, что Иисус Христос не оспаривал это заявление сатаны. Когда дьявол сказал, что власть мне принадлежит, Иисус Христос это не отрицал. Более того, далее в евангельском повествовании мы читаем, в книге Евангелия от Иоанна, в 14 главе, в 30 стихе написано, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет кто? Князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Именно так Иисус Христос называл сатану «князь мира сего». В результате грехопадения, в результате обольщения вселенной, дьявол оказался на земле, и он был определен на землю именно после обольщения вселенной, после того, как наши прародители Адам и Ева его приняли, после того, как они нарушили постановление Божье, власть была передана сатане. И к великому сожалению, как бы ни хотелось кому-то думать обратное, ситуация не изменилась и после Голгофской жертвы. Даже после того, как Иисус Христос заплатил за грехи всего мира, дьявол по-прежнему остается владыкой на этой земле. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 4 главе, стихи 3-4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Как назван здесь дьявол? Бог века сего. Он здесь правит. Это его вотчина, это его территория даже после Голгофы, когда было написано второе послание Коринфянам. В послании в Ефес, во второй главе, в первых двух стихах, это описано так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Мы находим, что дьявол здесь называется князем, господствующим в воздухе. Он по-прежнему здесь, на земле, царит. В послании в Ефес, в 6 главе, в стихах 11 и 12, мы находим, что дьяволу помогает целое войско. Вот та одна треть ангелов, она находится здесь, на земле, и они очень четко организованы в военную структуру. «Облекитесь во всеоружие Божье», стихи 11 и 12, 6 главы послания в Ефес, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». И так сказано, мы не против плоти и крови боремся, не против людей, но против. И дальше называется дьявольская иерархия правления. Начальство, власти, мироправители, духи злобы – это все разного рода дьявольское правительство на разных территориях нашей земли. Они управляют нашей землей, являются владыками здесь. В первом послании Иоанна, в 5 главе, 19 стихе написано, «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Когда мы читаем современные переводы, которые в данном случае соответствуют подлиннику, например, перевод Кулакова говорит, «О себе мы знаем, что от Бога мы, а весь мир во власти дьявола». Перевод Российского библейского общества говорит, «Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир во власти злодея». Дьявол правит миром. Ангелы числом 1/3, однажды сотворенных Богом, находятся на нашей земле. Сколько это? Сколько всего Божьих ангелов, согласно библейскому описанию? Даниила, 7 глава, 10 стих. «Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Те же цифры, Откровение, 5 глава, 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Давайте посчитаем, сколько это. Численность ангелов. Тысячи тысяч. Если мы тысячу умножаем на тысячу, это дает нам миллион. А если во множественном числе тысячи умножить на тысячи, сколько? Неизвестно. Очень много. Еще одна фраза «тьмы тем». Тьма – это греческое слово «мириадус», которое означает 10 тысяч. 10 тысяч. Если мы 10 тысяч умножаем на 10 тысяч, это получается 100 миллионов. А если во множественном числе десятки тысяч умножить на десятки тысяч, это страшное, это невообразимо большое число. Так вот, 1/3 этого числа, 1/3 некогда сотворенных Богом ангелов пошли за сатаной и сейчас правят землей. Представляете? Земля кишит ангелами. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. Луки 8 глава, 30 стих. В одном человеке находилось сколько? Легион. Легион – это, согласно словарю, согласно библейской энциклопедии, отряд солдат в римском войске, составлявший от 6 до 7 тысяч человек. В одном человеке было около 7 тысяч бесов. Земля кишит бесами. Это подлинно страшное место для проживания. Или нет? Какова ваша реакция? Представьте, рядом с нами, вокруг нас, огромное количество злых ангельских сил, которые правят, которые здесь являются хозяевами, которые здесь находятся на законном основании, и мы здесь живем. Господь не желает, чтобы мы были в страхе. Он оставил для нас чудное обетование. Псалом 33, стихи 8 и 9. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалом 90, стихи 11 и 12. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Послание евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Если мы с Богом, если мы на Его стороне, мы можем не бояться дьявола. Но в этом в том, что мы с Богом, нужно удостовериться.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: лицом к лицу.
1: Я хочу рассказать вам небольшую историю. Представьте себе два корабля, которые плывут к острову с разных сторон. Одному кораблю пришлось перенести немало испытаний, бурь и ветров, а другой корабль совершал свое путешествие в полном штиле. И вот когда команды этих двух кораблей достигли, наконец, земли, можете ли вы сказать, какая из этих двух команд радуется больше тому, что прибыла, наконец, на остров? Конечно, та, которая пережила большее испытание. Это имеет непосредственное отношение к истории нашей гости. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Наталья Геннадьевна, но прежде чем мы перейдем к тем штормам, которые вашу жизнь потрясают, давайте мы узнаем, в какой обстановке вы выросли. У вас была верующая семья?
2: Нет, у меня семья неверующая, но я помню из своего детства, когда мне было 3 годика, то бабушка меня учила молиться, ставила на колени. Я уже сейчас понимаю, что, наверное, молитвы бабушки, она явно молилась за меня, чтобы в моей жизни все было хорошо, и чтобы я была верующей. Я так вот думаю. Хотя мама и папа мои были неверующие.
1: Вы считаете, что бабушкина молитва сбылась в вашей жизни?
2: Да, я считаю, что да. Они сыграли свою роль, наверное, уже в моей жизни.
1: Дальше вы росли, взрослели. Вы вышли замуж, да? У вас есть детки?
2: Да, я вышла замуж. У меня 2 детей. Старшему сейчас 36 лет. И младший у меня сын Дима. Ему сейчас уже 32 года.
1: Я знаю, что вы задумались о Боге, когда у вас начались испытания в жизни. Вот те самые ветра, о которых мы начали говорить в начале программы. Когда был самый первый ветерок? Что это был за случай?
2: Самый первый ветерок был, когда в Советском Союзе началось веяние пропаганды, когда стали печатать в газетах, показывать по телевидению, больше говорить о наркоманах. И моему младшему сыну было 10 лет, когда я уже почувствовала, что что-то с ним делается неладное. Он стал часто поздно приходить домой. И здесь вот я немножечко забила тревогу. И когда он долго не приходил домой, я всегда подходила к окну и обращалась к Господу. Я молилась. Я такими...
1: Своими словами?
2: Своими словами, да, что у меня исходило из сердца. Но тогда я многое не понимала и не знала Бога. Но тогда я уже обращалась к Богу.
1: А вот эти публикации, которые были о том, каким образом происходит наркомания, как это... дышать всеми веществами. Это стало своего рода учебным пособием для вашего
2: сына?
1: Да,
2: я думаю, что оно стало пособием, как и для моего сына, и для многих других.
1: И он начал этим заниматься?
2: Да, он стал этим заниматься. Да, сначала вроде все как бы понарошку, в шутку, потом это уже переросло
1: в серьезную проблему.
2: Да.
1: То есть это был первый ветерочек, который вас побудил обратиться к Иисусу, к капитану?
2: Да, да, да. Это мои были самые-самые такие маленькие-маленькие первые шаги.
1: А проблема-то с сыном, наверное, все усугублялась, да?
2: Проблема с сыном, да, она усугублялась. С мужем я разошлась, и пришлось мне детей воспитывать одной. Вот. Были, конечно, трудности, но поскольку у меня старший такой сын, ну, более спокойный, уверенный, видно, от природы Господь ему дал вот так вот, он стойкий такой был.
1: То в основном ваши молитвы были за младшего?
2: Да, в основном я молилась за младшего сына.
1: И... получалось у вас его изменить вот от этой наркомании как-то, от этой компании?
2: Я пыталась это делать своими силами, без Бога, полагаясь только на себя, на людей, прося у них помощи там где-то и защиты, да? Но от этого ничего не получалось. Даже были моменты, когда это, наоборот, только еще хуже было. Да, усугублялось.
1: Ну вот вы, как мама, вам, наверное, было очень тяжело, что сын попал в такую компанию и вот все это делает, да, вот это его наркомания, образ жизни, то, что он поздно приходит. Это же нужны какие-то деньги или средства для того, чтобы этим заниматься?
2: Да, конечно. У меня стали из дома пропадать вещи. Я ему стала говорить, и он как-то это все, я не знаю.
1: Ну, было понятно, что это
2: пропадало, да, у меня много вещей
1: пропало. Вот вы не впали в отчаяние в этой ситуации?
2: Иногда впадала в отчаяние, но потом я познакомилась с родителями его товарища, с которым он и в школе учился, и впоследствии он имел с ним дружбу, и они вместе потом пошли по этому скользкому пути. И мы как-то считаем, что мы объединились, как бы это было наше семейное объединение, да? Но это объединение, конечно, ну, будем говорить, в кавычках. Потому что...
1: А для чего вы объединили?
2: Чтобы своим сыновьям вразумлять, наставлять, вот, допустим. Но это было объединение, знаете, какое впоследствии мы стали... Праздники собираться, то есть это...
1: Выпивали,
2: наверное. Выпивали. Я скажу честно, что я даже и курить начала. И это как-то немножко мне давало забыться от всего этого.
1: Это был ваш такой ваш окошечко, куда вы уходили?
2: Да, наверное, это было так, что это было моим таким окошечком, да, которое могло меня, может быть, даже затянуть и глубже, но...
1: Были. Но ветер-то, наверное, потом усилился, раз мы говорим о ветрах испытаний.
2: Да, конечно.
1: Да? Потом пришло то испытание, которое вас, наверное, уже весь корабль ваш потрясло. Что это было за испытание?
2: Да, это потрясло. Это когда мой сын совершил первое такое хулиганский свой поступок, разбил стекло.
1: Ну, это еще не сильное.
2: Это еще не сильное было, да. Там просто мы штраф заплатили и все. А потом вот уже было второе потрясение. Всего их было 3 потрясения. Второе потрясение было, это когда он был соучастником, машину украли.
1: То есть преступление.
2: Там тоже преступление, да. Здесь он даже немножко, ну, сидел. В принципе, вот это уже тоже был какой-то момент, когда здесь он понял, что нужно что-то делать. Что-то нужно изменять его жизни. Уже подходил возраст его к армии. И он тогда мне сказал: «Мам, помоги мне, пожалуйста, чтобы я попал в армию, а не в тюрьму». И тогда мне пришлось приложить максимум усилий, обращаться к начальнику военкомата. Ну, понимаете, вот на всем протяжении моего пути к Богу мне на пути всегда попадались хорошие люди, с которыми я встречалась. Мне всегда шли навстречу. Я думаю, что это здесь тоже Божья рука
1: тоже
2: была.
1: Тоже не случайно, потому что
2: все
1: вы молились.
2: Все это не случайно, конечно, потому что я всегда обращалась к Богу. Пусть это было неумело, но я всегда обращалась к Богу. И мне пошли навстречу. Его забрали в армию. Когда он ушел в армию, у меня произошел перелом. Вот с этими знакомыми, с которыми я проводила время, они, даже будем говорить, мне завидовали то, что вот хорошо, у тебя сын ушел в армию, а у нас вот здесь при нас, а его в армию не брали там по какой-то болезни, а он продолжал идти вот по этому скользкому пути все глубже. И мы как-то беседовали за
1: столом,
2: будем говорить, за столом,
1: рюмочкой.
2: Да, за рюмочкой. И когда у них, знаете, такой вид был из окна, закат. Знаете, такой красивый закат, я ни в жизни как никогда не обращала внимания, а это вот что-то однажды я как-то обратила на это внимание. Все было красное такое, а у них там школьный сад, деревья. И я тогда обратилась, я говорю: вы посмотрите, какая красота. Это же чудо какое-то, ведь это не человек создал, это наверняка чья-то рука. Я говорю, это Бог. И то есть у нас вот уже стали появляться
1: духовные разговоры.
2: И
1: после этого был ряд каких-то событий, когда Бог уже вам открылся вот так явно, не просто как автор заката, но еще более близко. Какие были события?
2: Это когда уехали вот эти друзья к своим родителям, и я осталась одна, будем говорить, в полном одиночестве. Ну, старший сын, это я уж как-то не считаю, но мне хотелось общения такого, близкого более.
1: Надолго они уехали?
2: Они уехали где-то дней на 10. Ну, я думаю, что это ненадолго, они приедут. Но вот у меня была нужда, я искала людей, с кем бы я могла общаться, принести какую-то пользу для кого-то. У меня уже вот такие мысли стали. И однажды, когда я уже в таком была, не очень душевном таком состоянии, не очень хорошем, в это время звонок в дверь, я открываю дверь, стоят трое молодых людей. Девушка и два молодых человека. И у них в руках книги. Они мне стали предлагать сразу Библию. Я спросила, я говорю: вы зачем? Они говорят: вот мы предлагаем вот книги. Библия вам нужна? У вас есть Библия? Я говорю: ой, да, мне не надо Библии. У меня Библия дома есть.
1: А вы ее, кстати, читали так?
2: Вот к великому сожалению, я тогда не читала и не имела понятия вообще ничего о Библии. Ну, лежит она у меня и лежит. И в руки ее не брала. Вот. А потом я говорю: а еще какие у вас книжки есть? Они говорят: вот здесь вот есть «Исцеление», «Счастье». Сейчас вот не помню, но она сыграла очень большую роль потом.
1: То есть вы купили у них какую книжку?
2: Да, они были недорогие, эти книжечки. Я говорю: вот дайте мне 2 книжечки. И потом они мне как-то ненароком говорят: а вы знаете, у нас вот здесь вот проходит изучение Библии недалеко с вашим домом. Приходите. Я говорю: а в какие дни? В среду и...
1: Ну, вы там выяснили,
2: когда. Да, в какие дни. И я, значит, говорю: хорошо, спасибо. И я дверь за ними закрыла и стала так вот листать книгу. И она меня очень задела. Я, в общем, в нее углубилась. Когда я ее прочитала...
1: Задела в каком плане? На вас обидела?
2: За что-то такое вот...
1: Струнки
2: что-то было
1: души.
2: Близко мне, вот для, по моему сейчас состоянию, по моим проблемам, нуждам. И вы знаете, я так плакала, я так рыдала. Вот что-то Господь сделал во мне, изменил. И я тогда для себя решила, думаю, я схожу обязательно туда, куда меня приглашали, потому что неоднократно я, проходя мимо, видела всегда выходящих группу людей. Пожилых, молодых, таких вот необычных.
1: Ну, чем они были необычны?
2: А необычны они были вот своим выражением глаз. Такое вот какое-то на них было спокойствие, какое-то умиротворение.
1: Вы тоже хотели это получить?
2: Мне очень этого как раз не доставало, поскольку у меня все мое это было беспокойство.
1: И вы пошли?
2: И я пошла в среду. Там как раз я потом, как выяснилось, изучали великие пророчества. Когда я вошла в это здание, то я не знала, куда идти, чего. И тут попалась женщина. Я говорю, извините, пожалуйста, меня вот пригласили сюда изучать Библию. Я говорю, я не знаю, куда идти. Она на меня так посмотрела. Из ее глаз струился такой свет необычный, яркий. И улыбка на лице. И вот
1: то есть доброта вот эта
2: необычная. Доброта. Я просто была, вот, знаете, в каком-то степени даже парализована. Я вот на нее смотрю. Она говорит, идемте, идемте, я вас сейчас провожу. Она меня провела в зал. Я села, смотрю, народу много, чего-то там в руках держат, книги. Ну, как
1: это
2: выяснилось, это была Библия. Потом молились, потом стали петь, и меня пение поразило. Вот это вот духовное пение, вот эти псалмы, которые там пели. А я не знала ни одну. Мне предлагали там книгу, но я не знала, я только слушала. И вот с этого момента я стала изучать Библию. Приходила каждый раз, когда вот там назначали какие дни. И вот это для меня стало таким переворотом. И в один прекрасный момент я поняла, что вино, которое я пила, курила, что это грех, что Богу это не угодно. И я однажды просто вот так вот встала в своей комнате и просто сказала, Господи, помоги мне избавиться, чтобы не пить вино и не курить. И вы знаете, это вот буквально случилось в какие-то вот в считанные дни, когда приехали мои знакомые, и они меня пригласили к себе, и, конечно, накрыли стол, я села. Я им стала рассказывать о том, куда я хожу. Я не стала слушать там, что они меня просто переполняли вот эти чувства.
1: И вы не пить уже, не курить?
2: И когда они мне, ну, значит, налили, я стала подносить. Ну, нет, я говорю, я не могу. Говорит, ты что? Я говорю, нет, все. Я говорю,
1: и так Бог вас исцелил.
2: Да, вот меня так Бог остановил.
1: Но вы стали к Богу еще ближе? Какой-то был, вот, не знаю, кульминация ваших отношений с Богом?
2: Да, я стала ближе, конечно, с Богом.
1: Вы приняли крещение?
2: Я приняла крещение. И это вот, знаете, каждый раз, когда я иногда мысленно возвращаюсь к тому моменту, мои чувства настолько меня переполняют, что, кажется, у меня вырастают крылья, я готова лететь. Это крещение, когда я принимала, у меня такая легкость была. Я когда вышла из воды, было такое впечатление, что
1: люди говорят, я
2: заразилась. Я готова была обнять весь мир. Но дело еще вот в чем. Когда я решила принять крещение, назначили день этого крещения. И утром, когда я встала, у меня правая рука отнялась. Она у меня в два раза увеличилась. Я сначала не поняла, в чем дело.
1: А вот раньше такое бывало?
2: Никогда такого не было. Хотя, вы знаете, меня предупреждали сестры, что дьявол не захочет тебя отпускать просто так вот. Может что-то такое быть. И когда вот это случилось, я сначала испугалась, а потом я поняла, в чем дело. И я обратилась к Богу быстрее. Говорю, Господи, помоги, мне уже скоро выходить из дома. Мне надо уже ехать, а я не могу. Что мне делать? И он мне тогда, вот Дух Святой мне подсказал, что возьми, сделай себе укол. Я сделала себе укол, никотинку, сосудорасширяющую, в общем, да. И вы знаете, буквально где-то через несколько минут у меня все прошло. И я спокойно вышла из дома и поехала на это крещение.
1: С этого момента ваша жизнь, она стала
2: она
1: такая...
2: Она у меня стала другой.
1: С розами?
2: Нет, она не стала с розами, конечно. Но то, что...
1: Ветра стих?
2: Нет, нет. Усилились ветра, потому что случилась еще одна беда с моим сыном, вот с младшим. Он совершил тяжкое преступление. Он в момент драки, когда он заступался за своего друга, он ударил одного из обидчиков, после чего через некоторое время в дороге в больницу он скончался.
1: То есть, получается, он убил человека?
2: То есть он убил человека. И когда об этом я узнала, это, конечно, это был очень сильный удар. Сначала был испуг, я не знала, что делать, куда обратиться. А потом я просто обратилась к Господу. Господи, я не знаю, что делать, ты знаешь. Он мне только написал, когда я пришла домой со служения, там было написано, мам, меня не ищи. я в бегах.
1: Вот. Он решил скрыться?
2: Он решил скрыться, он испугался, потому что он сказал, мы убили человека. Я, вернее, убил человека. И когда он однажды мне позвонил, вот в этот же день вечером, я только ему сказала, сын, покайся. Я тебя прошу, покайся. Бог простит тебя, ты только искренне покайся. Мам, хорошо, ладно, я буду молиться. И вот у меня 2 дня находилась милиция.
1: Они ждали, что сын может
2: да,
1: прийти.
2: Да, это как группа захвата, что ли. В общем, они его караулили, думали, что он придет или позвонит, чтобы им знать. И вот эти 2 ночи я простояла на коленях. Я просила у Бога прощения за себя. Вот все, что произошло в моей жизни, все, что произошло с сыном. Это была такая, ну, борьба. Но Бог ответил мне на молитву. Я молилась 114-м псалмом, что Господь услышит мою... Он услышал мою молитву. Он утер мои слезы. Он успокоил мое сердце. То есть я стала уже немножко адекватно размышлять, думать.
1: Вы немножко успокоились.
2: Да, что дальше
1: это
2: делать?
1: Это и был ответ на
2: молитву. Как-то я смирилась с тем, что случилось. Думаю, Господи, ну, ты знаешь. И потом, когда я уже поняла, что это долго продолжаться не будет, сын мне звонил на работу, и я ему только сказала, будь честным.
1: Ну,
2: иди
1: в
2: милицию, идем, да. Если ты боишься один, пойдем вместе сдаваться. И мы, я говорю, встреча будет у бабушки дома, потому что там никто не знал, где она живет. И когда я пришла к бабушке, мы открыли дверь, первым, что он сделал, это он бросился на колени и стал просить прощения и у нас, и у Бога за все. Потом сказал, мам, все, давай, пошли. Я больше так не могу.
1: Пошли куда? В милицию?
2: В милицию. И по дороге он мне только, я с ним беседовала и только говорила, сынок, я понимаю, что ты совершил это преступление, но Бог все может сделать. Он поможет тебе, он не оставит тебя. Ты только верь, ты приди к Богу. Он сказал, мам, я буду верить в Богу, я буду верить в Него, я буду молиться, я хочу жить, я хочу иметь семью, я хочу иметь жену, хочу иметь детей. Я ему только сказала, верь, все это будет. И вот мы пришли, и он сдался.
1: Ну, конечно, его все равно осудили, да?
2: Да,
1: а вы
2: его осудили, безусловно, молились. Я молилась, молилась и моя мама, молились мои сестры, молилась церковь.
1: И ведь эта статья довольно-таки серьезная.
2: Серьезная.
1: Это лет 10-12.
2: 12 лет у него было, в общем-то. Он
1: было
2: так
1: бы.
2: И шел. Было бы, да. Он и шел с тем, что его посадят на 12 лет.
1: Но это был, наверное, самый сильный такой шторм в вашей жизни.
2: Это было.
1: И я знаю, что Бог усмирил этот шторм, потому что 12 лет ему не дали. И по вашей молитве молились вы, молилась церковь.
2: Церковь.
1: Какое было вынесено решение?
2: Решение было вынесено всего 3 года. И когда у нас потом дали нам первое с ним свидание, и мы пришли с мамой туда, он только, единственное, что он сказал, это, мам, это только Бог совершил. Я говорю, слава Богу, что ты это понял.
1: И теперь уже сын пошел как бы вместе с вами.
2: Да, и когда вот это все случилось, мы в церкви стали молиться о том, чтобы нам Господь открыл дорогу в зону. Я тогда не знала, где будет находиться мой сын, где он будет...
1: А что значит «открыл дорогу»? Вы хотели там проповедовать?
2: Мы хотели там проповедовать Слово Божие, потому что мы поняли, что эти люди тоже нуждаются в Слове, что они тоже нуждаются в спасении. Мы очень сильно молились, и вы знаете, Господь нам открыл дорогу там, где был мой сын. Мы начали сначала с гуманитарной помощи. Вещи привозили туда, продукты питания, а потом просто предложили, мы можем проповедовать Слово Божие.
1: Вам разрешили?
2: Вы знаете, нам разрешили, даже без того, чтобы идти в главное управление, просить разрешения. Это уже потом все случилось, что нам сказали, вы идите туда, пишите заявление, разрешение и тогда. А тогда нам все, вот вы понимаете, Бог нам открыл. И
1: сколько человек вот собиралось на такую вашу, не знаю, проповедь, занятие, что-то?
2: Это было, знаете, человек 200 приходило туда, на эти богослужения, да. И дело в том, что я могла там быть, встречаться со своим сыном.
1: Духовно вы могли его подкрепить?
2: Я могла его духовно подкрепить, он мог видеть мое духовное состояние, мою веру вот в Бога, что ну, ни при каких обстоятельствах не надо падать духом.
1: Но с точки зрения вот простых людей это было не радостное событие. Его посадили, а вы об этом говорите, Бог ответил на молитву. Да? У вас немножко другое видение.
2: У меня другое видение, да, что
1: другая реальность.
2: У Бога свои планы, свои намерения, что ничего в жизни каждого человека не происходит случайно.
1: Ведь не случись всего этого, наверное, у вас не было бы таких тесных отношений с Богом.
2: Конечно.
1: И, наверное, ваш сын не имел бы таких отношений.
2: Нет, и не имел таких бы опытов. Я не знаю, что в его там происходило в жизни, когда он там был, но потом я поняла, что он много испытал там и плохого, но Бог ему помогал, Бог его укреплял там.
1: А вот сейчас, когда он уже вышел из тюрьмы, ваш сын верующий человек?
2: Да, он верующий, он принял крещение. У него семья, жена тоже верующая, четверо детишек.
1: То есть вот эти ветра, они помогли все-таки ему прийти к Богу,
2: да,
1: и стать, наверное,
2: да,
1: более счастливым.
2: Да, и я хочу только еще вот сказать, знаете, что вот мои были обетования и Слово Божьего. Значит, постоянно молилась вот этим обетованием. Терпение нужно вам, дабы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. И когда мой сын крестился, он мне делал в рамочке ответ на мою молитву из Священного Писания. Книга «Первое царство», 1 глава, 27 текст, стих. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него». Когда я это прочитала, я не знала этот текст, будем говорить, может быть, читала, но как-то он у меня в памяти не был. А когда он мне дал, я говорю: «Дима, ты представляешь, действительно Господь ведь ответил на нашу, на мою молитву, на твои молитвы, на всех нас, ведь молились многие за тебя. Слава Богу! Господь сказал: ибо я имею намерение о вас, намерение во благо, а не во зло, дабы дать вам будущность и надежду». И вот эта надежда, она всегда должна быть в нас.
1: Я желаю вам жить вместе с этой надеждой, укрепляться в отношениях с Богом и быть счастливым. И я надеюсь, что вы вместе со своим сыном будете еще ближе приближаться к Богу, несмотря на те ветры и те шторма, которые в вашей жизни. Будьте счастливы, спасибо вам
2: большое. Спасибо вам, всего доброго.
1: Дорогие друзья, а какие события в вашей жизни приближают вас к Богу? Напишите нам, позвоните. Всего вам доброго, до свидания.
0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Мы продолжаем разговор об основателях великих религий, и сегодня поговорим об индуизме в этом отношении. Напомню, что мы движемся, руководствуясь временем составления священных книг представителями великих религий мира. На втором месте, после начала составления Танака, священной книги иудаизма, стоят Веды, которые являются как раз священной книгой индуизма. Начало их составления относят к 12-10 веку до нашей эры. По этой причине мы рассматриваем вопрос об организаторах или лидерах, основателях этой религии во вторую очередь после рассмотренных уже руководителей и основателей религии, именуемой себя иудаизм. Итак, индуизм – одна из древнейших религий мира. Народы цивилизации долины Инда исповедовали многообразные культы. Богини-матери поклонялись священным деревьям. И в целом, исторически, индуизм охватывает широкое многообразие верований и обрядов. В отличие от христианства или ислама, например, у индуизма не было своего основателя, чье учение распространялось бы последователями. Поэтому терпимость, с которой в рамках иудаизма относятся к разнообразию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. В индуизме нет ни церковной организации, ни иерархии, ни верховного авторитета. Это всецело децентрализованная религия. Поэтому, рассматривая вопрос об основателях индуизма, мы можем только бегло упомянуть некоторые значительные фигуры, которые оказали свое влияние на формирование этой религии, поскольку ответить на вопрос об основателе невозможно ввиду указанных выше причин. В середине второго тысячелетия до нашей эры эта цивилизация была разрушена завоевателями, вторгшимися в долину Инда северо-запада. Завоеватели, именовавшиеся ариями, говорили на индоевропейском языке, близком к древнеиранскому. Это были патриархальные племена, почитавшие главным образом богов, олицетворявших силы природы. В числе богов был Индра, бог бури и войны, Ваю, бог ветра, горный бог Рудра, бог огня Агни, бог солнца Сурья. Арийские жрецы, брахманы, совершали жертвоприношения и сочиняли гимны, которые составляют основу Вед. Таким образом, арийцы или арии, они оказали самое основательное влияние на формирование представлений в индуизме. В 9-8 веке до нашей эры брахманы, то есть жрецы арийские, занимали главенствующие позиции в индийском обществе, а жертвенные обряды весьма усложнились. Но уже в 7 веке до нашей эры началась реакция на чрезмерный ритуализм и все возрастающую власть брахманов. В таких текстах, как Араньяки, началось исследование смысла жертвоприношений. В Упанишадах же поставлены под вопрос основополагающие космологические представления древних ариев. К VI веку до нашей эры произошло становление ряда религий, которые полностью отвергали ведийские жертвоприношения. Речь идет о последователях не только Упанишад, но и о многих новых сектах, включая джайнов и буддистов. Все они ставили во главу угла освобождение от бесконечных рождений и сходились на том, что освобождение достигается не жертвоприношениями, а медитацией. Основатель джайнизма, например, Махавира, то есть «великий герой» в переводе, близкий современник Будды, отвергал кастовую систему вместе с идеей реинкарнации. он развил концепцию трех путей или жемчужин – правильная вера, правильные знания и правильное поведение. Последователи джайнизма никогда в численном отношении не были большой группой, равно как и не были распространены сильно территориально в Индии. Однако их влияние находилось в совершенно иной пропорции к их числу и распространенности. Они оказали значительное влияние на формирование новых идей в индуизме. Соперничество различных сект длилось почти тысячелетия. К 500 году нашей эры победу одержал индуизм, вобравший в себя многие положения буддизма и джайнизма, включая доктрину ненасилия, вегетарианство, воздержание от алкоголя, а также ряд новых элементов богопочитания. В индуистский пантеон был введен Будда. Рассвет индуизма и его победа над буддизмом и джайнизмом совпали по времени с периодом интенсивных философских исканий. Между VI и V веком до нашей эры появилось не менее десятка соперничавших доктрин. Все они сходились в том, что человек должен каким-то образом выполнять свои обязанности перед высшими сверхъестественными силами, однако выдвигали разные способы этого служения. Их было выдвинуто главным образом 6, и считалось, что каждый из способов предлагает действенный путь освобождения от проблем греха, и таким образом каждый способ мог быть использован в равной степени. Один из известных лидеров того времени – это человек по имени Бадарьяна. Его время – это примерно 3 или 2 век до нашей эры. В отличие от других школ, выдвинувших сложные теории составных частей материи и характера души, этот учитель придерживался только простых взглядов, что способствовало распространению этих идей в Индии. Позднее вот этот вот подход, который назывался Веданта, раскололся на несколько теологических школ, основное расхождение между которыми заключалось в степени признания тождества брахмана, то есть вселенской души или божества, и атмана, то есть человеческой души. Доминирующим был подход монистической школы Адвайта, которая была сформулирована Шанкарой в 7-8 веке нашей эры. Итак, мы подошли к еще одному лидеру, оказавшему серьезное влияние на индуизм, по имени Шанкара. Он учил, что единственной реальностью во Вселенной является Брахман, то есть вот эта вселенская душа, и что отношение Брахмана и мира чувств не поддается выражению. Хотя философский индуизм почти целиком подпал под влияние главного направления в индуизме, все-таки он оказал значительное влияние на народный индуизм. Еще одно имя, которое интересно упомянуть, это человек по имени Рамануджи, философ 11-12 века. Рамануджи утверждал, что наивысшая реальность не безличностный дух, а личностный бог, Вишну. Душа человека есть часть Бога и в конечном счете соединяется с Ним, но при этом никогда не утрачивает полностью личностных свойств. Этот человек утверждал, что единение с Богом достигается скорее через путь искренней преданности, нежели через созерцательную практику. То есть он предлагал более практическую религию, нежели медитативную, как то предлагали предыдущие лидеры. В 12 веке в Индию приходит ислам, а затем в 18 веке сильно распространяется христианство. Это вызвало ряд кризисов в индуизме. В 15 веке возникло несколько культов, представлявших собой попытку синтеза доктрин ислама и индуизма. Один из вероучителей того времени, Кабир, неграмотный ткач из Бенареса, слагал прекрасные гимны о братской любви, которые по сей день поются в индийских деревнях. Кабир, как и мусульмане, выступал против идолопоклонства, но подчеркивал значение одного из индуистских способов спасения. Далее. В XIX веке сформировалось поколение реформаторов, которые выступали против принесения в жертву животных, браков между детьми, самосожжения вдов и наиболее заметных проявлений несправедливости, связанной с кастовой системой. Первый из реформаторов, Раджа Рамахан Рой, основал индуистское общество Брахма Самадж, которое учитывало многие поколения или многие положения христианства. Этот ученый говорил на арабском, персидском, еврейском, греческом, латинском языке и санскрите. Он прочитал большинство священных писаний со всего мира и пришел к заключению, что между ними нет большой разницы. Он умер в Европе во время одного из своих посещений. И он очень сильно содействовал тому, что индуизм стал распространяться по всему миру. Другой реформатор Дьянанда Сарасвати основал Арья Самадж, религиозное братство, посвятившее себя делу установления социального равенства. В Арья Самадж проповедовался монотеизм, приписываемый ведам, и это также значительное влияние оказало на формирование идей современного индуизма. Так, мы с вами пробежались кратенько по истории индуизма с ее огромным количеством религиозных вождей, которые пытались в ту или иную сторону видоизменить, модернизировать религию предков, и указали некоторые из имен. Однако при всем этом важно помнить, что основателя как такового у индуизма нет. Это очень разнообразная, вмещающая в себя часто противоположные взгляды религия, которая характеризуется удивительной веротерпимостью. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: посвящения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 8-й, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь» – это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова. «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих, да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных». Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим, да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим. Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя, «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге «Притчей», в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано. «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие, в первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидать ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи. И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его

перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правды. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достойный, многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации. И бывает, долгие годы уходят, прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться, а многие так и не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать, учебной программе знакомы с понятием, допустим, «homo sapiens» – «человек разумный», да? «Homo habilis» – «человек умелый» там, и так далее. Что такое «ferus»? «Homo ferus» – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки, и это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить, как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему относятся, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь, что если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. «Ты зануда», «ты хулиган», «ты неряха», «ты лентяйка», «ты упрямец», «ты бандит». Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются. У одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют. Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, «Ну, как твои сыновья поживут? Как дела?» Тот говорит, «Да растут бандиты». Вот. И всегда, вот, говоря о своих сыновьях, говорит, «О, мои бандиты сегодня вот что учинили». Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении времени своего созревания. Как вы думаете, что с ними случилось? Они бандиты. Они бандиты. Они из тюремного заключения в новое тюремное заключение и так далее. То есть это все жизнь, это все правда, это все реальность. И в тех случаях, когда это не так вот гротескно выглядит, все равно внутри все порушено, и люди по жизни неуспешны. Просто потому,
что кто-то вот так вот шутя. Вы знаете, в некоторых культурах даже развито то, что как бы, чтобы наоборот было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть вот мой болванчик, там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду. И таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят, где им восхищаются, где высказывают одобрение или, по крайней мере, хотя бы не бранят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая», говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает. Она говорит: «Мама, я нашла свою первую любовь». Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней, и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу «мама и сын» и «папа и дочка». То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание и так далее, то разумом потом уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем – заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело. В школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай, а старайся и не прекращай стараться». Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше.
И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии стал. То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар», «давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает, первое значение – «слово», а второе значение какое? Предмет. Вы можете себе представить? То есть библейский язык использует один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга «Бытие», 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар», переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи 22 и 23. Книга «Числа», 31 глава, стихи 22 и 23. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну что, кто из вас угадал, где здесь прячется слово «давар»? Слово или предмет? В синодальном переводе оно прячется в такой фразе «все же что». То есть, что здесь перечисляется? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказано дословно в подлиннике «каль давар», то есть все дословно слова или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу. Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет, или какую-то материю, и сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите, да? Представляете, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой? Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа». Первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась беда. Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь,
так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить, и в особенности, если его многократно повторять. Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга Притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – ты живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий – это тот, который удерживает себя, тот, который попросту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее. Книга Притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас. «Жизнь и смерть во власти языка». Теперь о природе. Того, как это происходит, каков же механизм воздействия слова на духовный мир. Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя в 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея, 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им: А вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова: Ты Христос, Сын Бога Живого? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек, который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана». Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровения, мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую. Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется?
От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать. И он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту? От бесов. От бесов. Слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, сходящая свыше, если мы посмотрим дальше 17 стих, мудрость, сходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть в итоге благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятия исходят от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю, следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти». И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали, нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь. И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас.
Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, дядя Афанасий.
5: Здравствуйте.
6: А, ребята, здравствуйте.
7: Ну, как у вас дела?
4: Плохо.
6: Что такое?
4: Что дядя случилось? Дядя Афанасий, а вы могли бы побыть моим папой?
6: Что? А твой-то где?
4: Дом. Ну, вы понимаете, я кое-что натворила. И если об этом кто-нибудь узнает, будет катастрофа.
6: Ну, прям-таки вот и катастрофа.
4: Ага. Я вместе с Владиком записалась в кружок моделирования.
6: Моделирование чего?
4: Ну, моделирование машин, самолетов, кораблей.
6: Ну, понятно.
4: Вот. Алексей Геннадьевич
6: преподаватель.
4: Рассказал... Преподаватель.
6: Да-да-да. Да-да.
4: Он сказал, чтобы мы рассказали о своих родителях.
6: Так.
4: Ну, я и сказала, что мой папа космонавт.
6: Космонавт?
4: Угу.
6: Да, это ты, конечно, загнула.
4: Но я потом поняла, когда преподаватель сказал, чтобы я пригласила своего папу к нам в кружок. Дядя Афанасий, ну побудьте, пожалуйста, моим папой, ну хоть денёчь, ну дядя Афанасий.
6: Ну а если они еще раз попросят меня побыть у них космонавтом? И еще раз, и еще, и что же мне все это время космонавтом быть? А если чего хуже, они вдруг захотят позвонить ко мне на работу и заказать экскурсию на борту космического корабля. Мне что же, мою мастерскую надо в звездолет, что ли, превратить?
4: Ну, дядя Афанасий, ну, один раз.
6: Да никаких разов. Ребята, как вы не можете понять, что ложь никогда до добра не доведет? Это как клубок, который, если запутается, да ни за что его не распутаешь.
4: Что же я им скажу?
6: Ну как, что, правду?
4: Они же меня засмеют.
6: Фу, засмеют. Гиезий тоже думал, что всех перехитрит. Но ложь-то никого до добра не доводила.
4: А кто такой Гиезий?
6: Гиезий? Гиезий – это герой одной истории. Он разработал хитрый, коварный план и хотел обмануть.
4: У него получилось?
6: Получилось. Сейчас узнаешь. В далекие библейские времена жил-был один Божий пророк, которого звали Елисей. Он очень любил людей и был верен Богу. Господь совершил через него множество чудес. И был у него слуга, которого звали Гиезий. И вот однажды к нему за помощью пришел чужеземный военачальник по имени Нееман. Это был богатый, но несчастный человек. Он был смертельно болен проказой и надеялся, что Божий пророк его вылечит. Елисей знал, зачем приехал к нему Нееман, и отправил навстречу своего слугу Гиезия со словами: «Нееман, иди к реке Иордан и омойся в ней 7 раз, тогда ты снова станешь здоров». Услышав такое странное повеление, Нееман разозлился и отправился домой, говоря: «Я думал, что пророк выйдет ко мне, помолится, положит руку свою на мои язвы и исцелит меня. Зачем я буду омываться в Иордане? В моей стране тоже есть реки, и я мог бы омыться в них». Но слуги ему отвечали: «Господин наш, если бы пророк попросил тебя сделать что-нибудь трудное, то ты бы наверняка согласился. Так почему ты не хочешь омыться 7 раз в Иордане? Ведь это так просто». И согласился Нееман со своими слугами и отправился на реку Иордан. Тем временем Елисей ждал возвращения военачальника. Он вышел ему навстречу
1: И, о чудо, к нему шел здоровый и счастливый Нейман. «Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Спасибо. Могу ли я преподнести тебе подарки?» «Мне не нужно подарков, потому что не я совершил это чудо, а Господь». Они попрощались, и Нейман отправился домой. И по дороге его догнал Гиезий, слуга пророка. Он решил обмануть Неймана и взять часть подарков себе. «С миром, господин мой, послал меня сказать, что пришли к нам гости, а почтить их нечем». И обманул его Гиезий, и щедро одарил его Нейман. Спустя время Гиезий пришел к Елисею, и пророк спросил его: «Откуда, Гиезий?» «Никуда не ходил раб твой». «Не время брать подарки, Гиезий. За то, что ты так поступил, пусть болезнь Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И стал Гиезий белый от проказы, как снег. Вот такая вот история. За свой коварный план Гиезий был жестоко наказан. Поверь, Алиночка, ложь еще никому не приносила счастья. Так что, мои дорогие друзья, вам решать.
4: В следующий раз 100 раз подумаю, чем соврать.
1: Ну и чудесно. Ну а теперь, дорогие друзья, нам с вами пора прощаться. Пишите нам, мы с удовольствием ответим на ваши письма. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
4: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил».
2: Идол – ложный, несуществующий бог. Языческие народы обожествляли явления природы, а также изображения из металла, камня или дерева, напоминающие человека или животное, и поклонялись им. Библия сурово осуждает поклонение идолам. Первая из 10 заповедей гласит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Псалмопевец называет идолов серебром и золотом, делом рук человеческих. «Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей». В 6 главе 1 послания апостола Павла к Коринфянам идолослужители приводятся в списке тех, кто Царство Божье не наследует. В 5 главе послания к Ефесянам и 3 главе послания к Колоссянам к идолослужению приравнивается любостяжание или любовь к богатству. В широком смысле идол – это всякий предмет, убеждение или деятельность, которые занимают в сознании и жизни человека центральное место, то есть то место, которое по праву принадлежит только живому Богу.
1: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Хорошо матери, хорошо и ребенку. Оксфордский университет провел исследование под названием «Миллион женщин». В нем на самом деле участвовало 740 тысяч женщин. Ученые обнаружили, что матери, которые не кормили грудью, имели впоследствии значительно выше индекс массы тела, показатель избыточного веса, по сравнению с теми, кто кормил как раз-таки грудью. Наибольшее снижение веса имели те, кто вскармливали грудью.

На развитие мозга, в особенности на зоны, отвечающие за восстановление организма, регуляцию памяти, стресса и эмоций. Ученые Вашингтонского университета в ходе исследований в детском саду пришли к точно такому же выводу. Их результат был основан на размере гиппокампа, части лимбической системы головного мозга. Было отмечено, что дети, часто страдающие депрессией, имели наибольшие по размеру гиппокампы. Любовь и поддержка в ранние годы развития во многом влияет на всю дальнейшую жизнь. Вы можете обеспечить детей хорошим образованием и воспитанием, но никто не сможет заменить материнские чувства любви. Недаром Библия представляет материнскую любовь как наивысшее. Забудет ли женщина грудное дитя свое, читаемое в книге Исаии, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Милые женщины, не пренебрегайте грудным вскармливанием. Это самое лучшее для ребенка и для вас.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Сегодня наука развивается очень быстро. Появляются новые теории, усложняются методы исследования, создаются сверхточные приборы. Надо ли верующему человеку следить за успехами науки? Не подорвет ли это веру? На этот вопрос нам ответит наш гость, священнослужитель, специалист в области естественных наук Сергей Викторович Рягусов. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Ну, как обычный человек смотрит? Ученый – это авторитет. Многие ученые прямо заявляют, что они атеисты. Значит, есть возможность усомниться в том, что религия говорит нам правду.
3: Да, это интересные вопросы. Они обсуждаются сегодня в обществе. Это неизбежно. От этого никуда не уйти. Опыт подсказывает, что нельзя делать опрометчивые заявления. Как со стороны атеистов, так и со стороны религиозного мыслителя, человека, который объясняет мироздание разумным творением или присутствием в этом мире конструктора жизни. Многие вещи постепенно открываются нам. И, в общем-то, мы юная цивилизация, мы молодые, еще мало имеем представления о мире. Если мы вспомним, что мы в прошлые разы говорили о многочисленных световых годах, которые есть во Вселенной, о многочисленном или многотысячелетнем или миллионнолетнем опытом, который могут иметь другие цивилизации. Их представление о мире немножко другое, оно отличается от нашего. И мы только лишь попытались раздвинуть границы этого мышления, которое может быть у человека, и в предстоящем будущем мы будем к этому подходить. Поэтому задавать вопросы относительно мироздания, как оно устроено и где участвует Бог, это неизбежно, и мы будем с этим сталкиваться. Вопрос полезности. Мое мнение, что рациональность и рассудок, и самоанализ – это всегда полезные вещи. К примеру, сегодня в мире никто не станет утверждать, что или, как бы скажем, на полном серьезе, хотя, знаете, есть такие люди, что Земля находится в центре системы звездной, а Солнце вращается вокруг Земли. Вот, другие планеты вращаются вокруг Земли. В общем-то, это давно известный факт. Хотя Библия говорит как раз об обратном. Мы действительно не встречаем в Священном Писании гелиоцентрическую орбиту, когда Земля крутится вокруг Солнца. И здесь виден явный конфликт, который очень сильно прослеживался в Средневековье, когда люди на полном серьезе приняли, хотя это было не религиозное мировоззрение, здесь тоже надо отдать должное, что не религия в этом виновата. Это виноваты, ну и виноватых, наверное, тоже не стоит искать. Это было представление мира в то время, тех
2: просто
3: людей.
2: Просто так случилось.
3: Да, и церковь приняла это, приняла модель Птолемея, так скажем. Однажды на одной лекции, которую проводил один известный физик Ричард Фейман, к нему подошла женщина, сказала: «Все вы хорошо говорите, и что Вселенная большая, и что Земля красивая, но все это неправда. Земля стоит на черепахах, а черепахи идут по космосу». Фейнман спросил у нее: «А черепаха-то на чем?» «Ну, а та на другой черепахе, а та на третьей», и так далее, и тому подобное. Людей волнует это мироустройство, когда наш разум подходит к понятию оптимальности понимания мироздания, к гармонизации вот этих вещей. Мы стремимся понять это даже для самих себя. Нам требуется людям для душевного спокойствия осмысление, во что мы верим, как все на самом деле происходит. Поэтому эти вопросы, они возникают. Из истории науки стоит отметить, что это постепенное развитие. Это не цементированные доктрины, которые могут воздвигаться во главу угла в какой-нибудь идеологии. Это теории, гипотезы. И эти вещи, они оправданы, потому что это некое мышление, некий подход к жизни, который позволяет искать и сомневаться, допрашивать природу, исследовать.
2: Вот знаете, Сергей Викторович, у меня уже вот на протяжении последних программ формировался такой вопрос. Все-таки человечество развивается уже долгие тысячелетия. И только в последние века наука шагнула так сильно вперед, что вот мы открываем то, что казалось раньше вообще даже невероятным. Если Господу угодно научные знания, чтобы мы развивались, что же он не мог раньше-то поощрить развитие науки? Что так вот долго, несколько тысячелетий, она, можно сказать, стояла на одном месте.
3: Угу. Я бы привел такой пример. Ученые-нейрофизиологи, исследуя мозг человека, говорят, что его сознание обусловлено огромным количеством связей между нейронами мозга. Чем больше переплетений, чем больше различных отростков, соединений и взаимодействий внутри головного мозга, тем человек обширнее понимает и обширнее мысли. Угу. И если спускаться к миру более примитивному, к низшим формам жизни, то мы наблюдаем меньшее количество связей, меньшее развитые соединения в мозге. То есть сознание на одном уровне идет меньше, меньше, меньше, меньше. Вопрос, который вы задали, можно было бы ответить следующим образом. Если бы мы встретили существо во Вселенной, которое обладает в десятки, в порядке больше нейронными связями, смог бы он нам втолковать те знания, которые у него есть, в нашу голову? Это похоже на то, если бы мы смогли бы втолковать наши знания муравью с его количеством связей нейронных. Был бы у него такой понятийный аппарат и представление о Вселенной, которое имеет существо высшего порядка. Поэтому здесь вопрос постепенный. Здесь вопрос, как мы будем дальше развиваться. И я думаю, что Бог, как Творец мира, он дает нам удивительный замысел. Мне кажется, в этом можно видеть его намерение и волю, что мы будем расти через любопытство, через удивление. Это приводит и к поклонению, это приводит и к развитию. И развитие – это одно из свойств человеческой личности и вообще человеческой цивилизации.
2: Вы намекаете на то, что мы эволюционировать будем дальше? Я, по крайней мере, так поняла.
3: Под словом «эволюция» можно и видеть хороший оттенок. Эволюция в плане развития, мышления, в плане развития навыков, понимания этого мироздания. Это хорошие вещи.
2: А мозг эволюционировать не будет? Возникать вот эти нейронные связи новые, усложняться?
3: Это правильно, потому что нейронные связи и их улучшение качества, так скажем, обмена сигналов, качество запоминания информации, развитие оперативной памяти, все это позволяет человеку становиться лучше. Понимаете, современная тенденция в науке образования, особенно у тех людей, которые стоят на передовой, если мы говорим об богатеях этого мира, которые выросли на информационных технологиях, они четко подчеркивают, что образование, оно позволит людям иметь широту мышления. Широта мышления неизбежно приводит к гуманистическому подходу к жизни. Получается, что чем больше ты знаешь, тем меньше давление потребностей, которые, может быть, есть у современного человека в бытовых условиях. Человек с широким мышлением, с большим образованием все замечает, как говорится, ни на что не обижается. Вот люди, которые в основном заняты обычной жизнью, в этом нет ничего плохого. Это как бы...
2: Жизнь.
3: Да, это наша жизнь, да. Но часто мы поглощены своими проблемами, поэтому больше угнетены какими-то моментами, нежели той широтой философии, так скажем, у тех людей, которые перешли немножко на другой уровень понимания этих вещей. Поэтому, в общем-то, образование – это хорошо. Получение знаний – это хорошо. Широта мышления, она дает нам определенное пространство, где подчеркивается определенное качество, что мы не заносимся в одну сторону, в то же время мы пытаемся понять некоторые многообразия других вопросов. И это похвальная вещь даже среди богословия, когда мы не цементируем никогда моменты, которые еще требуют определенного исследования. И это очень грамотный подход в любой науке, в богословии, в астрономии, в физике. Это, так скажем, научное мышление.
2: А почему тогда богословов не поощряют заниматься естественными науками? Или, может, я ошибаюсь?
3: Это редкость. У нас существует две школы, это теоретическая и практическая. В основном институты, которые у нас есть, они занимаются подготовкой служителей, занимаются практическим богословием. Это социальная психология, забота о церкви. В общем-то, моменты, которые связаны больше с жизнью здесь на земле.
2: Ну, то есть забота о конкретных людях.
3: Но церковь богата и исследователями, богата научными исследованиями. Мы можем гордиться, допустим, в нашей церкви, как идет серьезный подход в области медицины. И я думаю, что наша церковь может с удовольствием сказать о том, что мы впервые стали использовать, я так понимаю, не помню точно название, но установку, которая разгоняет протоны для лечения раковых опухолей. И это, да, в медицинском центре Лума Линда, насколько я понимаю. Есть в нашей церкви люди, которые впервые занялись протезированием, связанным с интерпретацией сигнала мозга, перевода его в электрические сигналы, так что человек может мыслью управлять протезами.
2: Хорошее дело.
3: И это похвально, это здорово. Если говорить об истории науки, были такие... Был такой народ ионийцы в Средиземном море, греческие острова. Еще в VI веке до нашей эры они увидели, что мир, который есть вокруг нас, он не хаотичен. И они, можно сказать, впервые начали его систематизировать, начали его исследовать. У них появлялась геометрия, у них появлялись исчисления. Они подходили к тому, что мир можно упорядочить. И тогда впервые стал появляться такой термин, как космос. Угу. С греческого языка означает порядок. Угу. И вот этот порядок, который царил на небесах, его хотелось видеть людям, потому что небеса, которые вокруг нас, это не только дверь, отворенная для религиозного чувства, это и дверь пространства, которая позволяет нам задуматься о том, насколько мир все-таки зовет нас к пониманию, зовет нас к организации нашего мышления и пониманию мироздания. Были представления людей во времена Птолемея, когда люди представляли себе небо, состоящего из разных полусфер. Причем замечу, что полусфер...
2: Это в смысле одна полусфера над другой?
3: Да. В Священном Писании даже встречается некоторый отклик этого мышления. Апостол Павел говорил, не знаю, на каком я был небе, то ли на третьем. Иногда мы говорим, то на седьмом. То есть это фактически намек к тому мышлению. Первая полусфера, вторая, третья, четвертая, пятая. На некоторых, некоторые принадлежали Луне, другие ближайшим планетам, которые были известны. Их не так много было. Был известен Меркурий, Венера, Марс, Юпитер.
2: Самые Сатурн, яркие, близкие.
3: Да, все остальное уже открывалось в 19 веке, новые планеты. И поэтому мышление людей, оно, к сожалению, было таким. Все это ведет к тому, что... Как я уже говорил, нужно иметь пространство для вот этого мышления всякому религиозному человеку, потому что это позволяет нам иметь возможность осторожно и неопрометчиво рассказывать о мироздании. И Библия, она для нас является источником социальных моментов, источником нравственности. Но коль она начинает говорить об устройстве мироздания, об устройстве мира, то, естественно, ученые в этом мире начинают ее допрашивать. Угу. Почему так или не эдак? Поэтому очень важно и полезно понимать, что Библию четко, буквально, в некоторых моментах не стоит воспринимать. Да и то можно видеть, что она полна поэзии и полна патетики, полна восхищения, образов. И мы видим, что это душевные выражения, духовные выражения очень близки, когда мы говорим о наших чувствах, о нашем осмыслении жизни. Но когда Библия описывает мироздание, то тут, конечно же, это требует определенного понятия, насколько буквально можем относиться к этим вещам.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Если говорить более подробно, то в Библии мы находим множество вещей, говорящих о том, что она имеет плоскость. Мы говорим о четырех краях
2: Земли. Ну, в смысле, что Земля плоская.
3: Да. Угу. Мы говорим о том, что люди пытались устремиться к северу, краю земли, там, где сон богов и так далее. Мы говорим о том, что Бог распростер, натянул небеса. То есть натянуть можно не сферу, натянуть можно только полусферу. Поэтому вот эти моменты, они показывали мировоззрение того времени. И, конечно же, большой революции во времена с века Просвещения, когда появились у нас Коперник, Галилей, Ньютон, возникало понятие, что же находится в центре. Либо Земля находится, либо Солнце находится в центре. Конечно, система, модель Птолемея, она описывала практически все очень хорошо. Все работало.
2: Красиво, да?
3: Красиво, да. Даже добавляли некоторые допущения или объяснения, их называли эпициклы. Но это крутится так, просто поведение у Марса очень необычное. Угу. Он не просто идет по небу, он возвращается, идет обратно.
2: Да.
3: Это связано с тем, что мы по разную сторону от Солнца находимся, и визуально Марс у нас блуждает по небу.
2: Ага.
3: Поэтому даже слово «планета» это называлось как «блуждающие звезды». И в какой-то момент люди стали переосмысливать, что Солнце является центром нашей Солнечной системы. Хотя это вызывало множество споров. Если мы говорим о развитии мышления, развитии науки, и о том, как надо быть осторожным в этом плане людям и читающим что-то новое. Вот вы задали в начале вопрос. И людям, верующим во что-то. Нам нужно обязательно совмещать и наш эстетический, духовный, религиозный опыт, и наше рациональное мышление, потому что мы неотделимы от этого мира. Например, Лютер в какое-то время, когда впервые столкнулся с моделью Коперника, говорящей о том, что Солнце находится в центре, он высказался даже очень нелестно об этом человеке. Я хотел бы процитировать, у меня есть эта цитата. Лютер писал: «Говорят о каком-то новом астрологе». Астрономы тогда, кстати, назывались астрологами. Вот сегодня немножко другой оттенок.
2: Да, сейчас да. Как шарлатан уже практически звучит.
3: Да, говорят о каком-то новом астрологе, который доказывает, что будто Земля движется, а Солнце и Луна неподвижны. Ну да, теперь ведь всякий, кому хочется прослыть умником, старается выдумать что-нибудь особенное. Вот и этот дурак хочет перевернуть вверх дном всю астрономию. Но, как указывает Священное Писание, Иисус Навин велел остановиться Солнцу, а не Земле.
2: Ну, жестко так достаточно.
3: И конкретный аргумент.
2: Ну да.
3: Нам в нашем мире никак не обойтись, даже на бытовом уровне, без нормального, обычного рационального мышления. Несмотря на то, что мы верим, что Бог является участником нашего мироздания, все-таки Он создал нам разум, создал нам рассудок. И благодаря Ему мы принимаем решение, на ком жениться, в какой институт пойти поступать. Вот, благодаря Ему, этому рассудку, этому научному развитию, мы учимся математике, мы познаем химию. Даже то, чтобы снимать видеопередачи или делать какие-то программы, все равно нужно обширные знания для того, чтобы пользоваться технологиями. И мы неизбежно живем в этом мире, в мире технологий. Кстати, если церковь и религия будет более открыта к этим вещам, это, наоборот, обогатит наш духовный опыт. И в этом нет ничего плохого, если мы, помимо веры, вводим в наше мышление и современные научные знания, потому что это позволяет нам видеть картину целостной. Можно сказать, узор, сотканный из множества различных нитей. Не только один рисунок, не только один монотонный, монохромный взгляд на вещи, но современная технология, наука, она обогащает.
2: Ну вот вы знаете, Сергей Викторович, все-таки такое впечатление складывается, что, я не знаю, как это лучше выразить, что верующих зажали в угол. Вот из-за того, что наука развивается, ученые зажали верующих в угол, и теперь мы суетимся и пытаемся как-то вот, значит, подружиться с научным миром. До этого наука и религия шли разными путями. Ведь даже греки, которые вот начали фактически изучать, как вы сказали, космос, они ведь... Хоть у них и был пантеон богов, но они ведь не особо религиозными людьми были. У них эта религия, она какая-то такая бытовая была. Не поклонение перед каким-то неведомым божеством, а задабривание такого могущественного соседа.
3: Больше, да, больше как традиционно.
2: Да, и в средние века ведь было бы приятно, если бы это религиозные деятели как-то поощряли развитие науки, но они от нее открещивались. А вот сейчас наука все объяснила, все, нам теперь уже как-то приходится с этим считаться.
3: Я бы даже добавил, знаете, во времена первых христиан атеистами называли христиан.
2: Это
3: потому
2: как?
3: Что они не верили в греческих богов.
2: А, ну, логично тогда. Ну, здесь... если, в общем, какой-то это, как выглядит с нашей стороны, как какой-то вынужденный шаг. Не потому, что мы добровольно, вот, а как будто нас так это прижало.
3: Это из-за того, что мышление человека, особенно верующего человека, оно отчасти призвано сохранять традиции. В этом есть определенный момент, что можно сказать, что мышление, научное мышление отличается от мышления религиозного человека. Потому что на бытовом уровне, на общем статистическом, общем уровне мышление людей способно и всегда сохраняет традиции. Это естественное наше мышление — сохранять традиции, опыт поколений. И оно является естественной составляющей любого религиозного мировоззрения. Мы сохраняем традиции в доктринах. Мы познанную истину оформляем в доктрину. Но как наверняка вы читали или слышали, и, кстати, в доктринах нашей церкви написано, что истина — это граненый алмаз. Он всегда разными цветами и оттенками светит. Поэтому чуть раньше я говорил, что важно, чтобы доктрины не были цементированными вещами. Угу. Потому что мы тогда лишаем себя пространства для различных решений вопросов, когда у нас возникают какие-то сомнения. И они будут возникать, потому что мы неизбежно придем к тому, что будет задаваться новые вопросы. Ведь сейчас мы живем в век, когда некоторые моменты даже невозможно было бы предсказать пророкам, патриархам или священникам.
2: Ну да, никто бы не понял.
3: Да. Как я уже говорил, представьте себе, если бы апостолам или пророкам сказали, что на звездах будут ходить люди. Я говорю, что, допустим, о Марсе, если там будет высадка. Или на звездах будут ездить колесницы без коней. Ну, я говорю о роботизированных станциях. Что экспансия человеческого развития в космическое пространство будет вот таким способом. Для нас, для людей ограниченных вот в этом плане, мы всегда пытаемся сдержаться в определенных этических границах. Это часть мышления, вот именно религиозного мышления. Мышление научное, оно подразумевает: я иду и открываю. Я то, что нашел, увидел это объяснение, оно на сегодняшний день составляет мне хорошее и правильное понимание картины мира, мироздания. Если найдется более лучшее мышление, я основываюсь на нем. Вот так, кстати, произошло с формулами Ньютона, когда он объяснил и сказал, что все в мире подвержено тяготению. И всемирное тяготение, теория всемирного тяготения. Но Эйнштейн лучше объяснил этот момент. Просто и Ньютон не мог объяснить эту гравитацию, что это такое, от чего она зависит. А Ньютон, Эйнштейн, смотря на вот эту ткань пространства и времени космоса, сказал, что объекты в космосе, во Вселенной создают как раз искажение времени, искажение пространства. Это очень хорошее объяснение тяготения того, что на большом объекте вы весите определенную массу, на маленьком объекте вы весите меньше. Поэтому астронавты, ходящие по Луне, весили 9 килограмм вместо своих там 70 или 60 килограмм. На Солнце 200-1,5 тонны. Вот оно, объяснение. Знаете, в науке есть такое понятие, как изящность, простота и красота.
2: Даже в науке.
3: Да, в науке. И есть такое интуитивное чувство, что чем изящнее, проще и красивее теория, тем она более вернее.
2: Да?
3: Да, и ученые стремятся к этому. Вот даже возьмите формулу Эйнштейна. Это не уравнение со скобочками, с корнями, с логарифмами, с множеством цифр и каких-то умножений. Всего 3 буквы. Энергия — это масса со скоростью. Едете вы в автомобиле, ваша энергия выйдет из вас. Если вы на скорости 100 км в час, при вашей массе, помноженной на скорость, вы разбиваетесь. Фактически на бытовом уровне даже это понятно. Если вы ускоряетесь на ракете, ваша масса при 60 килограммах, при большом ускорении, вы становитесь тяжелее. Даже когда вы едете в лифте, лифт поднимается, вы чувствуете, вы прижимаетесь к земле. Формула тоже здесь работает, она простая. Скорость, помноженная на вашу массу, она создает определенную энергию. Оно видно везде. И в космосе это позволяет интерпретировать различные астрофизические явления. Это позволяет совместить современную квантовую механику, где мы имеем дело с искажением времени. И мы можем говорить о, допустим, современных средствах навигации, когда учитывается поправка на искажение времени. Помните, когда мы говорили в передачах? Все эти вещи, они являются инструментами познания мира. И я уверен, что в вечности, когда мы будем с Богом на небесах, мы не будем людьми, которым будет только разрешено гулять в этом периметре забора. Где только здесь мы будем щипать травку, сажать виноградники, туда не ходи, иначе будет плохо. Мы видим, что изначально, когда мы возвращаемся к истокам, к Адаму и Еве, их мышление не было стереотипировано. Их мышление не было законсервировано определенными условностями. Перед ними был целый мир, целый космос.
2: Но им еще надо было даже с простыми вещами знакомиться. Да. Не то, что там с космосом, а хотя бы с теми же самыми животными, которых окружают.
3: А вы попробуйте, есть такое понятие, экстраполируйте, то есть развивайте мысль дальше. Если бы не было бы греха на Земле, и они бы жили бы, да? Представьте себе население тысячи, миллионы людей. Не просто же человек будет заниматься привычной для него экосистемой, там, ухаживать за животными,
2: тем более, что проблем никаких нету,
3: да,
2: болезней.
3: Да. Неизбежно человеческое мышление приводит нас к тому, что мы задумываемся, а как это сделано? Например, я иногда думаю о себе, если Библия говорит о вечности, в которой мы попадем, то чем бы занимался бы я? Я говорю о себе, что мне было бы довольно-таки скучно только лишь сажать виноградники и строить дома или сидеть на арфах, постоянно этим заниматься. Я бы с удовольствием бы исследовал не только огромный космос, я бы исследовал бы, да, как устроено даже там вещество, как устроен цветок, как работают насекомые, как они думают, как работают организмы животных. То есть все эти вещи – это бесконечность познания, бесконечное приглашение. Поэтому всякому верующему человеку я бы рекомендовал бы не отсекать от себя огромный мир, который находится за другой сферой, потому что это обогащает религиозный опыт. Это словно левая и правая рука. Это и вера, и любовь к Богу. И, с другой стороны, инструменты в этом мироздании, благодаря которым мы можем познавать мир.
2: Ну, Сергей Викторович, прямо спасибо вам, захотелось заниматься какими-то научными исследованиями. Спасибо за увлекательную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Желаем вам посмотреть наши следующие программы. Мы будем углубляться в мир физики. Заходите на наш сайт, звоните нам. Всего доброго. Пусть Господь вас благословит.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой, в стихах и в жизни которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла заруч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом».

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. И я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сижусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт. Опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Мы верим, что Церковь Адвентистов Седьмого дня – это не просто одна из многочисленных христианских конфессий, но движение, вызванное самим Богом, вызванное с целью нести определенную весть, миссию. Этой вестью являются слова, записанные в 14 главе книги Откровения. Мы называем их «трехангельской вестью». И, наверное, по большому счету, адвентистами мы являемся в той мере, в которой являемся вестниками этих слов. Но для того, чтобы нести весть, необходимо и очень важно ее понимать. А нередко для многих людей трехангельская весть кажется разрозненным набором некоторых фрагментов. Давайте мы сегодня постараемся увидеть ее как нечто единое, цельное, принимая во внимание также слова Елены Уайт о том, что праведность по вере является воистину трехангельской вестью, что трехангельская весть, она отображает ту же самую истину, что и праведность через веру. Итак, мы открываем с вами книгу Откровения, 14 глава, и с 6 текста мы читаем следующие слова. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море, и источники вод». Мы видим, что первый ангел провозглашает Евангелие, которое названо вечным. Тем самым мы подчеркиваем, что Евангелие не появилось только лишь в новозаветнее время, а ветхозаветнее, что люди якобы спасались законом. Нет. Путь спасения, он одинаков. Что он был для апостола Павла, тем же самым путем спасения находил и Авраам, Моисей и люди Ветхого Завета. То есть Евангелие, путь к Богу, он единственный. И в той же вести первого ангела мы находим особые моменты, которые относятся к нашему времени, более чем кому-либо другому. Мы читаем здесь упоминание и призыв убояться Бога. Это не приглашение испытывать панику от Божьего гнева. Скорее, страх связан с понятием зависимости. Я помню, что когда я служил в армии, командир моей части был человеком достаточно своевольным, можно сказать, грубым, не всегда особо справедливым. И когда наши пути пересекались, я испытывал некоторое напряжение. Но потом, после демобилизации, когда я несколько раз заходил в гости к нему в кабинет, мое отношение к нему было уже гораздо более свободным. То есть человек остался тот же, но отношение мое изменилось. Почему? Потому что я уже не был от него зависим. Призыв убояться Бога – это призыв вспомнить и принять и осознать, что в этом мире мы не автономны, мы зависимы от Творца. И далее упоминается о том, что час суда наступил, что в этом мире уже определено, кто будет победителем в великой борьбе. Если бы исход еще не был ясен, то тогда мы могли бы решать, на чью сторону встать.

имени нашего поколения. Суть вести первого ангела можно выразить в том, что оно приглашает нас следовать за Евангелием, подчиниться ему и сделать выбор свой в пользу вечного Евангелия как единственного пути к Богу. Далее мы читаем весть ангела второго. Книга Откровения, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». В Библии Вавилон – это очень емкий образ, указывающий на смешание истины и заблуждения. Само слово «Вавилон» может пониматься двояко. Или это слово «Бэбил», которое переводится как «врата Бога» или «путь к Богу», или же это слово, указывающее на смешание. Мы понимаем, что под истиной о Вавилоне мы подразумеваем отличие Евангелия, которое было дано апостольской церкви, с тем, что зачастую сегодня провозглашается в христианских церквях. Но когда мы говорим о церкви, мы в наших доктринах учитываем, что есть понятие видимой церкви как организации, и есть понятие невидимой церкви как сообщества тех детей Божьих, кто принадлежит ему. То, что относится к Церкви Божьей, наверное, можно было бы и отнести к Вавилону, как к некоему антиподу истинной Церкви. То есть есть Вавилон видимый, то есть это организации церковные, которые отвергли библейское учение, отошли от него. Но есть Вавилон и невидимый. То есть Вавилон как состояние сердца, смешание истины и заблуждения. Или как попытка одновременно и дотянуться до небес, и ужиться в этом мире. То есть попытка примирить Божьи принципы с ценностями этого мира. Попытка усидеть на двух стульях. Библия, говоря о Вавилоне, связывает его с состоянием опьянения, как мы читали, «Ибо яростным вином блуда своего напоил все народы». Когда человек, находящийся в церкви, идет на компромисс с библейской истиной, то его духовное состояние можно было бы сравнить с состоянием человека, находящегося в алкогольном опьянении. То же самое, как пьяный человек не способен ходить твердо. Мы знаем, существует такой тест степени опьянения, да, то есть перед человеком чертится прямая линия, и если он способен по ней пройти, не отклоняясь, то значит, он еще не совсем пьян. Но обычно человек пьяный теряет эту способность, и он будет сваливаться вправо или влево. То же самое человек, который живет в компромиссе с Божьей истиной, он не в состоянии ходить твердо за Богом. Он постоянно испытывает склонность бросаться в те или иные крайности и отступать от библейского пути. А также человека, находящегося под действием алкоголя, отличает неспособность правильно оценивать ни окружающий мир, ни самого себя. Как адвентисты мы стоим на позиции полного отказа от алкоголя, что не разделяют многие христианские конфессии, которые говорят, что Библия позволяет пить в меру. Но само понятие «пить в меру» оно достаточно противоречиво. Если где-нибудь на вечеринке спросить у человека, принявшего уже несколько порций алкоголя, «А являешься ли ты пьяным?», то большинство людей будет говорить, что «нет». Я все прекрасно осознаю. Да, я чуть-чуть принял, но я знаю, как пить в меру, поэтому я достаточно трезвый. При этом он может уже, может быть, чуть ли не падать под стол под действием алкоголя. Другими словами, человек не в состоянии оценить
перешел ли он эту черту,

между трезвым и пьяным. Он заблуждается. То же самое можно отнести и к духовной жизни. Человек, который живет в компромиссе, он не способен правильно понять, на Божьей стороне он или он уже отошел от Бога. Он будет уверен, что он спасен, тогда как, возможно, своими делами и своими поступками он уже давно перешел эту грань. И именно в этом опасность этого состояния. Жизнь в компромиссе, жизнь в состоянии Вавилона, в состоянии смешания истины и заблуждения. И весь второго ангела в том, что Вавилон падает. В книге Откровения, чуть раньше, в третьей главе, мы встречаем весть о том, что в мире существуют три группы людей. Холодные, горячие и теплые. То есть те, кто полностью посвятили свою жизнь Богу, те, кто отказались от Бога явно и демонстративно. И самая большая группа – это те, кто находится посередине, теплые. Те, кто хотят быть и на той, и на другой стороне. Итак, три группы сегодня есть. Но в момент возвращения Христа, в момент второго пришествия, Библия говорит, что останется только две группы – спасенные и погибшие. Третья исчезнет. Произойдут некие события, о которых говорит книга Откровения, которые приведут к тому, что эти два стула, на которых человек, живущий в компромиссе, пытается усидеть, они начинают раздвигаться. И человеку придется сделать свой выбор. Но если он живет в Вавилоне, скорее всего, его выбор будет неверным. При том, что он сам себя будет убеждать, что он по-прежнему верен Богу и служит Ему. Поэтому призыв второго ангела сделать выбор сегодня. Не откладывать. Сегодня привести свою духовную жизнь в порядок. Отказаться от компромисса. И встать на сторону Бога целиком и полностью. И далее мы читаем весь третьего ангела. 9 текст 14 главы. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Весть третьего ангела предостерегает нас от начертания дьявола. Мы не разделяем представление многих христиан о том, что начертание зверя – это будет некий знак из трех шестерок, который будет внешне проставляться на лоб или на руку. Не разделяем эти представления, потому что не может начертание зверя быть чисто внешним действием, что если человека насильно связать и насильно поставить ему этот знак, то теперь уже Бог будет смотреть на него, как на своего врага. Нет, начертание зверя и печать Божья, как антипод его, это должно быть показателем внешним того, что происходит в сердце человека. И понятие печати Божьей мы связываем с поклонением Богу в день субботний, со следованием четвертой заповеди Божьего закона. Не случайно, потому что именно заповедь о субботе показывает нам путь к Евангелию, путь к тому, чтобы следовать за Богом. Когда я в день субботний вхожу в Божью церковь, это не означает, что в моей жизни все обустроено, и я пришел сюда как победивший. Бог призывает меня просто прийти к Нему, независимо от моих дел. Он говорит, что самое главное, чтобы я был там, где Он может меня благословить. Можно привести такой пример. Предположим, человеку нужно приобрести загар. Что нужно для этого? Ему нужно встать под солнечные лучи. Но, скажем, на нем есть одежда. Одежда как символ того, от чего человеку нужно отказаться, если он желает достичь праведности. Одежда как символ его греховных привычек. И вот мы можем увидеть двух человек. Один из них, он одет в купальный костюм. Другими словами, в силу своего воспитания, в силу жизненного опыта, он человек, казалось бы, уже готовый для Царства Небесного. Он очень вежливый, он никогда не грубит, он владеет собою. То есть имеет прекрасное...

прекрасные, хорошие черты верного христианина. Но если этот человек, которому нужно приобрести загар, если он, полагаясь на самого себя и считая, что для него это будет очень просто, выйдет из-под лучей солнца и зайдет в комнату, то, несмотря на благоприятные внешние условия, загара он не приобретет. А другой человек, на котором одеты, может быть, не только его одежда повседневная, но и зимняя одежда, и много-много чем он обременен, если он будет оставаться на солнце, то рано или поздно, под действием солнечных лучей, он будет эту одежду снимать. И пусть гораздо позже, чем первый человек, но загар этот он приобретет. Все, что ему нужно, это быть на солнце. Все, что нужно нам для того, чтобы достичь Царства Божия, оставаться там, где Бог может воздействовать на нашу жизнь. Именно на это указывает нам заповедь о субботе. Просто приходи туда, где действует Бог. Все, что тебе нужно, оставив свои дела, войти в Его покой. Войти туда, где действует Он. Если же ты не сделаешь этого, если ты выйдешь за границы действия Божьей благодати, то ты вступаешь на территорию начертания зверя. И какие бы ни были твои прошлые духовные заслуги, как не был бы ты талантлив и как многого бы ты не достиг, если ты вступил на территорию начертания зверя, ты окажешься погибшим. Поэтому весть трех ангелов призывает нас, во-первых, сделать свой выбор сегодня, осознать, что только лишь вечное Евангелие, путь к Богу, является тем путем, который способен принести мне счастье. Он является тем, что, чему я должен уделить наибольшее внимание в этой жизни. Об этом, к этому призывает меня весть первого ангела. Весть второго ангела говорит мне, что мне не стоит пытаться примирить Божьи принципы с тем, как хочется жить мне. Я должен посвятить свою жизнь Богу целиком и полностью. И отказаться от компромиссов в своей жизни. И весть третьего ангела предостерегает меня, что если я выхожу за границы действия Божьей благодати, то ничто уже спасти меня не может. Ни мои способности, ни мои дарования, ни мои таланты. Что все, что мне нужно, это сокрыться в Боге. Мне нужно быть там, где действует вечное Евангелие. Там, где Бог может изменить мою жизнь. Пусть Господь благословит нас подчиниться этой вести и жить согласно ей.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Вы никогда не думали, что порой под влиянием какой-то пищи мы обязательно можем испытать отрицательный стресс? Поступить импульсивно или впасть в уныние? То и другое подвергает нас опять-таки искушению вернуться к прошлой зависимости. Перед вами сахар. Сахар скрытый. Сахар распространенный в нашем рационе питания продукт. Он бывает и в чистом виде, белый порошок, а может быть вот в таком скрытом виде, когда в одной только шоколадке содержится 7 чайных ложечек сахара. И во многих других кондитерских изделиях, напитках, тортах, конфетах очень много сахара. Мы сейчас не заявляем категорически, что все, вам нельзя есть сахара. Вопрос в том, в каком случае сахар не может плохо повлиять на нас, а когда он повлияет обязательно плохо. Об этом чуть позже. Какая химическая формула сахара? Это углевод. И этот углевод с очень простой формулой, с легко распадающими химическими связями. И в этом его опасность. Допустим, вы перекусили сладким батончиком между приемами пищи. Что с вами происходит? Сахар усваивается очень быстро. Уровень глюкозы в организме начинает резко повышаться. Такое состояние организма очень часто показывают как преимущество, когда по телевизору рекламируют шоколад. Идет такой, знаете, унылый парень, съел батончик и превратился в миг в силача, быстрого, энергичного, успешного. Однако состояние повышенной глюкозы – неестественный процесс для нашего организма. При подобном искусственном подъеме под действием сахара вы встречаете недоброжелателя. И что происходит с вами? «Михаил, а что ты тут делаешь? Почему ты так сделал?» Это состояние перевозбуждения является отправной точкой для того, чтобы у нас продолжился стресс. Вот этот и успокоитель, так он и работает. И хватаемся, например, опять за старую зависимость, сигарету, а еще больше ожидаем возможности выпить, но это еще не все. Посмотрите, что происходит в организме дальше под действием возбуждающего состояния вследствие сахара. Потому что при резком скачке глюкозы организма выделяется значительная порция инсулина, который в свою очередь погасит повышенное количество глюкозы. Но погасит ее до такого состояния, что уровень глюкозы в конечном итоге упадет ниже нормы. Это состояние еще называют сахарной депрессией. Только что вы держались молодцом, бодрячком, и вдруг чувствуем себя, как растаявшее под лучами солнца мороженое. Снова наступает уныние, и мы в любой момент можем сорваться. Это состояние подчас вызывает неестественный голод. А голод – это предвестник желания закурить, запить, перекусить. Это ненормально. Так играть с уровнем сахара в крови. Другое дело, если вы приняли полноценный завтрак или обед, а после этого полноценного завтрака-обеда вы приняли что-то сладкое. Резкого подъема глюкозы в данном случае не будет. Если, конечно же, вы не позавтракали лишь чаем и сладкой булочкой. Как правило, в данном случае работает библейская мудрость. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода». И вот дальше обратите внимание на следующие слова. «И князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Я никогда не был сторонником перекусов, но если все же вы перекусываете или же предпочитаете на ужин съесть что-нибудь легкое, то пусть это будет какой-нибудь фрукт. Естественный сахар, который Бог заложил в эти продукты, не вызовет такого резкого скачка, потому что помимо сахара там есть и клетчатка, но не яблочный сок, потому что это уже другой продукт. Благодаря клетчатке именно в яблоке будет постепенно отдаваться глюкоза. Поэтому уровень сахара в крови будет повышаться постепенно. А яблочный сок – это выжимка. Это очищенный от клетчатки продукт. Резкий скачок глюкозы при приеме его натощак возникает обязательно. Помню, как однажды в поезде одна дама утоляла жажду соком, а ее дети газировкой. Скачки уровня сахара приводили к постоянным вспышкам энергии у детей. Мамочка изрядно устала от частых перекусываний и перевозбужденных детей. Да и сама она удивлялась, отчего же она не может напиться соком. Не хочу утверждать, что это происходит только из-за высокого уровня глюкозы в напитках. Однако не учитывать данную закономерность нельзя. Будьте здоровы, предупреждайте стрессы, приводящие к зависимостям, с помощью питания. И помните, вам нужно ответить на следующие вопросы, чтобы проанализировать ваше состояние стресса, связанное с питанием. Предпочитаю ли я сладкое после еды или между приемами пищи? Как я себя чувствую, когда перекушу чем-нибудь сладким? Что из сладкого мне подойдет больше всего? И помните, выход есть!

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем наши животрепещущие темы о деньгах. И сегодня поговорим о взятках. Вот христианин, христианство и взятки. Как вообще это сочетается?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Вопрос действительно актуальный, потому что люди еще и рассуждают, а что будет являться взяткой, а что нет.
1: Ага.
3: То есть иногда это грех, а иногда и не грех. Такие рассуждения тоже есть.
1: Ну вот надо будет эти обсуждения тоже вытащить наружу обязательно, да.
4: Слышал множество рассуждений от друзей и знакомых. Вот представляешь, как здорово моя проблема решилась. И входишь в ситуацию, слушаешь, думаешь, да, действительно, интересный вариант был. А потом мысль приходит, может быть, так не нужно было.
1: То есть он воспринял, что Бог благословил и решил его проблему, а она, оказывается, это совершенно не по Божьей воле решилась, да?
4: Он считает, что Бог ему дал мудрости.
1: Он считает, что Бог благословил.
4: Как правильно сказать, преподнести этот вопрос.
1: Ага, интересно.
5: Граничит с ситуативной этикой, да, то есть в какой ситуации взятка, в какой не взятка. Ну, мне будет интересно послушать мнение специалистов.
3: А что ты, наверное, заготовил?
1: Ну, давайте сначала определимся, это всегда плохо с точки зрения христианства или нет? Ну, вот так вот сходу рубанем. Или есть варианты, когда может быть позволительно христианину?
4: Ну, под взяткой что подразумевается? Вот конкретное какое-то более определение. Если я пришел и там руководителю какого-то направления или собственного бизнеса дал подарок, чтобы мой вопрос решался быстрее. Это его бизнес. Он не нанятый человек, он не государственный деятель. Это является взяткой или это все-таки подарок будет?
1: А в чем отличие взятки от подарка?
3: Ну, вот, вопрос можно задать? А вы этот подарок до решения какого-то вопроса предложите или после?
5: А какая разница? Какая разница? Почему бы не подарить подарок, да, или проявить благодарность в подходящий момент? Что здесь плохого?
3: Так вот, в одном случае это благодарность, а в другом – стимул.
5: Вопрос, из какой мотивации этот подарок или это благодарность. Но это хорошо или плохо? Ну, пусть многие люди делают добрые поступки совершенно из неправильной мотивации, но это все равно добрый поступок. Мы обсуждаем, это взятка или это благодарность, или это, ну, или это вот, что это хорошо или плохо. Вот в чем вопрос, а не в том, из какой мотивации это сделано.
3: Предложу пример. Пришел студент на экзамен с коробочкой конфет. Он может вручить ее в начале, до экзамена, а может вручить после оглашения оценок.
4: Главное ее поставить вот так перед собой, чтобы видно было.
1: Что он с ней пришел.
5: Ну?
3: Ну вот в одном случае это будет действительно благодарность, и не более того, даже за плохую оценку. А в другом случае это будет благодарность в кавычках.
5: Почему?
3: Потому что есть желание, чтобы эта коробочка конфет повлияла на оценку.
5: И что здесь плохого? Что плохого в этом желании?
3: Ну, как минимум, не совсем справедливая оценка знаний.
5: А почему эта коробочка вообще должна повлиять на оценку? Мудрый преподаватель, он как-то
1: скажет
5: должен...
1: Скажет спасибо, поставит два, да?
3: Ну, действительно, в моей школе была одна педагог, которая говорила на экзамены, перед экзаменом даже ни в коем случае ничего
5: конечно.
3: Не приносите, это никак не повлияет на ваши оценки. Она это говорила вслух. Но не все же так поступают.
6: Несите после экзамена, да.
4: Тут вопрос в том, что внутри мы чувствуем и к кому мы идем. Потому что вот тот пример, про который я сказал, когда ты идешь к предпринимателю и что-то ему даришь, то он сам вправе принимать решение. А в другом случае государство наделяет его принимать решение. И он может это сделать в ту сторону или в другую сторону. И если он обязан будет в одну сторону решение принять, но наш подарок меняет его решение, это, наверное, будет взятка. Но если мы идем с добрым сердцем и этот подарок отдаем, будет ли это подарок или взятка все-таки?
3: Тут есть еще одна сторона. Это случай, когда я конкретно нарушил закон, и при помощи каких-то средств пытаюсь выйти сухим
5: откупиться.
3: Да. Еду на автомобиле, нарушил правила дорожного движения, и вместо того, чтобы заплатить штраф в определенном размере, я плачу в два раза меньше, к примеру. Вот здесь уже конкретный вариант взятки.
4: Угу. Ну, более того, мы знаем эту практику, когда так сидят, смотрят на нас и говорят, ну что, вам помочь в решении вашей проблемы или
3: что
4: нет?
3: Будем делать?
1: Да, что будем делать, обычно говорят, да.
4: То есть подталкивают, да, даже к совершению этого нарушения часто.
5: Угу. Мне кажется, вот то, что сказал Артем, это очень очевидно. Да? Вот я хочу библейский текст прочитать из книги «Притч». Здесь написано: «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Может быть, кто-то, ну, не ожидал из Библии такие тексты услышать, да, потому что, понятно, у нас ассоциация, что взятка – это плохо, да, но вот здесь написано, что дар в пазуху тушит сильную ярость, то есть когда-то это как-то может помочь. Но интересно, что дальше следующий текст говорит, что соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Бывают подарки, бывает дар в пазуху даже, который… делает праведный человек, для него это правосудие и радость и так далее. Вот я вспоминаю просто историю, например, Иаков, да, он возвращается на встречу с братом, но вы помните, что он делает? Он посылает одни подарки, другие подарки, третьи подарки, и вот почему? Он пытается вот эту ярость брата своего как-то задобрить, это поступок, нельзя назвать взяткой. Ни в коем случае нельзя назвать взяткой. И неправедным деянием тоже нельзя назвать. Потому что вот когда вот, рассматриваешь случай, что идешь к предпринимателю, от которого зависит решение, да, ты почему не можешь повлиять на его хорошее настроение каким-то приятным подарком и так далее. Но когда ты идешь к чиновнику, который должен это сделать, но он у тебя вымогает, да? Угу. Вот это уже взятка.
1: Или наоборот, должен это не сделать, а ты хочешь его...
5: Да, это... да, или должен не сделать, а ты его мотивируешь, да? Угу. Вот. Это совершенно другой вопрос. Но в связи с этим все равно возникает другой вопрос. А если мы в такой реальности, если по-другому вопросы не решаются, а что остается делать верующему человеку, если он хочет какое-то дело, например, продвинуть, да, но оно по-другому не решается. Здесь вот так вот, мы вот в такой реальности. Тогда что делать? Прибегать вот к взяткам так? Или все-таки оставаться вот...
4: Мне почему-то на ум пришел случай, когда... Моисей с народом стоял перед морем, и весь народ сзади считал, что никаких вариантов нету. Мы погибнем. Они начали кричать, роптать, но Моисей знал, кому нужно доверять. Я считаю, что безвыходной ситуации не существует просто. Это невозможно. Если ты верующий человек, если ты есть у тебя какие-то этические понятия и нормы, то ты будешь выход искать. Его можно найти. А слово «нельзя» — это, скорее всего, оправдание будет. Угу. Ну, нет, так нельзя. Ну, не выйдет решение ситуации. Можно, просто нет желания искать этого выхода.
3: Ну, а другой вариант можно предложить из практической жизни. Я думаю, вот многие зрители слушают сейчас и говорят, ну, у меня были обстоятельства, когда я не мог не дать. Когда человек приходит, или мужчина привозит свою жену в роддом. И там понимает, что либо она будет там страдать, либо он сейчас
5: либо в других
3: просто поговорит с кем-то, кому-то что-то подарит, и все будет совершенно иначе. И вот мужчина в подобных ситуациях, я думаю, чаще всего принимает решение облегчить страдания своей супруги.
5: Даже верующий человек.
3: Да.
5: И для него дико, как я поступлю по-другому. Ведь здесь он решает этот вопрос не с перспективы, взятка или это не взятка, а с перспективы сделать своей жене хорошо, да, или оставить ее в других условиях, более худших.
3: Ну, может быть, подобные вопросы стоит рассматривать как вымогательство со стороны людей, которые не делают добросовестно свою работу.
1: Если рассматривать это с точки зрения вымогательства, тогда стоит другой текст, что не протився даже злому.
5: Да.
3: Ну да.
1: То есть, если от тебя прям вот вымогают, то получается, Библия оправдывает, если с тебя требуют, и ты даешь. А в каком случае тогда мы переступаем другую черту, что давая, мы поощряем. И когда у нас вымогают, почему бы не сказать извини, на это тоже есть закон. И пригласить кого следует, и задокументировать этот вопрос, и чтобы перестали вымогать.
4: Одна знакомая моя пошла к главврачу и говорит, я бы хотела палату, конечно, получше, сама договорилась, не супруг еще. Угу. Но я не хочу это делать вот окольными путями, кому-то на руку давать. Она получила приходник на руки, где ей написали добровольное пожертвование на жалюзи. Ага. Она посчитала, что все в порядке. Я поступила честно, вот у меня есть документ, я внесла, и с другой стороны у меня более лучшие условия. Вот это хорошо или плохо?
1: Но это, вот этот вариант, по крайней мере, он звучит как обход такой, скорее даже своей совести, чем закона, потому что по большому счету палату ей предлагали на общих основаниях, а добровольные пожертвования с выбором палаты, по идее, не должны были никаким образом пересекаться, иначе это уже не совсем добровольные пожертвования.
3: Но они свое дело сделали.
1: Ну, сделали, но вопрос, законно или нет. Она же говорила, что она не хочет это делать неправильно.
3: Можно из Евангелия от Луки прочитать несколько слов? «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ударившего тебя по щеке, подставив другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад». Может быть, стоит говорить о людях, которые требуют таким образом, потому что мы прекрасно понимаем, в некоторых обстоятельствах жизни просто требуют.
5: И ты не препятствуешь.
3: И человек понимает, рубашку. Что если он сейчас не даст эти деньги, то просто операцию никто даже не начнет делать.
1: Угу.
3: И вот в подобных ситуациях, я думаю, Библия как раз-таки говорит, что это не взятка.
1: Угу.
3: Это совершенно другие обстоятельства. Тебя требуют, у тебя нет другого выбора. И этот человек будет отвечать перед Богом за свои деяния.
4: Вспоминаю случай, когда в гаишной машине мне... циферкой на рации показывают 2, второй канал. Я долго не мог понять, в чем дело. Потом я понимаю, 2, второй канал – это 2000 рублей. Когда я понимаю, я делаю вид, что до сих пор не понимаю. Они еще раз показывают, посмотри внимательно туда. Вы знаете, говорю, ребят, я со своей машины снял антирадар. Теперь я не меряю, ну, я не ищу ваших камер, потому что я стараюсь ездить законно. Я плачу налоги государству, честно, со своего бизнеса. Многие люди не платят, а я решил платить. Я говорю, я христианин, я хожу в церковь. Ребят, ну, у меня есть эти финансы в кошельке, и у меня рука чешется. Открыть кошелек, достать эту купюру и дать вам. Тем более, ну, я имею эту возможность сделать. Но моя вера не позволяет это сделать. Вы извините, пожалуйста, если нужно писать протокол, вы его пишите. Они переглянулись, сказали... Иди. Я думаю, что есть смысл пообщаться с тем человеком, который вымогает и требует, ну, на какие-то моральные, может быть, моменты подавить, рассказать, что у тебя внутри происходит. Все люди все равно люди.
3: Угу. Да, это как однажды знакомый мне рассказывал, вот в подобной ситуации в машине ему сотрудник конфетку показывает и говорит, ты знаешь, я хочу продать тебе эту конфетку. Обход закона. Вроде бы и не взятка, конфетку продал.
1: Но в этом вопросе другой умудрился купить у сотрудника ручку, но купил ее недорого. Что самое интересное, он купил ее по цене ручки. Вот. Ну, может быть, с немного больше, но рублей 50 он за эту ручку отдал ему. А когда коснулось дела писать протокол, а у сотрудника ручки нет.
3: Это же бизнес.
1: Так что он проявил смекалку в этом вопросе. Но смекалка смекалкой. На самом деле, действительно, люди некоторые пытаются оправдать вот подобные поступки свои, когда им приходится давать, или когда они считают, что им приходится давать, говоря, что это такие, таковы обстоятельства. Это не они такие, это обстоятельства такие заставляют их. И в этом вопросе действительно очень сложно и людей судить, потому что не каждый может почитать Библию и найти в ней оправдание или, наоборот, осуждение. Он смотрит, исходя из тех обстоятельств, которые у него есть. А может быть, вот в вашем случае у вас были те 2000 рублей, которые они у вас хотели, но решилось все другим путем. А если человек попадает совершенно там, где он не рассчитывал, и ему говорят, извини, это может решиться за вот такую сумму, а она у тебя есть, а может не решиться, и решиться за другую сумму законно, но у тебя ее в принципе нет. Вот. Как ему тогда в этом случае быть? И этот человек в итоге говорит, Бог меня благословил, он дал мне выход дешевле. И он читает это благословением. Является ли это благословением? Или это было искушение?
5: Ну вот как мне кажется, что мы знаем, что во времена Христа Израиль, он как бы находился под римлянами. Он им платил налоги. И вообще вот из всего контекста Нового Завета сквозит, что любой иудей, живший во времена Христа, если ему удавалось не заплатить налоги, он не считал это грехом или проклятием, он считал это благословением. Вот такое мышление было у людей.
3: Ну там и Христос, обстоятельства были.
1: Ну и Христос перевернул это мышление, сказав, извините, вот это Кесарево, отдай Кесарю.
3: Да, совершенно верно. Там они два раза налоги платили. Вот в этом была их проблема. Они считали, что Кесарю они не должны платить.
5: Да.
3: Они были рабами.
5: И поэтому они всякий раз, когда уходили от налогов, они считали это благословением. И говорят, Бог меня благословил. Ну вот как вот, да. Я нашел более дешевый путь. По Божьей милости.
3: Но в нашей стране это не работает.
5: В нашей стране не работает.
3: Мы не рабы.
4: Ну да, можно сказать, мы живем в свободной стране. У нас страна такая богатая нефтью. Как вот можно привести пример? Там, в Саудовской Аравии. Ты рождаешься, ты сразу гражданин, и у тебя там карточка с круглой суммой лежит, потому что ты владелец нефти. Можно сказать, я же тоже владелец нефти. А государство на меня накидывает там какие-то обязательства, налоги, лишнее что-то требует с меня. Очень легко соскользнуть с этой темы.
1: Обратите внимание, что Библия осуждает вот подарки или взяточничество, как вот мы определяли, да, там, где это касается правосудия. Угу. Если ты хочешь таким образом повлиять на правосудие, то так делать нельзя. Если ты таким образом хочешь там потушить гнев, вот то, что вот вы читали, или просто расположить к себе какого-то человека, то подарок не возбраняется. Значит, получается весь вопрос мотива. Но с другой стороны, говоря о правосудии, а разве не нарушается правосудие вымогательством подобной взятки? Нарушается. И в то же самое время сказано, не протився злому, или если он тебя будет требовать, ты ему дай, и не препятствуй ему забрать и даже больше, чем он хочет. Тогда-то получается... Это что же противоречие правосудию?
4: Кто будет отвечать за действия того человека, кто что-то нарушил или вымогает у тебя? Да. Ты или Бог у него спросит лично?
5: Ты должен поступать честно. Если вот вопрос от тебя зависит, взять взятку или не взять, да, вот ты должен поступать честно. А если ты попал в такие обстоятельства, то я бы вот согласился с ведущим, что осуждать человека, дающему так, по-нашему так сейчас вот разговору, взятку, это не всегда очень однозначно. Здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем осудить такого человека.
1: Мы не знаем ни его обстоятельств, ни тех обстоятельств вообще ситуации.
5: Но мы знаем действительность, в которой мы живем, что это очень популярно сегодня. Это реальность, в которой мы живем. Большинство вопросов так серьезных решаются именно вот
1: Многие люди, на самом деле, вот с кем я общаюсь, они вообще не относятся к подобной ситуации как к взятке. Они относятся к этому как к естественной плате за определенные услуги. Да. Вот эта услуга стоит столько, и все. И для них это просто цена услуги, никак не,
5: конечно,
1: не взятка.
5: Конечно, вообще даже не стоит вопрос, взятка это или нет.
1: Ну вот, особенно, что касается здравоохранения, потому что, действительно, вы сказали, ну а что мне позволить, чтобы близкий мне человек страдал или вообще умер просто потому, что ему откажется делать какую-то операцию. Вот. И я тогда становлюсь заложником ситуации. В этом плане интересно, оно может быть параллельно, но в Священном Писании есть принцип, что ли, он показан в отношении священников, когда Христос говорит, что вы вот обратите внимание, священники в храме нарушают субботу, но не виновны. Они должны были свято блюсти эту субботу, ничего в этот день не делать, но священники в храме занимались работой, им нужно было приносить жертвы, а это нужно было заколоть, это нужно было освежевать, это работа та еще. И Христос, комментируя их служение, он не говорит, что они не нарушают субботу. Он говорит, они нарушают, потому что делают работу, но при этом невиновны, потому что есть какой-то другой принцип или какое-то другое требование, которое стоит выше. В данном случае это было требование совершить то служение, на которое они поставлены. Можем ли мы сказать, что и в этом случае есть какая-то градация законов или требований по отношению к христианину и христианской жизни?
3: Думается мне, что здесь тоже стоит разделить некоторые вещи. В одном случае, когда человек дарит подарок или дает взятку, это можно как угодно назвать, но смысл не меняется. В одном случае это просто благодарность или расположение к себе. И здесь не виновен ни один, ни другой. Во втором случае, когда человек нарушил закон и пытается задобрить сотрудника, он виновен, но может стать виновным этот сотрудник, когда он берет. Или наоборот, когда сотрудник предлагает возможность решить проблему иначе. Виновны вдвоем. Тут еще, мне понравилось, вы затронули тему мотивации. А что пытаюсь я достичь? Чего я пытаюсь достичь вот этим подарком или взяткой, или как хотите его называйте? Если действительно я там ставлю машину под ворота своему соседу, он на меня постоянно ругается, я ему тортик подарил, чтобы он не гневался на меня. Или другие обстоятельства, о которых мы уже поговорили. Вопрос мотивации очень важен здесь. И, возможно, даже стоит поговорить, вот мы говорили вначале, да, экзамен. Человек, студент, который несет подарок своему преподавателю и дарит его до сдачи экзамена, где-то в глубине души рассчитывает на то, что, зная на четверочку, он получит пятерочку, потому что расположил к себе своего преподавателя.
4: Ну, если человек делает свое дело, будь то учитель или будь то судья, почему мы должны благодарить его за его работу? Другой момент, если, к примеру, ты знаешь, что эта учительница, как отец или как мать рассуждать можно, если эта учительница хорошо выполняет свою работу, ты не узнаешь своего сына или дочку, потому что она делает преобразование. Он идет в школу, улыбаясь, с хорошим настроением. Разве плохо взять и прийти с коробкой конфет в этом случае?
3: Так после?
4: Я думаю, что нет.
3: Лучше после тогда.
1: Нужно ли благодарить? В конце концов, вы же своей жене говорите спасибо после обеда. Да. Вот. Хотя это была ее обязанность в некотором роде.
5: Да. Я думаю, что мы не сможем здесь дать универсального правила, да, потому что даже верующие люди в этом вопросе разделяются, и одни, как вот было сказано, считают это просто платой за услуги, а другие считают это как грехом, беззаконием, у них немножко другой принцип, поэтому здесь можно какой-то дать совет: поступать по вере. Угу. И вот буквально недавно со мной делилась одна женщина очень интересным опытом, она тоже преподаватель в ВУЗе, и к ней подходили с таким предложением решить те или иные вопросы, я так понимаю, за определенные благодарности тогда, да? И она пыталась объяснить, что это не ее метод, что она так не работает. И вот говорит, сколько я бы не приводила вот так вот своими словами различные аргументы, начинает опять с другой стороны там подъезжать, с третьей, пятой, говорит, и тогда я просто открывала Библию и цитировала библейский текст. И вот, говорит, несколько раз, как я только открываю Библию и цитирую библейский текст, люди извинялись и говорили, извините. И вопрос решался, они больше не докучали ее. Это, конечно, очень серьезный опыт. Вот, например, это опыт веры. Человек поступал на основании своей веры. Да, и Слово Божие вот в таких ситуациях помогало решить верующему человеку. Да? Но тут ситуация, когда ей предлагали. Вот, конечно.
4: Я думаю, в каждый момент мы четко чувствуем, что у нас происходит внутри. И для чего мы хотим подарок этот преподнести. Я думаю, что совесть, Бог однозначно стучится, если мы что-то делаем не так. Тут большая проблема возникает, если ты глушишь эту совесть и говоришь, нет, это у меня тут благие и хорошие намерения. В каждого человека заложено это умение различать, наверное. И если стук этот игнорируется, ничего хорошего не происходит. Правильно, универсального, наверное, нету, но в любом случае ты услышишь, правильно ты делаешь или нет. Главное не сказать. Все хорошо, все в порядке, а послушаться того, что ты чувствуешь внутри, где-то лучше не сделать. Не догнуть чуть-чуть, чем перегнуть и проблем привести себе больше.
3: Ну, лишь бы не получилось так, что человек привык уже давать. Мы же выросли в какой стране? Где все вокруг колхозное, все вокруг мое? И при таких обстоятельствах, конечно, человеку иногда стоит открыть Священное Писание и прочитать, увидеть, что советует Господь.
1: Определиться для себя с определенными принципами.
3: Да, это очень важно.
1: Я попытаюсь подытожить немножко, как время подходит к концу. Я вижу так, что те вещи, которые касаются жизни или здоровья людей, они в любом случае превалируют над некоторыми другими, может быть, даже и моральными принципами, может, даже принципами десятисловия или закона Божьего, потому как жизнь человека, она в любом случае будет важнее, чем какой-то подарок, говоря вот о нашей теме. И если тебя вынуждают дать подарок для того, чтобы спасти жизнь, я считаю, не просто здесь нельзя упираться и говорить, нет, я не могу, это взятка, а скорее наоборот, ты будешь виновен, если ты этого не сделаешь, ты будешь виновен в крови того человека, который погибнет. Во всех же других случаях здесь стоит вопрос, действительно, законно или незаконно, и твоих мотивов, чего ты пытаешься достичь. Ну и в любом случае очень важно следить за своей совестью и своими взаимоотношениями с Богом, потому что Бог подсказывает, как себя вести и что делать. Спасибо вам, друзья. Вот. Продолжим еще в следующий раз. У нас есть еще тема схожая, но затрагивающаяся немножко бизнес. Это тема откатов. Мы увидимся с вами в следующий раз, поговорим о ней.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Анжелика.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты замечал, что чем лучше ты относишься к людям, тем сам становишься лучше? Ты хочешь развивать свою терпимость и чуткость к нуждам близких людей. Человек, как личность, не растет в отрыве от других людей. Самое большое влияние на его личность оказывают, соответственно, самые близкие люди. Как строить крепкие взаимоотношения, основанные на умении слышать и понимать других? Как быть для них полезными, вдохновлять и тем самым расти самому? Сегодня мы поговорим об этом. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто сейчас находится с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов и телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, сегодня мы будем говорить с вами на тему взаимоотношений и личностного роста. Когда человек совершенствуется, развивается, то ему проще находить общий язык с другими людьми, понимать их чувства, эмоции, настроения и эффективнее научиться приемам взаимопонимания, взаимодействия с другими людьми, чем ждать улучшений от внешнего мира. Как научиться это делать? Давайте мы сегодня поговорим об этом, и я для этого приглашаю на эту сцену священнослужителя, магистра молодежного служения Алексея Дедова. Встречайте.
2: Да, всем здравствуйте, очень рад всех видеть.
1: Привет, Алексей. Итак, тема заявлена очень интересная. Расскажи немножечко, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Ну, мы поговорим о том, что такое вообще гармоничные, золотые взаимоотношения, я бы так сказал. О трех основных законах гармоничных взаимоотношений, если вот мы будем исследовать, мы будем очень успешны в взаимоотношениях с любым человеком. Вот. И немного расскажем истории примеров, которые иллюстрируют эти законы.
1: Отлично, давай тогда мы эту тему сейчас разберем. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы, пишите их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Алексей, я передаю тебе слово.
2: Да,

0: вперед.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Всем здравствуйте еще раз. Сегодня очень важная, глубокая тема. Я думаю, что мы все ее понимаем. Мы просто рассмотрим основные законы, которые помогают человеку достигать высочайшего уровня эмпатии к другому человеку, настоящей дружбы, настоящей любви. И я хотел бы начать с первого слайда, вот сейчас, жизнеизменяющие взаимоотношения. То есть, почему я назвал их жизнеизменяющие? Потому что если у тебя золотые взаимоотношения с людьми, то твоя жизнь меняется постоянно. Вот. Скажите, у всех есть друзья? Ну, настоящие друзья. Да, отлично, спасибо. Вот. У всех у нас есть настоящие друзья, и вот когда мы с ними общаемся, да, то мы переживаем определенный такой подъем мощный, духовный подъем, да, мы как бы перезагружаемся, да, в своей жизни, потому что друзья могут нас выслушать, понять, дать дельный совет, и мы чувствуем от них поддержку. Итак, что же такое жизнеизменяющее взаимоотношение? Давайте я прочитаю. Мне очень нравится эта выдержка, это написали социологи. Я считаю, что это такое золотое определение настоящих взаимоотношений – это когда люди чувствуют себя счастливыми и наполненными. Вот эти два фактора, заметьте, счастливые и наполненные. Наполненные чем? Тем, что им по-настоящему сейчас важно и нужно. Еще раз, счастливые, то есть когда ты общаешься с человеком, строишь с ним гармоничные взаимоотношения, ты чувствуешь себя счастливым человеком, потому что тебя понимают, и ты человека понимаешь. А второе, вот эти взаимоотношения, они приносят тебе пользу, наполнение. Наполнение тем, что для тебя сейчас полезно, важно и жизненно необходимо. И я хотел бы привести пару примеров. Вот наша тема, первый слайд там был, просто триммер называется. Это я взял из книги «Восьмой навык» Стивена Кови. А вы знаете, на больших круизных лайнерах есть рули, да, то есть штурвал у капитана, когда он рулит и поворачивает корабль туда, куда ему нужно, но на самом деле рулит-то штука такая очень большая, которая находится внизу, сзади корабля. Это такой руль, он может достигать от 15-20 метров в высоту, такой железный, такая пластина. Вот. И когда нужно повернуть, вот этот руль поворачивается, но так как он очень тяжелый, внутри этого руля, то есть вот в этой пластине, есть маленький руль. Его называют триммер. И вот когда нужно быстро повернуть куда-то в каком-то направлении корабль, то сначала срабатывает маленький руль. Он как бы очень резко поворачивает в ту сторону, в которую нужно, и создает силу инерции. И тогда большой руль, ему уже намного легче как бы быстро повернуть туда, куда направляет капитан. Вот то же самое и человек. Вот если мы говорим о том, что ты наполненный тем, что тебе важно или полезно, это вот люди как триммеры, то есть они попадают в любую компанию, в любую организацию, да, в любую церковь, да, и вот они классные, то есть они могут повернуть какие-то негативные тенденции в твоей жизни, да, там, в жизни целой организации в лучшую сторону, в позитивную сторону. Еще я хотел проиллюстрировать из своей личной жизни, когда я учился в Заокском. Это было конец 90-х, начало 2000-х. У меня там было две волны, когда я там учился. Я, помню, поступил на первый курс, и там было 450 студентов. И лучшие преподаватели в Заокском, ну, я не буду перечислять, может быть, кому-то эти имена ничего не скажут, но это были лучшие преподаватели того времени. И вот я помню вот эти две волны, вот эти преподаватели, которые так классно объясняли предметы, да, показывали такие удивительные, глубокие знания того, что мы изучали, и лучшая молодежь того времени, которая приехала именно в Заокск, потому что тогда Заокск был тем местом, куда ехала самая лучшая золотая молодежь нашей вот церковной организации. Я помню, вот ты на уроках побыл, ты столько получил, ты восхищение, у тебя эффект вау. Потом пришел в столовую, с ребятами знакомишься, общаешься, а это же лучшие ребята, да, приехали. То есть у них колоссальное развитие талантов, способностей, они очень креативные, да, они такие дружелюбные. И вот я помню, что прошел год, и я себя поймал на том, что я вообще другим человеком стал, что я намного, то есть у меня негативные привычки, которые были, ушли, позитивных очень много привычек стало. Это говорит о том, что настоящие взаимоотношения когда ты их правильно строишь, они тебя обогащают. Ты становишься счастливым человеком. Вот. И я хотел бы дальше продолжить. Сразу хотел бы перейти к первому закону. Вот как развивать вот такие жизнеизменяющие, золотые отношения, счастливые отношения, наполненные отношения. Итак, первый закон. Давайте еще посмотрим, вот как Библия говорит, да, о взаимоотношениях. Вот, например, есть такой закон. Иисус Христос о нем говорил: «Так как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Ты хочешь, ну, чтобы у тебя были настоящие друзья? Ну, будь настоящим другом, да? Ты хочешь, чтобы, ну, твоя жизнь была очень полноценная, такая полезная, чтобы рост постоянный был? Ну, помоги другим расти, то есть как-то вникай в жизнь других людей. Вот. И вот на основании этого закона мы сейчас посмотрим вот три направления или три золотых правила, как быть таким человеком. Счастливым и наполненным. Сначала понять, а потом быть понятым. Вот это первый закон. Сначала ты пойми другого человека, а потом тебя поймут. Это уже не будет так трудно. Но сначала ты сделай первый шаг и пойми. Итак, это очень важный момент. Я бы хотел начать с истории. Давайте с видео начнем. Сейчас мы посмотрим два видео очень интересных. На первом видео вы увидите диалог отца и сына, который не клеится, где отец пытается навязать свою точку зрения сыну и даже не пытается вообще понять, а что сын хочет сказать через то, что он говорит, какие у него глубинные ценности, мысли. А вот второй диалог, он правильный, когда отец, задавая сыну вопросы и пытаясь его понять, он на самом деле выходит на то понимание, что сын имеет в виду. Давайте мы посмотрим это видео.
2: «Слушай, пап, я сыт по горло. Это неадекватная школа для неудачников». «Что случилось, сынок?» «Да это все полный бред, никакого толку». «Ну, знаешь, ты просто пока еще не видишь этот толк. Со мной в твоем возрасте было то же самое. Я тоже считал учебой пустой тратой времени. Не спеши с выводами, потерпи немного». «Да я уже 10 лет терплю, пап. Ты можешь объяснить, каким образом X плюс Y поможет мне стать автомехаником?» «Автомехаником? Ты шутишь?» «Нисколько. Посмотри на Джо. Он бросил школу и теперь ремонтирует автомобили. А зарабатывает огромные деньги. Вот что значит отлично устроиться». «Возможно, в настоящее время именно так все и выглядит. Но через несколько лет Джо пожалеет, что не продолжил учебу. Понимаешь, сынок? Ты же не собираешься стать автомехаником. Ты должен получить образование, добиться чего-нибудь получше». «Ну не знаю, пап. Джо доволен». «Слушай, сынок, ты ведь особенно не старался. Но согласись». «Я уже в предпоследнем классе, пап. Естественно, я старался. Пустой номер. Это престижная школа, сынок. Нужно быть справедливым». «Другие ребята того же мнения, пап. А ты знаешь, сколько жертв мы с мамой принесли ради твоего образования? Слишком много, чтобы теперь пустить все коту под хвост. Я знаю, что вы принесли большие жертвы с мамой. Овчинка выделки не стоит. Слушай, сын, может тебе просто больше заниматься, меньше торчать за телевизором и так далее». «Брось, пап, ладно, не хочу больше об этом говорить».
0: Да, хотел спросить у вас, вот что вы увидели в этом диалоге? Ну, наверное, первое, что бросилось в глаза, это, то есть папа, не пытаясь понять вообще глубинные чувства сына, да, пытается навязать ему точку зрения и заранее себе представляет, то есть или у него такое убеждение, что сын просто не хочет нормально учиться, он ленится, и ему такой святой пинок нужно дать, да, чтобы он как-то вот задумался, начал учиться. Это неправильно, друзья. Он просто, отец не услышал на самом деле, что происходит с сыном. А у сына была другая проблема. Давайте мы посмотрим следующий диалог.
2: «Пап, я сыт по горло. Это неадекватная школа для неудачников». «Я смотрю, сынок, у тебя разочарованный вид. Похоже, что школа сидит у тебя уже в печенках». «Конечно, пап, от нее никакого толку». «Понимаю, у тебя возникло ощущение, что она тебе ничего не дает. Правильно я понимаю?» «Да-да, пап, я не знаю ничего такого, чтобы пригодилось потом в жизни. Вот посмотри на Джо, он бросил школу, теперь ремонтирует автомобили, зарабатывает большущие деньги. Вот что значит отлично устроиться». «По-твоему, Джо правильно поступил, сынок?» «Ну, в какой-то степени, пап, сейчас он действительно много зарабатывает, вот только боюсь, что через несколько лет он станет кусать локти». «Думаешь, пожалеет?» «Ну, без образования далеко не уедешь, пап. Образование и впрямь важная вещь». Да, без аттестата не поступишь в колледж, не получишь по-настоящему интересную работу. И тогда что делать? Образование важно для твоего будущего, правда, сынок? Конечно, пап. И знаешь, не говори маме, ладно? Ты не хочешь, чтобы мама знала о твоих сомнениях? Наверное. А впрочем, скажи ей, она все равно узнает. Послушай, у нас сегодня была контрольная просто, и мне сказали, что я написал на уровне четвероклассника. Четвероклассника, пап, это же... Я учусь в предпоследнем классе. Пап, еще один момент. Я наверняка провалюсь на экзамене. Может, раз такое дело, лучше заранее бросить колледж? Что думаешь? Да, нелегко тебе приходится, сынок. Что делать, пап?
0: Это совершенно другой диалог, вы заметили? То есть, когда папа начал ему задавать наводящие вопросы, да, как бы пытаясь ему показать, что, ну, слушай, я тебя понимаю, да, может быть, школа тебе надоела, сын начал говорить об истинных своих мотивах, да. В первом случае, когда диалог был неправильный, сын сказал, что вот Джо там зарабатывает хорошие деньги, и я понял, что колледж – это ничто, я лучше пойду, как он, зарабатывать деньги. Но мотив-то был не такой. А здесь мы увидели, какой его мотив. Он просто плохо написал контрольную, ему стало стыдно. И вот чтобы скрыть этот стыд, он начал отцу говорить о том, что я хочу бросить школу, колледж. А на самом деле не только стыд, но и страх за то, что он не сдаст экзамены, окончательные экзамены, которые после колледжа, и ему будет за это, ну, страшно, стыдно, то есть парень в растерянности. Вот папа понял истинную причину. Вот то же самое, друзья, когда мы общаемся, это на самом деле глубокий уровень общения, когда мы общаемся с другими людьми, давайте попробуем понять их истинные мотивы и чувства. У меня есть одна знакомая, она очень неадекватно иногда себя ведет и позволяет себе очень большие грубости в адрес людей. И это очень некрасиво, во-первых, да, и вызывает очень много вопросов. И один раз я с ней встретился, чтобы поговорить. Она рассказала мне о своей жизни, и тогда мне все стало понятно, почему этот человек не может себя сдерживать, когда она в отношениях с людьми грубит. А потому что она пережила очень много травм. Понятно, что она не имеет в любом случае права в отношении людей проявлять грубость, но вот эти травмы, которые были у нее в жизни, они сделали ее неспособной вести себя по-другому. Но чтобы это понять и принять человека таким, какой он есть, нужно его услышать, нужно его понять, нужно докопаться до истинных мотивов его поступков и так далее. Я хотел бы рассказать тоже свою историю. Вот это очень важный закон, да, первый. Сначала понять, а потом быть понятыми. У меня есть... То есть когда-то у меня был период в жизни, когда мы с друзьями, у нас было 5 человек, мы начали дело, небольшой бизнес, у нас было 5 магазинов. И потом, когда произошел такой разлад между взаимоотношениями между нами, мы решили это все продать. Мы это продали, потом деньги вложили в другое дело. Но вот все дело в том, что вот эти деньги или вот недвижимость, куда мы все это вложили, осталось у одного человека из этих 5. И сколько мы с друзьями не собирались, пытались ему дать понять, чтобы он это все продал, разделил на всех, потому что мы все это заработали, этот человек никогда не соглашался, оправдываясь своей религиозной миссией определенной, приводя еще очень слабые аргументы, на наш взгляд. И у меня было постоянное чувство вот такого непринятия, да, этого человека, то есть негативные чувства я питал по отношению к нему. И вот наступил момент, когда я понял, что нужно с ним поговорить, услышать его. А почему он так делает? И вот у нас был разговор 3 часа, наверное. Значит, мы разговаривали, я задал наводящие вопросы. Я пытался дать понять, что я хочу его понять, то есть я хочу его принять, что он имеет в виду. И в конце концов я услышал, что у человека, как он сказал, у него есть религиозная миссия, и он абсолютно не имеет никаких меркантильных интересов в отношении недвижимости. Он хочет, как верный управитель Бога, эту недвижимость определить туда, чтобы она служила Богу. Ну, это примерно так, это вот только контекстуальная такая штука, но я его понял, я его услышал, что он это не специально делает, он не хочет деньги себе взять, а просто он Вадим как бы более высокими идеями, такой вот промыслом Божьим, да, как мы это называем. И все, и мне стало легко, понимаете? То есть я его понял. И после этого нет уже никаких плохих чувств по отношению к нему. Мы дружим. Вот. И таким образом, когда мы встречаемся с людьми, когда мы их не понимаем, то есть это в классе, на производстве, в офисе, неважно где, вот в этой телекомпании, нужно просто разговаривать. Открыто, честно, конкретно, да, то есть с глубоким уважением друг к другу. И когда мы так разговариваем, пытаясь не навязать свою точку зрения, а пытаясь понять человека, тогда происходит чудо. Мы становимся настоящими друзьями. Даже если человек нам не нравится, то, что он делает, как он говорит, да, как он поступает, мы становимся друзьями. Мы понимаем друг друга. И вот это принятие, кстати, человека таким, какой он есть, это вообще дар Божий. Это дар Божий. Но приходит он именно тогда, когда мы выходим на площадку, где есть честное общение. Вот, я еще один пример хотел привести. Это, помните, когда Иисус висел на кресте, он не только испытывал физическую боль, кто смотрел вот этот «Страсти Христовы» фильм, да, не только физическую боль, там очень она хорошо показана, но и боль оскорблений, унижений в его адрес, да, которые делали учителя закона, люди, которые были, ну, простые люди, как черни их называли тогда, да, то есть они все над ним издевались, над его личностью, над его заявлениями, которые он делал, насмехались над ним, что вот ты других спасал, а себя не можешь спасти. Помните, что он сказал в ответ? «Прости им, отец, потому что не ведают, что творят». Какой золотой ответ. То есть Иисус это сказал не потому, что принципиально так надо было сказать, а потому что он их понял. Что в результате определенных обстоятельств жизни, их личных ошибок, они просто не приняли вот этот свет, который исходил от Иисуса. Это знание, которое он распространял. Это любовь, это доброта, это желание помочь. Они просто были закрыты. И вот в результате этой закрытости они стали вот такими людьми, которые позволили себе оскорблять, унижать, втаптывать в грязь достоинство галилейского учителя, как они понимали тогда. На самом деле это Бог, который висел на кресте для того, чтобы наши грехи взять на себя и освободить нас. Он их понял, он их принял и он их любил. Прости им, ибо не ведают, что творят. Итак, это первый закон: сначала понять человека, а потом быть понятым. И для этого нужно честное общение, открытое общение, взаимоуважительное общение. А второй закон, я хотел бы представить, это выиграл-выиграл. Это очень важно во взаимоотношениях. Вот есть четыре стадии взаимоотношений. Выиграл-проиграл. Да? Вы встречали, наверное, это очень часто встречается. Выиграл-проиграл – это когда мне больше, я должен быть первым, а ты потом там сзади, может быть, вторым там, и так далее. То есть я должен первым. Я должен взять, когда в Инстаграме разыгрываются там призы, я хочу взять. Не ты, не другие, а я хочу взять. Вот. Это называется выиграл-проиграл. И это незрелая и нездоровая вещь, которая разрушает взаимоотношения человека с другими людьми. Второе – это проиграл-выиграл. Знаете такое, да? То есть главное, чтобы тебе было хорошо, а я, ну, мне ничего не нужно. Такое вот альтруистичное отношение, да, ну, в кавычках альтруистичное, когда человек из-за низкой самооценки, он даже не пытается что-то вот продвинуть, победить в чем-то, да, то есть как-то вот выйти на новый уровень развития. Да ладно, пусть вот этому парню достанется и так далее. Проиграл-выиграл. Это тоже нездоровое, как бы, нездоровое отношение к другим людям. И другие люди будут чувствовать себя некомфортно, когда ты для них стараешься, а ты ему что-то предлагаешь. Он говорит, не-не-не, не надо, оставь себе. То есть это тоже некомфортные и незрелые взаимоотношения между людьми. А третий принцип – это проиграл-проиграл. Особенно это вот в разводах, которые сегодня происходят. Дальше есть такие случаи, да, когда суд постановляет, что полностью разделить 50 на 50 у разводящихся супругов их недвижимость, их то, что они нажили, это имущество и так далее. И что делают люди? Они берут бензопилу, распиливают напополам дом, телевизор, кровати, всю мебель в их доме, потому что ни тебе, ни мне. Ни мне, ни себе, ни тебе. Вот. Это проиграл-проиграл. Взаимоотношения. Тоже, я думаю, встречали такие, да? И вот последнее. Выиграл-выиграл. Что они означают? Они означают то, что и чтобы тебе было выгодно это, полезно, наполнено, и мне, чтобы это было тоже полезно, наполнено, чтобы я тоже имел какой-то результат в своей жизни, в наших взаимоотношениях. Пусть это не покажется каким-то буржуазным, капиталистическим там или каким-то не очень приемлемым для нас, для нашего менталитета в России, но на самом деле этому учит Библия. Чтобы мы все выигрывали от наших взаимоотношений. Чтобы и ты старался для другого человека, да, чтобы он был в выигрыше. И тот человек старался для тебя, чтобы и ты был в выигрыше во взаимоотношениях. И вот я хочу привести пример такой. Дмитрий Нагиев, известный киноактер в России, шоумен такой, да. Мне очень понравилось, у Дудя была передача с ним. Он рассказывал, как он встроит свои взаимоотношения с продюсерами, которые приглашают его на съемки. Один раз оплатили, отдали очень большие деньги за аренду здания одного. И нужно было очень быстро провести там съемки, чтобы не переплачивать аренду, потому что это были большие деньги. Во время съемок, по-моему, там давали 3 дня. Во время съемок у Нагиева пошел камень с почки. Кто знает, что это такое? Это нестерпимая боль. Ее невозможно терпеть. То есть эту боль, когда камень идет с почки. Что он делал? То есть понятно, что если бы он сказал, ребят, я не могу играть, вот, они бы свернули бы съемки, понесли бы убытки, и поняли бы Нагиева. Но он что делает? Он говорит, я все равно играл. Мне больно, но я играю, потому что я не хочу, чтобы мои друзья, продюсеры, они потерпели убытки. Вот это взаимоотношение выиграл-выиграл. То есть, да, тебе больно, тебе ужасно. И, в принципе, тебя бы поняли, да, если бы ты свернулся на съемках. Но я хочу, чтобы тебе было хорошо. А те ребята хотят, чтобы тебе было хорошо. Вот. И вот это нормальные, потрясающие, гармоничные, золотые взаимоотношения. Или тоже свой пример хочу привести. У меня друг замечательный есть. Когда-то я у него работал в Москве, в его фирме, и он мне очень хорошую зарплату платил. То есть только я пришел, он мне хорошую такую, такие сначала люди не получают, потому что я его друг. Вот. Я хотел как-то тоже быть полезным, да. Попадаю я на... Он мне тоже оплатил конференцию «Директор по маркетингу», она стоила тогда 35 тысяч рублей. Он мне говорит, езжай, ты должен учиться. Я поехал туда. И вы знаете, я познакомился с человеком из компании МТС, с которым мы потом заключили сделку. Я тогда, помню, говорил, Господи, я хочу моему другу тоже сделать, чтобы ему полезно было, чтобы ему интересно было. И вы знаете, мы заключили сделку на 4 миллиона рублей. Вот. И годовых. Да, это для моего друга это был шок. Как ты это сделал? Я говорю, просто я хотел, попросил Бога, хотел, чтобы тебе тоже было хорошо, ты мне платишь хорошие деньги, я тоже хочу, чтобы ты получал от меня какую-то пользу. Вот. И потом я еще ему помог, у него 92 килограмма был вес, а 1,68 м его рост. То есть у него переизбыток был такой очень сильный веса. Я стал его личным тренером, стал его тренировать, и он упал, его вес до 78 килограмм. Я потом так подумал, я, наверное, сделал все, что мог для тебя, дружище. И мы с ним так нормально общаемся до сих пор. Вот, то есть взаимовыгодное общение, выиграл-выиграл. То есть это очень важно, когда мы общаемся с ребятами, с нашими, с друзьями, одноклассниками, коллегами. Нужно так строить отношения, чтобы выиграл-выиграл было, чтобы тебе полезно было хорошо, и мне полезно было хорошо, и чтобы я не работал как едва достаточно, да, чтобы сделать какой-то минимум, чтобы от меня отстали. Но дело от сердца, от души, как для Господа написано, есть такой слоган, да, в Библии. То есть сделал максимально, на что я способен, на что я могу. Это второй принцип «выиграл-выиграл». И третий принцип – это синергия. Классное слово. Да, я думаю, что все мы знаем, что оно означает. Но я хотел бы на примере привести. Представьте себе, что это компания людей. Эти точки – это люди. И они работают в одной организации. И это хаос, да? То есть у них нет какого-то направления, это как Броуновского такое движение, да? А синергия – это когда те же люди, но так. Стрелочка, да? То есть они имеют одни цели, одно направление, одни ценности, вот, и они идут туда, куда они, где они хотят получить результат. Вот это синергия. Ну или еще один пример с лошадьми, да, то есть две лошади. Одна тянет 1,5 тонны, и вторая лошадь 1,5 тонны. А если их вместе соединить, сколько они потянут? 5 тонн, да? Они могут потянуть 5 тонн. Вот это синергия. То есть, когда, если поодиночке ты потянешь 1,5 и 1,5 – это 3 тонны, а если вместе вас соединить, одну ту же самую работу делать, то ты можешь потянуть 5 тонн. Вот это синергия. И это очень важная штука такая, мощная, потому что синергия, она дает счастье человеку. Вот если вы попадаете в такой коллектив, в такую корпоративную культуру, в такую церковь, где есть синергия, вам не хочется оттуда уходить. Потому что это уникальная атмосфера, это потрясающая атмосфера, где у вас, во-первых, такие братские, близкие взаимоотношения, во-первых, вы четко знаете, куда вы идете, четко знаете результат, и вас вдохновляет и развивает то, что вот в этом коллективе происходит. Вдохновляет и развивает. То есть вас это наполняет. Вы становитесь счастливыми. Не знаю, попадали или нет. Я верю, что многие из вас попадали в такие коллективы, но это синергичные коллективы. Да? Это вот синергичная дружба, когда вы вместе собираетесь, и инсайты такие происходят. Да? Какие-то проекты мощные можете сделать вместе, а поодиночке вы бы не сделали. Или если даже вы вместе, но нет синергии, это все очень серо, вяло, слабо и не приносит результатов. Вот, поэтому 1 плюс 1 равно 2, а когда синергия, 1 плюс 1 может равняться 1000. 1 плюс 1 равно 2 по математике, но если синергия, 1 плюс 1 может означать и 10, и 100, и 1000, и так далее, и границ нет. Так, ну и последнее, вот я хочу повторить вот эти три закона. Первое, попытайтесь понять другого человека, услышать его, понять его глубинные переживания, чувства, мотивы и так далее. Потому что так Бог делает, да, он понимает человека. Второе, это стройте взаимовыгодные отношения, выиграл-выиграл. И вот третье, достигайте синергии. И я хотел бы сказать, что вот как достигается синергия. Как это происходит? Есть 10 универсальных законов вот в этой синергии, да, я просто их назову, но я думаю, они вам очень понравятся. Если мы будем это в нашей дружбе применять, то мы станем очень синергичными людьми. В любой бы коллектив, какой бы ни попали, в любой проект, то есть мы будем взрывать все изнутри. Мы будем очень позитивными, мы будем этими триммерами, которые создают инерцию к позитивным изменениям. Итак, первое, вызывать чувство вау. Вот это первый закон. Чтобы быть синергичными, нужно так жить, чтобы вызывать чувство восхищения. Тем, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты делаешь свое дело, какой у тебя офис, как ты одет, неважно чем, но вызывать чувство восхищения. Потому что это, ну, привлекает внимание, это как бы выводит человека из серого пространства бытия. Второе. Принимать и поощрять изменения. Нам нужны изменения, правда? То есть мы не можем стоять на месте, нам нужны изменения. И вот синергичные люди, они принимают и поощряют изменения. Так, ну что, сколько ты сегодня новых слов выучил, да, на иностранном языке? Или мы когда с молодежью собираемся, первый вопрос, когда я задаю, когда я веду молодежку. Ребят, ну что такого экстраординарного произошло у вас за неделю? Какие изменения произошли? Часто я слышу молчание. Но иногда, если парень что-то говорит или девушка, это взрывает. Вот у меня такие изменения произошли. И все, и сразу коллектив оживает. То есть вот это да, ну-ка расскажи поподробнее. То есть чтобы происходили изменения, может быть, не каждый день, но они постоянные должны быть. Третье, создавайте радостную, немного необычную атмосферу. Нужно пребывать в радости. Вот радость – это очень важная штука. То есть просто улыбаться, делать какие-то вещи, которые вызывают радость, там, написать кому-то записку, отправить в WhatsApp какое-то классное, интересное сообщение с сердечками, там, с хорошими такими лицами, да, смайликами. Создавать радостную и немного необычную атмосферу. Я вчера с Антоном Бойковым, я думал, что я с ним не увижусь, значит, и шел здесь, мимо этой двери. И Антон меня встречает. Говорю: Антон, привет, Iron Man. У нас с ним такое вот приветствие, я его называю Iron Man, потому что он там мечтает поехать на Iron Man. Кто знает, да, есть такой марафон, такой самый такой большой, известный в мире. Я его всегда так приветствую. И говорю: не прикасайся ко мне, потому что я болею. Он говорит: даже не думай, он меня так обнял вот в этой радости. Знаете, вообще у меня сразу все изменилось. Я был как это подгружен своей вот этой проблемой голосовой, да, то есть вот этой простудой. А тут раз он меня обнял, и все, классно, по-братски все. Вот радостная атмосфера вокруг нас, ореол такой радости, света такого. Следующее – это любить приключения, творчески, нешаблонно мыслить. Это делают синергичные люди. Любить приключения, творчески и нешаблонно мыслить. То есть часто бывает, когда идет мозговой штурм, да, или вот что-то, ну, не хочется вот в этой серой зоне пребывать, да, хочется сделать что-то неординарное такое, да, которое могло бы вот вызывать такое другое понимание вещей. Вот это и есть нешаблонное творческое мышление, приключенческое мышление. Есть такой канал Discovery, да, вот он рассказывает о том, что надо жить вот приключениями в жизни, да. Приветствовать рост и обучение – это пятое, то есть чтобы мы постоянно росли. Шестое – строить открытые и честные отношения. Мы уже говорили, если какой-то конфликт происходит между вами, друзьями, между детьми, родителями, в коллективе, давайте сядем, поговорим. Вот только честно, да? То есть я расскажу, почему я так поступил, да, и как я отреагировал на твои действия. А ты мне расскажи, ну, честно, почему ты так сделал? Что с тобой происходит вообще? Может, ты заболел? Может, тебя девушка бросила там и так далее? Расскажи истинные мотивы, истинные причины. И вот когда мы так честно общаемся, то есть вот так, когда человек рассказывает на самом деле, не прикрывается чем-то, какой-то причиной, да, а рассказывает, вот на самом деле было вот так, как тот парень во втором клипе. Все. Он тает. Ты растаиваешь, потому что ты честно услышал обратную связь. И все, и вы друзья. Не важно, что произошло до этого, но вы друзья. Вот. Следующее – создавать позитивный командный дух и семейную обстановку. То есть это тоже очень важно, когда к тебе приходят в гости, ну, сесть чай попить. Семейная такая обстановка. Вот. Сказать, что ну, ты классный, да? Вот, и такие комплименты сказать, благодарность сказать человеку. Позитивный дух, то есть сказать, вот есть у нас такое упражнение, замечательно, мы в церкви это делаем, когда собирается церковь на богослужение, мы выбираем одного человека, и люди ему говорят, за что я его люблю, или чем меня этот человек вдохновляет, вы не представляете. Вот 2-3 человека уже скажут, уже человек все, он расплывается в улыбке, у него слезы идут. А если так ему 20 человек скажут, что ты мне нравишься, потому что вот это меня вдохновляет. Или я тебя люблю, потому что вот ты вот так делаешь в жизни. Мы не говорим о негативных вещах. Понятно, что у каждого из нас есть негативные, позитивные вещи. Но скажите ему, за что вы его любите. Или чем он вас вдохновляет. Делать больше меньшими средствами, то есть экономить, делать, ну, быть людьми высокотехнологичными, смотреть за изменениями в новых технологиях, чтобы скачивать те мобильные приложения, которые экономят ваше время, деньги, ресурсы там, и так далее. Быть увлеченными и решительными, то есть увлеченными, но и решительными. То есть если ты понял, что есть какой-то другой выход из ситуации, будь решительным, сделай это. Предложи начальству, там, да, поговори с коллегами, с одноклассниками и полный вперед. Сделай это, попробуй, по крайней мере. И последнее – быть скромными. Быть скромными означает, что вот то, чего я достиг, если у нас синергия есть, то это не моя заслуга, это ваша заслуга, Бога заслуга. Ну не моя, я так просто, часть команды, и все. Быть скромными. Вот скромность, она… Как бы это вот золотая точка, восклицательный знак во всей этой синергичной атмосфере, которую мы можем с вами создать. Итак, первое, сначала понять, а потом быть понятыми. Второе, взаимовыгодные отношения. И третье, достигайте синергии. Вот такие три простых закона, которые помогают нам, людям, быть в богатых, взаимообогащающих отношениях. И вот об этом сегодня была наша тема. Спасибо за внимание.
3: Ответы на вопросы.
1: Алексей, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к рубрике «Вопрос-ответ». Друзья, спасибо за ваши вопросы, которые вы нам писали. Итак, как сделать счастливым взаимоотношения с человеком, которому ты неприятен, и он критично к тебе относится?
0: Ага, я ему неприятен, да?
1: Которому ты неприятен, да.
0: Да, которому ты неприятен. Ну, вот это первый закон. Выйти с ним на честный разговор, попытаться понять, а что во мне не так, например. Вот. И если от этого зависит как-то моя жизнь, то есть если это, например, ну, в супружеских взаимоотношениях так произошло, что сначала любили, а потом стали друг другу неприятны, или один стал неприятен другому, однозначно, то есть давай поговорим. Если не получается поговорить один на один, то тут надо приглашать пастора, пригласить, может быть, доверенного друга твоей семьи там, и так далее. Также и между друзьями. Угу. Угу. Поговорить.
1: Чтобы понять истинные мотивы человека, надо быть немного психологом. А если человеку не дано понимать, как тогда выстроить отношения?
0: Не-не, здесь не надо быть психологом абсолютно, потому что, ну, я уже говорил, это дар Божий. Когда ты пытаешься построить миротворческие отношения с другим человеком, с которым был, например, какой-то конфликт, то тут Бог вмешивается всегда. Это, кстати, закон жизни. Бог всегда вмешивается во взаимоотношения, то есть или располагает чувства, сердца, эмоциональный интеллект людей для того, чтобы они нашли точки соприкосновения. То есть это не нужно быть психологом. Просто начни говорить и все, общаться.
1: Как видно на примерах отца и сына, порой у людей есть отношения, которые не способствуют твоему росту. И что делать? Другого не изменишь.
0: Угу. Нет, изменишь, если бы сын ему сказал: «Пап, ты меня не понимаешь». Вот в первом ролике, помните, да? «Пап, ты меня просто не понимаешь». Если бы он так сказал, то, ну, может быть, как обвинение звучит, но папа бы задумался: «Слушай, а как же мне сына понять?» И он начал бы искать эти точки соприкосновения. Угу.
1: Татьяна спрашивает, достаточно ли будет для налаживания взаимоотношений с человеком общение по телефону? Или необходимо только личное общение?
0: Нет, и по телефону тоже, это нормально. То есть, если вы далеко друг от друга, телефон – это вообще спасительная вещь.
1: А если недалеко, то есть можно ли одно заменить другим?
0: Тоже можно. То есть, ну, конечно, лучше физическая встреча, однозначно это лучше. Mm-hmm. Но иногда люди боятся физической встречи, они начинают как бы по телефону вопрос решать. Тоже, это тоже выход из ситуации. А потом они могут встретиться вместе уже физически.
1: Ольга спрашивает, вы считаете, что можно и нужно строить дружеские отношения со всеми, кто тебя окружает? Недостаточно ли быть вежливыми со всеми, но дружить лишь с некоторыми?
0: Ну, конечно, да. То есть дружить лишь с некоторыми, но строить такие открытые взаимоотношения, поддержки друг друга, угу, стоит со всеми людьми. Ну, пытаться, по крайней мере. Много примеров, да, можно было бы сказать об этом.
1: Угу. Вы привели пример с Нагиевым. И вот Катя пишет, по-моему, на примере с Нагиевым отношения проиграл-выиграл.
0: Почему?
1: Не могу сказать. Можем просить Екатерину написать, почему она так думает.
0: Может быть, я догадываюсь, да, что имела в виду, что продюсеры не хотели, чтобы он ходил со съемочной площадки и пытались не потерять деньги. Но это его было решение, потому что, когда вы смотрели интервью, он сказал свое решение. Он говорит, я принял решение до конца пойти съемку, чтобы не подвести своих работодателей. Вот так.
1: У некоторых людей любые взаимоотношения вызывают сильный стресс. Что вы порекомендуете таким людям? Вот они интроверты, они в себе, вот все не любят общение, не любят группу людей. Что вы порекомендуете таким людям?
0: Если человека тяготит общество других людей, это проблема.
1: То есть это ненормально?
0: Это ненормально, да. То есть у интровертов это может быть просто 2-3 человека, это их круг, но он должен быть. Он должен быть, с кем ты строишь жизнеутверждающие взаимоотношения. Но если это вообще никак, это ненормально. Угу. Да.
1: А вот Анна спрашивает, а как искать этот вариант «выиграл-выиграл»?
0: Угу. общаться, то есть, ну, пытаться понять, что человеку нужно. Ну, проще, вот, например, даже вот у работодателя. Работодатель что хочет? Чтобы ты хорошо потрудился за ту зарплату, которую он тебе дает. Mm-hmm. Ну, сделай это. Он ожидает, если она достойная зарплата, сделай так, как он ожидает. Вот. Если это среди друзей, значит, ну, невозможно, чтобы только один дарил подарки, там, только один там что-то делал доброе для тебя. Нужно сделать и в ответ. Uh-huh. Вот. И ты сразу это нащупаешь. То есть, есть там 5 языков любви, нужно понять так, а какое, что он больше всего любит. Это в процессе взаимоотношений оно выясняется. И делает то, что он любит.
1: Вы затронули как раз работодателя. Вот вопрос. Если в рабочем коллективе нет синергии, надо ли менять работу?
0: Попытайся ее создать. То есть будь человеком, который проявляет инициативу. Будь человеком, который предлагает новые идеи, решения. Это, кстати, это самый верный выход из создавшегося uh-huh. положения. Не надо менять работу. Попробуй, если не получится, то да, можешь как бы менять. Но ты можешь это сделать. Ты можешь вообще об этом доклад сказать на утренней планерке. Ты можешь об этом встретиться с твоим боссом и сказать, слушай, давай вот построим, и я предлагаю вот так, чтобы наша команда была синергична.
1: Uh-huh. Так. А если, возможно ли синергия, когда начальство обесценивает твою работу?
0: Ну, это, наверное, это сложнее, когда обесценивают. Ну, в плане, что имеется в виду обесценивают?
1: Ну,
0: это...
1: ничего такого, как бы, ну, постарался, ну, окей, твоя работа, ничего такого в этом нет.
0: Да. Это проблема, которая отбивает руки. Вот. И это сложнее будет сделать, но это возможно. Опять же, выход из всего этого – это открытое общение. То есть предложить боссу вообще услышать, что о нем думают его работники, чтобы он не боялся. И пусть люди высказывают честно и правдиво, чем они недовольны и вообще, и что происходит в их коллективе. Это, кстати, это выход, потому что часто после этого меняются коллективы, когда uh-huh. они, боссы слышат в свой адрес честно, что они о нем думают, и он говорит им, что он о них думает, как ну, и негативно, и позитивно.
1: А вы считаете, нужно быть синергичным с любыми людьми?
0: Да. Потому что это часть счастья человеческой жизни. Вот. Пытаться достичь синергии абсолютно с любимыми людьми. Даже если ты оказался в тюрьме, даже если ты оказался среди людей, вот у меня будет тема сейчас на открытой книге, как Давид оказался в окружении людей, огорченных, должников и людей, которые просто беглецы от своих, ну, ленивые люди, которые бегали от своих господ. Mm-hmm. И вот эти люди, как бы, это очень негативный коллектив вокруг него, когда они к нему убежали в Адаламскую пещеру. И он через 15 лет, эти люди стали абсолютно другими, он создал там синергичные взаимоотношения, да, между ними.
1: Друзья, речь идет об цикле «Открытая книга», которая есть в нашем эфире и же на нашем YouTube-канале, и на нашем сайте. Вы можете зайти и найти эти циклы, которые мы будем записывать с Алексеем в ближайшее время. Итак, есть небольшой комментарий от Екатерины, и как бы, как вы к этому относитесь? Mm-hmm. «Мне кажется, она пишет, что любые отношения, особенно новые, нужно проверять так называемым обменом с превышением. Это когда ты человеку даешь что-то в рамках оговоренного и еще сверху того чуть-чуть. И смотришь, как реагирует человек. Относится к тебе потребительски, или он тоже дает тебе сверхоговоренного. С первым, мне кажется, нужно прекращать всяческие отношения, как с незрелыми психологическими людьми, а со вторыми продолжать развивать отношения».
0: Да, очень разумный такой совет. Но я бы, знаете, как предложил еще как альтернативу, то есть дать ему вот то, что превышает даже вот его зарплату, например, да, то, что он делает. Но uh-huh. если ты увидел, что он начинает относиться к тебе потребительски, просто сказать ему об этом: слушай, ну, я ожидал, что ты сделаешь больше. Вот, ну давай попробуем еще раз. Вот так. Ну, это образно, uh-huh. да, говорится. Понятно, что там другие слова надо употреблять, но я бы попробовал еще раз. Но сказал бы честно человеку, что вот я ожидал другого.
1: Современное общество рекомендует нам держать дистанцию с людьми. Нельзя сразу всем доверять, так как тебя могут обмануть. Как вы относитесь к такой рекомендации?
0: Ну, вообще людям надо доверять. Вот. И, ну, я по своему личному опыту скажу, что У меня очень часто было такое, что люди, которые пытались тебя обмануть, Бог открывает тебе такого человека, с которым ты можешь честно сказать. Ну, то есть Бог открывает какие-то несоответствия в их рассказе. И когда ты эти соответствия сопоставляешь и говоришь ему открыто, то человек, ну, понимает, что он тебе солгал. Вот. И либо он, ну, уходит, либо он говорит истинную причину, почему он так поступает. Вот. Поэтому я считаю, что нужно все-таки доверять всем. Но если ты Божий человек и Богу доверяешься, то Бог открывает людей, которые пытаются тебя обмануть.
4: Вопрос лично к вам. У вас бывает эмоциональное выгорание? Что вы делаете, чтобы туда не попасть?
0: В это выгорание? Да, бывает. Бывает. И, ну, у меня есть такая методика, которую я понял, что она меня восстанавливает очень сильно. Первое – это уйти на 15 километров куда-то в поход, ну, желательно в лес куда-то, и прокричаться, и как бы с Богом поговорить открыто и честно. Но именно это должна быть такая сильная нагрузка. Лучше всего это горы, конечно. Идти в горы, в горы, в горы, в горы, где никого нет, где тишина, где только ты и Бог. Второе – это читать много книг. То есть я беру, например, 3 дня и делаю так. Вот. Очень много хожу, читаю много книг, общаюсь с Богом, вкусно ем, вкусная еда, да. Вот, и достаточно высыпаюсь. И все, через 3 дня ты как огурчик нормально идешь дальше.
4: Перезагрузился.
0: Да.
4: У нас комментарий есть. Спасибо за такую интересную актуальную тему. И вопрос. Синергичность – это талант? От каждого нужно ее ожидать?
0: Синергичностью обладают все люди. Это однозначно. Просто трагедия в том, что мы часто ее не испытываем в силу своих недостатков характера, либо в силу того коллектива, в окружении которого мы находимся. Но у человека есть воля, высшая духовная способность человека изменить это все к лучшему. И когда Бог видит, что ты что-то хочешь изменить к лучшему, Он тебе помогает. Это всегда так. И это у светских людей, это у религиозных, у верующих людей. Бог всегда за то, чтобы помочь человеку, который желает позитивных изменений.
4: А вам не кажется, что постоянно быть позитивным, это совсем, со всеми дружить, быть на волне, это неестественно, ведь жизнь – это амплитуда?
0: Да, конечно, я согласен. Вот. Ну, в плане того, что, понятно, тебя могут где-то подвести, где-то ты можешь какие-то ошибки совершить против людей, и нарушаются взаимоотношения. Но это надо восстанавливать, то есть нужно уметь правильно восстанавливать, и опять же, здесь приходит на помощь честный, открытый разговор. Вот так.
4: Спасибо большое. Ну и давайте последний вопрос. А какие можно дать советы, чтобы лучше понимать людей?
0: Чтобы лучше понимать людей, вот эти 3 закона, они очень... И вот эти все 3 закона, они раскрывают человеческую личность. То есть человек перестает ставить барьеры в своем поведении или в том, чтобы показать себя тем, кем он не является. Ну и еще, я думаю, чтобы быть таким человеком, вот гармоничные отношения... Это молитва. Просить Бога о том, чтобы Господь помог тебе найти точки соприкосновения с теми, с кем у тебя не получается. И вот это сильно помогает. Обращение к Богу очень сильно помогает.
4: Спасибо большое, Алексей, за эту тему. Спасибо за те ответы, которые дали на вопросы, которые к нам пришли. И, друзья, спасибо, что вы писали, задавали эти вопросы, не стеснялись. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо.
0: Спасибо.
4: Друзья, неотъемлемая часть успеха – гармоничные и наполненные взаимоотношения. Человек живет в социуме, и он нуждается в настоящей любви и дружбе. Построить такие взаимоотношения не так просто, но оно всегда того стоит. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Человек служит другим людям. Что это ему дает? Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь мы приветствуем вас в серии передач, посвященных 30-летию телекомпании «Триангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, продолжаем размышлять над Евангелием от Луки. И сегодня мы будем пытаться отвечать на этот вопрос,

0: служение исцеления – это, наверное, самое важное служение для человека. И я вот думаю сейчас о врачах, которые вот делают такие сложные операции, несмотря на то, что много очень времени, много сил они тратят на это, они устают после, но результатом является спасенная жизнь. Конечно, не всех им удается спасать, но тех, кого удается, вот я верю, что этим людям, хирургам там, или там, другим врачам, это приносит огромное удовлетворение, огромную радость.
1: Ни о какой усталости уже они
0: уже,
1: не
0: да, усталость она дается, берет свое, конечно, но вот это чувство удовлетворения того, что я сделал свое дело, я сделал то, к чему призван был, что мне дал Бог вот этот талант быть целителем, что ли, людей физически. Иисус исцелял не только физически, Он исцелял и духовно. Не случайно две задачи учеников стояли. Это проповедовать Божье Царство, то есть духовное исцеление, и исцелять от физических недугов, чтобы человек не страдал. Ведь Господь избавляет от страданий, и Он спасает от страданий также. Поэтому я думаю, что когда ученики вернулись к Христу, вот мы закончили на 6-м, по-моему, тексте, они пошли и проходили по селениям.
1: Ты тогда сказал вот в нашей прошлой встрече, что теперь он им уже дал самостоятельную работу. То есть они все время до этого момента ходили со Христом. Вот он их призвал, они с ним ходили, они наблюдали, что он делает, они пытались ему помогать. И вот они получили поручение идти самостоятельно уже.
0: Да, экзамен, что ли, сдать надо. То есть проявить теперь все это на практике, причем в отсутствии Христа, сами. И вот они пошли и проходили поселения, благовествуя и исцеляя повсюду. Вот то, что им Господь дал, вот эти особые дары исцеления и дары проповедования, они применили с успехом. Конечно, не все и далеко не все принимали их весть, но я думаю, все принимали исцеление, когда им предлагалось, допустим, исцелиться от какой-то болезни.
1: А бывает такое, что, вот, например, явно человек исцелен благодаря вот Божьему какому-то вмешательству, а он этого просто не понимает, не принимает и считает, что чудо-то никакого и не произошло.
0: Конечно, таких случаев сколько угодно. Потому что,
1: причем, кстати, вот врачам не свойственно. Вот врачи часто говорят, это выздоровление – это чудо. Это исцеление – это чудо. Наверное, врачи очень верующие.
0: Самые
1: люди.
0: Верующие, наверное, из всех.
1: Да, потому что
2: они часто сталкиваются с недугами. Да, с недугами людей и исцелениями от этих недугов.
1: Да, и с неожиданными исцелениями, когда вообще не было никаких предпосылок, а человек выздоравливает.
0: То есть служение вот такого, служение, можно сказать, Богу, вот такого рода, оно приносит огромное удовлетворение человеку. То есть я понимаю, что я не зря живу, что я не случайно тут на земле появился, что мне не случайно дан вот какой-то определенный дар или способность, или талант, и я его использовал. И теперь вот результат этого – исцеленный человек, например, или человек, который принял Бога, и теперь тоже доверился ему в свою очередь. И Царство Божие при этом расширяется, приобретая в себе еще новых душ. И вот написано, что апостолы возвратились и сказали ему, что они сделали. Вот, представляя себе ту сцену, когда у них все получалось, что действительно бесы выходили из человека, убегали от них, у них была вот такая вот эта сила, целительно исходило.
1: Оля, а я вот еще в прошлой передаче хотела спросить, но так и не дошло до этого дела. А что вот это значит, исцеляли от бесов? Ты как это понимаешь на основе Священного Писания? Что значит, бесы убегали от них?
0: Ну, возможно, это было видимым. То есть нет описания того, как вот видели бесов там или нет люди, когда...
1: А что произошло с человеком, из которого изгнали беса?
0: Человек, например, были такие случаи, когда человек просто безумствовал, делал какие-то сверхъестественные вещи, например, рвал железные цепи или там бился головой о скалу, при этом оставался жив, там с него как бы ничего. Но после
1: того, это одержимость бесами была?
0: Да, вот так описаны некоторые случаи одержимости. Или там человек просто не мог совладать своими движениями, он как-то какие-то конвульсии, какая-то пена из него выходит.
1: То есть, изо рта.
0: Это описания евангельские. На самом деле мы не можем сказать, что там так вот происходило. И как-то в современном мире

0: можно увидеть.
1: Но это вот уже предание, это уже человеческие такие вот добавки, что ли, к Священному Писанию, когда говорят там «без ревности», «без, ну, не знаю, там чего, какого-нибудь сквернословия», «без гневливости». То есть можно ли, например, говорить, что за каждой вот подобной чертой личности, характера стоит вот именно «без»?
0: Ну, нечто бесовское, да. Может быть, это моя черта характера, моего, но, конечно, она
1: провоцирует
0: образ и подобие дьявола, в общем-то.
1: И он это во мне.
0: Его черта. Он во мне это культивирует, да. Он пытается развить и, в конце концов, изгнать из меня все то доброе, что Господь в меня вкладывает. И в итоге, вот написано же, бес вошел в Иуду на последнем вечере Христа, то есть, то есть он оказался в полной власти сатаны, он уже не мог ему противостоять и не мог с ним бороться. Он стал его послушным орудием, что ему он приказывает, то он и делает.
1: Вот ученики, они изгоняли бесов, а нам-то что делать, когда вот мы чувствуем, что есть что-то, что мной владеет, и с чем я ничего не могу сделать, когда я понимаю, что это от сатаны, что это совсем не божественное качество у меня. Просто, ну вот, изгнана же треть вот падшего ангельского воинства, оно же изгнано на землю. Вот падшие ангелы, они же здесь на земле, то есть они чем-то заняты, наверное. Что с ними делать-то?
0: Да, но не надо забывать, что две трети тоже присутствуют. Из Божьих ангелов. Поэтому у нас есть на кого положиться и на кого опереться.
1: И потом, кому воззвать.
0: И потом у нас заложено Богом благодать Его, которая действует силою. Тоже она нам помогает. И Дух Святой нам дан, который этой благодатью управляет. И тоже нам дает возможность все-таки то, что я понимаю, что вот это плохая черта, это уже говорит о том, что Господь во мне что-то открывает.
1: И мне самому
0: это. Мне самому, да. И предлагает путь выхода. Какой путь? А путь у нас только один – к Христу Иисусу. Вот только здесь. Потому что только Он способен знать дьявола. Человек своими силами это не может сделать.
2: Ну да, и даже в молитве «Отче наш», да, Господь говорит, да, «избавь». От лукавого. Не веди во искушение.
1: То есть мы должны так молиться.
2: Да, не веди во искушение, но избавь от лукавого. То есть он говорит о реальности существования лукавого, который действует в жизни человека.
0: Ну, это забегая вперед, вот по поводу этой фразы про лукавого, то избавь меня от лукавства, еще такой вот есть перевод, то есть от моего собственного зла, не от какого-то внешнего, оно внутри во мне есть. И мне нужно просто, да, просить: «Господи, ты меня вот от этого избавь, вот от черты. Я не хочу так больше поступать. Я не хочу быть таким, похожим не совсем не на тебя, а на твоего противника. Мне это противно». Вот это сознание приходит. И это уже, я считаю, вот это уже победа. Вот это нищета духа, вот это. О которой Иисус говорит, они блаженны, эти люди, которые так вот начинают думать.
1: Слава Богу. Ну, здорово, хорошо, очень ободряющий ответ, что все это вообще в силах человека. Ну, не дожидаясь какого-то исцеления апостолов, которых сейчас уже нету на земле. Вот. Естественно, ни в коем случае не прибегать к каким-то экстрасенсорным там изгнаниям.
0: Да, вот заигрывание с грехом, вот это вот, оно привело, вот про Ирода мы немножко пропустим, да. Ирод, который там царил тогда, он Иоанна Крестителя слушал с удовольствием, ему было интересно, и, может быть, это ему было важно, потому что Иоанн был лучом света в его темном царстве. Но после того, как его хитростью побудили его казнить, сам он, наверное, не решился, но вот интриги некоторых женщин там... Он потом, после этой казни, уже как-то его совесть... Сначала она его обличала, потом она... В результате его образа жизни греховного она притупилась. И впоследствии он даже гордился. Вот даже вот тут есть текст. Это тот, который я слышу такой: «Иоанна я обезглавил». То есть это уже он говорил уже совершенно спокойно, может быть, даже с гордостью, что вот такое было, такого пророка, который народ ценил. Я вот взял и обезглавил. Такой вот сильный царь. То есть это говорит о том, что попустительство к греху, оно приводит в итоге вот в такому состоянию. То есть ты потом уже не считаешь, что это вообще грех, что это все, и становишься вот таким вот, ну, бесноватым, что ли. Угу. Так, вот в таком смысле.
1: Угу. Понятно. Ну, значит, мы остановились на том, что ученики изгоняли бесов. В результате того, как они уже без Христа осуществляли его поручение.
0: Но Христос-то был все равно с ними, потому что Дух Святой, он везде. Угу. Вот они возвратились и рассказали ему. И я представляю вот эту сцену, как они ему рассказывали, с каким воодушевлением у них получилось. У них бесы их слушались, они выходили, угу. там, болезни оставляли людей, там, инвалиды становились здоровыми людьми. И вот это все от служения, оно их самих возвысило, что ли? Как они парили, что ли? Я так представляю. Они рассказали им, что они сделали. Но Иисус, он говорит, вот теперь вы должны уединиться теперь одни. Взял их с собой.
1: То есть, вот, они были среди людей, они вот помогали людям всячески. А теперь он им сказал, да, позаботиться о себе.
0: Идите в пустое место, близ гор, называемый Вифсаида. Вот в безлюдное, что ли, сами. Вот так. И я с вами тоже. А для чего это нужно было? Ну, наверное, какие-то ошибки разобрать, что было там, может быть, не так сделано. Там разбор полета, что ли, как мы говорим. И некоторые наставления от Иисуса, какие-то ободрения они, наверное, хотели бы услышать тоже, что не так было там сделано где-то в каком-то...
1: Ну, может быть, месте. Даже и вообще просто отдохнуть?
0: И просто, да, просто отдохнуть. Потому что, когда Иисус исцелял, из него сила исходила. Все-таки человек был. Бог во плоти человеческой, и плоть, она свойство такое, уставать имеет. И испытывать голод, и жажду, и сон нужен был. И поэтому, конечно, когда сила исходит, Иисус утомлялся наверняка.
1: Угу. То есть служение, вот о котором мы говорим, то есть что дает человеку служение другим, служение Богу. То есть служение, оно обязательно подразумевает необходимость восстановления сил. Вот так я понимаю.
0: Да, это обязательно, место. Конечно. Это было очень важно, и Иисус это прекрасно понимал, и он говорит, что да, сейчас вот идите, отдохните немного, вот там, в пустынном месте. Но вот пустое место, это, конечно, не пустыня, да. Вот это было близ Галилейского моря. И это была, наверное, ранняя весна 30-го года, вот так предполагают.
1: 30-го года нашей эры.
0: Нашей эры, после Рождества Христа. Буквально за год до Голгофы, до распятия Иисуса Христа. Mm-hmm. Еще год у него оставался. И здесь вот они на таком вот... Пустынное место – это не значит пустыня, это значит вот зеленая трава, что ли, такая, где никаких вот построек, никаких там общества не собиралось, вот в этом смысле. Но, тем не менее, народ узнает, как мы читаем в 11 стихе, «Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял». Вот Иисус…
1: То есть не удалось отдохнуть?
0: Не удалось там, да, до конца отдохнуть. И для Иисуса приоритетом было всегда вот то, что он мог помочь каким-то страдальцам. То есть это было первое, что он всегда делал. А то, что сорвалось у них вот такое вот, или прервалось их вот такое узкое общение, ну, Иисус, наверное, восполнил их силы потом, может быть, сверхъестественным образом. Однако вот я хочу сказать еще о чем, что вот каждому из нас такое общение в кругу близких друзей очень важно, очень нужно. Это для нас и поддержка. Мы должны, что ли, отдыхать в таком вот узком кругу с людьми, которым нам приятно проводить, которые нас понимают, которые могут нас и подбодрить, ну, понять, в конце концов. И мы нужны кому-то в таком отношении тоже, что мы можем это делать. И вот такие узкие такие вот, я не знаю, встречи, что ли, в узком кругу, они нам также очень важны.
2: Угу. Да, но... мы с вами говорили в начале Евангелия, да, когда Мария, угу. мать Иисуса, да. пришла к Елисавете. Это тоже было важно для нее, именно поддержка, понимание и, ну, именно сочувствие, может быть, угу. и то, что она могла понять ее хорошо.
0: Да, поэтому нам нужно ценить такие вот
2: встречи
0: с людьми, которые нам дороги.
1: Да, и я вот хотела сказать, что это, наверное, тоже вот составляющая часть служения,
0: да.
1: что ну, нельзя вот сгореть, нельзя вот полностью выгореть, потому что мы все люди, мы нуждаемся в восстановлении сил, мы нуждаемся в поддержке, И вот именно об этом Господь тут как раз и сказал ученикам, да, что они должны восстановиться и физически, может быть, просто выспаться, и морально побыть в кругу. Ну, насчет выспаться я не знаю, по-моему, там сложно с этим было.
0: Да, насчет выспаться тоже.
1: Вот, а просто побыть в кругу единомышленников, среди тех, кто тебя любит, среди тех, кто тебя понимает. Вот мы, когда мы говорим, что дает нам служение, вот мы должны не забывать об этом, что, чтобы эффективно быть, вот служить людям, что дает нам служение людям, вот мы должны восстанавливать свои силы тоже во взаимодействии с людьми, тоже важно.
0: И даже если таких людей не окажется рядом, у нас всегда есть тот, кто нас поймет, с кем мы можем вот отдохнуть в такой вот уединенной личной беседе, один на один, это наш Христос, Иисус, Он жив, Он всегда нас слышит. И всегда готов быть рядом с нами.
1: А Духом Святым вообще просто Он с нами, да?
0: Духом Святым Он никогда нас не покидает, да.
1: Угу.
0: Поэтому не надо прибегать вот такой уединенной молитвой, а наоборот, может быть, культивировать такой вот образ жизни, что после трудового дня, может быть, когда я прихожу с работы, какой-то опустошенный, может быть, не с кем поговорить там, да, но у нас всегда есть тот, с кем мы можем поговорить. И вот эти встречи, вот, ну, не надо ими, как бы сказать, нужно находить вот это время для Господа, вот таких личных молитвах. И это приносит, действительно, оно приносит как бы восстановление сил.
1: Хорошо, продолжаем эту тему. Что дает служение, когда я сам служу, то что это дает мне, когда я служу людям?
0: Вот служение, оно принесло плоды. Апостолы ходили по городам, а теперь города идут к апостолам. Даже вот узнали, куда ушел Христос с учениками. И наверняка в результате служения апостолов вот, они теперь устремились вот такой массой, огромное число народа устремились к Иисусу Христу за своими нуждами. И духовными, и физическими. Это был результат, я думаю, служения апостолов. Вот тут такое слово есть, требовавших исцеления. Народ пошел, и требовавших исцеления исцелял. Может вот это слово ввести в заблуждение, как будто Иисус вот так, ну-ка давай меня исцеляй, я требую, настаиваю, чтобы меня исцелили. Здесь не совсем удачный перевод. То есть правильно было бы перевести исцелял тех, кому это было необходимо.
1: Угу.
0: То есть по необходимости. Вот здесь другое немножко
1: тех,
0: слово.
1: Тех, кто ощущал свою необходимость?
0: Или кто в этом нуждался,
1: кто
0: да.
1: Кто в этом нуждался. Потому что человек, он может нуждаться в исцелении, и вообще мы все нуждаемся, ну, в избавлении там, от каких-то своих черт характера. Но мы просто этого не понимаем. Мы этого не признаем. А тем не менее Господь, ну вот не знаю, насильно или не насильно, но избавляет нас.
0: Да.
2: Но вообще вот в других Евангелиях есть такое, что Господь обращался с вопросом, а хочешь, чтобы я тебя исцелил? Даже
0: хочешь
2: к тому,
0: быть здоров, да?
2: Да, даже к тому человеку, который страдал 38 лет и ждал исцеления у купальни Вифезды, и здесь он подходит и говорит, ты хочешь? О, да, хочу! Но он вопрос задает. То есть, а может, это уже стало твоим образом жизни, и тебе это не нужно? Ты уже привык здесь в нужде и, ну, как бы в такой...
0: Вот, может, тебе это нравится даже?
2: Да, да. Ну, вот говорят же, некоторым нравится, ну, как бы образ жизни скитальцев, и не имеющих дома, и это... И многие говорят, что готовы, например, ну, позаботиться в какие-то интернаты или что-то посетить, а люди не хотят этого. То есть им привычный образ жизни уже.
0: Ну вот сюда-то они пришли сами, их никто не гнал. Они нашли, вызнали, где вот они находятся, Иисус с учениками. И дальше вот написано...
1: Это прям толпы большие пришли, да? Ну, то, что ты сказал,
0: народ,
1: такое, что
0: вот народ
1: город
0: написано.
1: Пришел.
2: Написано много.
0: Ну да. До заката он написан. День начался, начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные города и ночевать, и достали пищу себе. То есть вот до вечера, до заката солнца, Иисус так вот и трудился, исцелял, и говорил о Царстве Божьем, беседовал с теми, кто задавал вопросы о Царстве Божьем. Так как написано вот здесь тоже. Беседовал с ними о
2: Царстве Божьем. И тут написано, что их было около 5000 человек. То есть это, ну, большое...
0: Ну, серьезное, да, народ
2: да.
0: такой.
2: Да.
0: Это не считая женщин, да, по-моему?
2: Да, и детей.
0: детей.
2: Это только мужчины.
1: 5 тысяч мужчин.
2: Это только посчитанные.
1: А женщин, наверное, больше.
2: Да, а детей тем более.
1: А детей тем более.
0: Ну вот ученики интересно поступили, да, вот здесь. Сказали ему, отпусти народ, ибо там уже они голодные, они устали, пусть они пойдут купят себе пищи там в окрестное селение, потому что мы здесь находимся в пустом месте, там негде ничего достать. Угу. Хотя это была злачная такая, злачная пажди. Вот,
2: да, да, вспоминали.
0: Да? 22-й псалом вспоминали, да. То есть Иисус всем, вот даже вот этим местом, он как бы использовал его для того, чтобы у людей возникали ассоциации с 22-м псалмом, что Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. И вот когда-то, да, Бог так и вел свой народ по пустыне и давал им и пищу, и исцеление, не было болящего, написано, да. И вот народ шел под водительством Божьим. Вот, наверное, и это хотел Господь напомнить этим людям, которые к нему пришли сюда. Но интересно дальше. Ученики, вот
1: предложение фактически учеников. Ученики сделали ему замечание, что ну что ж ты держишь народ столько времени, отпусти, им уже отдыхать пора, и покушать им надо, пусть они уже пойдут домой.
0: Да, может быть, да. А вот я думаю, что они решили немножко, как сказать, себя показать, какие же они, к чему они научились Христа, какие же они теперь милосердные стали. Какие они заметили нужду. Они заметили, что они голодные. Они говорят, Господи, вот они голодные. Этим хотели показать, что да, они нужды людей видят. Угу. И давай пора уже эту свою евангельско-оздоровительную программу заканчивать и распускать народ с миром по домам. Угу. Но Иисус дальше.
1: Он хотя дал... в то же время, ты говоришь, это были злачные пажити. То есть ученики этого не видели, что, ну, что в присутствии Господа, в присутствии Христа, ну, можно, наверное, и не поспать, и не поесть. Ну,
0: наверное, да. То есть человек забывает о том, когда слышит такую весть благую о спасении, о прощении, об избавлении. И тем более это избавление происходит, вот ты был больной, теперь ты здоров. Угу. Это же чудо, это какая радость царила, какая пища тут. Мы радуемся.
1: И что же, Иисус их оставил без пищи?
0: Ну, Иисус не оставил их без пищи. Он интересную вещь
1: вот
0: сказал.
1: Вот то-то вот и интересно, да?
0: Но он сказал ученикам, вы дайте им есть. Бабах! Только что люди, они думали, сейчас вот закончится, мы такими добрыми в глазах Иисуса, наверное, сейчас выглядим, в глазах этих людей, что вот посоветовали Иисуса отпустить домой, выспаться. А тут, оказывается, программа не закончена, евангельско-оздоровительная. Оказывается, сейчас в действие должны войти теперь мы. Теперь нам что-то поручил Господь сделать. Вы дайте им есть.
1: Вот. А что мы дадим им есть, у нас ничего нет.
0: Да, вот что, вот действительно, вот это такое шокирующее вот предложение такое, вы дайте им есть. А они сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Вот 5 рыб, то есть 2 рыбы и 5 хлебов. Причем нашли-то они у народа их, да? То есть да. В другом Евангелии написано, что у какого-то мальчика кто-то там нашел, по-моему, Андрей из апостолов. Пошли искать сразу, у кого что есть, давайте собираться.
1: Ну, мальчик сам им предложил, они не отбирали.
0: Ну, наверное, не отбирали, да, но как-то по-другому это все было. Но что значит «вы дайте им есть»? Вот это буквально они должны были понять? Или как-то какая-то тут аллегория, какой-то тут образ
1: служение.
0: Чего-то?
1: Что же это за служение?
0: Что
1: такое?
0: Это за служение? Вы дайте им есть. Они голодные. Вот раз вы говорите, что они голодные, так вывод и дайте им есть. Ну, что тут можно сказать? Я думаю, что ученики должны были вот тут проявить как раз вот, раз они тут хотели показать себя такими добрыми, теперь они должны были показать себя, чему они научились еще у Христа. Они должны были вспомнить вот тот замечательный улов рыбы, например, когда апостол Петр уже в неурочное время, там уже рыба никакая не клюет, ее уже нет тут, закинул сети, получил вот эту, накормил, по сути дела, народ этой рыбой. Он, Петр. Иисус только сказал, иди закинь туда. А он сделал это, и семьи оказались с рыбой. у всех. Сети. Мало того, что семьи, еще и
1: масса. Семьи. Ага, понятно.
0: Семьи вот рыбаков, они же ловили для себя, наверное, ну и для продажи, может быть. Угу. А тут у них такой улов, что на всех, вообще на всю вот эту аудиторию, которая там Нагорную проповедь слушала, они все были бы насыщены этой рыбой.
1: То есть они были свидетелями этого?
0: Они должны были вспомнить, да, что вот так получилось. Потом они могли еще вспомнить то, что Христос сделал с бурей, когда они чуть ли не утонули уже. Тебе ли мне, Господи, делал, что мы тут погибаем?
1: А он это в лодке, когда они были на озере, да?
0: И когда Иисус встает и говорит, умолкни, перестань, вот мгновенная тишина.
1: Буря умолкает.
0: Неужели вот в сознании человека не останется такое событие? Вот и сейчас что-то подобное. Что-то потом происходит. Требуется чудо, по сути, с человеческого понимания. Ну, а раз требуется чудо, ну, они начинают думать, где бы нам вот теперь... Они мыслят уже как-то по-земному, продолжают мыслить по-земному. По-человечески, да, вот в плоскости. Не вертикальное вот направление, а горизонтальное. И ищут на земле, как бы на земле это сделать. Тогда как Иисус направляет их на небеса. И, скорее всего, Иисус этим побуждал Петра все-таки сказать то же самое, когда он сказал, «Господи, по слову Твоему закину сети». И тут же тоже можно было сказать, «Господи, по слову Твоему сейчас обращусь к Отцу за хлебом», чтобы что-то подобное. То есть это был очередной урок для них. Иисус хотел им преподать урок. И хотел еще наделить их еще одним даром. Угу. Вот я так думаю.
1: Они откликнулись кто-нибудь? Про это написано, что они поняли, что Иисус хочет вот их научить еще одному?
0: Нет, к сожалению, не поняли. Не поняли. Потому что они мыслили о земном. Угу. И уже, наверное, в головах у них складывался такой образ небесного правительства, где они входят в этот состав
1: кабинета
0: министров. Да, и уже кто-то должен быть из них там после Христа, когда он уйдет, после них должен быть первым.
1: Угу. Вот уже да, тогда... потому что в Библии, в Евангелии говорится про это.
0: Вот, и
1: что здесь... они спорили об этом, кто же сядет по правую?
0: Они могли бы получить еще один дар – насыщение людей. Угу. Ну, это я так думаю. Может быть, это мои фантазии только. Но мне кажется, Иисус хотел этому научить. И они могли бы этот дар получить. Ведь получили же они другие дары. Исцеление. И мало того, вот буквально только что они Иисусу взахлёб рассказывали, как у них бесы убегали из людей.
1: Повиновались.
0: То есть вот они же могли вещи такие делать. Угу. А что ж с пищей? Проблема? Да нет никаких проблем. У Господа никаких проблем.
1: Угу. У человека проблема.
0: У человека проблема, да.
1: У человека проблема впустить Господа в свою жизнь и откликнуться на его приглашение, вообще на его дары удивительные, которые он дает нам.
0: И потом, вот, ну опять же, манна-то сыпалась же с неба когда-то. Были же такие времена, когда просто-напросто каждое утро народ выходил, а там еда. Вот в пустых местах тоже. На злачных пастях.
1: Да. Тоже все забылось.
2: Но, тем не менее, вот человек, наверное, все-таки такой забывчивый, что даже тогда, когда Господь в течение 40 лет кормил манной, да, они постоянно роптали. То воды не то, то вода не та, которая надо, то еще что-то. То есть постоянно ропот был. И то еда надоела, дайте другую еду. То есть вот человек все-таки вот такое существо, такое творение, ну, в результате грехопадения, вот этого недовольства и всегда вот возбуждение какого-то против Бога. Не искать Бога, да, а вот становиться в позицию против. И поэтому вот Господу приходится нас как-то вот учить, и это постоянная учеба, мне кажется, до конца наших дней.
1: Да. И я бы сказала, что вот это ободряет в чем-то. Конечно, нам печально, что апостолы не получили в то время дар вот, чтобы...
0: Умножение хлеба.
1: Да, дар умножения хлеба. Но зато нас это в чем-то ободряет, что ну не надо отчаиваться, что мы все такие. И апостолы тоже были такие. Просто вот как только устанавливаешь связь со Христом, как только скажешь, Господи, помоги. Ведь вот не требуется больше никакой какой-то более сильной молитвы. Если от души это сказано, Господи, помоги, то он придет, поможет, он ну, наградит. И вот когда наша с вами тема – это что мне дает служение людям. Вот, наверное, нам, как верующим людям, вот это вот дает, что научить других, Господи, помоги научить других ну, найти, что ли, Бога, соединиться с Ним, поверить Ему, искать Его в Слове Божьем. Вот мне кажется, что к этому мы переходим.
2: Николай Генрихович, вот в этом Евангелии говорится о том, когда ученики Иисуса спросили, да, вот мы все оставили, да, и дома оставили, все, и что нам за это? Это здесь?
0: Это, по-моему, в Матфея
2: Евангелие. Да, это не в Евангелии от Луки. То есть все равно они вот, ну, как бы хотели какого-то вознаграждения все-таки вот именно в плоскости земного. Да.
1: Вознаграждение за служение?
2: Да, да, потому что они говорят, вот мы все оставили, а что ж нам-то? А Господь-то сказал, что вы приобретете гораздо больше того, что вы оставили.
0: Уже здесь, на земле.
2: Да, уже здесь, на земле.
0: И много домов там в сотне.
2: Да,
0: там.
2: Да, да, да.
0: И всего этого.
1: А вот, Коль, у тебя уже это прозвучало, что вот они когда собрались, они рассказали Иисусу, как у них все получилось, какое, наверное, это было радостное такое событие. Они все были счастливы, что у них получилось уже, когда Христа рядом не было, но Духом Святым все равно Он был с ними. А, вот, вот, что у них так это все получилось. Может быть, вот можно сказать, что вознаграждение на самом-то деле вот в том, что сейчас Лена сказала, что вознаграждение – это в том, что Бог тебя наполняет, то, что Он тебе дает возможность вот, ну, совершить что-то.
0: Он тебя делает счастливым.
1: Тебя... Это вознаграждение за служение.
0: Да, это воодушевление. Ну, вот, какое может быть еще большее вознаграждение, чем то, что ну, ты счастлив, я не знаю.
1: Ты помог кому-то.
0: Да, тебе ни в чем не будет нужно. Как я ничего не буду больше нуждаться. Мне вот этого достаточно вполне. У меня есть пища, у меня есть одежда, у меня есть дом. Там. Но что мне еще нужно-то? Еще больше одежды, еще больше пищи, больше домов. Ну, ну и куда это все мне? Мне же нужно как-то быть, хотя бы делиться с кем-то этим. Ну, когда человек это все как копит, копит, умножает, умножает, и что потом? Ну, потом 12 коробов вот. Получается,
2: еще набрали.
0: Хлеба, да. То есть, как, да, набрали. Иисус сказал, вы соберите эти тоже. Не, это они пригодятся вам. Никуда не девайте, соберите тщательно. Вообще, Бог
1: это
0: интересно.
1: Мы возвратились к тому, что Господь приумножил вот эти и пять хлебов, и две рыбы, так что все насытились, и там 5000 мужчин, и сколько женщин и детей, и еще осталось 12 коробов.
0: 12 коробов, да. От недоеденных кусков, или невостребованных кусков, потому что Господь преломлял ведь хлеб, как сказано. И все, всем хватило, и насытились так, что осталось еще вот сколько? 12 коробов. Еще какую-то группу могли бы накормить.
1: Тут какой-то символизм есть, что соберите то, что осталось?
0: Да, конечно. Тут Господь говорит, что Он ничего не делает зря, ничего не делает напрасно, что Он есть Бог порядка. Ведь Он их рассадил еще там, сказал, рассадить их по 50, тоже как
1: рядами.
0: Бы... Рядами. Да, чтобы, может быть, ученикам было удобно ходить между ними. Не вот толпа какая-то вот теснящаяся друг друга, дайте сюда. Он пускай терпеливо, они ожидают, там сидят в своей очереди, когда к ним подойдут, тоже дадут. То есть, ну, Господь как-то действует очень, ну, не знаю, не спеша Он это делает, не торопливо и основательно. Он вот пытается во всем какую-то основательность. И если уж Он делает это на века вот как-то вот так. Что-то навсегда, что ли. Это незыблемо. И это напоминает о том, что Господь, Он всем обладает. Все от Него. Все вообще. Абсолют. И вот это чувство, наверное, Он хочет перед каждым из нас, что в Боге все вообще, все заключается. И наша жизнь, и смысл ее нашей жизни.
1: И мы, приобщаясь к Богу, ну вот причащаясь, что называется, становясь частью, ну вот в Божьем присутствии, вот как раз наша жизнь и наполняется тогда тоже этим вот абсолютным, что ли, совершенством, абсолютным счастьем.
0: Есть еще один момент тут вот в конце вот этого повествования о хлебах. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил, дал ученикам, чтобы раздать народу. Вот это слово «благословил их» у нас как бы... Верующие люди привыкли перед тем, как совершать трапезу или принимать пищу, привыкли обращаться к Богу в молитве. И иногда эти молитвы говорят, что «Господь, благослови хлеб сей». Ну, и во всяком случае, Я так вот слышал, меня так когда-то учили тоже. Благослови, Господи, эту пищу. И вот и у меня потом через какое-то время начал появляться вопрос, что вот это значит? Благослови пищу, благослови хлеб. Вы как вообще понимаете вот это? Господь благословил этот хлеб и потом раздал.
2: Ну, он уже, по сути дела, благословил его, когда получил. Но мне, ну, тоже в процессе такого общения с Богом, ну, на протяжении определенных лет, да, то есть как-то пришло осознание, что нужно благодарить Бога за то, что Он дал тебе хлеб вот на сей час, да? То есть хлеб наш насущный, дай нам на сей час. И вот Господь дал, так возблагодари и раздели его с теми, кто рядом с тобой.
0: Угу. Вообще, это вот, Лена совершенно права, потому что вот это слово «эвлогео», которое состоит «благословил», оно и означает «воздать хвалу».
2: Да, да, то есть возблагодарить.
0: Возблагодарить. Угу. Поэтому нужно всегда, вот, как бы сказать, помнить, что Господь не каким-то особым свойством наделил этот хлеб, а Он выразил благодарность, когда Бог ему послал, Отец ему послал вот это умножение. Он просто благодарил Бога.
1: Да. И когда, умножение хлебов.
0: Да, и хлебы умножаются. То есть он благодарил. Вот у меня вот есть эти хлебы? Господи, я благодарю тебя, что у меня есть. Ломает, а у него опять есть. Ломает, а у него опять есть. Вот как тут я так представляю, что это происходило.
1: Да.
0: По благодарности. То есть быть благодарными Богу, это тоже, наверное, это не служение, конечно, но это состояние нашего духа.
1: Ну, может быть, это наше служение Богу, мы вот в основном говорим, как послужить людям, да? А послужить Богу-то ведь тоже, наверное, он, наверное, нуждается в нашей благодарности. Конечно, он же ведь живой, и он ощущает все намного больше и сильнее по сравнению с нами.
0: Да, он, конечно, радуется, когда и надеется, что люди будут благодарными ему. И есть вот там притча, дальше мы ее посмотрим потом в следующих программах, когда 10 прокаженных. О благодарности. То есть вот этот дух очень важен тоже в человеке. Что вот дух благодарности Богу за то, что Он дал мне это служение, за то, что Он мне послал вот эту радость от этого служения, за то, что я удовлетворение получил от моих трудов. И осчастливил Он меня, собственно говоря, тем, что вот это служение я несу. И я, конечно, Бога благодарю.
1: Спасибо огромное. Да, Лена, что ты еще хочешь сказать?
2: Просто дух благодарный, он всегда как бы и силы придает. То есть Господь придает силы, когда ты благодаришь Его, то Он тебе дает еще и еще. Как сказал Николай Генрихович, ломаешь, и Он еще появляется. То есть это важно очень.
1: Спасибо большое, Лена. Спасибо огромное, Николай, за такую интереснейшую трактовку Евангелия от Луки. А вообще трактовку Священного Писания Господь дает тебе этот дар. Слава Богу! А вам, дорогие друзья, хочется вот что сказать. Для того, чтобы познать, как благ Господь, нужно вкусить вот общение с Ним, блаженство от общения с Ним. И пусть сегодняшняя тема, что такое служить другим людям, что это мне дает – пусть вот она подтолкнет вас попробовать послужить другим, попробовать ощутить вот это вот блаженство от того, когда мы отдаем себя другим людям и делаем это с помощью Божьей, делаем это силой Божьей. Мы очень благодарны вам за те отзывы, которые вы нам пишете в связи с этими программами. Вот можно попросить, хотя у нас и не учебные занятия, хотя у нас и не класс, но все-таки напишите нам, пожалуйста, в отзывах, когда вы оставляете их программам, вот удалось ли вам попробовать послужить и что это вам дало? Ну что ж, ждем новых встреч с вами в цикле программ, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». До новых встреч. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Счастливый день. Рассказывает Оксана Устимова.
1: До замужества я жила в небольшом городе в Таджикистане, в промышленном городе, потому что в свое время там было множество различных заводов. Но на момент моего взросления, когда мне нужно было поступить куда-то учиться и потом в дальнейшем найти работу, после развала Советского Союза заводы все закрылись, а у нас там был фарфоровый, хлопзавод и множество различных производственных заводов. Остался большой металлургический алюминиевый завод. Это была гордость нашей республики и гордость нашего города. Очень престижно было работать в нем, потому что зарплата стабильная, потому что, ну, вообще все замечательно, когда ты работаешь на алюминиевом заводе. Когда я закончила школу, в нашем городе единственное учреждение, которое оплачивалось государством или было бюджетным, был металлургический техникум. Так как я была из многодетной семьи, нас было четверо человек, родителям было не по карману оплачивать в столице мою учебу в университете, поэтому я смогла поступить в техникум металлургический на бюджетную группу, оплачивал алюминиевый завод. Закончила я этот техникум с красным дипломом. А на момент нашего окончания работу на заводе было найти ну просто невозможно. Я помню, там говорилось об огромных взятках, о том, что нужно какие-то знакомства иметь большие, чтобы попасть на алюминиевый завод. И вот мы с моим другом по парте Фархадом получаем эти красные дипломы и стоим такие на распутье, потому что нам так и сказали, особенно вы никому не нужны. Но мы все-таки поехали в отдел кадров. Нам сказали, мест нет. Если какой-то начальник согласится вас взять к себе в цех, то тогда я подпишу и вас возьмут на завод. Мы вышли такие расстроенные, и Фархад говорит мне, Оксана, давай я съезжу в техникум, еще раз расспрошу, на каких условиях и как мы можем вообще поступить работать на этот завод. Я говорю, Фархад, ты езжай, а я погуляю, посмотрю, что, где. Потому что, ну вот, нам 19 лет, ему 20, мне 19, я знаю, что нужно что-то делать. И вот я пошла, взяла временный пропуск, зашла на территорию завода, гуляю, смотрю, как люди проходят в каске, и я действительно им завидовала, говорю, вы тут работаете, а я, как же мне к вам попасть? И стояло трехэтажное здание такое, я знаю, что на первом этаже была лаборатория, а так как мы в техникуме, помимо различных других предметов, проходили химию, я думаю, вдруг в лабораторию нас меня могут взять. Постучала, зашла, попыталась войти к начальнику. Секретарь говорит, то он вам не ответит. Он все-таки я вошла в кабинет начальника. Я помню, он даже не повернулся. Играл в свой пасьянс на компьютере. Не поворачиваясь даже ко мне, сказал, мест нет, и все. И вот в таком состоянии, когда понимаешь, что вот ты, ну, никому ты не нужна, ради того, чтобы отучить, нас отучили, а на завод принять, это никто тебе не должен. Я молюсь, потому что я человек верующий, и я всегда все свои нужды возлагала на Бога. И в данном случае я тоже иду и молюсь, Господи, ну что делать, соверши чудо. Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, какие там кабинеты, что. Поднимаюсь на третий этаж, просто хожу, чтобы посмотреть и заглянуть, а вдруг я кому-то нужна. И тут проходит, вот чудо, мой дядя, а он из далекого цеха, там, до дальнего самого, такой цех обожженных анодов, очень грязный, и там только мужчины, поэтому, по сути, он мне помочь ничем не мог. И меня дед Володя спрашивает, Оксан, привет, а ты что тут делаешь? А я так шутка говорю, дед Володя, работаю еще, но пока никому не нужна. И пока мы стоим с ним, разговариваем, мимо проходит женщина. И он здоровается, мой дядя, с ней. Здравствуйте, Зоя Николаевна, а вам девочка с красным дипломом случайно не нужна? Она говорит, она так остановилась. Зайдите ко мне через несколько минут в кабинет, я сейчас вернусь. Я не понимаю, я вообще даже не знаю, что это за женщина, куда... Она меня приглашает в свой кабинет и говорит, оказалось, это начальница проектно-конструкторского отдела завода управления. Но я зашла в книгу. Она говорит, ну, что вы проходили, какие предметы? Я назвала. Черчение, говорит, было у вас? Было. Она говорит, вот напиши мне что-нибудь черчежным шрифтом. Я написала. Потом она пригласила какого-то мужчину. Оказался Ростислав Михайлович, это начальник бюро механического. И он говорит, вот смотри, девочка красиво пишет. И проходила чертение, вроде разбирается. Он говорит, ой, девочек, надо брать. И она мне тут же дает листок и говорит, пишите заявление. Я только и говорила, господи, я вообще не верю, слава богу. И я написала заявление. И на минуточку меня взяли инженером-конструктором в проектно-конструкторский отдел завода управления, когда я не мечтала даже попасть в цех, в грязный цех. А здесь и я выхожу с подписанным заявлением, приезжает Фархад, говорит, Оксана, нам ничего не обещают. Я говорю, а меня уже взяли. И это был такой восторг, потому что это был счастливый день моей жизни, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. Родители мне не финансово, ничем не могут помочь. У нас еще трое детей помимо меня. И вот. Потом я домой прихожу, и когда получила вот этот заветный пропуск, где написано инженер-конструктор завода управления, и на хорошую должность, и с хорошей зарплатой, больше, чем даже у моей мамы зарплата выше, ну, это был очень счастливый день в моей жизни. Это было какое-то чудо. Бог так устроил, что мой дядя встретился мне на нужном этаже. Проходила в этот момент женщина-начальник отдела конструкторского. И как раз она и желала, помимо, у нее много мужчин было, взять девочку к себе. И так вот, так вот все сложилось, что я через минут 20 вышла уже устроенным человеком. Это был счастливый день в моей жизни. Проработала я там 5 лет до моего замужества, потом вышла замуж и уехала. Но ПКО до сих пор мне снится, и начальница моя любимая, мы с ней до сих пор дружим. Вот такая вот замечательная история и замечательный день в моей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что счастливым человека делают не обстоятельства, а его мысли. Согласны с этим выражением?
2: Абсолютно согласен. Но вы знаете, очень часто в жизни бывает наоборот.
1: Как это?
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Знаете, Мария, я родился 13 августа 1974 года. И я всегда в детстве считал себя несчастливым человеком.
1: Почему? Наоборот, мне кажется, детство — такая счастливая пора.
2: 13 августа. 13 число. Всю жизнь.
1: Да?
2: Да, я себе
1: даже не было такой ассоциации.
2: Всю жизнь я себе считал несчастливым человеком. Например, иду в детстве в кино, прихожу, кинотеатр закрыт. Вот думаю, вот она, несчастливая моя жизнь. Вот. И много таких случаев было, вот, когда мне казалось, что я несчастливый, потому что я родился 13 августа. Вот, но к сожалению, к счастью даже, со временем я понял, что легче все-таки, к сожалению, быть несчастливым, чем счастливым. Mm-hmm. Легче смотреть телек, чем читать книги. Легче пить, курить, употреблять наркотики, чем вести трезвую жизнь. И вот у меня вопрос такой: как вы думаете, что легче, расти сорняк или пшеницу?
1: Не знаю, сорняк растет как-то сам по себе. Вот,
2: да.
1: Пшеница. Наверное, сорняку легче.
2: Да, смотрите, чтобы вырасти сорняк, нужно делать вообще ничего.
1: Да.
2: Для того, чтобы вырасти пшеницу, нужно очень-очень много трудиться. Нужно сеять, нужно удалять сорняки, нужно пожинать, ухаживать. То есть смотрите, что все-таки в жизни легче быть несчастным, легче быть несчастливым, коими и являются наши созависимые, чем счастливым.
1: Вообще, просто я вспоминаю свое детство, оно было счастливым, как мне казалось, что

0: сталкиваемся с различными рода трудностями. И, как правило, несчастливый человек — это тот, кто живет будущим. Mm. Или прошлым.
1: То есть, когда мы не живем здесь и сейчас, а думаем, а вот как вот было скоро, бы хорошо.
0: Да, вот скоро появятся деньги, скоро появится работа, у меня улучшится здоровье, вот скоро-скоро дети вырастут, или скоро, когда я закончу университет, вот-вот я начну работать, и мы все ждем будущее, а оно все дальше и дальше становится от нас. Либо наоборот, мы живем в прошлом, да. Мы вспоминаем обиды прошлого, нас это ранит, и это нас не оставляет в покое, мы, как же так, вот как мне сделали плохо, и мы все вспоминаем, мы не можем простить. Это человек несчастливый. Человек, который живет прошлым и будущим.
1: А если человек, к примеру, из прошлого вспоминает, вот, знаю, у меня есть одна знакомая, да, у нее, к сожалению, уже умер супруг, но они в возрасте были, и вот она все живет прошлым, но вспоминает положительные моменты. Mm-hmm. Этот человек тоже несчастен?
0: Ну, наверное, лучше все-таки. Вы знаете, вот у зависимых и созависимых есть утреннее чтение. По 12-шаговой программе есть утреннее чтение. Называется «Не только сегодня». Ага. То есть это очень важный навык для созависимых людей — научиться жить только сегодня.
1: То есть лучше, когда мы живем здесь и сейчас.
0: Мы, конечно, будем говорить о будущем. Мы не живем будущим. Мы будем об этом говорить, что нужно строить цели, планы. Вот. Но это немножко другое. Это не жизнь в будущем. Мы живем в настоящем, просто ставим далеко-далеко-далеко идущие цели. Это уже другое.
1: То есть жить в будущем — это грезы какие-то, вот, да, что вот там сидишь и мечтаешь. А вот если бы было бы так. А планы — это когда вот, ну, ты знаешь какие-то цели и знаешь, как к ним идти.
0: Да, спасибо. Дальше. Человек несчастливый скрывает свои ошибки и обвиняет других людей.
1: Как это?
0: Вы знаете, это вот автопортрет наших созависимых. То есть человек, который скрывает свои ошибки, скрывает, что у него есть проблема в жизни, и в своих проблемах он обвиняет других людей. Это глубоко несчастливые люди. И мы уже об этом говорили, что для того, чтобы стать на путь выздоровления от созависимости, нужно взять ответственность за свои поступки на себя, не скрывать ошибки, наоборот, признать свои ошибки, признать, что в моей семье есть проблема, и перестать обвинять других, скажем так, взять ответственность на себя, сказать, что за свою жизнь несу я ответственность. Все, что случается в моей жизни, все происходит, я ответственен за свою жизнь.
1: То есть, а вот здесь вопрос такой. Вот к этому относится, когда, к примеру, я про себя говорю о том, что, ой, да я вот знаю, как лучше, вот это вот я умею, но скрывая на самом деле, что я что-то не знаю, и прикрываясь другим человеком, что вот это он плохой, вот он это не умеет делать, к примеру, это если в работе там связано, да, или, к примеру, в семейной жизни, да, это когда там жена прикрывается тем, что вот он пьет, а свои ошибки, да, к примеру, того, что она может там что-то, стресс там заедать или постоянно обвинять, жаловаться, да, это к этому относится?
0: Все, да, все, одна и та же сторона этой монеты. Дальше. Несчастливый человек не ценит то, что имеет. Мы тоже об этом уже говорили. То есть как важно ценить и того, кто рядом с тобой находится. Ценить и то, что с тобой происходит, и то, что ты имеешь. Это очень важно. Вот когда мы научимся ценить мало, мы будем малое ценить, мы будем счастливы от малого.
1: То есть благодарить и уважать, наверное, да, других?
0: Да, да. А если, конечно же, я имею немного, мы сейчас об этом еще поговорим, но хочу большего, конечно, я буду глубоко несчастливый человек. И последнее, как правило, несчастливый человек тот, кто много сил тратит, силы времени тратит на удовольствие. Знаете, как в поисках вот этого призрачного счастья, у нас многие зависимые, созависимые, пытаясь найти какое-то удовольствие, запивая, скажем так, в вине, в наркотиках, в играх, слишком много тратят на это сил, на эти легкие удовольствия, тем самым они становятся более и более несчастными людьми.
1: А люди, те, которые вот, занимаются экстремальными видами спорта, они будут относиться вот к тем, кто тратит много сил на удовольствие? Или у них просто есть какая-то своя цель?
0: Мария,
1: или это хобби?
0: Действительно, есть такой вид зависимости, как адреналиновая зависимость.

0: То есть зависимость от получения вот этого кайфа, адреналина при занятиях экстремальными видами спорта. Есть такое. Вот, ну, не у всех.
1: Хорошо, спасибо большое. То есть это признаки несчастливого человека.
0: Да. И я хотел бы сегодня провести вот маленький тест.
1: Вот тесты, мне кажется, все очень любят.
0: Мария, как вы думаете, что вы видите сейчас?
1: Я вижу прекрасный белый лист с черной точкой посерединке.
0: Ага. Ну, смотрите, как правило, на этот тест все говорят, на вопрос, что вы видите, вижу черную точку. Вы первый человек в моей практике, который сказал, я вижу белый лист и черную точку. Как правило, все говорят черная точка. Но вы абсолютно, скажем так, объективно правильно сказали, потому что действительно точка это маленькая, сколько она в процентном соотношении занимает?
1: Ну, мне кажется, 1%, наверное,
0: от всего. 1-2% от всего листа. Но, как правило, мы обращаем внимание на эту черную точку, хотя белого листа, скажем так, здесь больше. Вот то же самое примерно происходит и в нашей жизни. Чаще всего человек обращает внимание на негативное, пускай оно маленькое, но негативное, чем на вот это большое позитивное в нашей жизни. Вот это такой пример, такая иллюстрация, как что видит чаще всего человек в своей жизни. Очень чаще всего мы видим вот эту черную точку, а не белый лист. Поэтому вам сегодня зачет. Все правильно вы сказали, это белый лист, она не черная точка.
1: Да, там больше же процентов этого белого листа, этот белый.
0: Да, вот. И переходя к, скажем так, непосредственно к теме счастья, вообще, что такое счастье?
1: Ну, для меня лично счастье – это какое-то вот внутреннее состояние радости, ну, да, какого-то вдохновения, да, и восторга.
0: Да, все правильно. Но смотрите, а если мы разберем слово «счастье», скажем так, на составляющие?
1: Это частью.
0: Действительно, изначально кто такие были счастливые люди? Почему появилось это слово? «Быть с частью чего-то большего». По словам «часть» еще подразумевается «удел». То есть, поскольку раньше, в древности, люди были богаты именно не деньгами, а, допустим, землей, да, то быть счастливым означало иметь большой удел. Сегодня мы говорим о том, что быть счастливым – это быть с частью чего-то большего.
1: Большего.
0: Понимаете, да? Вот. И действительно, сегодня счастье – это чувство и состояние полного и высшего удовлетворения, как вы и сказали. Но я хотел бы сегодня сказать больше. Я хотел бы подвести к тому, что человек не может быть несчастлив. Вот однажды Максим Горький написал такие слова. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Не слышали такие
1: слова? Хорошо звучит. Вообще, мне очень нравится. «Человек создан для счастья».
0: Счастье, да. Смотрите, птица, она создана, чтобы летать. Мне, конечно, на групповых занятиях ребята начинают, а вот как же там пингвины, они не летают. Ну, давайте не будем брать пингвинов и страусов, да? В основном все птицы, они созданы для чего? Чтобы летать.
1: Чтобы летать. Мне кажется, пингвины созданы для счастья, для того, чтобы нас радовать. Потому что как они ходят, я умиляюсь просто до неимоверного.
0: Даже есть птицы такие, как ласточки, которые не могут просто садиться. То есть они вылетают из своего гнезда и прилетают в гнездо. Они даже сесть не могут, потому что если сядут, они смогут взлететь. И вот птица создана для того, чтобы летать, она не может не летать. Также человек, он создан для счастья, и человек не может быть несчастлив.
1: Совершенно верно, я согласна, что несчастными...
0: Но вы знаете, есть у меня другой такой маленький пример. Маленькая собачка встречает большую собаку и говорит, вав-вав. Вот я, говорит, всегда пытаюсь поймать кончик своего хвоста, но он всегда от меня убегает. Большая собака послушала, сказала, воп-воп, ты знаешь, а вот странно, а вот я, куда я не бегу, мой кончик хвоста всегда со мною. Вот, знаете, то же самое мы можем всю жизнь привести в поисках счастья, скажем так, вот этого мифического счастья, и не найти. А можем, наоборот, его не искать, но счастье всегда будет бежать за нами вместе с нами.
1: Я вообще как бы считаю, что нас вообще Бог создал, мне кажется, для счастья. Он не хотел и не хочет, чтобы мы были какими-то несчастными, грустными. Понимаю, что все чувства, они нам дозволены, но по большей части это вот действительно внутренние ощущения. И я согласна вот с этим выражением, что человек создан для счастья, что вот как у собаки, да, в этом примере, это вот внутреннее ощущение, что вот счастье-то, вот хвост-то, он со мной вообще. Но... это вот такие примеры. А что вот конкретно, что в практическом приносит вообще вот это счастье? Вот, что, может, для вас лично приносит счастье? Поделитесь.
0: Мария, давайте вот мы проведем маленький эксперимент.
1: Конечно.
0: Я вам задам один вопрос. Вопрос очень простой. Вспомните, пожалуйста, три эпизода в вашей жизни, когда вы чувствовали себя на все 100, когда вы чувствовали себя самым счастливым человеком на свете.
1: Если брать из... Самый, наверное, первый такой момент, это когда я мечтала о фортепиано, я шла, вот так вот играла, и моя бабушка посмотрела, и такая говорит, вот все, вот ей надо, и мне купили родители вот это вот фортепиано, я прихожу, приезжают куда-то из лагеря, и мне вот стоит вот это вот, вот, я была просто в восторге, это внутреннее такое ощущение, вот второе, уже более в старшем возрасте, это, наверное, больше, это признание в любви, вот такое первое, вот я помню, я стояла, и вот это вот ощущение такое...
0: Захватывающее, согласен.
1: Да, то есть когда вот это ощущение, что меня любят, вот этой важности, вот этого.
0: Третье.
1: И третий момент такой, это когда, наверное, я выучилась и пришла когда на работу, я увидела ответную реакцию вот того, что мне вот работа отвечает, и когда я вижу вообще результат, меня это приводит в дичайший восторг, и это просто...
0: Меня тоже. Это то, что поддерживает, наполняет, действительно делает тебя более счастливым, когда видишь результат от тех людей, с которыми ты работаешь. Смотрите, спасибо большое за ваши ответы. Подобный вопрос я постоянно задаю тем ребятам, с которыми я работаю. Это такой вот опрос, и я систематизировал все ответы. И вы знаете, что у меня получилось на выходе? Получилось, что на вопрос, что мне приносит счастье и делает меня самым счастливым человеком на свете, как правило, это 6 ситуаций. Первая ситуация – это связано с общением Бога.
1: Духовное.
0: Да, духовное такое, знаете, как рождение, познание. Вот, это то, что приносит реальное счастье. Второе – это, вот как вы сказали, это любовь и чистые отношения. Отношения без обмана. Вот они приносят действительно настоящее счастье, окрыляют, делают тебя счастливыми. Дальше – семья и дети. Вот в моем опросе очень часто ребята, девушки говорили, что либо семья, либо вот когда рождаются детки, родители или дети, это то, что делает нас по-настоящему счастливыми людьми.
1: Да,
0: наполняет нашу жизнь, делает жизнь интересной, насыщенной. Дальше.
1: Мне кажется, они многому вообще нас учат, потому что когда вот, лично я вижу детей, это... Я научаюсь каждый раз чему-то новому. Причем они ничего не говорят, они не нравоучают, они не говорят, как надо. Просто своим примером показывают, как вообще важно и нужно жить.
0: Знаете, просто, Мария, я то же самое говорю на работе. Я когда прихожу к ребятам, представьте, зависимые ребята, да, то есть от алкоголя, от наркотиков. Я говорю, ребята, вы не думайте. Я учу вас, но я учусь. И у вас учусь тоже. Вы учите меня, я вас. И вы знаете, действительно, ребята помогают мне много понять, много научиться. Я специально у них очень много спрашиваю, с ними интересно общаться. И действительно так хорошо. Дальше. Работа. Вот работа, именно не та работа, где мы зарабатываем деньги, а та работа, которая доставляет нам вот такое истинное удовольствие, вот, работа мечты, работа, которая нравится. Работа, на которую ты спешишь идти. Вот работа нас тоже делает счастливыми людьми. Дальше. Самореализация. Вот, кстати, вот пример ваш с фортепиано. Это вот был как раз пример, где вы получили счастье от самореализации и то, что ваша мечта исполнилась.
1: Моя мечта, да. Это мечта, было великолепно. Мечта. Спасибо, что вы окунули меня в эти воспоминания, потому что это прекраснее, мне кажется. Всего на свете.
0: Это часть моей работы, да, окунать в прекрасные воспоминания, не в плохие. И последнее – это свобода. Это вопрос, связанный с свободой от наркотиков, свободой от зашоренного мышления, когда человек становится истинно свободным, когда он перестает быть рабом, рабом алкоголя, рабом наркотиков, рабом, извините, созависимых отношений, да. Вот это приносит нереальное счастье, я скажу, по своей работе. Ребята становятся вот реально другими, появляется вот улыбка, появляется искорка в глазах, меняется лицо, меняется прическа, свобода от наркотиков, других видов зависимости делает человека счастливым. А вообще, говоря о счастье, можно сказать о трех видах счастья.
1: Это что за такие критерии? Да, потому что мы говорим о каком-то внутреннем, может быть, что-то еще есть?
0: Смотрите, первое счастье, о котором мы уже говорили, коснулись его, это счастье как удовольствие. То есть, скажем так, сегодня многие наши люди, российские люди, они стремятся получить удовольствие. На выходных расслабиться, выпив, допустим, вино, да? Скажем так, что-то купить себе, хорошо поесть в ресторане. То есть человек, стремясь за удовольствием, в этом ищет счастье. И действительно, он находит, но я скажу вам, что это счастье самого низшего порядка.
1: Конечно, когда только развлекаться.
0: Да. Но есть счастье более высокого порядка. Счастье как увлечение. Когда ты чем-то увлечен, что-то вышиваешь или делаешь, ты увлечен, может быть, на работе, может быть, у тебя есть хобби. Когда ты увлечен своими детьми, когда ты увлечен там, своей машиной, что-то там делаешь, там, постоянно ее что-то улучшаешь, это тоже доставляет счастье. Это счастье более высокого порядка, счастье, которое нам приносит такое хорошее, доброе хобби, увлечение, занятие.
1: Да, которое, вот как для меня это, когда я не замечаю, как проходит
0: совершенно
1: время.
0: Совершенно, да.
1: Для
0: да,
1: меня вообще ничего не важно.
0: Это
1: я не то,
0: критерий.
1: Что там мыслями в прошлом или в будущем. Я здесь и сейчас. И даже я этого, мне кажется, иногда не осознаю, просто насколько вот увлечен вот, либо временем с любимыми, либо вот действительно занятием, либо там в работе. Это, мне кажется, вот момент непередаваемый.
0: Спасибо. Есть еще счастье самого высшего порядка. Это счастье как предназначение. Когда человек понимает, в чем его предназначение, когда человек понимает, для чего он пришел на эту землю, когда человек понимает, для чего он живет, вот это понимание делает его по-настоящему счастливым. Почему сегодня я работаю в таком направлении психологии, как логотерапия? Потому что именно поиск и ответ на этот самый главный вопрос, в чем смысл жизни, приносит наивысшее удовлетворение, делает по-настоящему нас счастливыми.
1: Да, это вот интересный такой вопрос, потому что чаще всего, не знаю, как на самом деле или так или не так, но чаще вроде как, когда два алкоголика садятся и спрашивают уже на какой-то фазе опьянения, в чем смысл жизни. Вы сейчас дали интересную мысль о том, что действительно предназначение и счастье — это когда мы задаем вот в чем смысл жизни, имеем позитивный такой контекст и делаем это осознанно и осмысленно, а не просто так в разговоре с кем-то.
0: И, Мария, даже больше скажу, смотрите, мы уже понимали этот вопрос, но я хотел бы вновь, скажем так, его затронуть. Жизнь зависимых, она управляется чувствами.
1: Да.
0: Опять же, это вот жизнь, когда человек ищет удовольствие в жизни, но не находит этого счастья, яркого, большого. Я скажу о себе, что я глубоко счастливый человек сегодня. Я радуюсь всегда, практически всегда в хорошем настроении, но даже говоря о себе, я могу сказать, что я счастлив, вот мне кажется, процентов на 80. Не потому, что как бы я обманываю или что-то в моей жизни не так, просто в моей жизни должно быть всегда место, куда расти, место, где я стану лучше, лучше, лучше. Поэтому я примерно ощущаю себя счастливым процентом на 8. Я хочу еще быть более счастливым. Но выздоравливающие созависимые, они уже живут не эмоциями, не чувствами. Они живут ценностями. А ценности – это уже категория ближе именно вот к предназначению. Ценности, жизненные ценности. Ценности, которые делают нашу жизнь более ценной. Ценности и принципы – это то, на чем мы должны строить нашу жизнь, на чем должны строить жизнь выздоравливающие созависимые.
1: То есть они руководствуются больше ценностями? В смысле, ценности больше нами руководят, чем чувства, эмоции и, наверное, шаблон какого-то поведения, который мы использовали раньше?
0: Да, Мария. Угу. Вот такой маленький пример. Маленький пример. К одному учителю пришел ученик. Говорит, учитель, я хочу быть счастливым.
1: Угу.
0: Говорит, хорошо. Зачеркни слово «я», а затем зачеркни слово «хочу». И ты будешь счастливым. Вот они ценности, понимаете?
1: Uh-huh.
0: То есть, когда у нас становятся ценности более высокого порядка, когда у нас приоритет не я и то, что я хочу,
1: uh-huh.
0: а когда у нас приоритет другие люди, когда у нас приоритет другие ценности, я действительно становлюсь счастливым человеком.
1: Uh-huh.
0: И если задуматься, вот какова она формула счастья? У меня есть формула счастья, Мария, знаете, нет?
1: Интересно. Поделитесь, пожалуйста.
0: Знаете, счастье равно... где в знаменателе «я имею», угу. а в числителе «что я хочу». То есть, чем больше я хочу, но меньше имею, тем менее я счастлив. И угу. чем больше я имею и меньше я хочу, тем более я счастлив. То есть, скажем так, счастье напрямую зависит от наших желаний, от угу. наших таких вот хотелок и таких неумеренных потребностей. Действительно, когда мы учимся быть довольным своей жизнью, мы становимся по-настоящему более счастливыми людьми.
1: Это замечательно, когда мы действительно благодарим, когда не просто говорим о том, что «ой, я хочу вот того-то, вот того-то, но я никогда этого не достигну», и все, и вот это вот начинается, приводящее к депрессии и зависимости, это значит, что я имею то, что имею, да, я имею там работу, семью, но... При этом я хочу более там, здоровые отношения, хочу высокооплачиваемую работу mm-hmm. и стремлюсь к этому. Вот мне кажется, что вот эту, да, вы про эту составляющую говорили, в этом человек счастлив.
0: Ну, знаете, как меня всегда ребята поправляют на реабилитации, то есть учиться быть довольным, скажем так, от малого, но стремиться к большему всегда. Ну, это уже, скажем так, категория целей. Uh-huh. Дальше, что я хотел сегодня еще сказать, о том, что счастье – это категория не индивидуальная, uh-huh. а коллективная. Что я хотел этим сказать? Одному, один в одиночке счастливым не будешь.
1: То есть сложно?
0: Сложно быть одному счастливым. То есть счастье – это категория коллективная, то есть... Человек по-настоящему участвует только тогда, когда у него будет семья, дети, когда он будет находиться в обществе, mm-hmm. когда он будет помогать другим, когда он будет с кем-то общаться. Это вот тоже делает счастливым. То есть когда созависимость и зависимость, она пытается человека, скажем так, вернуть в состояние одиночества,
1: mm-hmm.
0: оставленности всеми. И мы уже говорили, что нужно заявлять о себе, нужно идти к людям.
1: Ну да, Бог создал нас социальными людьми, да, поэтому согласна, что это должно быть что-то, когда мы реализуемся, когда мы можем служить ближним, но в то же время не забывая про себя, как про ценность, потому что Бог нас создал, Он нас очень любит и хотел бы, чтобы мы, и хочет, чтобы мы были счастливыми. Вот, поэтому, как вы и сказали, критерий счастья — это общение с Христом, общение с Богом, это отношения, здоровые отношения, когда
0: чистые.
1: Мы строим с границами, не говорим не оскорбляем, не унижаем, не выезжаем за счет других людей. Согласна, что это и самореализация, и любимая работа.
0: Предназначение.
1: Вот, предназначение самое главное. Да, смысл жизни с положительным, таким контекстом. Когда мы вкладываем во все вот в эту любовь, это и делает нас счастливыми. Да.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Как объяснить ребенку, что папа ушел из семьи? Что сказать ему, если папа оказался в тюрьме? На эти сложные вопросы необходимо дать ответ. Как это сделать правильно? Сегодня мы беседуем об этом, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте, рада вас приветствовать. Итак, говорить или не говорить ребенку правду о том, что папа ушел в другую семью или что папа оказался в тюрьме. Давайте, наверное, будем все рассматривать разные случаи по порядку, потому что каждый случай имеет свою историю, свои нюансы. Допустим, ребенок растет, и его воспитывает одна мама. Отец или ушел от них, когда он был совсем младенцем, может быть, они и не были расписаны с его мамой, и он оставил их. В общем, ребенок с младенчества растет без отца, с одной мамой. И вот он вырастает, ему года 3-4, он начинает ходить в садик, видит, за всеми детьми приходит папа, забирает их. Дети рассказывают о том, а мой папа то, а мой папа это, а мы съездили с папой туда-то. И он понимает, что у него-то папы нет. Приходит домой, задает маме вопрос, а где мой папа? Что говорить?
4: И здесь мама теряется и не знает, ей ответить. А у ребенка возникает мысль, ой, что-то со мной не то, потому что я не такой, как все. У всех есть папы, у всех все понятно, а у меня ничего не понятно. Или же мама говорит, вот когда ты родился, папа нас оставил. И у ребенка мысль. Я сделал что-то не так. Я родился, я, наверное, был плохой, и папа нас оставил. И если я опять сделаю что-то не так, может меня оставить и мама, и я останусь один совсем. Поэтому, когда женщина воспитывает ребенка одна, по разным причинам. Мы сегодня живем в таком мире, что иногда женщина остается одна с ребенком в силу непредвиденных обстоятельств. Когда действительно молодой человек оказывается не готовым стать отцом, и узнав о рождении ребенка, он уходит. Иногда женщина осознанно идет на этот шаг. Она хочет, как иногда женщины говорят, я хочу для себя родить ребенка. Ну, это ее право, она имеет право это сделать. Вот. Единственное, что-то нужно понимать, что ребенка мы рожаем не для себя. И нужно понимать, что если мы. Женщина идет на такой шаг, что она будет растить ребенка одна, она должна понимать, что однажды к ней придет ребенок и спросит, а где мой папа? И к этому вопросу женщина должна быть готова. Иногда все зависит от возраста, все зависит от ситуации, когда ребенок спрашивает, где мой папа. Иногда достаточно сказать, что папа, допустим, живет в другом городе, если это в самом деле так. Потому что, ну, бывает, познакомились, разъехались, и человек себе живет в другом городе. Иногда достаточно так, просто такого ответа. И если дальше не следует никаких вопросов, то на некоторое время мы можем на этом и остановиться. Но мы должны понимать, что раз ребенок задал один вопрос, он задаст его и второй. Потому что поначалу он спросил, где папа, получил ответ, что он живет там в другом городе или в другом районе города, но потом у ребенка возникнет вопрос, а почему он там живет?
3: И почему? Когда он к нам приедет?
4: Да, и почему он не живет с нами, и приедет ли он к нам? И здесь тоже нужно дать ответ. И опять, если мы, допустим, женщина приняла решение, что она одна будет воспитывать ребенка, то она, допустим, каким-то образом должна объяснить, что отец ребенка не готов был стать отцом, поэтому он с ними не живет. Но при этом мама должна успокоить, что в этом нет ничего страшного, в жизни так бывает. В некоторых семьях есть папа, мама и ребенок, есть семьи, где бывает мама и ребенок. У нас вот такая с тобой дружная, хорошая семья, где живешь ты. И я.
3: А вот если ребенок, когда вырастет, он, может быть, поймет, что это тоже норма жить вот так вот без отца, да?
4: Да.
3: И если это девочка, она вполне нормальным для себя может, ну, вот эту модель выбрать, может родить без мужа и воспитывать одна. И дальше эта модель будет передаваться из поколения в поколение. Да. Если это мальчик, он может воспринять то, что это нормально. Если я не готов стать отцом, да, значит, я могу уйти в любой момент.
4: Да.
3: Это нормально, ничего страшного, да, так бывает.
4: Так оно и да, есть. Поэтому, когда женщина принимает решение воспитывать ребенка одна, она должна понимать, что в дальнейшем этот человек будет, скажем так, ну вот таким не совсем социальным, скажем так, человеком, который впоследствии, ну мы, я не скажу, что это 100%, что он не сумеет построить нормальную семью, но это очень вероятно, что он не сумеет построить нормальную семью в будущем.
3: Угу. Но это вы имеете в виду, если женщина приняла решение, я рожу, даже если у меня нет мужчины, не предвидится,
4: в принципе,
3: мужа,
4: когда
3: я рожу для себя, как говорится.
4: Да. Когда ребенок живет в неполной семье, то маловероятен тот факт, что он в дальнейшем построит нормальную семью. Потому что ребенок, когда он растет, он смотрит на взаимоотношения отца и матери и, скажем так, перенимает модель отношений. И если у ребенка нет вот этого примера, он просто не знает, как себя в дальнейшем вести.
3: Ну, получается, тогда как-то безнадежно все тоже. Ну, потому что ведь разные случаи есть. Да, есть женщина, рожу для себя, приняла решение, а есть такие случаи, когда она не виновата, просто ну, оказался видите, мужчина безответственным, он ушел, и, может быть, они даже и женаты были, то есть все законно, да. А тут ребенок родился, может быть, он болел, и человек не выдержал, понял, что отцовство не для меня, и ушел. Гулять, догуливать и веселиться.
4: Видите, если мы рассматриваем ситуацию с библейской точки зрения, то в Библии написано, создал Бог мужчину и женщину, человека. То есть, что такое человек? Это союз мужчины и женщины.
3: Угу.
4: Вот это гармоничное. То есть, человек ну, это да, два, это да, пара. Когда остается половинка, это половинка. Она не может быть гармоничной. Это только половинка.
3: Ну, может быть, даже в этом случае возможно воспитать действительно ребенка достойным человеком, который может создать свою хорошую семью, но просто это будет труднее. Намного.
4: Это будет труднее.
3: Это конечно, просто
4: то есть
3: будет ребёнку, труднее.
4: Да, здесь уже как бы ложится ответственность на женщину. То есть она должна объяснять, как в этой... Допустим, если есть у ребенка пример, как в этой ситуации ведет себя папа, как ведет себя мама, то здесь уже ответственность за двоих родителей ложится на маму. Мама должна научить ребенка, как вести себя достойно, как в этой ситуации ведет себя мужчина, как он не должен себя вести. То есть это не значит, что это какое-то, скажем, проклятие, которое ребенок несет на себе, то есть, что это стопроцентная гарантия, что он не будет счастливым человеком никогда. Но уже как бы это сложнее. То есть тот труд, который нужно приложить к построению отношений, как бы он удваивается. Нужно
3: понятно,
4: более сложно все это дать.
3: Итак, мы ответили на вопрос ребенка. Папа в другом городе, да? Ну, папа не смог о нас заботиться, да? Поэтому ушел. Что дальше? Допустим, ребенок растет, подростковый возраст наступает. Может ли в это время у ребенка появиться какая-то озлобленность на отца? Вот ушел он от нас, или он ушел от тебя, он может говорить маме, значит, ты была плохая, если особенно отношения с мамой сложные.
4: Да, да, а в подростковом возрасте всегда отношения как бы осложняются, и у подростка обостряется чувство справедливости. И действительно, ребенок может злиться. Он может злиться на себя. Он может думать, что это я такой плохой, поэтому отец с нами не живет. Он может озлобиться на маму, говорить, если ты там была бы, если бы ты хорошо готовила, если бы ты была такая, если бы ты такая, отец бы тебя не бросил, мы бы жили вместе. В этой ситуации мы не должны озлобляться на подростка, на ребенка. Мы можем сказать, дорогой, когда ты успокоишься, мы с тобой обсудим эту ситуацию. И когда в самом деле как бы обстановка будет такая, что возможно будет сесть спокойно обсудить, то стоит объяснить своему подростку, что Вины ничей в этом нет. Так сложились обстоятельства. Возможно, оба были молоды. Возможно, в самом деле у человека, который как бы бросил беременную женщину там или новорожденного младенца. То есть были какие-то сложные обстоятельства. Потому что когда уже до подросток, то есть он может анализировать. Но когда мы объясняем что-то, мы не должны давать оценку человеку. Мы должны давать оценку событию. То есть вот это случилось.
3: Тоже.
4: Поступку. То есть вот это случилось. Но мы не должны говорить, что вот твой отец был безответственный, твой человек, твой отец был там, ну, бестолковый, он не хотел нести ответственность.
3: Даже если это было так на самом деле.
4: Даже если это так на самом деле. Потому что все-таки ребенок, он чувствует ответственность за то, что произошло. И он может это принять на свой счет, что это я виноват.
3: Угу. Даже если вот вы говорите, с одной стороны, Лариса, что надо говорить правду и быть открытым, да, перед ребенком,
4: да.
3: А с другой стороны, вы говорите, вот вы сейчас сказали такую фразу, объясняя ребенку, не надо говорить, что кто-то виноват. Сказать, в этом нет ничьей вины, но он ушел. Вот для меня как-то это странно. Может, конечно, подросток, он по-другому понимает, как это, в этом нет ничьей вины, это в этом есть вина. Как это так? В этом вина обоих, скорее всего, и женщины, и мужчины, что они не смогли построить семью, что она выбрала не того, она виновата, может быть, отчасти, что она выбрала не того человека, а он в том, что он безответственный.
4: Но можно сказать, что это была молодость, отсутствие опыта, отсутствие мудрости, отсутствие умения делать правильный выбор. Это в самом деле.
3: Да.
4: Вот. Угу. Главное дать понять, что нету вины ребенка в этом.
3: А, понятно. Угу.
4: То есть ребенок в этой ситуации не виноват, он не несет ответственности.
3: Ясно.
4: Так сложились обстоятельства.
3: Хорошо. Допустим, рассмотрим такую ситуацию, когда папа ушел из семьи, когда ребенку было 5, 6, 8 лет. То есть он какое-то время жил с папой. Папа какое-то время провел в семье, а потом он уходит. Бросает семью. Как объяснить ребенку, почему папа с нами жил-жил и вдруг ушел?
4: Здесь важно поддерживать ребенка, показывать, если он остался там с мамой или с папой, потому что бывает, что ребенок остается с папой, что тот родитель, который остался, он любит ребенка, он его поддерживает. Если есть возможность поддерживать отношения ребенка с бывшим супругом, это нужно делать. Но бывает в силу определенных обстоятельств, что ребенку вредно общение с другим родителем. Тогда, может быть, стоит прекратить общение. Я знаю одну семью. Когда муж ушел из семьи, девочка была достаточно маленькая. Она была очень привязана к своему отцу. И она плакала по ночам, она просыпалась по ночам, плакала. И она даже перестала говорить. То есть вот наступил момент, когда девочка перестала говорить. И она очень скучала за отцом, она просыпалась по ночам. Она когда видела машину отца, жили в одном городе, город небольшой, она видела машину отца, и она бежала, думала, что там папа. Она кричала: «Папа, что делать?» Вот. И, но папа принял решение, то есть он ушел в другую семью, и как-то не сложились, видимо, в силу молодости. У него не было отцовской привязанности к этой девочке, и он особо не переживал. И тогда эта женщина по, как бы, по рекомендациям психологов, она попросила его, чтобы он вообще не приходил. То есть он, допустим, придет раз в две недели. Девочка расстроится очень сильно, потом вот она успокаивается вроде бы, уже входит в нормальное русло. Он опять придет, и опять начинается вот это вот ночные кошмары, истерики у девочки. И она тогда попросила, если ты не можешь регулярно приходить, не приходи вообще. То есть иногда вот такой выход. И со временем как бы вот девочка научилась справляться с этим, то есть все вошло в норму, речь вернулась, нормальный сон, в общем, нормальный ритм жизни у девочки нормализовался.
3: На ребенка смотреть. Если после встреч с отцом по выходным ребенок довольный, он здоровый, он счастливый, да, он скучает, но в целом он нормальный, да?
4: Да, да. Ребенок ждет встреч с отцом, допустим, да, иногда, если это нормальная обстановка, иногда даже, знаете, вот зачеркивают, там есть календарь, что до встречи с отцом осталось 3 дня, 2 дня, и вот завтра вы встретитесь. И ребенок приходит, все хорошо. Но если вот такая вот нервозность, то, возможно, даже лучше прекратить эти отношения.
5: Да.
4: Потому что вот в этой ситуации, то есть вот приняли вот такие вот крайние меры.
5: Здесь очень вот ответственно теперь для мамы понять, что вредно, что полезно, как самой справиться с этой ситуацией, да еще и ребенку помочь.
4: Да, и здесь еще, знаете, иногда накладывается отношение мамы. Иногда надо взгляд со стороны, потому что маме может казаться, что ребенок плохо реагирует на встречи с отцом. Для того, чтобы как бы наказать своего бывшего, она может говорить, что вот ребенок страдает после общения с тобой. Поэтому иногда, допустим, если есть неуверенность в этом, то может быть нужен взгляд со стороны. Ну а если в самом деле ребенок страдает, и папа вот ведет себя вот так не вполне ответственно, потому что как бы если папа видит, что ребенок очень сильно бурно реагирует, то здесь нужно больше уделять внимания ребенку. Не хочешь ты общаться с женой, это твое право, но ребенку, но об этой ситуации, которую я описала, то есть вот так вот.
5: Ларис, так есть еще один вопрос. Допустим, папа оказался в тюрьме, он совершил преступление. Что говорить ребенку в таком случае?
4: Если ребенок маленький, может быть, не стоит его посвящать в подробности. Как я уже говорила, что иногда достаточно сказать, что, допустим, там, где наш папа, да? Если, ну, в жизни всякое бывает. Попал мужчина в тюрьму, может быть, это было стечение обстоятельств. Женщина развод не берет, она его ждет. Да. То есть он примерный семьянин, но вот случилось такое несчастье. Вот. И ребенок, конечно, маленький, допустим, там 3-5 лет, он спрашивает, где папа. Достаточно, допустим, назвать тот город, где он отбывает наказание.
5: Угу. И сказать, там... здесь уже можно сказать, через столько-то лет
4: да.
5: он придет.
4: Да. Допустим, там тебе 5 лет, вот ты пойдешь в первый класс, папа придет, к примеру. Угу. Да, папа вернется, папа будет с нами. И иногда это побывает достаточно. Когда ребенок спокойно знает, где он. И если возникают еще какие-то вопросы, то опять мы даем вопрос. То есть конкретно задает ребенок вопрос, мы ему отвечаем.
5: То есть по мере поступления вопросов мы даем такие честные, но сдержанные ответы. Да. Лариса, тема, конечно, очень такая сложная и щепетильная. Я благодарю вас за ответы. Спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет в том, что созависимость и зависимость можно вылечить. Только вот главное, наверное, иметь цель.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Да, Мария, вы совершенно правы. Дело в том, что если мы вспомним вот различные истории разных людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, например, военнопленные в плену, или заключенные в концлагере, или, допустим, очень много примеров, моряки, которые потерялись в море, ну как корабль затонул, они в море волной бросало их, и они выживали. И вот эти многочисленные примеры, они показывают на то, что чаще всего выживает не сильнейший. Чаще всего в плену, в концлагере выживает не у кого хорошее здоровье, а выживает тот, у кого есть жизненная цель. Ради чего жить? Ради чего выживать? Примерно то же самое происходит и в реабилитации. Работа с зависимыми, с созависимыми людьми. Вот я часто говорю: скажите, пожалуйста, какая цель? Какая ваша цель? Вот, например, работая с ребятами, они уже были где-то на седьмом, примерно на седьмом месяце реабилитации, уже прошли основную программу, вышли на этап ресоциализации. И я спрашиваю: ребята, в основном были наркозависимые. Ребята, скажите, пожалуйста, какая цель? Ради чего вы хотите стать трезвыми? Угу. В ответ вот тишина.
1: Мне кажется, это сложно ответить порой, что какая цель, да, когда...
3: Ну, ради чего вы хотите быть трезвыми? А в ответ тишина, я говорю: вот поэтому... Вы часто срываетесь. Вот поэтому вы раньше не выздоравливали, потому что вы не знали вопрос на этот важный, жизненно важный, точнее, ответа на этот жизненно важный вопрос. Ради чего вы хотите быть трезвыми? То же самое я хотел бы спросить и у созависимых, и спрашиваю постоянно: ради чего вы хотите изменить свою жизнь?
1: Мне кажется, там ответ просто ради того, чтобы там вот он не пил, или ради кого-то, ради детей. Вот,
3: вопрос,
1: наверное, смотрите,
3: вопрос
1: да.
3: Другой. Ради чего вы хотите изменить свою жизнь? Ради чего? Поэтому наличие цели в жизни, выздоровление жизненно необходимо. Без цели нельзя выздороветь. Нельзя выздороветь, не ответив на самый главный вопрос жизни. Для чего я здесь? Именно поэтому сегодня я использую основной принцип. Это учение, которое называется логотерапия.
1: А что такое?
3: Направление в психологии логотерапия. Логотерапия состоит из двух слов: логос и терапия. Терапия понятно, да? Это что там?
1: Ну, это когда... Это лечение.
3: Лечение, да, все правильно. Терапия – это лечение. Что такое логос? Если мы откроем словарь, греческо-русский словарь, то мы найдем, что слово логос означает... Там, первое значение – это будет слово.
1: Слово.
3: А в зависимости от словаря, второе или третье значение будет означать перевод этого слова как смысл. То есть фактически логотерапия – это исцеление смыслом. Исцеление смыслом. То есть оказывается, смысл может исцелять. То есть поиск ответа на вопрос, для чего я здесь, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, вот поиск ответа и ответ на этот вопрос, он исцеляет человека изнутри.
1: Мне кажется, очень важно, чтобы это было внутреннее состояние, о котором мы говорим, да, вот это вот духовно важная составляющая, которая нам, мне кажется, дана, это душа.
3: Да.
1: И вот смысл, когда мы наполняемся этим смыслом, да, вот то...
3: Да, это... именно так. Вот на прошлой передаче мы с вами говорили, что счастье — это что такое?
1: Счастье...
3: С частью чего-то большего, да. А что это такое большее? Вот мы пришли к ответу на этот вопрос. Что есть часть чего-то большего? Что есть самое большое в нашем мире, в нашей жизни? Это вот как раз-таки и поиск ответа на вопрос, для чего я здесь? Поиск ответа на вопрос, для чего я живу? Вот это вот часть чего-то большего. Это то, что делает нас счастливыми. Помните другой пример?
1: Дырку с бубликом.
3: Совершенно верно, бублик. Да, наш любимый бублик. Вот это состояние, которое испытывает и зависимые, и созависимые люди. Вроде бы есть, вроде бы я живу, вроде бы хожу, кушаю, ем, общаюсь с другими людьми. Вот эта вот оболочка есть, а внутри пустота, она сквозит, она раздирает изнутри, она не дает покоя, она делает меня несчастным человеком.
1: Пустым, как будто.
3: Да, пустым.
1: Вот, какая-то вот пустышка, которая просто не наполнена, ее легче нести, вот как-то, как мы сравнивали, да, что легче пить, легче и, там, играть, или легче гнобить кого-то, чем выстраивать здоровые отношения, читать и вот работать, иметь вот
3: пустышка,
1: эту осмысленность.
3: Пустышка, вы правильно сказали, да, пустышка.
1: Вот это вот.
3: Да.
1: Я помню, был такой пример в моей жизни. У меня был день рождения, 14 июля, мне исполнялось 14 лет. Я пошла на озеро со своими друзьями. И я даже не помню, что я особо баловалась, но, в общем, я стала тонуть в собственный день рождения. Я помню вот эту вот, наверное, осмысленность даже какую-то в моих глазах того, что, ну, это все. И после, ну, того, как меня спасли, то есть рядом со мной плавал друг, он меня спас. И я подумала после этого, для чего я живу. То есть мне Бог не зря вообще жизнь спас.
3: Да.
1: И было очень много моментов вообще в моей жизни, когда я понимала, что так, стоп. Значит, мне вообще не пора, слава Богу. И, наверное, я живу для того, чтобы, ну, вот делать. Для меня это какое-то вот именно такая осмысленность важная, что я не просто так, что я не пустышка какая-то в жизни, которая, ну, кто-то может сказать, ну, что тут один человек, ну, одним человеком больше, одним меньше, сколько миллионов живет на Земле. Но нет, у меня есть свое предназначение, ради которого я вообще живу. Это, мне кажется, это настолько подбадривает, это дает такой твердый стержень, что...
3: Да, Мария, мы тоже, в нашей семье испытали что-то похожее тоже, когда мы прошли через онкологию супруги. Вот, и сейчас все хорошо, но действительно задаешь вопрос, а почему мы живы, да, почему мы здесь?
1: Для чего?
3: Для чего?
1: Опыт,
3: огромный опыт.
1: Да.
3: И что действительно у нас не так много времени, скажем так, осталось для того, чтобы сделать что-то очень важное в своей жизни. Не так много времени. И поэтому я в своей жизни стремлюсь побыстрее это сделать, то есть нечто важное, внести определенный вклад, скажем так, в жизни людей, в эту жизнь, чтобы эту жизнь, пускай немножко, но сделать лучше. Знаете,
1: спасибо.
3: Да,
1: это
3: основатель...
1: Ценно.
3: Основатель логотерапии — это Виктор Франкл, Виктор Эмиль Франкл. Это австрийский психолог, психиатр. Он говорил о том, что самого лучшего жизни, лучшего смысла в жизни не существует. То есть невозможно дать самый лучший смысл жизни. То есть, скажем так, придя в эту студию, я не смогу вам сказать... Мария, ваш смысл в этом, в этом, в этом и в этом. И я не имею такого морального права даже вам говорить. Почему? На вопрос, какой самый лучший смысл жизни, можно сравнить с вопросом чемпиона мира по шахматам. Скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире? Не существует.
1: Да.
3: Самого лучшего хода не существует. Существуют определенные комбинации в зависимости от игры, но не существует. Точно так же не существует самого лучшего смысла в жизни. Почему? Потому что ваша жизнь,
1: свой.
3: Моя жизнь, она уникальна, она неповторима. И действительно невозможно найти абстрактный смысл жизни, универсальный. невозможно. У каждого свой, да, у каждого свой путь. И вы правильно сказали, он неповторимый.
1: Как кто-то всегда приходит вообще на работе или где-то в жизни и спрашивает, что делать-то? Как лучше поступить? У меня была бабушка, ну вот по маминой линии, она умерла, но она всегда задавала такой вопрос. А как вы считаете? А вы-то как считаете? Да. Вот это вот, ну, дедушка всегда, конечно, подсмеивался в этом плане, говорил о том, что, слушай, а мнение-то у тебя свое есть, и здесь, мне кажется, вот в смысле жизни спрашивать, приходить ко всем. Да. Это знаешь только

0: Нужно помнить об одном. Нужно держать глаза открытыми, потому что, возможно, через год, через 2-3 вам откроется новая грань понимания, для чего вы здесь, для чего вы живете. Поясню. У меня есть для вас таких два маленьких примера. Зависимые и созависимые. Как правило, это люди, которые заблудились в трех соснах. Они не видят дальше трех сосен. И когда люди начинают выздоравливать, исцеляться, они начинают все дальше и дальше смотреть. Вначале три сосны, они блуждают среди этих трех сосен. Потом они начинают видеть там, на 50 метров, на 100 метров вперед. Но в лесу мы не сможем смотреть дальше там, 100, там, 150 метров, 200 метров. Мы не сможем ничего увидеть, потому что нам будет мешать деревья. Поэтому для того, чтобы посмотреть дальше, нужно залезть на самую высокую елку, и тогда у нас что открывается?
1: Вид, горизонт вообще.
0: У нас открывается перспектива. Мы можем еще дальше посмотреть. Поэтому здесь ключ к пониманию смысла жизни, он, конечно, находится и в зоне нашего роста. То есть если я расту, если я залезаю на эту елочку, я начинаю еще дальше видеть, чем я мог бы видеть, стоя внизу в лесу. И ключ именно в духовном, нравственном, моральном росте, я начинаю видеть больше. Это есть видение, видение.
1: Да, как расширение кругозора, наверное, как маленький ребенок, который сначала знакомится с мамой, потом через маму с миром, с семьей и так дальше и дальше. Мы вот это вот институт, вот это расширение горизонта, это здесь, наверное, точно так же. Когда вот он маленький приходит, вот огромная зависимость, а он маленький. И вот потом это, наоборот, мне кажется, меняется, как вот когда качелька, да, такая вот, то есть зависимость опускается, она становится меньше, да, но вот, а человек все больше, он расширяет кругозор. А еще какие-то есть, наверное, секреты? Как вот мне-то найти вот предназначение вот в данный момент?
0: Позвольте еще один пример рассказать маленький.
1: Да.
0: Дело в том, что жизнь в нашем мире, особенно жизнь зависимых, созависимых людей, это жизнь без морально-нравственного компаса. Когда у нас нет компаса, мы блуждаем. Мы блуждаем, мы как маленькие котята. И блуждаем, мы иногда возвращаемся на то же самое место, откуда, знаешь, так вышли. Поэтому каждому из нас жизненно необходимо иметь такой компас, где стрелка будет всегда показывать в определенном что?
1: Направлении,
0: да. Конечно. Поэтому, работая с жизненным смыслом, работая с целями, а это именно работа, когда человек работает каждый день, каждое утро он пишет свои жизненные приоритеты, свое жизненное предназначение. Это помогает каждый день видеть, куда направлена стрелка. То есть наши жизненные цели, наша жизненная миссия, смысл жизни всегда показывает, в каком направлении я должен двигаться. Буду завтра, послезавтра, через год, через два, через 20, через 30, в каком направлении я буду двигаться. Как найти свою цель, как найти свой смысл жизни? Как правило, в своей работе я помогаю людям найти смысл жизни через цели. То есть вначале я предлагаю пойти от малого. Найти и просто написать. Первое, свою мечту, любую мечту. Может быть, даже это будет мечта с детства. Свое хобби. И помните, это любимое дело, о котором мы говорили, от которого забываешь про время.
1: То есть чем ты любишь заниматься, когда забывается вообще все.
0: Вам нужно составить список. Мечта, хобби и любимое дело.
1: По одному или я могу множество написать?
0: Максимальное количество ответов. И из них мы уже составляем жизненные цели. Или, например, другое такое практическое задание. Нужно написать 100 своих жизненных целей. Любых. Вот все, что придет в голову.
1: От мала до велика.
0: Да, да. На это уходит время, конечно. Не один день, 2-3 дня, неделя. Вот. Но мы составляем полностью список 100 своих жизненных целей. Любые там. Дальше мы их переписываем, но переписываем уже по приоритету. Вначале самые важные, а в конце наименее важные. И, как правило,

0: в 10 первых целях мы найдем, вот, скажем так, то, что нам больше всего необходимо. Это будет самое важное. Это будет наш приоритет, наш жизненный приоритет, в сторону которого нам будет необходимо двигаться.
1: Вот, к примеру, приведу пример, просто вопрос такой возник. Вот, к примеру, моя цель, там, я хочу быть мамой, да, там, я хочу быть, там, лучшим ведущим. Да. Я имею в виду, какой вопрос из этого? В разных сферах или только вот в одной?
0: В разных сферах, абсолютно.
1: Вот духовное, физическое,
0: да.
1: Интеллектуальное.
0: И вы правильно сейчас подметили, при этом, как бы, составлять цели, нужно стремиться быть всегда лучше, нужно стремиться расти. То есть в вашем случае ваша цель должна быть: я хочу лучшим ведущим.
1: Да.
0: Вот, реально быть самой лучшей ведущей в городе, в стране. Вот большая цель.
1: Однажды... Глобальная такая.
0: Глобально, да. Знаете, я вспоминаю одного человека, он работал у нас консультантом. И я вспоминаю его слова, такие золотые слова. Он говорит: нужно всегда стремиться стать президентом. Понятное дело, президентом вы не станете, но как минимум директором обязательно будете.
1: Ну да, если развивать это мышление, да, там, да, вот, да, например, да. Когда я стала заниматься какими-то вот саморазвитием, я поняла, что вот я всегда стремлюсь вот именно создать счастливую, да. Вот, сделать свою семью счастливой, вот именно быть самой любимой и сделать любимыми вот своих окружающих.
0: Именно
1: вот самый-самый, когда вот мы, мне кажется, стремимся вот к лучшему, к совершенствованию, то вот достигается как раз-таки вот эти высоты, которых мы как раз и жаждем просто. Но при этом вот тоже, наверное, важно работать и спрашивать свыше, как там, совпадает ли с твоим предназначением.
0: Вот иногда рекомендую я, скажем так, уединение, скажем так, выключить телефон, закрыться или уйти на природу. Даже если ничего не приходит в голову, знаете как, просто сядьте перед чистым листком, посидите час-два, в любом случае вам придут какие-то мысли, и их запишите. Вот. После построения цели мы переходим уже к поиску жизненного предназначения, поиску смысла. То есть цели нам помогают наметить этот жизненный приоритет, в сторону которого мы будем двигаться. Я сам лично пишу свою жизненную миссию, пишу свой смысл жизни один раз в год. Как правило, это первые числа Нового года. То есть, но не первое число, а, как правило, второе или третье. Почему? Обычно, знаете, как на Новый год наешься, и уже
1: и уже не до цели в жизни, цель достигнута.
0: Поэтому, когда там последние салатики улеглись, второго, третьего числа, никто не... Звонков нету, никто не беспокоит. Я сажусь писать свою жизненную миссию. После того, как я напишу свою жизненную миссию, то есть для чего я здесь, к чему я стремлюсь, какой смысл моей жизни, я смотрю, что я написал год назад, два, пять, семь лет назад, я сравниваю. И знаете, благодаря этому я могу увидеть, насколько моя жизнь меняется, насколько меняется мое мировоззрение, насколько меняются мои жизненные приоритеты. Они действительно меняются. То, что я писал 2, 3, 4, 5 лет назад, знаете как, ну, можно посмеяться. По сравнению с тем, что... Допустим, я пишу в этот Новый год, это будет уже детский лепет.
1: Я только хотела сказать, если я посмотрю, что я в детстве писал, то там вообще, наверное... Я такое делаю, я пишу письмо Богу в конце года. Это благодарность, и это то, что получилось, что вышло, что бы я хотела в следующем году. И потом, действительно, если просматривать, это так весело. Тем самым я вот излагаю свои мысли, благодарность именно на бумаге. И вот вы говорили, что вы меняетесь, да, я тоже замечаю, что я меняюсь. Да. Очень интересно, мы говорим, да, что созависимый, он пытается изменить кого-то.
0: Да.
1: Но на самом деле кого-то изменить невозможно. А сами мы меняемся, и мы можем менять только себя с помощью Божьей.
0: Да, в конце программы вы четко уловили вот эту нашу красную нить, что нельзя изменить другого человека. Мы сами должны меняться. И вы знаете, дело в том, что это большая проблема, поскольку очень многие люди обещают себе в Новый год жить по-другому.
1: Да.
0: Изменить свою жизнь, изменить свои привычки. Но год проходит, и что мы видим? ничего не поменялось. И так год за годом ничего не меняется, это страшно. Поэтому наша задача сделать жизнь именно другой, сделать ее иначе, чтобы как минимум раз в год, когда мы озираемся назад, мы видели, что наша жизнь меняется, меняется в лучшую сторону. Конечно же, здесь очень много людей говорят о том, как ставить цели, как их правильно формулировать, как их добиваться. Есть даже специальная такая система, которая называется постановка целей SMART. Вот. Но я очень много увидел людей, которые говорили SMART, но в своей личной жизни они никогда этим не занимались. Вот именно, скажем так, этим я отличаюсь, потому что когда я что-то рекомендую своим ребятам, когда я рекомендую что-то созависимое, я в первую очередь я сам так живу. Я сам работаю по целям, я сам их пишу, я сам по ним ориентируюсь.
1: Вот мы говорим сегодня с вами про видение, говорим про смысл, про цель. Но очень часто такое бывает, что вот на это нужно вот какое-то вдохновение. Вот, может быть, вы расскажете, как вот брать на это вдохновение? Вообще нужно ли вот для этого какое-то вдохновение или как вот про мышление? Вот,
0: Вы знаете, вдохновение как раз-таки мы получаем, когда мы двигаемся к своей цели. Цели мы ставим разные. Цели могут быть на полгода, могут быть на месяц, а могут быть на 10, на 20 и на 30 лет. Как правило, я всегда с ребятами, со зависимыми женщинами, мы ищем цели сначала большие, потом поменьше. И те, и те важны. Почему даже если взять большую цель, она пугает?
1: Конечно.
0: Она слишком большая, она кажется недостижимой, недостижимой. Но я всегда говорю, цельтесь в Луну. Потому что даже если вы промахнетесь, вы куда попадете? Звезды.
1: Звезды, да.
0: Вот. Поэтому мы что делаем? Мы разбиваем большую цель на маленькие кусочки, на маленькие подцели. И шаг за шагом, step by step, мы идем к своим целям.
1: Поэтому, ну, то есть я так правильно понимаю,
0: вдохновение мы получаем уже на пути. Понимаете, то есть, когда человек жил, и он употреблял всю жизнь наркотики, у него нет никаких интересов, нет никаких увлечений, как ему помочь? Как ему помочь? Вот как раз-таки здесь на помощь нам приходит цель. Когда мы с ним ставим цели, у него появляется азарт. Для чего жить? К чему стремиться? Ага, здесь нужно получить образование, здесь нужно этого добиться, здесь нужно это сделать. Появляется вкус жизни. Давно забытый у этих людей вкус жизни. Что жить, оказывается, интересно. Это, знаете, некий даже азарт. Некое такое увлечение, то, о чем вы спросили. Вот именно когда мы идем к своим целям.
1: То есть я правильно поняла, вот смысл, вот эту вот цель мы находим только тогда, когда начинаем писать, осмысливать и потихонечку действовать. Но прежде мы осознаем, что мы в этот мир пришли не просто так, что, да, мы, да, что сразу большая цель не достигается, а, да, идется маленькими шажочками. Да. Вот. Когда мы прописываем во всех своих четырех сферах, да, физической, духовной, да, эмоциональной и интеллектуальной, во всех сферах прописываем цель, чего мы хотим достигнуть, да, да, тогда и получается вот это вдохновение, да, от каких-то даже маленьких результатов, от этих действий.
0: Вы вот попали сейчас в точку. Знаете, я уже говорил, что по разным городам России я провожу тренинги, семинары. Как правило, это тренинги, связанные с вопросами зависимости, созависимости. Иногда мы проводим семинары по семейной тематике. Вот. И на подобных тренингах я спрашиваю у людей, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас жизненные цели? Все поднимают руки, у всех есть жизненная цель. Конечно. Тогда я задаю второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто из вас написал, у кого эти цели написаны на бумаге?
1: Да.
0: Это то, что, о чем вы сказали. Как правило, поднимает 1, 2, 3, 4 человека. К сожалению, это так. Цели не написаны, это фантазия. Это наша мечта, которая прилетела и улетела. А цели написаны, они начинают работать. У меня был такой случай в моей жизни. Моя супруга нашла блокнот, в котором она написала цели лет 7 назад. Вот, как раз-таки в этом году она нашла их. И, вы знаете, она нашла этот блокнот, посмотрела и кричит мне: «Саша, Саша, Саша, иди сюда!» И что такое? Я подбегаю, говорит: «Посмотри, я блокнот нашла, в котором я писала цели. Посмотри, это исполнилось, это исполнилось, это исполнилось». Все цели, вы не поверите, это не магия, это так работает цели. Все цели, они в ее жизни, они исполнились. Поэтому очень важно, вот хотите изменить свою жизнь, поставьте свои приоритеты, жизни, цели и найдите свой смысл жизни, и ваша жизнь поменяется чудесным образом.
1: Спасибо, Александр. Действительно, все мы уникальны. Нас Бог создал разными, да. И у всех цели, предназначения жизни разные, но они есть, и да. Мы можем их достигать. Бог нам дал все для этого: ум, разум, интеллект и руки, ноги. Он нам подарил очень многое. Самое главное — научиться это видеть, да, благодарить и знать свое предназначение, писать, да. И идти действовать.
0: Да, действовать, обязательно действовать.
1: Шагами, да. Хоть маленькими, но обязательно. Да. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
5: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
4: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
5: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом. А,
4: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
5: Точно.
4: Они как раз нас ждут.
5: Идите, мои дорогие, пошлите.
4: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
5: Здесь?
4: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Ника.
4: Ника. А тебя?
6: Матвей.
4: Матвей. Матюша.
5: А меня Веселинка.
4: Веселинка.
5: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так
4: интересно. Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
5: Рассмешу, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
4: Ника, скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
5: Я не смогу, профессор Бодрячок.
4: Моя дорогая племянница. Конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
6: Нам придется там пить.
4: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
5: Точно.
4: Да?
5: Так.
4: Я приготовил вам стаканчики.
5: Вот, я нашла.
4: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
5: Ух ты!
4: Еще Матвею мы нальем.
5: А она вкусная?
4: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
5: Я очень люблю загадки, а вы?
4: А вы внимательно слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
5: Мы готовы.
4: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
6: воды.
5: О,
4: правильно, молодец, из воды.
5: Из воды, да. Мы с Никой еще просто не поняли.
4: Так. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
6: Бог.
5: Все молодцы.
4: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
5: Жить. Точно,
4: жить. Умнички вы мои. И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... пьете дома с мамой или просто ты?
6: Вот. Лимонад.
4: Лимонад, а еще что?
5: Я тоже люблю лимонад.
4: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
6: лимоник.
4: Что-то. Лимонник, я не знаю, что это такое, но, наверное,
5: а Матвей,
4: что-то
5: Матвей,
4: очень
5: Матвей, ты что пьешь дома?
7: Воду, чай.
4: Ага. Ага.
7: Какао.
4: Так, так, так, так, так, так, так, так, хорошо.
5: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
4: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
5: А чем же тогда?
4: А едой. Да? Да, да.
5: Я же не ела их ложками.
4: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
5: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
4: Нет-нет, Веселинка, подожди, подожди, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было. Как там наше дерево в садике? Пойдемте.
5: Там же жарко. Пойдемте-ка и деревьям совсем-совсем плохо. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
4: Да, да, да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие давайте ребяточки, вот сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, так, так, так, так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
5: Видим. Видишь?
4: Сейчас их видишь? Все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошлите.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
1: О, вода, что тут особенно, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе.
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил
1: так.
0: Зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце,
1: ой,
0: пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
1: Как
0: давай откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот! Это и главное! Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что, когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду, и мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
2: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот, из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
2: От Бога.
0: Ух ты! От Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем.
0: Да, берем.
1: Такой картон синего цвета.
2: А мне?
1: Это будет ваше небо.
2: Я не умею шить, потому что колюсь.
1: А, вот я есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
1: А у нас вот это будет небо.
0: Вдвоем.
1: Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
2: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Да. Вот она отклеивается.
1: Вот смотрите. Mm-hmm. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Так, так, мы так. Отрезаем три кусочки. Одинаковые нитки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда обдевай.
0: Давай приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так, так, так, так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделаете такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: А все ли грехи прощает нам Христос? С одной стороны, вроде бы это риторический вопрос, а с другой стороны, я иногда слышу, как люди сами себя в этом убедили, меня убеждают, что меня Бог не простит. Я делала несколько абортов, кто-то говорит, я воевал, кто-то еще что-то говорит, и каждый показывает, что его грех настолько тяжел, что Бог его не простит. Давайте разберемся, все-таки какие грехи прощает Христос, от каких он нас очищает и избавляет. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 7 стихе, 8 и далее написано так. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Итак, что же мы видим? В этом тексте очень ясно представлена картина, что Бог делает с грехами и что мы должны делать с нашими грехами. Ну, во-первых, написано, если ходим во свете, то есть если мы живем освященной жизнью, жизнью обращенного человека, подобно как Он во свете, то есть точно так же, как Христос, то мы имеем общение друг с другом, то есть это сближает нас друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы слышите, друзья? От всякого греха. Тут не написано только от воровства, только там от пьянства или только еще от чего-то. Написано от всякого, если мы ходим во свете. С другой стороны, дальше в этом стихе он говорит, если говорим, что не имеем греха. То есть он очень правильно и в нужном русле он объясняет суть. Некоторые люди намеренно отказываются называть себя грешниками. Они говорят, я не грешу. Я никого не убил, я никого не изнасиловал, я как бы, я нормальный, я праведник. То что он говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. Мы убеждаем себя, что мы праведны, и это значит, что у нас нет греха, а на самом деле грехи есть. И поэтому он дальше говорит, и если исповедуем грехи, то есть признаем эти грехи, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Там он говорит, очистит от всякого греха, а здесь говорит, от всякой неправды. То есть даже убедить себя в том, что я не грешник, это уже неправда. И этот грех Бог прощает. Поэтому какой можно сделать вывод? Во-первых, Бог прощает грех, в котором мы покаялись. Вот почему Он ведет человека к покаянию. Если человек не хочет каяться, как он будет прощать этот грех? Он может его простить, но он не будет его прощать. И поэтому вывод очень правильный надо сделать. И аборт, и убийство, и блуд, и воровство, и пьянство, любые пороки и грехи, которыми грешит человек, они прощаются Господом, но на условии покаяния. Если человек переживает покаяние, что с греческого переводится как метаноя, что значит разворот на 180 градусов. Ты шел ко греху, а теперь ты должен уйти от него, ты должен убежать. И в книге притчи, 28 главе, есть 13 стих, там сказано так. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Пусть Господь благословит, чтобы у нас всегда было правильное понимание, что любой грех прощается, но только нужно обязательно в нем покаяться.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, Древнего Египта указывают на описание случаев столбняка, полиомиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с 20 века введена вакцина-профилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими. Что это за болезни? И что надо знать о них родителям? Расскажет нам сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
4: Здравствуйте.
3: Давайте с вами разберемся, что такое детские инфекционные заболевания.
4: Детские инфекционные заболевания – это те инфекционные заболевания, которыми болеют преимущественно в детском возрасте. Потому что дальше формируется стойкий иммунитет. Он или у нас пожизненный, или напряженность иммунитета падает во взрослом возрасте. Тогда уже возможно повторное заражение. Но по большей части, если переболеть в детском возрасте, формируется стойкий иммунитет.
3: Угу. А от чего дети начинают болеть этими инфекционными заболеваниями?
4: Ну, они встречаются с этим вирусом или бактерией. Часто это или какие-то локальные вспышки, или это эпидемии, или просто контакт с больным человеком. Существуют разные механизмы и пути передачи этих инфекций. Воздушно-капельный, контактно-бытовой, когда мы пользуемся чужой посудой, полотенцем, у детей это игрушки, машинки. Также фекально-оральный, когда если больной человек и ребенок контактирует с элементами там, испражнения, горшки у детей в детском садике часто. Вот такие более частые пути у детей передачи этих инфекций. Ну, также для вот через кровь инфекции, которые передаются, это гепатиты Б, вот это больше для них
3: характерно.
4: Наверное, реже,
3: да?
4: Да.
3: Все-таки. Скажите, как родители могут понять, что ребенок заболел инфекционной болезнью?
4: Ну, существует инкубационный период, существует продромальный период и вот период проявления вот, клинических заболеваний. По большей части эти инфекции делятся на вирусные и бактериальные. Вирусные такие, как краснуха, ветрянка, у них в среднем период инкубационный 28-30 дней, ну, может быть, и меньше, от 2 дней. А бактериальные, скарлатина, они до недели. По большей части до 10 дней и минимум там 2 дня, какие-то от нескольких часов.
3: Угу.
4: Это инкубационный период, это период, когда вот ребенок уже заражен, но проявлений нету. Также в этом периоде, контагиозный период существует, когда уже ребенок заразен. Еще у нас проявлений никаких нет, а он для другого заразен. И уже когда идет период клинических проявлений, тогда мама может заметить у ребенка. В среднем это начинается с недомогания, повышения температуры. А затем уже существуют какие-то специфические признаки. Сыпь, на каких-то инфекциях сыпь появляется сразу, на каких-то на третий день, на каких-то вот вирусная разела появляется, когда температура падает на третьи сутки, выходит сыпь, состояние лучше. Да? Желтуха, гепатит. Сначала у ребенка интоксикация, рвот, там температура. Потом ребенок пожелтел, и все симптомы уходят, ребенку лучше. При этом он является еще заразным, но ребенку становится лучше. Клинические проявления у всех инфекций разные.
3: Угу. Получается, что, в общем-то, когда ребенок заразен, да, они могут не знать и ходить еще заражать других.
4: Да, да, да, в этом коварность.
3: Да, очень это обидно. Скажите, может ли мама самостоятельно вылечить инфекционную болезнь?
4: В зависимости от степени и тяжести. Но все-таки в любом случае мама должна обратиться в поликлинику.
5: В любом случае?
4: Да, конечно, чтобы эта болезнь была зафиксирована. Зафиксирована в карте у ребенка. А в дальнейшем, если будут какие-то вспышки или вам будут предлагать вакцинацию против этой инфекции, вы можете сказать, мы уже болели. И вы дальше, если ребенок пойдет на какую-то специфическую работу, в ту же самую медицину, да, на военную службу, в каких-то определенных условиях нужно будет потребоваться эта информация. Поэтому лучше обращаться за помощью. Также врач оцепит степень тяжести. Если легкая, средняя степень, то мама сама по рекомендациям врача справится с этой болезнью, а в тяжелых случаях понадобится медицинская помощь и медикаментозное лечение.
5: Угу. А каковы симптомы инфекционных болезней? Давайте подробнее рассмотрим.
4: Ну, например, краснуха. Это заболевание более опасно для девочек тем, что во время беременности уже женщина, если она не переболела краснухой и контактирует с ребенком или со взрослым больным краснухой, особенно на ранних сроках, то у плода формируются тяжелые пороки развития, очень часто несовместимы с жизнью. Поэтому, если девочка не переболела краснухой в детстве, то желательно вакцинировать против краснухи. Если не было прививки в детстве, то уже во взрослом возрасте, когда женщина планирует беременность, все-таки лучше эту прививку поставить. Как же у нас появляется краснуха? Тоже в зависимости от возраста ребенка и от степени тяжести. Ну, в среднем это появляется высокая температура, недомогание, дети тяжело переносят, и появляется мелкоточечная сыпь по всему телу. Очень часто краснуху путают с другими вирусными инфекциями, такие как розеола, энтеровирусные инфекции. Специфика краснухи в тем, что до появления сыпи у ребенка увеличиваются лимфоузлы. По большей части это затылочные лимфоузлы и шейные лимфоузлы. Вот это такая отличительная
5: можно
4: особенность.
5: Можно отличить только
4: вот, что это краснуха, да. Ну и все-таки педиатр именно по элементам, по виду сыпи может диагностировать ее от других видов сыпи, других инфекций. Если мы, например, берем скарлатину, это бактериальная инфекция. Скарлатина у нас опасна тем, что после нее развиваются такие последствия, как пороки сердца, артрозы, заболевания суставов. И скарлатину ребенок может приобрести несколько раз. Вот.
5: То есть иммунитет сразу не вырабатывается?
4: Нет, да, там ребенок, если не до конца пролечен или ослаблен иммунитет, он является носителем вот этого гемолитического стрептококка группы Б. Клиника такая, тоже высокая температура, сильное недомогание, рвота, вялость. А затем появляется сильная ангина, воспаление миндалин с налетами, сыпь появляется. Сыпь такая, что на фоне гиперемии кожи ребенок становится красный, и отличительная особенность – это белый носогубный треугольник. Это сыпь покрывает все лицо, а у нас остается без сыпи, это над губами, да, и подбородок.
5: Если поговорить о коре, да?
4: Да.
5: Сейчас она самая... Ну,

0: если вот на краснухе там идет этапность, сначала голова, она спускается вниз, вот, а на коре там тоже элементность высыпания тоже постепенная, и у некоторых детей сразу.
1: Давайте с вами еще поговорим, как и где можно подцепить эти болезни, кто разносчик этих болезней, я не знаю, каким образом это происходит?
0: Ну, если это по большей вот части...
1: О тех, о которых мы поговорили, да, краснуха, корь и скарлатина.
0: Да, заразен больной человек или человек в продромальном периоде в контактном, вот уже в контактном вот этом окне, в заразном окне, вот является, он является разносчиком. Если он переболел, то он может быть заразный, вот в у разных заболеваний разная длительность времени. Ну, допустим, мы берем краснуху, там весь период сыпи плюс 4 дня. Да? Если у нас ветрянка, то это 7 дней от начала заболеваний. Да? Если мы берем сальмонеллез, то мы пролечили его, и, возможно, он будет являться носителем еще месяцы этой инфекции, да, но у него перейдет в такую стадию просто выделения вот этой вот инфекции. Поэтому самолечение тут тоже не подойдет, потому что нужно сдавать трехкратные анализы и смотреть, как уже ребенок является носителем, не является излеченным полностью или нет.
1: А именно где мы можем их подцепить? Никто не знает, получается.
0: Нет, да, но по большей части дети – это детский коллектив. Детские сады, детские площадки, торговые центры. Но ребенок может сидеть дома, и если у папы или у мамы напряженность иммунитета упала, он может в легкой форме также заболеть с легкими продромальными там, симптомами или в тяжелой форме принести домой ребенку, грудному ребенку, да?
1: Чем эти болезни опасны для ребенка? Ну, переболеть, правда, да, тяжело очень, ну, понятно, ну, переболели. А есть ли какая-то вероятность серьезных последствий, может быть?
0: Да, если это тяжелая форма, если это маленький ребенок, грудной ребенок, если это ослабленный иммунитет.
1: Что может быть?
0: Может, в зависимости от заболевания. Да, вот у кори это менингит, инфекционно-токсический шок. У скарлатины у нас отдаленные последствия, такие как заболевание сердца, заболевание суставов. Да? Гепатиты – это у нас постепенное поражение печени с печеночной недостаточностью.
1: Обязательны ли эти последствия? Или все-таки ребенок может переболеть и остаться в дальнейшем здоров, и менингит, например, не накроет?
0: Нет, эти последствия не обязательно, это все индивидуально, зависит от организма ребенка, от напряженности его иммунитета и от его реактивности его иммунитета, вот как он отреагирует.
1: А от лечения зависит?
0: Зависит, в том случае, если это запущенные формы. Если мама пытается сама справиться в том случае, когда ребенок уже 5 дней с высокой температурой, если у него обезвоживание, да, при ротавирусных, при токсикоинфекциях, а ребенок отказывается пить, мама не хочет ехать лечиться. Вот в этом случае от лечения зависит. Мы поставим ребенку капельницу, ему станет лучше. Да? Или если развивается менингит, там, на третьи сутки, мама не увидела эти симптомы. Да. Чем дальше мы откладываем лечение, тем хуже последствия.
1: А какие вообще принципы лечения инфекционных заболеваний? Потому что вот когда ребенок болеет ветрянкой, сейчас уже говорят, что, в общем-то, лечить ничем не надо. Само оно потихонечку пройдет, переболеет. А вы сейчас говорите, что есть такие острые, да, ситуации, тяжелые, да, которые нужно обязательно лечить. Вот расскажите об этом поподробнее.
0: Ну, мы смотрим на ребенка, на его состояние. Если это вирусная инфекция, да, корь, ветрянка, краснуха, то действительно там терапия – это поддерживающая. Это режим, это питье, это обеспечить ребенку отдых, не ограничивать его в движении, но вот обеспечить отдых и помогать какими-то там чай, ромашка, да. Если это мы видим ветрянка, сейчас такая тенденция не смазывать зеленкой, потому что она сушит кожу долго, да, отмывается. Есть такие средства, как каламин, там, она на основе цинка. Вот мы немножечко подсушиваем, или его аналоги, да. Ну, помогаем организму справиться. Также при ветрянке мы в острый период не купаем ребенка в ванной, чтобы вот этот процесс не распространялся. Мы его моем в душе, споласкиваем просто. Вот. А когда мы видим, что ребенок появляется

0: Какие-то вот мама чувствует, что он становится вялый, неактивный, не реагирует, рвота затягивается, появляются судороги, ребенок синеет, затруднение дыхания, температура выше 40. Вот в этих случаях нужно обратиться к помощи специалистов.
1: Ну, наверное, даже если один симптом из тех, которые
0: да,
1: мы перечислили.
0: Или, вот если что-то из этого появляется.
1: А не ждать, когда все.
0: Да,
1: они.
0: Да. И также, если это какие-то бактериальные инфекции, да, скарлатина, например, да, то мы должны обратиться за медицинскую помощь. Мы можем лечить дома, но врач нам пропишет антибиотик. Потому что, вот как я говорила, если не пролечить, то осложнения пойдут на сердце и на суставы. Мы должны вылечить антибиотиком эту инфекцию.
1: А вот интересен такой вопрос. Когда мы поняли, что ребенок пообщался с больным человеком, можно ли каким-то образом его сейчас полечить, чтобы он, так сказать, не переболел в тяжелой форме?
0: Ну, все эти детские инфекции, они характеризуются высокой контагиозностью, да? Высокой степенью заражения, нам остается только ждать. Или у ребенка будет врожденный иммунитет, как бывает иногда, к ветрянке врожденный иммунитет, бывают такие случаи краснухи. Да? Или все-таки он заболеет. Мы можем обеспечить ему правильный режим дня, чтобы это заболевание протекло легче. Также вот вакцинация. Не факт, что привитой ребенок не заболеет. Он может заболеть, но в стертой форме и перенесет это легче, если вот именно выработался иммунитет на эту прививку. Но по большей части, если контакт произошел, ребенок заболеет. Тем более, вот если заболел в детском саду ребенок на первом этаже, то большая вероятность, что на третьем этаже группы тоже подхватит. Вот он очень летучий и живучий, вот вирус, допустим, ветрянки и других инфекций.
1: Есть такое мнение, что после того, как ребенок перенес заболевание, он им уже не заболеет. Вот, может быть, мы можем с вами озвучить, все ли действительно болезни? Вот про одну вы уже сказали, что скарлатина, да, по-моему, может переболеть несколько раз. Есть ли еще такие болезни, которыми можно переболеть еще не один раз?
0: Ну, все вот эти специфические детские инфекции, краснуха, ветрянка, иммунитет типа специфичный. Вот именно к этой инфекции. И довольно долгий. Но напряженность этого иммунитета падает в определенном возрасте, к 40 годам, к 60. Поэтому некоторым людям рекомендуется сдать напряженность иммунитета и посмотреть. Вот это именно вот этим вирусным инфекциям, там полиомиелит, также столбняк. Если большая рана, да, загрязненная, поднимается медицинская документация, смотрят, привитой человек или нет, и смотрят, насколько время прошло от этой прививки, как правильно была проведена схема вакцинации. Если все нормально, его не прививают. Если у врача появляется сомнение, что иммунитет мог быть недостаточным, при таких загрязнениях ран проведут повторную вакцинацию, потому что повторное заражение возможно.
1: У меня такой еще вопрос. Я сама ветрянкой переболела в 16 лет, и это было адски тяжело, просто ужасно. И мне все говорили, вот, в детстве бы вы отвели, то, ну, кому-нибудь, да, заразиться, то ты бы легко переболела, и все было бы хорошо. Правда ли, что дети болеют такими заболеваниями намного легче?
0: Да, дети, вот, что это вот касается ветрянки, да, с 3 до 5 лет, до 6 лет дети действительно переболевают легче. Ну, не берем какие-то случаи, если ребенок у нас недавно переболел тяжело гриппом, да, если у него обострение хронического заболевания, мы не рассматриваем в среднем. Но грудные дети, дети до года, переносят эту болезнь тяжело. Они, по большей части, это диссеминированный процесс, поражается вся кожа, тяжелая интоксикация, ребенок отказывается от молока, есть, пить, потому что высыпания у него не только на коже единичные, они на слизистых в детском возрасте. И также у подростков. У подростков тоже течет тяжело, остаются какие-то последствия, кожные последствия. Вот шрамы там. Но по большей части, вот период с 3 до 5 лет, да, дети переносят легче.
1: В этом возрасте надо бежать заражаться, да?
0: Ну, не только чтобы прямо бежать заражаться, специально ходить искать эту ветрянку, ну, ребенок встретится с ней. Но если уж так случилось, что он заболел, вот это вы можете порадоваться и не переживать. Если нет вот этих угрожающих жизни симптомов, которые мы перечислили, вы говорите врачу, он вам фиксирует заболевание, смотрит кожу, и вы сидите дома, лечитесь, на весь период вашего заразного состояния.
1: Все ясно. Спасибо вам большое за интересный ответ и всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины возникновения инфекционного заболевания – пребывание здорового ребенка рядом с больным и плохая гигиена. При тревожных симптомах, высокой температуре и появлении сыпи следует немедленно обратиться к врачу. При своевременном точном диагностировании заболевания можно назначить эффективное лечение и вовремя оказать ребенку правильную медицинскую помощь. Чтобы обезопасить своего ребенка от инфекционных заболеваний, необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Изолировать здорового ребенка от заразного. Соблюдать гигиену. Закаливать ребенка и вовремя проводить вакцинацию. А я желаю здоровья вам и вашим детям. До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Мост X».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Можно ли верующим людям вступать в брак с неверующими? Будет ли счастлив такой союз? Сегодня мы пытаемся искать ответ на этот вопрос, и нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Что плохого в том, что если вдруг верующая девушка полюбила неверующего молодого человека? Или обратная ситуация? Разве любовь не расставит все на свои места? И разве неверующий человек, вступив в союз с верующим, не может стать потом спасенным, тоже поверить в Бога? Как вы вообще относитесь к таким смешанным бракам между верующими и неверующими людьми? Что вы советуете своим прихожанам, когда они приходят вам, ну, к вам с такими ситуациями?
8: Итак, здесь комплекс вопросов.
7: Да.
8: Попытаемся, насколько возможно, ответить на эти вопросы. Значит, любовь подразумевает принятие человека целиком и полностью. Да? Теперь представим вот эту ситуацию, которую вы обозначили. Парень-христианин влюбляется в девушку, не христианку, которая говорит: ты знаешь, ты мне ценен, я тебя люблю, но вопросы религии и веры меня не интересуют и не волнуют. В связи с этим вопрос. Когда ты любишь человека, ты принимаешь его целиком или только те сферы жизни, которые тебе симпатичны, приятны и, так сказать, на вкус и цвет нашел своего товарища? Если это избирательно, значит, любовь в целом, она избирательна. Ты какие-то сферы жизни человека отсекаешь, и ты их не принимаешь. Получается, что, создавая брак и говоря о том, что два человека любят друг друга, но при этом по-разному смотрят на мир, по-разному относятся к Богу, уже делает их представителями разных субкультур, разных сообществ. И обязательно кто-то должен идти на компромисс. Потому что любовь подразумевает уступку, подразумевает шаг навстречу. Внимание, вопрос, кто будет уступать? Господь со своей стороны не позволяет христианину компромиссы. Господь говорит: изберите ныне, кому служить. Господь говорит: да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. Бог не пытается, не может даже допустить эту идею, что ему человек принадлежит не всецело. То есть, ну, 95% я, Господи, тебя люблю, а в 5% своей жизни у меня тут несколько вольные ориентиры. Это некая доля нечестия или некоторая доля или территория сатаны.
7: Ну, можно ведь поставить вопрос по-другому. Возможно, что тот человек, которого избирают себе в партнеры, ну вот, неверующий человек, он не столько категоричен. Вполне возможно, что он говорит: ты читаешь Библию, я тоже не против почитать, буду почитывать иногда. Хочешь, чтобы в церковь с тобой сходила пару раз? Схожу. Хочешь по субботам в церковь ходить? Ходи, я тебе не буду препятствовать, даже слова не скажу. О, какой хороший союзник, он мне не препятствует исповедовать мою веру.
8: Во-первых, изначально, когда Бог создал Адама и Еву, Ева была создана соответственно Адаму. Не против него, не враждебное ему, а соответственно. Поэтому в браке желательно соответствие. Когда допускается временный компромисс, он допускается на этапе влюбленности, на этапе отношений, и тогда легко все жертвуется. Вспомните каждый себя до начала своих, до семейной жизни. Там такая эйфория, там такие обеты. И до гроба, и на руках носить, и так далее. Да элементарно, я буду искренен. Когда мы только поженились, я каждое утро рано вставал вместе с супругой, чтобы проводить ее на работу, даже до калитки выходил. Но это мне хватило на полгода, потому что мне потом другие свои обязанности, уже извини, ты взрослый человек, встаешь, идешь сама. Ну, немножко банально, утрированно, лучше бы так не делать, но у нас как бы есть другие возможности компенсировать наши отношения. Поэтому, когда эти заявления даются до брака, замечательно, оно так и должно быть. Но по факту этого не получается. И фактически из тех браков, которые я знаю, созданные вот так наполовину, и когда эти браки создавались, та другая половина неверующая приходила и на молодежные встречи, и на евангельские программы, и на богослужения, имели общих христианских друзей. Сейчас не то, что их в церкви, этих браков даже нет. Вот же какая трагедия. Браков даже нет.
7: Но ведь и христианские браки распадаются тоже.
8: Конечно. Но давайте смотреть на зону риска. Где больше риск? Ну, элементарно, вы берете билет на старое ржавое корыто для путешествия по морю или садитесь на большой красивый круизный лайнер. Где у вас больше шансов доплыть нормально? Поэтому люди говорят, я лучше заплачу, но за качество и с гарантией, правда? Угу. Или можете рисковать, можете на надувной лодке поплыть через Атлантический океан. Так вот, такие браки, заведомо ослабленные, они несут в себе проблему.
7: То есть получается, что религия – это самая важная сфера жизни, и если у нас нет сходства в нашей религии, ну как бы нет там вот именно нашего соприкосновения и разделения одной религии, то значит наш корабль утонет.
8: Чтобы не быть голословным, чтобы никто из зрителей не подумал, знаете, как-то служители церкви закручивают гайки, чтобы усилить количество прихожан или сделать их, так сказать, более шелковыми. Мы обратимся к истории нашего мира допотопного. И мы прочитаем книгу «Бытие», главу 6. Вот здесь такие описания. С 1 стиха 6 главы книги «Бытие». «Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Ну, здесь небольшая ремарка на тему, кто же такие сыны Божии и кто такие дочери человеческие. Сыны Божии – это люди, которые считают, что их отец – Бог, которые признают, что они от Адама, а Адам рожден Богом. То есть, ну, они верят в Бога. Ну, допустим, это подсказка в 4 главе, 26 стихе этой же книги. «У Сифа родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господне». «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть сыны Божьи – это люди, признающие Бога своим спасителем, отцом, другом. Так вот, эти сыны Божьи – дети Сифа, Еноса и так далее. Это линия от Адама идет, линия верующих людей. Угу. Они берут дочерей человеческих, а дочери человеческие, они тоже, говорится в 4 главе, это дети, потомки Каина. И вот что происходит от этих браков. 4 стих. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Ну, казалось бы, все замечательно. Такие хорошие брачные союзы, и появились сильные и славные люди. Так вот, что делают эти сильные и славные люди? Мы читаем дальше. «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Все их помыслы и помышления сердца были зло во всякое время. Раскаялся Господь, что создал человека на земле».
7: Вот вам и славные
8: сильные. Да, и здесь даже подчеркнуто, особенно с того времени, когда сыны Божии стали входить дочерям человеческим. Дети, рождающиеся от компромисса, они вроде бы и Божьи дети, ну, генеалогия, там, вера, и они и вроде дети дочерей человеческих, люди с достижениями, люди славные, люди талантливые, люди успешные, но богопознание размыто, стерто. И когда Господь, Он якобы присутствует, но в то же время почтение к нему неясно, нечетко. В древней книге книге Откровения об этом говорится как о теплом состоянии, смешении хорошего и плохого, холодного и горячего. Вот вам и теплое состояние. Вот что самое страшное. Компромиссы рождают серьезные проблемы.
7: Но неужели же неверующие люди уж такие плохие? Вот читаешь этот текст и делаешь такой вывод: увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, сердца их и мысли их зло во всякое время, раскаялся, что создал. Все. Ужас просто, неверующий человек.
8: Давайте.
7: Но, кстати, о ком именно говорил здесь Господь? Может быть, он имел в виду не только сынов человеческих, но и сыновей Божьих?
8: Да.
7: Что они тоже были ведь грешниками.
8: Да.
7: И тоже не были совершенными.
8: Действительно, но тогда призывали ими людей, но из-за того, что были компромиссы, вот эти...
7: Имя Господне, да? Призвали имя Господне.
8: Имя Господне, да. Получилось так, что даже из сынов Божьих нормальным, по-настоящему благочестивым, знающим Бога, оказался только один Ной. У него же братьев и сестер у Ноя тоже было немало. У него были дяди, тети. Там огромное родство, и они все вроде бы потомство Сифа, людей, призывающих имя Господа, но оказывается, только Ной обрел благоволение пред очами Божьими. Только его семья способна выжить в Ноевом вот этом ковчеге во время потопа. Насколько падает мораль и нравственность. И иллюстрации подобного же поведения и отношения к семье видна также в книге «Бытие», уже в истории с Лотом, который живет в городе Содоме. Мы там читаем «Бытие», 19 глава, как Лот спасается из города Содома. Ну, нечестие, знаете, да, даже термин появился в мире обозначения семейных отношений или сексуальной практики, как содомия, ныне набирающая обороты во всем западном мире и пробирающаяся и на нашу территорию. Так вот, девочки, дочери Лота, повзрослевшие, которые выросли в Содоме, воспитывались Лотом, хоть он и праведником, но в городе Содоме, вот что допускают, 30 стих 19 главы Бытия. «Вышел Лот из Сигора и стал жить на горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца своего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». Ну, в общем-то, они что благополучно и сделали. Старшая родила сына, назвала его Маав, он отец моавитян. Младшая назвала сына Бенамми, он отец аммонитян. Два великих и мерзких народа, которые всю жизнь вредили израильтянам.
7: Это языческие.
8: Языческие народы, крайне нечестивые и так далее. Значит, смотрите, что получается. Эти девочки говорят: мы должны решить вопрос по обычаю всей земли. Вот у нас нет человека, который бы вошел к нам по обычаю всей земли. Поэтому давай переспим с отцом. Для них это нормально. Они, молодые девушки, договариваются на эту тему, спаивают отца и ложатся с ним. Это инцест. Откуда они набрались этого? Почему для них эта мысль не крамольная, не страшная? А нормально. Они это делают. Они вышли из того города, где интимные отношения могут извращаться в любую сторону. Угу. Представьте себе, весь город от мала до велика собрался, чтобы познать, то есть изнасиловать гостей в доме Лота, а гости мужеского пола. Это вообще немыслимо. Это характеристика всего города. И как бы это ни было страшно, но потихонечку на уровне подсознания это воспринялось у дочерьми Лота. И это стало проблемой для будущей их семейной жизни и вот для таких отношений. То есть какой вывод напрашивается? Окружение очень сильно воздействует на следующее поколение, на воспитание семейных ценностей. Если сегодня нет образцов брака, если все звезды шоу-бизнеса, все люди, постоянно мелькающие на телеэкранах, являются собой пример постоянной неудачи в браке, что будет повторять народ, что будут делать люди, делать то же самое. Неудачные браки, неудачные отношения.
7: Ну, вот вы приводите пример извращений таких, да, инцест. Но это не значит, что каждый неверующий человек, он занимается инцестом.
8: Не каждый, да.
7: Вот, и если перенести на каких-то людей, неверующих, вот этот опыт, среди них есть очень много порядочных людей, людей с принципами, и причем с такими, которые созвучны библейским принципам. Да. Что если действительно человек, да, он не признает, что Бог есть, он атеист, может быть, да, или, как говорится, ну, вроде он верит в Бога, но он в церковь не ходит, он не молится, Библию он не читает, ну, так вот есть этот критический момент, о, Господи, помоги, Господи, да, он произносит имя Бога. Вот, ну, в общем-то, человек достойный. Почему бы не выйти замуж-то за него? Девушка не хочет остаться одна, женщина не хочет остаться одна, потому что это тяжело. И она видит порядочный, нормальный мужик, вот, ну, mm-hmm. и он зовет замуж. Что в этом плохого?
8: В этом якобы нет плохого, однако в этом выборе вот какая идея проскальзывает. Семья настолько сильная, ценность или категория, что ради нее можно поступиться своими убеждениями. Либо допустить, что в семье будут два источника разных ценностей. Одна половина – это христианские ценности, а другая половина – это атеистические ценности. Теперь представьте, как будут воспитываться дети в этой семье. На кого будут равняться дети? Если в семье два авторитета и два ориентира. И вы знаете, вопрос семьи, он настолько фундаментален, что как Господь Иисус Христос, когда говорит о признаках второго пришествия и говорит о том, чем будет характеризоваться мир перед его вторым пришествием, он почему-то говорит не о дьявольщине, не там, о каких-то делах сатаны. Он говорит простые слова. Это 37-38 стихи 24 главы Евангелия от Матфея. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как было, как в те дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». И еще раз подчеркивается, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Смотрите, почему-то здесь упоминаются, казалось бы, безобидные понятия. Есть, пить, жениться, выходить замуж. Что из этого не повелел Господь? Так Господь повелел кушать, кормиться, жениться, выходить замуж. Но это принципиально. Если сделано неправильно, это определит вечную участь. Поэтому желательно, чтобы все, что мы делали достойно, согласно Божьему закону.
7: Павел, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.
8: Спасибо.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Владимир Соловьев. От пламени страстей, нечистых и жестоких.
2: От пламени страстей, нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Не средь житейской мертвенной пустыни, не на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их. В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал. И всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота. И над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста.
1: Стихотворение Соловьева «От пламени страстей нечистых и жестоких» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет, что мы имеем право на ошибку и на счастье. Как же каждый день помнить и ориентироваться все-таки на счастливое будущее, на счастливое здесь и сейчас?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Я приготовил 20 правил.
1: Ого!
3: 20 правил выздоравливающего созависимого человека. И эти 20 правил, они помогут исправить 20 ошибок, которые мы совершаем в нашей жизни. Первое правило или первая ошибка — это о всем отзываться негативно. Это в корне неверно. Нужно научиться позитивному взгляду на жизнь, нужно научиться позитивно мыслить. И мы всегда говорим, что это навык, это привычка научиться вот смотреть на мир позитивно, с радостью, с любовью. Поэтому самое первое правило — это научиться видеть вокруг прекрасное. Мир удивителен, он удивительно создан. Посмотрите, как все красиво, как все слажено. Научитесь в вашей жизни видеть не только плохое,
1: но и хорошее.
3: Да, но и хорошее.
1: Вы прекрасное. Знаете, причем вот недавно я разговаривала с одной своей учительницей, она спросила, точнее, я ее спросила, говорю: слушай, Тань, подскажи, пожалуйста, ну вот такая сложная профессия, учитель, ты вот ее выбрала, что ты вот о ней скажешь? И она стала рассказывать об уникальности каждого ребенка. Я говорю: слушай, а какие минусы? Она говорит: в этом есть и минусы. Она говорит: но есть в этом огромный плюс, то есть плюса здесь больше.
3: Больше,
1: и
3: да.
1: Я понимаю, что она сказала правду.
3: Да,
1: то есть она не надумала, она не выдумала, это прекрасное. Она действительно сказала правду.
3: В нашем мире больше прекрасного, чем негативного. И на самом деле это здорово. Вторая ошибка – это всегда вмешиваться в чужие дела. Вот так ведет себя созависимый человек. Пытается исправить, постоянно делает замечания,
1: указывает,
3: считает,
1: наверное,
3: да, какие-то нотации указывает, учит, как жить, лечит, пытается спасти. Совершенно этого не надо делать. Это ошибка. Всегда вмешиваться в жизнь другого человека.
1: Это, наверное, следить, да, за временем. А что ты делал?
3: Где ты был?
1: Где был?
3: Да. Это... Жесткий контроль.
1: Да, это, наверное, не только в семьях, но и в работе, в каких-либо даже коллективах.
3: Даже так,
1: в друзьях.
3: Тоже. В отношениях. Поэтому правило номер 2. Сосредоточьтесь на себе. Только на себе. Займитесь собою. Именно своей жизнью. Научитесь контролировать свою жизнь. Займитесь собой, полюбите себя заново.
1: Мне кажется, нравится вот вам контролировать других людей. Да? Займитесь своим расписанием, составьте себе его.
3: Да.
1: Нравится как-то, мне кажется, там разговаривать как-то, с Богом поговорите.
3: Да,
1: там.
3: Да,
1: займитесь, то есть почитайте. Да, мне кажется, вот это будет вообще идеальный случай. На что вы обращаете внимание в других, мне кажется, нужно вот обращать внимание вот в этом плане на себе.
3: Согласен. Спасибо, да. Третья ошибка – это пытаться угодить всем, абсолютно всем, быть хорошеньким в глазах других людей.
1: Для всех. Я хочу, очень часто говорят, что я хочу быть хорошим для всех, хочу, чтобы меня все любили. Вот это, конечно, распространено очень сильно.
3: И здесь правило номер 3. Будьте самим собой, будьте естественны. Не пытайтесь понравиться, а вот будьте такой, какая вы есть, какой ты есть. Будьте самим собой. Каждый из нас индивидуален. И именно в индивидуальности наша красота, в этом мы прекрасны.
1: Да, но в то же время не забывайте, да, если, к примеру, вот, знаю, очень многие люди считают, что вот, ну вот я такой, да, я кричу, я крикливый, принимайте меня такой, какой я есть. Вот, наверное, здесь имеется в виду, что какие-то качества, личность просто сами по себе, что вы там разносторонний, что вы там, если вы...
3: Не оправдывайте себя,
1: да. Этим мы можем оправдать себя, действиями, да, сказать, что свои действия,
3: принимайте меня таким, какой я есть, я буду самим собой. Нет, не будем себя оправдывать, наши плохие поступки. Мы стремимся к лучшему, мы стремимся стать лучше. Поэтому будьте самим собой, будьте прекрасные, будьте красивы. Помните, что вы индивидуальные, что такого человека, как вы, больше нет.
1: Да.
3: Знаете, рассказы о том, что как быть самим собой, вспомните, ведь миллионы сперматозоидов стремились к яйцеклетке вашей мамы, и только вы попали
1: в
3: эту яйцеклетку. Понимаете? Вот, то есть это такая сила. Ведь мы действительно уникальны, мы индивидуальны, мы не похожи ни на кого. И это счастье вот, понимать и осознавать, что я особенный.
1: Да, я особенный, но вот у меня вот есть, опять же, наверное, цель стремиться быть вот Христос же для нас,
3: да,
1: вот, ну, для верующих людей является таким примером
3: того,
1: что каким нужно быть вот в плане характеристик каких-то личностей по характеру, да, а вот, наверное, уникальные вот эти способности, да, вот, к примеру, там, театральные, да, способности, да, но я знаю, что человек, например, я очень эмоциональна вот в этом плане, да, и эмоциональность мне не всегда помогает, поэтому я вот стараюсь вот с этим отбороться, да, не обязательно, люди не могут принимать меня всегда такую эмоциональную, но зато мне это помогает в какой-то там деятельности такой актерской или еще что-то в плане мимики, поэтому это не значит, что мы не должны, работать.
3: И я особенно.
1: Да, конечно.
3: Дальше.
1: Спасибо большое, понятно.
3: Систематически обманываете других людей.
1: Угу.
3: Это четвертая ошибка. И четвертое правило – будьте честны. Помните, что нужно учиться быть честными не только на словах, но и даже на деле, и даже в мыслях. Быть честным с самим собою,
1: это
3: честным со своими близкими, честным с супругой, честным со своим мужем, честным со своими детьми. Помните, что основа зависимости, созависимости – это обман.
1: Угу.
3: Поэтому, выздоравливая, нужно становиться честными людьми, честными во всех отношениях. Помните, рано или поздно любая неправда, она вскроется. Поэтому это принцип и правило. Четвертое правило – будьте честны. Пятое. Верьте любой информации. Это пятая ошибка. Верьте любой информации, которую вы услышите. По телевизору, о знакомых, близких. Друзья мои, очень много в интернете. Столько
1: самозванцев.
3: Разносторонней информации. И часто эта информация, она не состыкуется одна с другой. Много неправды. Много неправды мы можем слышать и на телевидении. Пожалуйста, здесь правило пятое. Анализируйте и критически относитесь к любой информации, какую вы слышите. Это у нас пятое правило.
1: То
3: анализируйте.
1: Анализ, анализ того, что мы получаем,
3: что
1: потому
3: мы слышим,
1: что,
3: вообще... что мы читаем.
1: Очень важно, вот для себя я такое правило сделала, что какой-то один день в неделе я полностью устраиваю, как любят говорить, детокс от любой какой-то информации в социальных сетях, даже если это говорят близкие, знакомые.
3: Да.
1: Это не касается вот меня, как бы желательно это не слушать, потому что иногда мозг должен просто сам по себе отдохнуть.
3: Я скажу даже больше, сейчас есть люди, которые по 2-3 дня устраивает такое, как вы
1: говорите. Я не могу себе позволить эту роскошь.
3: Дальше. Шестая ошибка. Когда вам пришла в голову хорошая идея, немедленно расскажите о ней. Знаете, вот пришла в голову созависимого человека, вот я пойду на группу. И всем рассказала. И нашелся же добрый человек, который говорит, да зачем тебе? Да куда ты пойдешь?
1: Еще один созависимый, который сейчас расскажет, как тебе делать.
3: Да тебе это не нужно. Да что, больная, что ли? И да, человек послушал, не пошел. Поэтому лучше не рассказывать о своих начинаниях. Это правило 6. Правило 7, точнее, 7-я ошибка. Никогда не делайте то, что можно отложить на завтра.
1: Никогда не делайте.
3: И 7-е правило. Вначале делайте самое важное. Когда вы проснулись, помните о важном. И в реабилитационном центре, вот у меня, в моем центре, я знаю, в других центрах висит такое напоминание. Помни о главном. Это крайне необходимо нам. помнить о главном, то есть чтобы в нашей жизни были правильно расставлены приоритеты.
1: Да, да, о том, вот, что мы говорили, да. Это ценности, это приоритеты.
3: Да.
1: Никогда не нужно забывать, что вот мы там встаем с утра, что важно, да, там. Для меня важно там помолиться, потому что если я проснулась, да, и я не...
3: Да.
1: Это меня еще включает в процесс осознанности. То есть это не просто какая-то там проформа или галочку я сделала или еще что-то. Меня включает это процесс анализа, осознания, что вообще у меня будет в сегодняшнем дне. Да, ну, соответственно, потом так как бы физически. И мне кажется, самое важное вот здесь вот, я говорю, большие совершенствования,

0: в том числе самоанализ срывов и так далее. Дневник – это основа в моей работе, то есть основа, когда человек излагает свои мысли на бумаге. Поэтому если у вас есть возможность, если вы выздоравливаете, восьмое правило – постоянно ведите дневник, в который вы будете записывать ваши мысли.
1: Вот согласна здесь полностью. У меня была знакомая, которая вела дневник чувств на протяжении нескольких лет. Писала чувства, писала действия, которые она делала. Потом, что она хотела бы, чтобы, чтобы сделали в то действие другие люди, что ожидала. И что она будет делать в следующий раз в этом случае. И через какое-то время, поначалу она тоже говорила, это что за бред, этот ваш дневник. Какие тут чувства не должны нами руководить, не должны, но выражать мы должны их уметь и анализировать точно. Через несколько лет она, не осознавая даже этого, поменяла свое поведение, только после того, как прочитала и посмотрела, она заметила, что она очень сильно изменилась, и ее поведение, ее действия стали более здоровыми.
0: Эти инструменты, они очень сильно меняют нашу жизнь. На то и инструменты, чтобы, скажем так, быть полезными. И действительно сложно переоценить даже ведение дневника, поскольку, говорю, это основа в моей работе. У меня в рабочем кабинете висит картина карандаша. Это еще одно напоминание, что ручка или карандаш – это, скажем так, основной инструмент в моей работе, в моей помощи и зависимым, и созависимым.
1: Потому что память, не только когда мы пишем, механическая память наша, и мы тем самым еще излагаем свои мысли, поэтому здесь задействуются очень многие мыслительные процессы.
0: Ошибка девятая. Будьте серой мышью. Мы уже говорили, что созависимый пытается спрятаться внутри себя, закрыться, не выходить, не показываться, боится людей. Не будьте серой мышью. И поэтому девятое правило. Ищите себя. Ищите свой путь, свой жизненный путь. Найдите себя. Вы обязательно найдете. Станьте ярко. Оденьте яркую одежду. Заявите о себе. Не будьте серой мышью. Ищите свой путь.
1: Реализовываться, наверное, как-то даже в творчестве, то есть когда выражаем свою энергию.
0: Пути реализоваться сотни, тысячи, совершенно верно. Десятая ошибка. Поймите, что вы уже знаете все, и что вам нечему учиться. Это ошибка. И поэтому десятое правило – постоянно учитесь. Постоянно самосовершенствуйтесь, постоянно узнавайте что-то новое, постоянно читайте.
1: Это прекрасно, особенно когда я вижу людей уже преклонного возраста. У меня, правда, есть знакомый, это знакомый моей мамы, ему 60, он освоил профессию, по-моему, дистанционно, новую, по-моему, связанную с филологией. И он пишет книгу, и я смотрю, это вдохновляет этот пример, и я понимаю, что его мыслительные процессы развиваются, и когда мы развиваем наше мышление, то это некоторые болезни, связанные нашей умственной работой, они смотрят на нас и думают, мы уходим, потому что нам не время, и это помогает вообще, в принципе, в жизни и в развитии, и интересно говорить с таким человеком, который может преподнести его информацию, особенно новую полученную.
0: В моей жизни была такая история, когда мой старший сын, ему где-то примерно было лет 14, пришел в книжный магазин купить книги. Большие такие книги, серьезные книги, ему не продали. Почему? Угу. На книгах стояла циферка плюс 16. Я думаю, странно, почему что-то плохое дети могут купить, а что-то хорошее они не могут купить. Вот, вы знаете, он вышел из этого затруднения, он нашел мужчину, дядечка, помогите мне купить книгу. Он привез домой большие две книги, такие академические, сложные, и старший сын нас постоянно читает. Знаете, иногда даже возникает вопрос, а в кого он такой? Ответ простой, потому что мама с папой тоже читают, поэтому постоянно учитесь, постоянно учитесь. 11. Презирайте всех, кто чего-то добился в жизни, кто лучше вас, умнее вас, презирайте. Поэтому 11 правило – становитесь лучшей

0: версии себя, становитесь сами лучше, развивайтесь, добивайтесь успеха. Здесь очень просто. Вот возьмите любую сферу, вот в котором вы сильны, и станьте в ней профессионалом. Добейтесь 100% успеха в любом направлении. И ваша задача с каждым днем становиться лучше, лучшей версией себя.
1: Учиться, когда не сравнивать, наверное, даже себя с другими людьми, не сравнивать, вот, когда вот, ой, там, для меня это такой пример, когда вот два человека идут, да, или в любой сфере, и один говорит о том, что, ой, вот этот такой плохой, вот этот такой сякой, а у него на самом деле вот это не получается, вот это не получается. Опять же, он обратил внимание на негативную сторону. А что получается-то? Отметь в человеке.
0: Да, поэтому станьте лучшей версией себя. 12-я ошибка. Постоянно говорить о том, что уже слишком поздно что-то исправить. Ох, знаете, как когда слышишь там выражение: «Ой, мне уже 35 лет, я уже такая старая, взрослая». Вы знаете, здесь...
1: Поздно уже что-либо менять.
0: Да. Вы знаете, здесь правило 12-е. Никогда не поздно что-то поменять в своей жизни, никогда не поздно что-то исправить. И здесь множество примеров пожилых людей, которые стали восходить на горы, которые стали заниматься тем-то делом. Никогда не поздно. Помните, никогда не поздно что-то менять. Не ставьте на себе крест.
1: Да, я с вами полностью согласна. В моей родне есть такая семейная пара, очень интересная. И муж у нее пил. Вот он был зависимым. И в какой-то момент он рассказывал вот этот свой опыт, что... Он такой подумал, все, ну вот он видит, что у него растут дети, он посмотрел и такой подумал, что вот они на меня смотрят, и мне никогда не поздно что-либо изменить, потому что дети уже были, маленькие, был предподростковый возраст, и он смог, он уже очень много лет не употребляет, он именно как раз-таки стал вести здоровую жизнь, не сразу, то есть это прошло какое-то время. И вот дети, они до сих пор, они очень восторгаются вот именно примером своего папы, тем, что вот он смог, он, то есть, смог выйти из этого состояния, и что они...
0: Это замечательный пример, это образец для подражания, и знаете, как, когда ко мне обращаются люди уже пенсионного возраста, я говорю: не бойтесь, жизнь только начинается, радуйтесь.
1: Действительно.
0: Дальше, 13-е. Старайтесь не извлекать... 13-я ошибка. Старайтесь не извлекать никаких уроков из своих ошибок. Это 13-я ошибка. И 13-е правило. Тщательно анализируйте свои ошибки, чтобы больше их никогда не повторять. В реабилитационном процессе мы используем для этого работу самоанализа. Когда произошла какая-то ошибка, мы должны ее прописать, написать, почему это случилось, почему я так сделал, и что мне нужно предпринять, чтобы больше такого не повторить. То есть такой тщательный-тщательный анализ своих ошибок – это 13-е правило.
1: Холодным умом, то есть не тем, что, ой, там какой-то плохой, безоценочного, да, наверное, какого-то суждения, просто так-то,
0: что мне сделать, чтобы больше такого никогда не повторилось, проанализировать свои, тщательно анализировать свои ошибки – это 13-е правило. 14-я ошибка. Живите, как мы уже говорили, будущим или прошлым. 14-е правило, да. Живите настоящим. Живите здесь и сейчас. Живите в данный момент, потому что именно он прекрасен. А будущее, как говорится, само позаботится о себе. 15-я ошибка. Будьте совершенны. Будьте перфекционистом. Делайте все на 100%.
1: А если не получается, гнобите себя.
0: Да. Поэтому 15-е правило. Не пытайтесь быть на совершенно. Если вы что-то делаете, делайте не на 100, а на 80%. Не будьте перфекционистом. В любом случае, вы всегда стремитесь к лучшему. Просто не пытайтесь быть совершенными. А как правило, созависимые люди – это перфекционисты.
1: Да, которым хочется вот все
0: прям, чтобы с иголочки.
1: Было идеально. В детстве у меня было такое правило. Мама, конечно же, мне его говорила о том, что надо все делать как для Христа. И я помню этот пример, когда особенно моешь пол, да, и ты должен помыть под всем вот этими предметами, которые там стоят, тумбочки, ручками, креслами. И я думала, что да, это чтобы мне не лениться и не халтурить. Но изначально была вот ну, такая грань, да, что там надо все идеально, чтобы было. Потом, когда я подросла, я поняла, что в жизни не бывает ничего такого прям сильно сверхидеального. И мы все можем быть несовершенными, все люди имеют привычки, даже пагубные, это всем свойственно. Но это не значит, что я не должна стремиться к лучшему. Да. Это значит, что я не должна мыть пол хорошо. Но в то же время я не могу вот его надраить так, чтобы он не пачкался каждый день.
0: Просто если мы сделаем уборку на 100%, мы ляжем, упадем, и у нас не хватит ни сил, энергии, ни да. сил на что-то другое.
1: Для наших приоритетов,
0: да, ценностей. Более важно, для наших близких, для себя. Поэтому здесь самое главное правило – сделать уборку на 80%. На 80%. У вас будет чисто, и у вас еще останутся силы на то, чтобы что-то еще дальше хорошее творить
1: чисто,
0: в своей
1: аккуратно,
0: жизни.
1: Чисто, аккуратно, да, и хорошо. Идеально мы все равно да. не намоем.
0: 16-я ошибка. Замкнитесь в своей проблеме. Угу. Замкнитесь, никому не говорите, не выходите, будьте наедине с самим собой. Это ошибка.
1: Упадите в депрессию.
0: Да. Помните, что для того, чтобы выйти из созависимости, нужно идти в люди, нужно идти к людям, нужно искать помощи, нужно найти наставника, нужно найти группу созависимых. Почему? Потому что в этом ответ на ваш вопрос. Потому что исцеление начинается тогда, когда мы восстанавливаем наши социальные связи.
1: Социальные,
0: поэтому да. правило номер 16 – не изолируйтесь.
1: То есть здесь вот такой еще момент о том, что вот вам люди пытаются помочь, а вы их не просите, а здесь важно именно прийти и попросить.
0: Попросить, да, заявить
1: когда
0: о себе.
1: Когда мы просим
0: да.
1: о помощи, да, это более да. важно и
0: скорее
1: понятно.
0: Скорее всего, вы получите помощь,
1: да.
0: получите ответ вот на ваши
1: вопросы. Вот как раз-таки помощь, да, мы
0: да.
1: получим. Они когда нас пинают, да, то это более...
0: 17-я ошибка – это постоянно жалуйтесь о своих проблемах и рассказывайте сплетни. Жалуйтесь о себе и рассказывайте сплетни. Поэтому 17-е правило – никогда не жалуйтесь, а наоборот, помогайте людям, не жалуйтесь о своей проблеме. Перестаньте жаловаться. Перестаньте жаловаться, какой у вас плохой муж или какой у вас плохой сын. Перестаньте об этом говорить наоборот. Говорите о позитивном. Идите, помогите людям. И если у кого-то есть какая-то нужда, горе – помогите ему словом, делом. 18-е правило. Попытайтесь все получить подешевле, на халяву.
1: Да. Мне кажется, это правило русских людей, да. Авось на халяву.
0: Да, да. Поэтому 18-е правило. Научитесь платить.
1: Угу.
0: Это очень важно. Вот представьте, что, Мария, вам подарили книгу. Вы скорее ее будете читать или скорее не будете читать?
1: Смотря какую книгу подарили. Вообще, я люблю читать, и подаренные книги я читаю. Ну, если мне интересно.
0: Так, а если вы купили книгу, заплатили за нее цену, долго искали, ждали, какую книгу будете читать скорее всего?
1: Та, которая мне интересна на самом деле, потому что я очень избирательна в книгах, и если мне уже она очень не нравится, да, то я ее, соответственно, читаю. Но, конечно, ценнее для меня будет та, которую я купила,
0: да, вот такая психология,
1: я заплатила.
0: Да, такая психология людей, когда мы получаем что-то за даром, мы это не ценим.
1: Да,
0: а если
1: да.
0: мы за это отдали свои деньги, то мы ценим, и, как правило, мы читаем. Поэтому я всегда да. говорю своим клиентам, консультация моя платная, я всегда говорю, что вы платите не мне, вы платите себе. Почему? Потому что уже давно замечено, если провести консультацию бесплатно, человек не ценит и, соответственно, что? Не работает.
1: Не работает.
0: Не работает.
1: Да, совершенно верно.
0: А когда он заплатил, он чувствует свою ценность, и он начинает работать. Вот так, скажем так, это, извините за тавтологию, работает.
1: Да, это правило, это золотое правило того, что тоже хотела вам сказать, что связано именно с тем, когда мы вкладываем во что-то. То есть если мы вложили деньги, мы считаем это очень ценным и готовы работать. А когда мы получили что-то вот, ну, бесплатно, мы считаем, что какая там разница? Да, мы порой так и жизнь воспринимаем. А, там подарено Богом, ну и ладно, да. могу ей распоряжаться. А кто тебе дал такое право? Да, она очень ценна, между прочим.
0: 19-я ошибка – это какая бы ни была с вами беда, покорно ее принимайте. Поэтому 19-е правило – научитесь сами управлять своей судьбой. Помните, что наша жизнь – это не случай. Помните, что наша жизнь – это закономерность. Вы знаете, иногда даже в своей работе я чувствую себя пророком. Почему? Потому что я вижу, что если парень, девушка, женщина будет по жизни действует так-то, так-то и так-то, она получит то-то, то-то и то-то. Понимаете, да?
1: Ну, конечно.
0: И я вижу вот эти закономерности в жизни, они так работают. И наоборот, если я выбираю это, я получу совершенно другой результат в этой жизни. Поэтому 19 правило – научитесь сами управлять своей судьбой. Наша жизнь – это, точнее, результат нашей жизни – это закономерность того выбора и тех поступков, которые мы совершаем. И от нас зависит, от меня зависит, то какой моя жизнь будет дальше. Если я буду обманывать, воровать, красть, если буду лгать, если буду манипулировать, моя жизнь будет становиться только хуже. Но если я стану честным, если у меня появятся принципы, если у меня будут цели, хорошие цели, если я пойму, в чем заключается моя жизненная миссия, в чем заключается мой жизненный смысл, моя жизнь будет противоположна той, которая могла бы быть. Достаточно вспомнить, не знаю, наших одноклассников. Ведь как далеко уходят многие люди, которые рядышком с нами росли вместе,
1: да,
0: были похожи на нас, дружили вместе, правда? И смотришь, один стал выпивать, у другого такой пивной живот образовался, третий заболел, четвертого уже нету, потому что его просто-навсего закатали в асфальт. И где эти все эти люди? Почему они выбрали такую жизнь? А ведь они вот реально могли выбрать совершенно другую жизнь, счастливую, жизнь, в которой есть дети, семья. И последняя ошибка, 20-я ошибка, это живите так, как будто-таки Бога нет. Поэтому и правило у нас, 20-е, последнее правило, уповайте на Бога. Верьте Богу, потому что в нашей жизни должна быть та личность, должна быть то направление, духовная основа, которая придает нам силы, которая нас возвышает, помогает и делает нас лучше.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
3: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущие Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В этой и последующих передачах мы с вами будем говорить о том, как научиться общаться со своим ребенком. Сегодня мы попытаемся выяснить, нужно ли вмешиваться в ситуацию, когда ребенок чем-то занят, что-то делает, но делает, по нашему мнению, не так, плохо, с ошибками. На этот вопрос нам поможет ответить книга известного педагога, профессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Представьте себе картину. Малыш увлеченно возится с мозаикой. Получается у него не все как надо. Мозаика рассыпается, цветочек получается кривой. Нам хочется вмешаться, научить, показать. И вот мы не выдерживаем. «Подожди», — говорим мы, — «надо не так, а вот так». Но ребенок недовольно отвечает: «Не надо, я сам». Другой пример. Второклассник пишет письмо бабушке. Мы заглядываем ему через плечо. Письмо трогательное. Да вот только почерк корявый, да и ошибок много. Как же не заметить и не поправить? Но ребенок после замечаний расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. Однажды мать заметила уже довольно взрослому сыну: «Ой, как у тебя получается неуклюже. Ты бы сначала научился». Это был день рождения сына, и он в приподнятом настроении азартно танцевал со всеми, как умел. После этих слов он сел на стул и мрачно просидел весь остаток вечера. Мать же обиделась на его обиду. День рождения был испорчен. Вообще разные дети по-разному реагируют на родительские «не так». Одни грустнеют и теряются, другие обижаются, третьи бунтуют. «Раз плохо, не буду вообще». Реакции разные, но все они показывают, что детям не по нраву такое обращение. Почему? Чтобы лучше это понять, давайте вспомним себя детьми. Как долго у нас самих не получалось написать букву, чисто вымыть пол или ловко забить гвоздь? Теперь эти дела нам кажутся простыми. Так вот, когда мы показываем и навязываем эту простоту ребенку, которому на самом деле трудно, то поступаем несправедливо. Ребенок вправе на нас обижаться.
0: Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не сможет войти.
3: Посмотрим на годовалого малыша, который учится ходить. Вот он отцепился от нас и делает первые неуверенные шаги. При каждом шаге с трудом удерживает равновесие, покачивается, напряженно двигает ручонками. Но он доволен и горд. Мало кому из родителей придет в голову поучать: «Разве так ходят? Смотри, как надо!» Или: «Ну что ты все качаешься? Сколько раз я тебе говорила, не маши руками! Ну-ка, пройди еще раз, и чтобы все было правильно!» Комично? Нелепо? Но также нелепы с психологической точки зрения любые критические замечания, обращенные к человеку, который учится что-либо делать сам. Предвижу вопрос: как же научить, если не указывать ошибки? Да, знание ошибок полезно и часто необходимо, но указывать на них нужно с особенной осторожностью. Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку. Во-вторых, ошибку лучше обсудить потом, в спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом. И, наконец, замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. И в этом искусстве нам стоит поучиться у самих детей. Как они к своим ошибкам относятся? Оказывается, более терпимы, чем взрослые. Почему? А потому что довольны уже тем, что у них что-то получается. К тому же они догадываются: завтра получится лучше.
0: Путешествие в 1000 миль начинается с одного шага.
3: Дорогие друзья, давайте возьмем себе за правило не вмешиваться в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи. Своим невмешательством мы будем сообщать ему: с тобой все в порядке. Ты, конечно, справишься. Разве не так поступает с нами Всевышний Отец? Он доверяет нам и дает нам право ошибаться и поступать по своему выбору, хотя и знает все наши слабости и несовершенства. Так что если наш ребенок строит из кубиков странный дворец, лепит собачку, похожую на ящерицу, пишет корявым почерком или не очень складно рассказывает о фильме, но при этом увлечен или сосредоточен, не будем критиковать его. А если мы еще и проявим искренний интерес к его делу, то почувствуем, как усилится взаимное уважение и понимание друг друга. Дорогие родители, сегодня я хочу дать вам домашнее задание. Первое. Для начала на протяжении нескольких дней постарайтесь ни разу не вмешаться в выполнение вашим ребенком его любимых дел. Второе. Одобрите ребенка старания ребенка, несмотря на их результат. Третье. Запомните 2-3 ошибки ребенка, которые вам показались особенно досадными. Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить о них. О результатах выполненного домашнего задания, пожалуйста, сообщите нам в письмах или по телефону. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Доброе имя. Как много в этом слове. Каждая пара молодая, когда у них рождается ребенок, всегда хочет подобрать какое-то очень такое особенное имя. Вальдемар, редкое имя, еще какое-нибудь, да. Кому давно не было деток, они говорят Богдан, Богом данный. А кто-то в честь своих родственников или любящих людей, родителей, дедушки, бабушки называет своих детей. И обычное имя, вроде бы, да, там, ну, такое на слуху, которое, но когда его произносят вот с любовью, оно как-то, знаете, приобретает другой оттенок. О чем идет речь? Люди, конечно же, хотят и мечтают, чтобы их ребенок, он непременно был особенный. И пусть даже нося особое имя или обычное имя, но чтобы ребенок был необыкновенный. Но под именем всегда мы подразумеваем репутацию, потому что репутация – это самое дорогое, что сегодня есть в человеке. Потерянная репутация – это, конечно, проблема. Восстановленная репутация – это большое благословение. И в книге «Екклесиаст», вот очень красивый текст, и здесь сказано: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения». То есть доброе имя, оно лучше, чем какая-то драгоценная мира, да, или мазь драгоценная, которая пахнет. Доброе имя. Почему? Потому что это хорошая репутация. Она имеет большие благословения для того, кто ею обладает. В книге Притчи 22.1 написано: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». О, интересно, добрая слава, чтобы об этих людях, об этой семье говорили хорошо. Я думаю, что каждый родитель, конечно же, печется о том, чтобы имя их семьи было всегда незапятнанным и на высоте. И я думаю, дети должны это помнить, и у меня есть несколько примеров в жизни интересных, когда мой друг Александр Федорович Томенко, у него было четверо детей, все сыновья, и так интересно, он их воспитывая всегда говорил, когда они выходили из дома, он говорил: «Помните, вы Томенко». И говорит, уже прошли годы, они уже поженились, дети, уже внуки появились, и все равно говорит: «Пап, да, мы помним, мы Томенко». И вы знаете, я скажу, это были очень самостоятельные ребята, но настолько приятно было с ними иметь дело. Они, не, как сказать, не были замешаны вот в чем-то грязном, чтобы эта семья могла понести на себе какой-то отпечаток вот такого негатива. Есть очень хорошая книга, она называется «Не оставляй свой мозг дома». И тоже там автор, я вот сейчас читаю эту книгу, он пишет, что я всегда своим детям говорил, когда они уходили в школу: «Да, кстати, ты не забыл, мозг обязательно возьми с собой». «Да, пап, я взял». И это вошло в привычку, и эта семья очень, как сказать, в этом преуспела. Так что хорошо. Доброе имя не купишь, доброе имя созидается годами, но, заметьте, можно в один раз все потерять. Поэтому очень важно сегодня понять, что сатана обязательно будет кидаться грязью. Его задача – замарать каждого из нас. Но алмаз, который брошен в грязь, он все равно остается алмазом. Он остается сияющим, пусть даже и в грязном состоянии, но потом, когда он достается из грязи, он снова становится алмазом. Вот пусть каждый из нас ощущает себя вот этим удивительным Богом сотворенным существом, вот этим алмазом, который очень ценен в очах Божьих. И, конечно, сатана будет стараться делать все, чтобы наше имя было запачкано, репутация была запачкана. Он всегда обвинял, Христа обвинял, апостолов обвиняли в том, в чем они не виноваты. Но не смущайтесь от этого. Если вы с таким столкнетесь, не огорчайтесь. Оставайтесь на стороне чистоты и правды, и все будет хорошо. Бог вас непременно благословит.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
1: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
5: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Коловару?
1: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
5: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
1: Нет! Я без мамы не хочу!
3: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал?
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
1: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть».
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, записаны следующие слова. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И сегодня вместе с нами размышляет на эту тему Даниил Васильевич Ловска, священнослужитель, директор христианского издательства «Источник жизни». Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте.
7: За все благодарите. А что, если не за что благодарить? Что, если случилась трагедия или просто неприятность? Украли кошелек с деньгами, где была вся зарплата. Или бывают такие ситуации. Погиб близкий человек. Сказано, воля Божия, чтобы мы благодарили за все. Неужели и тогда, когда нам плохо?
8: Дело в том, что мы не всегда можем определить для себя, что есть хорошо, а что плохо для нас. Есть одна очень интересная притча, которая рассказывает об одном старике, который со своей стороны копил денег для того, чтобы приобрести лошадь. И вот когда он накопил денег и вложил эти средства, приобрел лошадь, то на второй день лошадь убежала. И пришли к нему соседи и говорят, ты многое вложил в эту лошадь, и посмотри, что произошло. Беда у тебя случилась. Но старик сказал, мы не знаем, что хорошо для нас, а что плохо. И тогда через неделю эта лошадь привела с собой табун диких лошадей. И тогда пришли односельчане и говорят, это же благословение, посмотри, как эта лошадь сработала, она привела других лошадей. Но старик сказал, я не знаю, это хорошо или плохо. Тогда, когда его сын стал объезжать этих новых лошадей, то он упал и сломал себе ногу. Вопрос опять стал у односельчан, хорошо это или плохо. И они пришли и говорят, какое горе, зачем эта лошадь нужна была, зачем этот табун лошадей. Но отец этого сына, пожилой мужчина, он сказал, мы не знаем, что хорошо, а что плохо. И началась в стране война, и пришли, молодых людей забрали на войну, а его сын остался дома, потому что у него была сломана нога. И все сказали, какое благословение, но отец его сказал, мы не знаем, это хорошо или плохо. В действительности, когда у нас своровали кошелек, или же какая-то беда нас постигла, мы не всегда можем определить для себя, хорошо это или плохо. Но принять это от Бога нам необходимо.
7: Принять — это одно, но ведь сказано благодарить еще за это.
8: Так вот, для того, чтобы впоследствии мы могли поблагодарить Бога, нам нужно прежде принять, потому что воля Божия — это благо о нас. Бог никогда ничего не допустит того, что, может быть, где-то каким-то образом нам причинит вред. Бог, если что-то и допускает, Он допускает только для того, чтобы мы впоследствии могли увидеть это благословение Божие, испытать его в своей жизни и, конечно же, возблагодарить Бога. Вопрос в том, а благодарим ли мы Бога?
7: То есть не обязательно сразу благодарить. То есть, возможно, нам требуется какое-то время для того, чтобы осознать эту ситуацию и потом уже понять, что для нас было это благо. Но ведь не всегда, согласитесь, не всегда бывает такое. Я думаю, что наши телезрители также согласятся с этим, что не всегда в жизни какие-то ситуации обязательно приводят к хорошему. Та притча, которую вы рассказали, она очень красиво иллюстрирует вот это. Но не всегда ведь в жизни бывает так, что трагедия обязательно имеет счастливый конец.
8: Но если уже говорить о трагедии и имеет ли она счастливый конец, позвольте привести пример личной семьи. Мой отец. 17 лет ему отрывают руку. Он падает на станок и остается без руки. Казалось бы, к чему? Немного ранее он вспоминает о том, что один из священнослужителей приглашал его стать миссионером, поехать в определенную местность, чтобы там проповедовать о Господе. Но он отказывался, потому что был молодым человеком, хотел заработать денег, хотел создать семью, хотел как-то подняться в этой жизни. Но он падает на станок, ему отрывает руку. И казалось бы, что теперь? Ему тогда было всего 17. Да, Бог его не оставил. И на тот момент ему казалось, что это крах. Но пришел день, когда Бог послал ему мою маму, супругу. Сегодня мой отец священнослужитель, пастор. И он сегодня говорит, если бы тогда Бог не допустил несчастья в моей жизни, если бы Бог тогда не допустил, что я вот остался калекой, то где бы я сегодня был? Возможно, я бы никогда не стал на путь, который ведет меня к спасению, и путь, который Бог избрал для меня быть священнослужителем. Потому что его мысли были затронуты совсем другими прелестями жизни. Да? Ему хотелось чего-то достичь. Хорошая цель, это нормальная ситуация. Ему хотелось как-то подняться, быть хорошим парнем на деревне, чтобы его хорошо все там оценивали, потому что он умел работать, смог что-то поднять, свой статус, заработать. Но вот беда в его жизни привела к тому, что сегодня он говорит, спасибо Господи, что тогда ты меня удержал.
7: То есть он благодарен за эту травму?
8: Да, да. Поэтому тогда, когда что-то происходит, нам не нужно спешить Бога каким-то образом осуждать и говорить, Господи, ну где ты был? Сегодня часто так люди говорят. Нам нужно задать себе вопрос, Господи, помоги мне понять, для чего ты это допустил. Ведь часто в нашей жизни бывает так, что мы, воспитывая даже наших детей, что-то допускаем в их жизни. Допускаем, чтобы они что-то пережили, чтобы они со своей стороны что-то испытали. И часто бывает, что мы, как родители, держим их за руку, потому что понимаем, что если отпустим, они упадут. Да. Но ребенок врывается, он не хочет каким-то образом рядом с отцом идти, он бежит, а отец ему говорит, не надо бежать, там дорога, там камни плохие, там еще что-то. Но ребенок врывается. Что мы делаем, как родители? Мы говорим, ну хорошо. И отпускаем руку. И в этот момент ребенок бежит, и в этот момент ребенок падает, и в этот момент у него колени разбиты, и он уже плачет, и мы как родитель подходим и говорим, понимаешь, я же тебе говорил, я тебя люблю. Мы начинаем врачевать его, мы начинаем отряхать его раны. Но это не значит, что мы его не любим. Это говорит о том, что мы хотим его научить чему-то. Да? Мы допускаем ему что-то в жизни пережить, то, к чему, казалось бы, он сам стремится, он сделал этот выбор. Так и Бог, он никогда не пытается нас наказать, чтобы мы вот испытали горечь, да, переживание, боль, страдания.
7: Но допускает в определенные моменты он допускает даже несчастье. И даже за них мы можем быть ему благодарны.
8: Потому что это благо для нас. Мы должны понимать, что воля Бога – это благо о нас, как о любом другом ребенке, который сегодня мы, как родители, переживаем, думаем, каким образом на него повлиять, как его взрастить, как в его сознание вложить эти драгоценные уроки жизни. Поэтому сегодня я говорю, что мы очень часто не благодарим Бога. И вот в этом наша проблема. Мы видим, что что-то происходит. Когда беда происходит, мы сразу же стремимся сказать, Господи, почему? А вот когда пришло время задуматься над тем, что это и какое благо это мне принесло, почему-то благодарить мы забываем.
7: Угу. То есть даже если благодарны внутренне, не выражаем эту благодарность в каких-то действиях, в каких-то словах. А как можно Бога благодарить? Что для этого мы можем сделать? Мы же его не видим. Как мы можем на практике это осуществить?
8: Сегодня очень часто все сводится во взаимоотношениях с Богом к тому, что я пришел в церковь, я уже, хороший человек, потому что в церковь хожу. Да? Я встал и вместе со всеми пою или же молюсь, потому что так делают все. И, может быть, даже отметил в календаре для себя дни, для того, чтобы в праздничные дни посетить церковь, для того, чтобы там вместе со всеми прихожанами быть на службе Богу. Но является ли это благодарностью? Мы хотим, чтобы Бог это учел как-то. Господи, я же хожу, Господи, я же даже пожертвования приношу. Я там молитвы заказываю, оплачиваю, да, или еще что-то делаю. Но является ли это благодарностью Богу? Когда мы открываем Священное Писание, то мы находим много разных, различного рода историй. Вот в Евангелии от Матфея, в 26 главе, рассказывается интересная история, которая описана об одной женщине, Ее зовут Мария Магдалина. Вот с 7 по 13 текст мы можем видеть здесь одну интересную деталь. «Приступила к нему женщина с алавастром сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. И увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». Кто такая была Мария Магдалина? Все прекрасно знают, да, кем была эта женщина. С одной стороны, казалось бы, что женщина споткнулась в жизни, оступилась, упала, пошла по пути, который совершенно идет в противоположном направлении от Бога, от спасения. Но на дороге, во время своего путешествия и проповеди своей, Иисус Христос повстречался с этой женщиной, и Он что-то совершил в ее жизни. Может быть, для многих это что-то было незаметным. Но в ее сердце, в ее сознании произошли изменения. Она осознала, что к ней Божье отношение не меняется. Она остается его дочерью.
7: Не только не меняется, а то, что он принимает ее такой, какая она есть.
8: Она остается его дочерью. И он ее принимает, в действительности, принимает такой, какая она есть. Но не просто принимает, а помогает ей.

0: что ее не осудил даже он, и люди перестали ее осуждать, наверное, после его отношения к нему. Ее сердце, конечно, преисполнилось благодарности, и она вылилась вот в том, о чем мы прочли.
1: Да, она пришла и послужила Иисусу Христу. Она что-то принесла. А купить мира, вы видите, как отреагировали те, кто находился...
0: Это очень дорогой был подарок.
1: Был дорогой подарок. Она принесла Богу от всего сердца приношение. Да? Это благодарность Богу.
0: Ее как бы чувства ясны и понятны, и совершенно понятно, почему она так сделала. Но как быть нам? Ведь Иисус Христос тогда был здесь, на земле, Он совершал свое служение. А сегодня мы же Бога не видим. Как нам, кому нам, если мы захотим подарить Ему подарок, этот подарок приносить? Действительно ли Он дойдет до Бога, если мы принесем кому-то из людей, которые даже служат Ему, этот подарок?
1: Некогда Иисус Христос сказал такую фразу. Он говорит: «Все, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне». Угу. И вот в Библии есть еще одна история, которая тоже описывает благодарное сердце человека. Она записана в Евангелии от Луки в 19 главе. Евангелие от Луки, 19 глава, с первого текста буквально вот описывается в этой главе история. История про предателя, история про Закхея. Человек, который некогда предал, как, так скажем, свой народ. Он стал работать на римское государство, собирал подати, и поэтому был презираем в народе. Но тогда, когда Бог Духом Святым коснулся его сердца, он возжелал встретиться с Иисусом, увидеть его. И тогда, когда Иисус Христос проходил той дорогу, он ему сказал: «Я хочу быть у тебя в доме». Лаконично Евангелие описывает, какой диалог там состоялся. И тогда, когда этот диалог состоялся, когда его сердце, оно осознало и приняло вот это обличение со стороны Бога, со стороны Божьего Слова, то он решил возблагодарить Бога. И как он это сделал?
0: Давайте посмотрим.
1: И вот здесь мы читаем в Священном Писании, с 6 текста, что тогда, когда он сидел на дереве, он поспешно сошел, 6 текст написано, и принял Иисуса Христа с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить: «Он зашел к грешному человеку».
0: Вот Господь какое было... наш зашел к грешному человеку.
1: Да. Иисус Христос пришел к грешному человеку. Вот какая была характеристика этого человека. А дальше сказано: «Закхей же, встав, сказал Господу: Господи, половину моего имения я дам нищим, если кого обидел, я воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему», потому что и он сын Авраама. Благодарить Бога мы можем и в лице близких людей, может быть, даже тех, кого когда-то мы огорчили.
0: А здесь вот он, именно благодарность, да, Данил Васильевич, выражает таким образом. Я просто знаю, что в законе Божьем сказано, что если ты завладел неправедно имуществом ближнего твоего, то ты должен воздать вчетверо. Может быть, он здесь просто закон исполняет, которым как бы и выражает вот именно исполнением закона свою благодарность Богу?
1: Он исполняет закон, но здесь... Два действа описано. Угу. Одно действо, что я воздам вчетверо тех, кого обидел, а еще сказано, что я хочу свое имение,
0: половину имения,
1: посвятить.
0: На этом уже нет заповеди, да, что нужно отдавать полуимение.
1: Он был благодарен, что к нему, духовно нищему человеку, Бог в лице Иисуса Христа проявил то, что было к нему проявлено. Опять-таки, доброе отношение, как и к Марии Магдалине. Угу. Что его приняли тогда, когда все его отвергли, Господь его принял. Угу. И поэтому его благодарное сердце, оно наполнилось желанием возблагодарить. Но эту благодарность он выливает теперь уже в лице людей, в лице окружающих. Поэтому сегодня, когда мы говорим, а как мы можем Бога благодарить?
0: Помогая ближним?
1: Помогая ближним, поддерживая ближних. Возможно, сегодня мы не имеем достаточно средств, потому что скудна наша пенсия или там заработная плата. Как мы можем благодарить Бога в лице ближних? Да? Но ведь не только в деньгах заключается благодарность. Простая поддержка, физическая помощь, молитва за этого человека – вдохновение, может быть, поплакать прийти с этим человеком, когда у него горе, когда у него переживания, когда соседи, близкие, знакомые твои будут знать, что ты тот человек, на которого можно положиться, с которым можно просто прийти поговорить, которому что-то можно рассказать. Ты можешь им послужить. Ведь служение ближним, оно, как и Писание говорит, это служение Богу. Все, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Поэтому пусть Господь

0: Господь благословит нас сегодня особым образом быть благодарными. И, может быть, с самого начала, когда мы не видим, за что же благодарить Бога, все-таки просить, чтобы Бог нам открыл Его благо в отношении нашей жизни.
1: Спасибо большое, Даниил Васильевич. Спасибо вам за то, что были с нами. И мы просим вас, задавайте свои вопросы. Если вам что-то в Библии непонятно, вы столкнулись с какой-то сложной для понимания ситуацией, пожалуйста, пишите нам. Мы будем очень рады ответить на все ваши вопросы касательно понимания Священного Писания. Да благословит вас Господь!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Триангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас в мир вкусной, а главное – здоровой пищи. Помните, в свое время даже была такая книга о вкусной и здоровой пище. Но времена меняются, и вместе с ними меняемся мы. То, что было вкусно и полезно вчера, сегодня подвергается сомнению. Стремительность нашей жизни вносит свои коррективы в процесс питания, нередко заставляя нас есть на ходу. Неминуемые в нашей жизни стрессы и всевозможные болячки заставляют нас все-таки задуматься о том, чем мы питаем и как поддерживаем свой многострадальный организм. Есть лишь бы что, сейчас становится уже дурным тоном. Посмотрите на известных людей нашего времени, как тщательно они следят за состоянием своего организма, поддерживая его работоспособность, иначе в таком ритме просто не выжить. Да и стареть раньше времени, кому хочется. Конечно, немаловажно, чтобы пища была не только полезная и здоровая, но и вкусная. У каждой хозяйки есть свое любимое блюдо. И сегодня я предлагаю вам приготовить вишневый крисп. Крисп – это значит хрустящий. Приготовить его совсем несложно. Давайте начнем.
0: Вишневый крисп. 2-3 стакана вишни без косточек смешать с 2 столовыми ложками муки, 1 столовой ложкой сахара и 1/4 стакана грецких орехов. Выложить в посуду для запеканок. 3 стакана геркулеса смешать с 1/4 стакана грецких орехов. Добавить 1 столовую ложку сахара и чуть-чуть соли. Взять 0,5 стакана теплой воды и добавить в него 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Перемешать и тонкой струйкой вылить в геркулес, стараясь равномерно увлажнить его. Смесь выложить на вишню, не прижимать. Запекать в теплой духовке около 15 минут, до появления румяной корочки.
1: Кто-то из нас любит готовить, а кто-то нет. Но так или иначе, сталкиваться с этим приходится каждой женщине. Как же сделать так, чтобы процесс приготовления пищи был приятным и неутомительным? Есть главный секрет – любовь. Как-то моя дочка спросила меня: «Мам, ты любишь готовить?» И я, подумав, ответила: «Я люблю вас». Если вы приготовите вишневый крисп, я надеюсь, он понравится вам и вашим близким. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «3 Ангела».
1: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня тема нашей встречи посвящена Дню Матери. Это очень интересный день, который начали отмечать уже достаточно давно, 25 ноября. Считается праздничным днем, Днем Матери, когда мы можем отметить вклад, огромный вклад в жизнь, в развитие наших матерей, дорогих, любимых нами матерей. Итак, хотелось бы посмотреть на некоторые особенности. А какую роль мать, мама играла в древние времена? Особенно, когда речь идет о библейских временах, пусть Ветхого либо Нового Завета. Это не имеет значения, потому что Ветхий и Новые Заветы, они очень связаны между собой. Это одна история, это один путь, который Господь прошел вместе со своим народом. Но какую роль играли матери? Вы знаете, мы можем увидеть с самого начала, вот в книге «Бытие», это буквально сразу же после сотворения Адама и Евы, Господь дает повеление, и Он дает такой завет. 24 стих 2 главы. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Интересно, да? А как это Адам мог оставить свою родную маму? Ведь у него не было мамы. Но интересен факт в том, что книгу «Бытие» писал, скорее всего, Моисей. Так сегодня свидетельствуют богословы. И можно смело предположить, что Господь дал ему поучение, что в свое время, когда придет это время, ты должен будешь оставить свою маму и прилепиться к жене и стать с ней одной плотью. Конечно, у нас сегодня наша тема не семейные отношения, а именно взаимоотношения или роль матери в семье. Какую роль она должна играть и какую она на самом деле играет. Хочу сделать некоторое отступление. Ну, во-первых, когда мы смотрим на процесс взросления молодого человека или молодой девушки, это происходит вроде бы быстро, но и достаточно незаметно. Вроде девочка маленькая, потом подросток, потом 18 лет, студентка. И буквально через, может быть, каких-то год, два, три, она уже может быть матерью. Еще пару лет, и она уже мать двоих, а то и троих детей. Возникает вопрос, а кто ее научил, что значит быть настоящей матерью? Какой должна быть мать? И вот здесь сразу мы видим, что на арену выходит другое понятие. Понятие, что человек начинает поступать так, как поступала его или ее мама. Потому что это самая яркая картина, запечатленная в сознании. И она может, эта картина, реализоваться в двух как бы исполнениях, в двух плоскостях. С одной стороны, человек может внедрить в свою семью то, что он видел в своей родительской семье, и захотеть в своей семье видеть то же самое, такие же отношения, такие же теплые чувства и так далее. А бывает наоборот, человек не хочет в своей семье видеть абсолютно ничего из того, что было в предыдущей семье. А иногда, даже несмотря на то, что он не хочет видеть, он все равно начинает это делать, потому что это все, что он знает о материнстве. И поэтому, когда мы посмотрим в Библию на некоторые тонкости именно роли матери и какие роли они все-таки играли, то мы увидим, что первое, с чем мы сталкиваемся, это то, что материнские чувства, они очень сильные. Что это значит? Это нельзя просто так купить, это нельзя просто так где-то, знаете, в себе искусственно выдавить. Это происходит на абсолютно непонятном уровне для человека. Называется это материнский инстинкт. Матери. Какие они наши матери? Почему мы любим наших матерей не за их красивые ногти, фигуру, я не знаю, прически или еще что-то? Мы любим своих родителей немножко за другое. Мы любим их за характер, за доброту, любим за их поведение и, самое главное, за их отношение к нам. Вы знаете, не случайно замечено, что людям сегодня абсолютно все равно, сколько вы знаете, сколько вы имеете и кто вы вообще по своей сути, какую роль вы занимаете, играете там или, скажем, какую должность вы занимаете. Вопрос в другом. Как вы относитесь к человеку? Для него это является фактором номер один. Поэтому есть такое понятие и выражение, что не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала. И вот давайте мы посмотрим еще в одно библейское место, где написано здесь в книге «Исход», а это как раз-таки заповедь, которую сегодня, к сожалению, может быть, но некоторые считают, что Христос уже ее отменил. Ну, давайте ее прочитаем. Это пятая заповедь, она записана в книге «Исход», 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Давайте еще раз прочитаем. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Возникает интересный вопрос. Господь посчитал нужным включить в одну из заповедей из десяти, всего десяти, одна десятая часть отводится почитанию родителей. Кстати, очень интересно заметить, что там стоит слово «почитай». Не написано «поклоняйся», не сказано «живи с родителями до конца своих дней», написано «почитай». Это, кстати, очень интересное понятие. И если мы вникнем глубже в этот вопрос, то начнем понимать, что с возрастом, когда меняются обстоятельства, появляется своя собственная семья, родители должны занять какую-то роль, какую-то, скажем, какое-то место в жизни этого молодого человека или молодой девушки. Какую роль? И вот эта роль, она очень в Библии красиво, лаконично названа одним словом – почитание. Когда человек начинает с почтением относиться к своим родителям, то мы видим, Господь вложил в эту заповедь некое продолжение. Здесь написано «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои». То есть интересная стоит взаимозависимость. Чтобы продлились дни, ты должен почитать родителей, и отца, и мать. И заметьте, что когда человек живет в своей семье, у него немножко разница есть в почитании родителей отца и отношения к матери. Они немножко разные. Так вот, интересен вопрос следующим. Отменил ли Господь эту заповедь или нет? Ну, давайте прочитаем, что об этом говорит апостол Павел. Послание к Ефесянам в 6 главе. Смотрите, что здесь написано. Первый и второй текст. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Смотрите, вроде бы как-то апостол Павел взывает к вопросам справедливости. Этого требует справедливость. А второй стих говорит следующее. «Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Так возникает вопрос. Апостол Павел в Новом Завете цитирует эту же заповедь, и, можно сказать, даже усиливает ее эффект, подчеркивая, что в почтении есть долголетие. То есть некая взаимосвязь между почтительным уважением к маме, к папе, и твоим долголетием и процветанием есть какая-то взаимосвязь. Конечно, есть, потому что Господь вложил в Священное Писание самые главные судьбоносные вещи. Конечно, может возникнуть встречный вопрос. А если мои родители недостойны того, чтобы я к ним относился вот так, то что я теперь должен делать? Если мой отец выпивает, например, или бьет, или какие-то там асоциальный образ жизни ведет, допускает вещи в своей жизни, которые недопустимы. Что мне с ним делать? Вы знаете, ответ есть и на этот вопрос, потому что в Библии не написано, что ты должен поступать так, как поступает твой отец. Но относиться терпимо, относиться с уважением – это долг детей, долг сыновей и дочерей. И поэтому если бы сегодня мы могли увидеть вот эту преемственность, когда бабушка, мама, внучка, и все живут, вот, скажем, как-то рядом, общаются, и вот эта преемственность видна, то, конечно, есть шанс, что молодая девочка, которая возрастает в семье, она впитает в себя и научится некоторым таким важным аспектом материнства, которые ей еще пока непонятны, но она может их увидеть на примере взаимоотношений между своей мамой, своей бабушкой и взаимоотношения в семье между дедушкой, отцом и так далее. Давайте еще раз посмотрим на некоторые тонкости. Например, книга Исаия. Книга пророка Исаия, 66 глава. Здесь есть очень интересная заметка, которую делает пророк Исаия, и он фактически цитирует прямую речь Бога. Начиная с 12 и 13 текста здесь написано: «Ибо так говорит Господь, вот, я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего, на руках будут носить вас и на коленях ласкать». А в 13 стихе, обратите внимание, что говорит Господь: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Очень интересно получается. Вообще-то, как бы Господь представлен в образе, скажем, мужского пола. Отец, Бог, Господь, Господин и так далее. Но Он здесь подчеркивает некоторую тонкость, такую деталь. Причем это прямая речь Бога, где Он сам обращается к пророку. И пророк записывает то, что говорит Господь. И Он говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Конечно, бесспорный факт, что у мамы и у ребенка есть невидимая, но взаимосвязь. И наверняка те, кто сталкивались с очень плачущим ребенком, когда никто не может помочь, ни даже любимая бабушка, ни любимый дедушка, ни какой там паровозик, который, казалось бы, вызывал самые большие эмоции, наступает только один момент, когда мы можем найти выход из этой плачущей ситуации. Это мама. Иногда смотришь, ничего особенного мама не сделала. Она даже столько внимания не обратила. Она просто взяла ребенка на руки. И в этот момент он успокаивается. Что происходит? Происходит некое спокойствие находит на ребенка, что все, все будет хорошо. Со мной мама. Поэтому интересен факт того, что Господь говорит, как утешает кого-либо мать. То есть верх утешения – это когда мать берет на руки, когда мать приласкает и утешит. Он говорит: вот так и я вас утешу. Значит, роль матери, она остается очень серьезной. Это присутствие человека, которого нельзя никем продублировать. Возникает теперь встречный вопрос. Вот мы как бы рассматриваем один и тот же объект или один и тот же вопрос, но с разных сторон. С одной стороны, что должна делать мать? Какой она должна быть? Мама. Какой? Это очень, кстати, хороший вопрос. Проверочный вопрос для абсолютно каждого человека. Если вы, например, устроились на работу водителем, задайте себе вопрос: а какой ты водитель? Ты хороший водитель или так себе водитель? Или водитель, который не очень-то хорошо делает, не очень хорошо водит, не очень аккуратный? Какой ты водитель? Точно такой же вопрос относительно, если там человек женился или девушка вышла замуж. Надо задать себе вопрос: а какая ты жена? Ну, то, что ты жена, это понятно. А какая? Хорошая, плохая, вежливая, внимательная, хорошо готовящая пищу, плохо приготавливающая, аккуратная, неаккуратная, чистоплотная или нет, у тебя дома грязно и так далее. То есть это все тонкие вопросы, которые обычно никто никому не задает, но очень активно обсуждают потом, где-то на кухне, вечерами. Давайте еще посмотрим на некоторые моменты. Если Господь сравнивает себя с матерью, возникает как бы такое обстоятельство: а какая мать тогда представлена в образе Господа? Хорошая или плохая? Конечно, хорошая. Поэтому Господь говорит, сравнивая себя с хорошей матерью, утешающей матерью. А мать, которая утешает, она и кормит, она и учит, она и наставляет, она заботится. Поэтому образ мамы и образ Бога любящего, он очень близок. И абсолютно неправильно, когда люди приписывают Господу образ далекого, такого, я бы сказал, даже чужого, строгого, пожилого, знаете, ну не материнского образа. или роли. Поэтому Господь посчитал нужным через пророка Исаию показать и этот образ, что он все-таки в роли утешающей матери. Давайте еще посмотрим в этом же, в этой книге, этот же пророк в 49 главе начинает здесь объяснять еще некоторые тонкости. И как бы он описывает диалог между народом и Богом. И говорит здесь, «А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». И вот Господь говорит в 15 стихе, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» И продолжая говорит, «Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Речь идет о народе, о Господнем народе. А мы понимаем, что на фоне Нового Завета и вообще понятие народа Божьего, оно встает теперь уже вне национальных, выходит за вне национальные рамки. То есть Божий народ – это люди, которые приняли Христа в свое сердце, которые покорились Господу, которые творят Его волю, которые посвятили себя Господу. Это и есть Божий народ. И вот здесь он говорит, «Я не забуду тебя». А 16 стих, «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Я хочу еще раз подчеркнуть важность, не имеет значения, Ветхий это Завет или Новый. Посмотрите на глубину и лаконичность библейского текста. Здесь мы читаем о том, что он говорит, «Я начертал тебя на дланях». А как это он на ладошке у себя такую шпаргалку написал про каждого из нас? Оказывается, это было пророчество на то, что Христос будет распят на кресте, и его руки и ноги будут пронзенные. И он уже тогда, еще Исаия, не понимая, о чем говорит Христос, или Бог, да, говоря о Христе, он говорит, он пишет это, но не понимает, а потом, спустя тысячелетия мы уже находим исполнение этого пророчества, что Господь всех, кто принимает его в свое сердце, он, глядя на пронзенные руки, вспоминает эти имена. И он говорит, стены твои всегда предо мною. Очень важно, не просто говорит, ты всегда предо мною, лицо твое предо мною, или там семья твоя предо мною, потому что у каждого человека есть своя ситуация. У кого-то есть семья, у кого-то ее нет, у кого-то пока нет семьи. Но я хочу сказать, что именно у Господа сегодня самые лучшие женихи, самые лучшие невесты и самая лучшая модель материнства и отцовства. И даже в Библии очень много написано, как детей правильно воспитывать. Просто нужно это читать, нужно вникать. Так вот, что интересно, он говорит о стенах. То есть, когда ты живешь, ты всегда предо мною. Как ты можешь подумать, что я мог забыть тебя? Это очень интересный момент увидеть вот эту аналогию. Мама никогда не забывает, где ее дети. Хорошая мама, она всегда будет одним глазом понимать. И даже когда дети затихли в комнате, это ее еще больше настораживает. Она обязательно держит в поле зрения. Она всегда понимает, что сейчас ребенок может уже проголодаться. А вот сейчас ему будет холодно. А вот сейчас ему надо уже поспать. А вот сейчас... И она его вскармливает, она его растит. Возникает вопрос. Если мы понимаем Бога как маму, можно ли допустить такую мысль, что он на какое-то время забывает про нас? Очень сложно. Потому что сатана сегодня делает огромные усилия, прилагает, делает все, чтобы мы исказили представление о Боге, чтобы мы исказили представление о наших матерях. И чтобы в нашей жизни начались какие-то некоторые такие, ну, знаете, перекосы, вот как во дни Иакова, его мать толкнула его на обман своего мужа и его отца. Говорит, ты иди, сделай, как я скажу, а этот грех будет на мне. Матери, они жертвенны, они готовы себя пожертвовать во имя спасения своих детей. Это как бы, это нормально, это уже многократно и тысячекратно подтверждено разными историями. Но есть и другая сторона материнства, когда мы читаем и в Писании, и находим в истории, что были матери очень преданы, очень богобоязненны, и они учили своих детей добру и сдерживали их от зла. Так вот, интересно нам с вами понять одну простую вещь, что мы сегодня, говоря о матери, говоря вот о лучшей матери, которой мы достойны вообще, и они достойны воспевать самые лучшие, как бы сказать, дифирамбы. Не за то, что она умеет еще что-то делать, а за то, что просто она мама. Потому что в Ветхом Завете очень красивый текст, где написано «перед лицом седого вставай». Так вот, в иудаизме есть очень интересная такая деталь, на которую стоит и нам бы всем, не иудеям, не евреям, обратить внимание. А взаимоотношения между отцом и матерью, между сыном и отцом, сыном и матерью, они должны быть очень трепетный, благоговейный. Там есть даже некоторые такие правила, что если отец сидит, а ты стоишь, или взять наоборот, да, отец стоит, а ты сидишь, это неправильно. То есть ты не можешь перечить отцу. Максимум ты можешь сказать, да, позволю я, если можете мне разрешить, я бы хотел высказать мнение, но, может быть, оно немножко будет отличаться. Но не так, как сегодня. Да, что ты понимаешь? Да, о чем вы говорите? Да, что вы там себе позволяете? Это неправильно. И Господь учил свой народ, как правильно. И так нужно поступать, этого надо держаться. Поэтому пятую заповедь никто не отменял, потому что уже, если посмотреть еще немножко в Евангелии от Марка, то мы находим здесь в 10 главе очень интересный такой момент, когда сам Иисус говорит, давайте с 18 стиха 10 главу прочитаем. «И сказал Иисус ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». И вот интересно, в этом отрывке Христос, отвечая на вопрос, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, он просто перечислил заповеди, которые были на скрижалях. И человек говорит, да все это я с детства храню. И ни разу Христос не сказал, не вздумай этого делать. Ты что, срочно это все прекращай, потому что я это пришел все отменить. Он такого не говорит. Но здесь он не забыл упомянуть и такое понятие, как почтение к отцу и к матери. И вот если посмотреть на уже некоторые проблемы нашего времени и как об этом описывает святой апостол Павел, то он здесь в послании к Тимофею тоже очень интересно подчеркивает, что в последнее время люди будут, и он здесь перечисляет, и родителям непокорны, и горды, и самохвалы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть почему так? Потому что в тот момент, когда должно прививаться нечто очень важное и святое, а именно безоговорочное повиновение к родителям, оно утрачивается. И человек слишком рано начинает позволять себе перечить родителям. Ну, давайте еще посмотрим на одну важную мысль. Почему сегодня так происходит? Почему молодое поколение позволяет себе вот так открыто, бунтарски противостоять родителям? Есть одна очень важная деталь. Значит, если человек, особенно в детстве, не научен, вот в младшестве своем, в младенчестве, я бы даже сказал, не научится повиноваться родителям и не будет им задавать вопросов, а почему я не могу шапку одеть или там должен ее одеть, почему не могу что-то взять с собой, почему не могу пойти гулять, и родители должны ему все это объяснять и как бы у него прося извинения, то пройдет время, он не будет соглашаться с волей родителей. Но возникает еще одна сегодня интересная деталь. Когда молодое поколение начинает пользоваться, а они очень рано начинают пользоваться вот такими вещами, как телефон, и видят, что они что-то умеют, а родители это не умеют, а родители это любят подчеркивать и говорить: ой, он у нас такой смышленый, он только в руки возьмет, уже там все понимает, я даже не понимаю, он там, смотрю, смс-ку отправил, получил, ой, мне это все, конечно, тяжело. А еще и бабушка то же самое говорит: вообще ничего не понимаю, а ну-ка, внучек, мне покажи. То у ребенка закладывается понятие, что чему может меня научить эта бабушка, если она не может элементарную смс отправить. И вот так начинается процесс пренебрежения. А в результате мы наступаем еще на одни грабли. А это очень интересные грабли, которые, скажем, я не знаю, как их правильно назвать, обозначить, но внимательный человек обязательно будет присматриваться. Как один очень мудрый человек заметил, что я учусь на своих ошибках, но это очень дорого. Поэтому я посещаю разные курсы, чтобы увидеть, как люди что-то делали, чтобы мне не повторить их ошибок, я учусь у них. И тогда у меня остается меньше моих ошибок. Но это и логично. И поэтому, если посмотреть на колесо времени и просто понаблюдать, родился ребенок, за ним идет уход, вот он подрастает, школа, подростковый период, переходный возраст, молодой человек создает свою семью, появляются свои дети, он начинает уже взрослеть, он уже отец, потом он зрелый отец, потом он дедушка или бабушка, и как бы человек опять уходит, и рождаются новые дети. То очень легко увидеть, что ты обязательно пройдешь этот путь. И это можно объяснять и подросткам, что когда мама ищет вот эти подходящие слова: дорогой мой сыночек, у тебя сейчас такое время, ты его пройдешь, ты будешь такой, как я, а я была такой, как ты, то, вы знаете, это будет очень наглядно понимать людям, что действительно не надо сегодня с мамой или с отцом, например, вот спорить до невозможности, потому что родители даны детям вместо Бога. Они определяют, что хорошо и что плохо. И посему хочу сказать, подводя определенные итог, что мы сегодня, говоря о наших матерях, можем смело сказать, они у нас мало как бы почтены сегодня, мало мы проявляем к ним любви и внимания, они достойны большего. И, к сожалению, мы это понимаем, когда уже прощаемся с ними навсегда и хороним. Поэтому, дорогие матери, займите эту роль хорошей библейской матери. Просите у Бога мудрости, как стать хорошей матерью, что нужно сказать своим детям, чтобы они по-другому на вас посмотрели. Может быть, вы тоже допускаете ошибки. Иногда достаточно сказать: прости меня, сынок, я мама. Я помню, как моя мама говорила: я институты не заканчивала, как вас воспитывать. Как мне Бог дает, так я и вас и воспитываю. И вы знаете, я смотрю, ей Бог больше дал, чем некоторым людям институты. То же самое можно сказать и нам, сыновьям, и дочерям, и подрастающему поколению. Цените матерей, дарите им больше цветов. Пусть они почувствуют свою значимость в этой семье. Пусть они обрадуются, что у них есть вот такая семья, и что их здесь любят. Потому что они достойны. Они наши мамы. Лучше них никого на свете нету. Поэтому Господь и говорит, что Он напоминает собою мать. Лучше никого нету. Пусть Бог благословит наших дорогих и золотых матерей, даст им здоровья и сил. Любим вас!
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Для трех поколений советских людей Лев Николаевич Толстой существовал как великий писатель земли русской, автор «Войны и мира», «Воскресенье», «Анны Карениной».

на христианской вере. Меня учили ей с детства и во время моего отрочества и юности. Но когда я 18 лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили. На Кавказе Лев Николаевич со свойственной ему привычкой приводить все в порядок выясняет для самого себя вопрос о традиционной вере. В июле 1853 года он пишет: «Не могу доказать себе существование Бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его». А вот что Толстой пишет фрейлине императрицы Марии Федоровны, своей двоюродной бабушке Александре Андреевне Толстой, но пишет как бы для себя. «Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно. Потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее. Без нее мне было очень спокойно жить лет 10. Все открывалось передо мною ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что все стало открыто, тайн жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только один раз в жизни люди имеют силу думать. Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает. Я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало». Толстой религиозен, но религию он называет свое ощущение мира, которое он получил на Кавказе и сохранил надолго. В марте 1855 года Толстой записывает в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Это была мысль о новой религиозной реформации. Тогда она умерла, оброненная мимоходом, и лишь 30 лет спустя воскресла в новом виде. Тогда же она была лишь эпизодом, не мешавшим Толстому опьяняться жизнью. В октябре 1863 года, через год после женитьбы на Софье Андреевне Берс, Лев Николаевич Толстой писал своему давнему и близкому другу Александре Андреевне Толстой: «Кто я теперь и что я, вы верно спросите себя? Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и способными к работе. Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу, и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему». Судьба исполнила, казалось, это желание Толстого. Минул год, 2, 5, 10 – и не только все шло по-прежнему, но ощущение счастья и полноты жизни становилось все сильнее. Через 15 лет он чувствовал себя, по его же собственному определению, на вершине жизни. И со всех сторон было у него то, что считается совершенным счастьем. «У меня была, — писал он позднее, вспоминая эти годы, — добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше, чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность без особого самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках. Телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков. Умственно я мог работать по 8-10 часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И вот на этой вершине жизни, в самом расцвете сил, ему не было еще и 50, он, благополучный отец семейства, богачий аристократ, знаменитый писатель, попадает вдруг в состояние, о котором Ване Карениной, вобравшей в себя через судьбу Левина, пережитое в эти годы самим Толстым, рассказано так. «И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин, был несколько раз близок к самоубийству так, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем.
и боялся ходить с ружьем, чтобы

0: не застрелиться. И это не художественное преувеличение, не домысел. Точно так же, почти в тех же выражениях описывал Толстой случившееся с ним в эти годы и в своей исповеди. Привычный к работе, он возненавидел работу. Жена стала ему чужда, дети безразличны. Ночью он вставал с раскиданной постели, как больной, беспокойно бродил взад и вперед. Днем сидел погасший, с вялой рукой и неподвижным взором за своим письменным столом. С недоумением смотрели сыновья, с отчаянием жена на внезапно омрачившегося мужа. Что же произошло? Почему счастливый, славный, богатый человек, достигший, казалось бы, всего, о чем только можно мечтать, впадает вдруг в такое состояние отчаяния, и вся эта благополучная, славная, счастливая жизнь становится ему уже не в жизнь? И даже приходится прибегать к хитростям против себя, чтобы не расстаться с нею слишком поспешно. Что происходит с Львом Николаевичем Толстым, могущественнейшим среди своих современников? Сам Толстой, рассказывая об этом в исповеди, объясняет происшедшее с ним прежде всего тем, что именно в эти годы, достигнув вершины жизни, он вдруг ясно увидел перед собой бездонную пропасть, неизбежно предстоящей ему впереди смерти, и впервые ужаснулся неразрешимости и невыносимости тех вопросов, которые она ставит перед человеческим сознанием. В конце концов, Толстой сформулировал для себя главный вопрос жизни, форму которого и вылились все эти «зачем» и «ну а потом». «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Он понял и почувствовал, что не разрешив его, он просто не может что-либо делать, чем-либо заниматься, не может жить. И тогда, со всей страстностью своей натуры, со всем присущим ему упорством, он принялся искать ответ на этот замучивший его вопрос, разрешение которого сделалось условием его жизни. Найдет ли Толстой ответ на свой вопрос? Если да, то где? Наши размышления об исканиях Льва Николаевича мы продолжим в следующей программе.
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Бог не объяснил Иову причины его страданий? Хочет ли Бог, чтобы мы страдали? Это важный и интересный вопрос. Действительно, ситуация с Иовом очень такая вот необычная, сложная. Иов оказался в этой вот ситуации, когда он испытал на себе нападки, можно так сказать, сатаны, искушения, страдания, физические даже страдания, бедствия в семье. И все это было частью великой борьбы, частью противостояния Бога и сатаны, потому что в книге Иова сказано, что был спор между Богом и сатаной. Этот спор заключался в том, есть ли у Бога на земле хоть кто-нибудь, чтобы он мог претендовать, или же земля полностью принадлежит сатане. Вопрос заключался в том, что есть ли хоть кто-то, кто остается верным Богу. И если нету никого, то тогда вся власть над землею должна была перейти сатане. И Бог уже не имел бы права действовать на земле. Вот это очень важный момент, который мы должны понимать. И Господь обращает внимание на этом небесном совете, обращает внимание сатаны и говорит: «Обрати внимание на раба моего Иова. Он верен мне, он остается верен и послушен мне». И тогда предлагается испытать Иова. Да, конечно, нужно было согласиться на это испытание, и Господь соглашается, потому что вопрос, кому принадлежит земля. Если есть дети Божьи на земле, то Господь имел право действовать. Это такая вот сложная, интересная ситуация. Да? И если бы Иову объяснили все, что с ним будет происходить, то это уже не было бы страданием. Да? То есть что такое страдание? Да? Когда человек страдает, ну, понятно, что есть какие-то болезни, есть какие-то там трудности, проблемы возникают, но страдание – это наша оценка событий, которые происходят. И даже, может быть, не оценка, а реакция на события, и не на сами события, а даже реакция на нашу оценку событий, которые происходят вокруг нас. Если бы Иову сказали, что вот так-то и так-то, было там, значит, спор, противостояние, выясняли отношения, Бог и сатана, вот тебе нужно тут потерпеть, будут некоторые испытания, то это было бы уже не страдание Иова, это был бы героизм. И он понимал, что ему нужно вот это вытерпеть, вот это вот все пережить, тогда бы не было бы это искренно, не было с его стороны вот такого, можно сказать, неведение, он бы не оставался верным Богу искренне, а он бы знал, что ему это полагается сделать, потому что решается серьезный вопрос. Вот очень часто в нашей жизни тоже мы сталкиваемся со страданиями, с какими-то трудностями, переживаниями, и мы не понимаем, что происходит. Почему? Мы спрашиваем Бога, ищем ответ, может быть, сами себе объясняем. Но мы должны понимать, что такое страдание. Как мы уже сказали, страдание – это наша реакция на оценку событий, которые вокруг нас. События могут быть хорошие, могут быть плохие, но они нас не устраивают, да? Мы их оцениваем негативно, и мы реагируем на эту же свою оценку, как-то вот испытывая страдания. Даже если какие-то трудности, даже если какие-то бедствия, мы не видим всей картины жизни. Мы не можем учесть все, небесную реальность. Если бы мы были на небесах и смотрели сейчас, что происходит на земле, на самих себя, то мы бы, конечно, по-другому это оценивали. Но вот наши страдания, они связаны с непониманием всей картины, с отсутствием этого понимания, отсутствием видения всего того, что происходит в плане спасения, в этой великой борьбе, в нашей судьбе, в нашем будущем. Наша ответная реакция на события, на трудности, она вот и является страданием. Но, как сказано в Священном Писании, в послании апостола Павла к римлянам, все содействует ко благу. Любящим Бога, верующим, все содействует ко благу. Это значит что? Это значит, какими бы ни были трудности в нашей жизни, обстоятельства, Господь руководит всем, контролирует все. И мы, доверившись Господу, можем быть уверены, можем спокойно вздохнуть, что Бог проведет нас через все трудности. Наша цель не просто здесь, на земле, быть в благополучии, в успехе, а наша цель и наш успех в том, чтобы, доверившись Господу, дойти до Царства Небесного и быть спасенными.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место». Знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе, попытки все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременным угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача – перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв. Тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод. У вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество. Когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге Бытие: «Возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть!

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Вот владыка просил воды у нее из сосуда. Дай же, о самарянка, славы отечества ради, жажду имущему влаги испить мне гостеприимной. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: «Все женщины ведут в туманы». Возможно, эти слова еще до Марины Цветаевой сказал один из мужчин женщине, о которой евангелист Иоанн написал в 4 главе своего Евангелия, и которую сегодня мы называем несколько пренебрежительно – «самарянка». «Все женщины ведут в туманы». Эти слова служили ей напоминанием того, кем она была и кем она останется. И неважно, кто ей сказал их – первый, второй или третий, или тот, с кем она сейчас, но тот, кого она так и не может назвать своим мужем. Поскольку туманным было не только ее прошлое, но и ее будущее.
3: Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Кто ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
2: Основная идея, которую мне хотелось бы подчеркнуть, заключается в том, что Иисус идущий, он неустанно идет к своей цели. Но даже и его жизненный путь был не менее утомителен, чем наш. А потому и ему нужно было время, чтобы отдохнуть. Мы впервые видим Иисуса уставшим. Мы впервые видим его сидящим. И впервые мы видим его нуждающимся. Это один из тех редких эпизодов, когда Иисус является не даятелем благ, а человеком просящим. Хотя это и ненадолго. Я несколько раз читал этот эпизод и никак не мог понять, почему Иисус, который мог совершать чудеса, не смог чудесным образом утолить свою жажду. Зачем он попросил женщину о помощи, которая подумала, что к ней в очередной раз пристают? Вообще, мне этот эпизод и фраза «дай мне пить» напомнила другую историю из жизни Спасителя. Когда на Голгофе он попросил у людей воды. Да, произойдет это чуть-чуть позже, однако это не случайно. Мне показалось, что с этой неутоленной жаждой Иисус прожил на земле всю свою жизнь. Жаждал не только Христос, жажду испытывала и женщина. И утолить ее могла только вода. Вообще, в Евангелии от Иоанна вода – это зачастую символ веры. Понимаете, возможность по-настоящему поверить у иудеев и самарян появилась лишь с приходом живого Спасителя, Мессии. До этого они вроде бы верили, они пили из источников, оставленных им праотцами. Они строили свою веру на традициях и верованиях, которые передавались из поколения в поколение, но это не утоляло их жажду, не утоляло их потребность в живой вере, которая становится таковой лишь после встречи с живым Мессией. Только живой Иисус и личная, откровенная беседа с Ним может утолить жажду как человека, так и самого Мессии, ведь Он нуждался и нуждается в нас точно так же, как мы нуждаемся в воде. И что удивительно, когда самарянка поняла это, она позабыла обо всем и пошла в город. И после ее рассказа весь город встал на ноги и пришел к Иисусу. Они превратились в идущих. Только для меня остается загадкой, как люди поверили той, которая вела в туманы. Однако это не главное. Главное в том, что Иисус вывел ее из дымки прошлого и неопределенности настоящего и дал ей уверенность в будущем. Теперь она знала, куда ей идти. Теперь она стала идущей.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, мы снова здесь, в нашем гараже, где у нас пекутся горячие пирожки в виде непростых и интересных тем, которые нам нужно с вами разобрать. И сегодня нам поможет Лена, Наталья, Сергей, ну и меня зовут Дмитрий. Сегодня